Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который умер. Он оказался перед жемчужными воротами. Человек, стоявший впереди него, был одет в футболку и джинсы. Святой Петр спросил: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Я Джо Коэн, таксист из Нью-Йорка». Петр проверил список и выдал ему золотой посох и шелковую мантию, сказав: «Добро пожаловать на небеса». Потом подошел служитель. Он сказал: «Я преподобный Джозеф Сноу, пастор собора Святой Марии». Петр проверил список и выдал ему деревянный посох и тряпочную мантию. Он сказал: «Это несправедливо. Обычному таксисту дали золотой посох, а я получил вот это». Петр сказал: «Сэр, мы оцениваем по результатам. Когда вы проповедовали, люди спали, а когда он вел автомобиль, люди молились». Сегодня я хочу поговорить о родовых благословениях. Каждый правильный выбор, который вы совершаете, облегчает жизнь следующему поколению. Когда вы живете целостной жизнью, делаете, что можете, помогаете другим, то эти семена не только сделают вашу жизнь более насыщенной и благословенной, но ваши дети и внуки будут благословлены тем, как вы жили. Никакой человек не живет и не умирает сам по себе. Выбор, который вы делаете, повлияет на вашу семью и на несколько поколений вперед. Я хочу, чтобы мои родные совершали в жизни великие дела мне на благо, а не во зло. Нашим детям и так много предстоит преодолеть, чтобы еще разбираться и с нашими ошибками. Ваша жизнь может стать ступенькой вверх для вашей семьи или камнем преткновения, который будет сдерживать ее. Негативные вещи, возможно, и передались вам по наследству, но Бог поднял вас, чтобы вы разобрались с этим. Вы можете стать тем, кто все изменит. Мы слышим много о родовых проклятиях, но есть и такое понятие, как родовые благословения. В Писании говорится о том, что вы можете собирать милость для ваших детей и будущих поколений. Я знаю, что я там, где я есть сегодня. Возможно, благодаря тому, как жили мои родители, бабушка и дедушка, я пожинаю урожай тех семян, которые они сеяли. Недавно я встретился с мужчиной, который рассказал, что в молодости он сбился с пути. Он жил в городе недалеко от центра. Мой отец вышел из гостиницы, увидел этого парня и подошел, чтобы поговорить с ним. Этот молодой человек мечтал о том, чтобы стать врачом, но потерпел неудачу. Он не смог найти денег на обучение, а еще он надеялся получать стипендию. Мой отец вручил ему

Когда мы попрощались, я прошептал: «Спасибо, папа». Делаете ли вы что-то, чтобы ваши дети смогли сказать «Спасибо, папа»? Вы сеете добро? Вы благословляете кого-то? Вы останавливаете тот негатив, который был передан вам по наследству? В конце 1970-х один молодой служитель посещал конференции благодарения, которые мой отец проводил здесь, в церкви. Этот молодой человек только начинал свое служение. Он учился пасторству. Ему очень нравился мой отец. Он слушал его записи и так учился. Вот уже почти 20 лет, как мой отец отошел к Господу. Теперь я пытался научиться служению. Все было новым для меня. А тот молодой человек был одним из моих любимых служителей. Это Джентезен Фрэнклин. Я часто слушал его записи и был очень вдохновлен ими. Это помогло мне начать служение. Мой отец сеял в его жизнь, а теперь он сеял в мою жизнь. Мой папа не пожал этот урожай, но его пожал я. Есть семена, которые вы сеете. Это люди, которым вы помогаете. Но урожай, от которого вы не пожнете. Бог запланировал эту жатву для ваших детей и внуков. Это родовое благословение. Вы не сами стали тем, кто вы есть теперь. Кто-то молился за вас. Кто-то жертвовал. Кто сеял добро, и у вас произошел прорыв в жизни. Вы думали, что это совпадение? Нет, это случилось потому, что ваша мать молилась. Ваш дедушка всегда помогал людям. Прадед, которого вы никогда не видели, жертвовал. Он усердно трудился, и теперь вы пожинаете урожай этих семян. В Писании говорится, что иметь доброе наследие лучше большого богатства. Вы можете оставить детям деньги, автомобили, здания. Это отлично. Я обеими руками за. Но когда вы оставляете им благочестивое наследие, когда вы служите примером чести и благородства, то это стоит больше, чем любая материальная вещь, которую вы могли бы оставить им. Благословение Божие поможет им пройти дальше в жизни, чем если бы они имели все деньги в мире. Вы можете не иметь много, но с родовым благословением ваши возможности, умножение и правильные люди будут притягиваться к вам. Вы оглянетесь и скажете: «Как я достиг этого? У меня не было связи, ресурсов, таланта. Как это случилось?» Вы вошли в родовое благословение. В Ветхом Завете Иисус Навин и израильтяне вели бой с амаликитянами. Моисей стоял на холме, подняв вверх свой жезл. Пока его руки были подняты, израильтяне побеждали. Когда он уставал и руки опускались, амаликитяне начинали побеждать. Несколько человек, увидев это, подбежали и помогли Моисею держать руки поднятыми. Я хочу, чтобы мы увидели кое-что. Иисус Навин побеждал. Он не понимал, что причина его победы в том, что Моисей поднимал руки. Если бы Моисей не сделал свою часть, то израильтяне были бы побеждены. Легко думать: «Я успешен, потому что я умный. Я хорошо живу, потому что я упорно тружусь и очень талантлив. Вот поэтому я благословлен, Джоэл». Да, частично это правда, но вы не сделали всего этого сами. Вы умны, потому что унаследовали мудрость ваших отцов. Она передалась вам. Вы талантливы, потому что ваша мать и бабушка упорно трудились, чтобы развивать свои дары. Они уделяли время, чтобы учить и созидать вашу веру. У вас произошел прорыв. Вы получили повышение или новый дом не потому, что какие-то люди решили быть добрыми к вам. Кто-то в вашем роду почитал Бога. Кто-то, кого вы и не видели, поднял свои руки. Возможно, это было 100 лет назад. Они собирали милость, а теперь вы пожинаете плоды. Они побеждали, чтобы и вы могли победить. Я призываю вас жить так, чтобы помогать другим побеждать. Каждым правильным выбором, который вы совершаете, поднимаете руки. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, вы совершаете победу для своих детей. Каждый раз, когда вы помогаете другим, приходите в церковь, даете, служите, этим вы накапливаете милость. Много лет спустя ваши дети, внуки или кто-то в вашем роду увидит благодать Божию в своей жизни благодаря тому, как вы жили. В послании к евреям говорится о том, что человек по имени Левий
дал десятину и пожертвование, находясь еще в чресле своего дедушки. Другими словами, прежде чем он родился, прежде чем он появился на свет, Бог засчитал ему десятины и пожертвования, потому что его дедушка был даятелем. Когда вы даете, Бог не только

только благословит вас, но и воздаст вашим детям и внукам. У меня есть небольшая тетрадь, в которой мой дедушка вел учет всех своих пожертвований. Более чем за 50 лет он записал каждое даяние. Вы можете прочитать. 1963 год. $7 в строительный фонд Лейквуд. $10 в Центральной Баптистской Церкви. Снова и снова. Неудивительно, что сегодня я благословлен. Неудивительно, что я вижу благодать Божию. Передо мной шел даятель. Теперь Бог благословляет меня благодаря Ему. Я могу сказать «Спасибо, дедушка». «Спасибо, бабушка. Вы платили цену. Теперь я благословлен». Моей матери исполнился 81 год. Недавно был ее день рождения. Она воспитала 5 детей. Моего брата Пола воспитывать было сложнее, чем остальных детей. Но вот что я подумал. Сколько тысяч порций еды она приготовила для нас. Я хочу сказать, что разогревать обеды быстрого приготовления было очень сложно. Но серьезно, мы никогда не шли в школу ни позавтракав, без того, чтобы она помолилась о нашей защите и милости к нам. Каждый день я видел, как мои родители читали Библию. Теперь все мы, их дети, читаем Библию. Наши дети не выходят из дома без благословения. Это родовое благословение продолжает передаваться. Я могу сказать «Спасибо, мама». Самостоятельно мы не дошли бы сюда. У Бога были люди, которые заботились о вас до вашего рождения. Когда вы были в утробе матери, то врачи и медсестры заботились о вас. Возможно, ваши родители верили и молились, ждали вас за многие годы до того, как вы еще были в планах. Бабушка и дедушка и другие родственники тяжело трудились, приносили жертвы, зная, что однажды их внучка, их правнук появится на свет. Вы – ответ на их молитву. Вы живете в это время, о котором они мечтали. Они хотели, чтобы ваша жизнь была лучше. Не считайте заплаченную ими цену своей заслугой. Благодаря им вы переживаете родовые благословения. Это должно вдохновлять нас на лучшие дела, на освобождение от того, что сдерживает нас, на большие мечты, и чтобы радоваться каждому дню. Они передали нам эстафету. Давайте не снижать планку. Давайте не соглашаться на выживание и посредственность. Давайте идти вперед. Давайте расширять пределы. Давайте преодолевать преграды, которые сдерживают нас. Вы можете не видеть их, но прямо сейчас в духовном мире идет война. В том великом облаке свидетелей стоят родители, бабушка и дедушка, поколения, которые были до вас. Они говорят, иди дальше, покоряй новые вершины, установи новый стандарт. Сегодня твой день, это твое время, все то, чем мы были, теперь в тебе. И не позволяйте жертвам, которые они принесли, пропасть впустую. Пусть они гордятся вами, они смотрят на вас. Мой отец мечтал об этом здании. Он говорил о том, что однажды построит зал на 20 тысяч мест. Он жертвовал и трудился. В течение более 50 лет он и моя мать упорно служили, но мой папа не смог построить такое здание. Когда он отошел к Господу, то все выглядело так, будто мечта умерла. Но когда вы почитаете Бога, когда вы живете жизнью веры, вы сохраняете милость для ваших детей. Спустя 4 года после того, как папа умер, мы нуждались в большем помещении. Все сошлось. Мы смогли приобрести это здание, бывший компакт-центр. Иногда, когда я стою здесь, то чувствую, что стою в зале моего отца. Все те годы, что он молился, верил, служил, он собирал милость. Бог определил ему заложить основания, а его сыновьям войти в это. Бог всегда будет показывать вам больше того, куда вы можете дойти. Он даст вам видение, которое нельзя достичь за время вашей жизни. Он даст видение на поколение вперед. То, о чем вы мечтаете, то, что видите своими глазами веры, это Бог помещает в ваше сердце, чтобы вы могли заложить основание. Молитесь, верьте, простирайтесь вперед, делайте все возможное, но не расстраивайтесь, если что-то не происходит.
значит, это для ваших детей. Так же, как вы получили родовые благословения, милость и увеличение, над которыми вы не трудились, вы сеете семена родовых благословений. Это то, что случилось с Давидом. У него была мечта построить храм. Он заготовил ливанские кедры, собрал капитал, все приготовил. Но Бог сказал: «Давид, я вложил эту мечту в тебя, чтобы положить основание. Я хочу, чтобы твой сын Соломон построил его». Давид видел дальше того, куда мог дойти. Соломон вступил в родовое благословение и построил храм. Я не знаю, что сделало бы меня более счастливым, чем видеть то, как мои дети идут дальше меня, видеть, что они делают большее, чем я. Каждый раз, когда вы молитесь, верите, помогаете другим, приносите жертвы, это записывается на счет не только вам, но и вашим детям и внукам. Вот почему враг так сильно сражается против наших детей. Он знает, что наши дети — следующие в линии благословения. Молодые люди, вы несете ответственность. Ваши родители, ваши бабушка и дедушка тяжело трудились. Есть благословения, которые они не получили, потому что Бог сохранил их для вас. Они копились на вашем счете. Вам 8 или 80 лет, не будьте ленивы, безразличны, не поддавайтесь на компромисс. Ваша семья слишком много трудилась, чтобы быть безразличными и не ценить то, что досталось вам. Некоторые из них трудились на поле, к ним плохо относились. Они переживали несправедливость, бессонные ночи. Они приносили жертвы, которые нам не нужно приносить сегодня. Не считайте заплаченную ими цену как само собой разумеющееся. Вы несете ответственность не только за то, чтобы наслаждаться благословениями, но и идти дальше. Божья мечта, чтобы каждое поколение росло. Недостаточно пройти путь, который прошли ваши родители, бабушка и дедушка. Это легкий путь. Гены мудрости, настойчивости, упорного труда переданы вам. Наши прародители трудились без кондиционеров, телефонов, без красивых зданий, без интернета. Нам нет никакого оправдания в том, если мы не двигаемся дальше. Когда мой отец умер, я принял церковь. Мне было только 36 лет. Большинство пасторов в этом возрасте пытались бы купить свое первое здание, чтобы заложить основание. У меня были друзья-пасторы, которые собирались в школьных залах, имея пару сотен людей. Но мой отец подтолкнул меня на 40 лет вперед. Я не должен был начинать на пустом месте. У нас уже было здание на 8 тысяч мест. Люди приходили. Плюс, церковь была без долгов, и папа оставил нам большой капитал в банке. Когда мы подписали договор аренды этого места, то это стоило 12 миллионов долларов. Мы заплатили наличными, благодаря тому, что эти деньги собрал мой отец. Мой папа вырос во время Великой депрессии. Его отец собирал хлопок, чтобы прожить. Его мать зарабатывала 10 центов в час, стирая чужую одежду. Так они жили. Трудолюбивые и посвященные люди. Мой отец рос в бедности и нужде. Он был очень скромным и консервативным. Он обходил вечером залы и офисы в старой церкви, проверяя, выключен ли свет. Если он видел скрепку на полу, то подбирал ее, не выбрасывал, а клал на чей-то стол. Благодаря его жертвам и жертвам многих членов церкви, которые они приносили, сегодня мы находимся в этом красивом здании. Это родовое благословение. Когда мы только въехали в это здание в 2005 году, то мои друзья-пасторы хотели приехать и посмотреть на это. Мне было неловко, ведь здание такое огромное, такое красивое. Я был моложе многих из них. Я не хотел, чтобы это выглядело, как будто мы хвалимся. Поэтому я пытался это как-то преуменьшить. Но однажды я понял, во-первых, я хвалюсь не собой. Я хвалюсь величием Бога. Во-вторых, мои родители, бабушка и дедушка трудились слишком тяжело, чтобы преуменьшать то, что сделал Бог. Они жертвовали многим, зарабатывая 10 центов в час. Они собирали хлопок, пока не начнут кровоточить мозоли. Они верили, не видя прорыва.
молились о финансах. Я знаю, что мы не должны извиняться за благодать Божию. Принимайте свои благословения. У вас есть родные, которые переносили большие трудности, чтобы ваша жизнь могла стать лучше. Мама, которая пожертвовала своей мечтой, чтобы вложить в вас лучшее. Родители, которые не покупали себе то, что они хотели, чтобы отправить вас в колледж. Папа, который работал на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Не приносите извинений за то, что сделал Бог. Ваши родные тяжело трудились, проливая пот и слезы, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Принимайте свои благословения. Иногда это напоминает людей, которые приходят к концу фильма. Они видят то, где вы сейчас, что вы благословенны, преуспеваете.

знаете, живете своей мечтой. Проблема в том, что они не видели первую часть фильма. Вы скажете: «Джоэл, Бог благословил вас большой церковью, у вас большое служение». Да, но вы не видели, как моя бабушка и дедушка зарабатывали 10 центов в час. Вы не видели, как мой отец проповедовал 90 прихожанам год за годом в старом складе. Вы не видели, как я и мои братья убирали церковь. В книге Исаия написано, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Иногда люди видят ваше украшение и завидуют. Я не думаю, что они заслуживают этого. Я убежден, если бы они увидели ваш пепел, то были бы рады за ваше украшение. Если бы они могли видеть, как предыдущее поколение жертвовало, давало, когда многого они не имели, как они помогали другим, когда сами нуждались в помощи. Если бы эти люди могли увидеть ваш пепел, то они радовались бы тому, что Бог сделал в вашей жизни. В книге Иоэля говорится о том, что мы должны получить ранний и поздний дождь. Поздний дождь — это благословение Божье, потому что вы используете свои дары, таланты, максимально используете свои возможности и делаете свою часть. Это поздний дождь. Пришло время начать верить в ранний дождь. Это благословение, которое накапливала ваша семья. Это милость, которая предназначалась вашим родным, но они не получили ее. Я верю, что сейчас получаю воздаяние за то, что мои бабушка и дедушка тяжело работали и так мало получили. Они не получили того, что заслужили, но Бог справедлив. Теперь их внуки получают то, что должно было принадлежать им. Члены вашей семьи почитали Бога. Вы, возможно, никогда не видели их, но это были люди, которые собирали милосердие, благодать, честь, умножение. Все это копилось на вашем счете. Наше отношение должно быть таким: «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь все, что принадлежит моей семье». Во Второзаконии сказано: «Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь». Заметьте, Бог ваших отцов. Когда вы имеете благочестивое наследие, Бог может увеличить вас так, как вы и не думали. Если ваша мать молилась, то вы должны благодарить Бога каждый день. Если ваши бабушка и дедушка водили вас в церковь, когда вы росли, возможно, вам это не нравилось, и вы думали, что впустую тратили свое время. Правда заключается в том, что это собирало благословение на ваш счет. Эти семена Бог собирается использовать сейчас, чтобы увеличить вас в 1000 раз, и скоро вы увидите благословение и благорасположение. Вы будете думать: откуда это все? Я не заслужил этого. Это ранний дождь. Это Бог высвобождает родовые благословения. Вы будете мудры. Люди будут спрашивать: как он стал таким умным? Откуда он знает это? Это не только книги, не только университет. Это мудрость ваших отцов помогает вам подняться на новый уровень в жизни. Вы достигнете той мечты, которая не была вашей, как и я с этим зданием. Умножение и милость, потому что близкий человек заложил основание. Это здание, которое вам не пришлось строить. Это виноградники, которые вы не насаждали. Бог собрал родовые благословения, которые высвободит в вашей жизни. Вы скажете: «Джоэл, это все звучит хорошо, но я не знаю никого из моих родных, кто почитал Бога. Я не думаю, что это произойдет со мной». Но вы можете стать первыми. Бог поднял вас, чтобы вы это начали. В этом ключ. Тот, кто разрушает проклятие, получает все, что должно стать вашим. Не соглашайтесь на то, что может удерживать вас. Зависимость, компромисс, легкий выход. Измените что-то, подведите черту и скажите: «Все, сегодня новый день. Я и дом мой будет служить Господу». В Ветхом Завете говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Они знали силу родовых благословений. Это очень важно, когда три поколения почитают Бога. В Писании говорится: нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Если вы, ваш отец и сын, если вы, ваша мать и бабушка, когда есть трое, то благословение умножается. Мой отец вырос в семье, которая ничего не знала о Боге. Они были хорошими, трудолюбивыми людьми, но у них не было никакого духовного

воспитания. В возрасте 17 лет, когда мой папа шел домой из ночного клуба в 2 часа ночи, он принял решение: «Я не собираюсь так больше жить. Я отдам свою жизнь Иисусу». Он был первым в нашей семье, кто почитал Бога. Теперь все его дети и внуки почитают Бога. Благодаря решению, которое он сделал, теперь и я могу сказать: он Бог Джона Остина, Бог Джоэла Остина и моего сына, Бог Джонатана Остина. Когда есть трое подряд, то это сильно. Если вам нужно устройство, прорыв, то скажите: «Бог, мой отец почитал тебя, я почитаю тебя, мой сын почитает тебя». Это привлекает внимание Бога. Теперь вам надо сделать это для своей семьи, как и мой отец для нашей. Ваше задание заключается в том, чтобы продолжить это в вашей семье. Ваши родители, бабушка и дедушка почитали Бога. Вы хотите это прекратить? Вы хотите усложнить жизнь своим детям? Не сходите с дистанции. Слишком многое заложено. Они тяжело трудились, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Своим решением вы поможете детям, будущим поколениям, стать более обеспеченными и пройти дальше вас. Или вы хотите сражаться и преодолевать трудности, которые вы можете победить прямо сейчас. У вас есть власть, чтобы положить конец тому, что удерживает вас. Нет такой зависимости, которую вы не можете преодолеть. Нет такого врага, который был бы слишком сильным. Нет такого препятствия, которое слишком высокое. Самая мощная сила во Вселенной внутри вас. Встаньте за свою семью. Кто-то сделал это для вас, точно так же, как Моисей поднимал руки ради Иисуса Навина. Поднимите свои руки, чтобы кто другой мог победить. Псалмопевец сказал, что наша жизнь как пар. Мы здесь на мгновение, и нас нет. Вы не можете позволить себе откладывать это. Настало время вступить в свою судьбу. Ваши родные ободряют вас и говорят: «Давай, девочка, давай, парень, порадуй меня, сделай что-то великое, постарайся». Я знаю, что многие из вас почитают Бога. Вы были верны. Вы видели поздний дождь, но вы еще ничего не видели. Бог собирается пролить ранний дождь. Увеличение, благодать, прорывы. Все это накопилось на счете вашей семьи. Я верю и провозглашаю, что родовые благословения приближаются. Приготовьтесь к увеличению. Приготовьтесь к новым уровням. Приготовьтесь к обилию своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать сегодня каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, считаете ли вы, что понятие «семья» сегодня важно? Оно важно в любом поколении и в любом народе. Каждый человек, ну, по крайней мере, в понимании Божьем, понимает, что семья — это та среда, где он появляется в этот мир. С семьей каждый связывает свои чаяния и представления о заботе и о любви, но что, если семью пытаются создать те люди, которые своими убеждениями ее только разрушают и ослабляют? Не означает ли это то, что представления о семье сегодня противоречивы? И тогда в них не оказывается места для Бога. Конфликт семьи в раю стал началом конфликта веков. Какую семью необходимо строить, чтобы иметь надежду на будущее, и причем вечное будущее? Давайте мы эти вопросы зададим нашему спикеру, музыканту и композитору, священнослужителю и молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Всем привет.
0: Павел, привет.
1: Мы без семьи никак не появляемся в этот мир.
0: Так.
1: И, соответственно, этот вопрос, ну, очень важен. И происхождение наше, и будущее наше, и старость наша. Ну и духовный вопрос. Я думаю, что всякий христианин, кто читает молитву «Отче наш», наверное, помещает себя в семейные отношения с Богом. Поэтому всю эту картину надо немного обрисовать, осмыслить. Чем сегодня займемся?
0: Отлично, давай мы разберем тогда эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, записывайте их, а позже вы сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. Ну что ж, Павел, я передаю тебе слово.
1: Поехали.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, где же, друзья, семья бывает в помощь? Самый простой вопрос. Если вы закончили университет, получили образование и идете трудоустраиваться, в связи с тем, что образование у вас очень хорошее, вы хотите на какую-то солидную руководящую должность. Так вот, в принятии решения работодателем сыграет свою роль то, создали вы семью к этому моменту, когда вы трудоустраиваетесь, или нет? Почему? Для работодателя важно, поручая вам какую-то сферу ответственности, понимать, вам кто-то уже доверял, вам кто-то уже доверился, так по максимуму масштабно. И когда человек семейный, и вот вообще в обществе он так себя представляет, это уже некий маркер. По большей части. Есть, конечно, исключительные сферы, где, наоборот, нужен такой волк-одиночка, который бы никогда не сетовал на семейные проблемы. Но, как правило, семья – хороший мотиватор. Один из современных бизнес-гуру, не буду называть имя, а то он мне не платит за рекламу, говорит так, что я буду брать на работу не каких-то молодых таких амбициозных и неумелых работников, у которых претензии на огромную зарплату и за спиной больше ничего. А тех, кто уже вкусил, что такое жизнь, создал семью, знает, что такая нагрузка, ответственность и так далее. От 30, там, 35 и старше, и он будет впахивать, потому что у него есть ответственность социальная. То есть он готов брать тех, кто старше, но у которых чуть больше царя в голове или печати или штампика в паспорте. Раз это работает сегодня в обществе, значит, на эту тему нужно тоже размышлять. И еще одно явление, оно парадоксально. Есть одна категория людей, как-то мы их часто упоминаем, просто они слишком часто о себе тоже заявляют, которые выражают мнение, что они хотят создать свою семью. Право на семьи, они отстаивают это право. Сегодня это на Западе такая тенденция. Кстати, Клипарт как раз это и показывает. Не очень кошерно эти ребята между собой встали. Мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Даже это ЛГБТ-сообщество говорит о том, что у них есть право на семью. И знаете, в чем парадокс? Ну, это просто маленький экскурс, как это срабатывает в некоторых других странах. Ну, допустим, в США. Достаточно было всего лишь в одном штате узаконить однополый брак, То есть, когда два человека, мальчик и мальчик, приходят, ну какие мальчики, дядьки, приходят в ЗАГС и говорят, мы хотим быть мужем и женой. Непонятно кто как. Узаконьте нас, чтобы у нас официально, мы когда будем строить свои отношения, там недвижимость, оформление, то все, у нас фигурировал брак. А брачные отношения, ну это важно. Допустим, захотите продать квартиру, нужно согласие от супруга или супруги.

хотя бы в таком моменте. И это очень важная вещь. Вы, допустим, не можете многомиллионную квартиру продать, если у вас нет нормальных отношений в семье и не получили эту обычную бумажку, нотариально заверенную. Насколько это принципиально важно. Иногда даже на десятилетия рушатся отношения, семьи и прочее. И вот один штат все-таки узаконил эти отношения. То есть в одном штате из 50. А при, ну, уже создав семью в одном штате, люди могут переехать в другой штат и по закону о защите там, свободы совести или там, взглядов и так далее, другой штат, если он не регистрирует, но он обязан уже признать существующий брак из другого штата. То есть вот этот ящик Пандоры открылся буквально с одного штата. Потом уже чисто вопрос формальности, что все другие штаты стали принимать и узаконивать такие браки. О чем это говорит? Люди, в целом обозначающие себя как не воспринимающие мужчину и женщину как союз, то есть, ну, это устарело, у них эпитетов много, вдруг говорят, нам нужна семья. И требуют это, активно требуют. Более того, они пошли дальше. Помимо того, что отношения между собой на таком уровне, ну, равном, да, по возрасту, там, по интересам, они распространяют это уже на другое поколение. А теперь дайте нам право усыновлять, удочерять и воспитывать детей. И, как правило, они берут того же пола, тем самым заведомо они будут воспитывать с однополым интересом ребенка. Ну все, это лавина, понимаете? И опять, это право тоже дано, и это уже дано и в европейских странах. Если бы цветные революции продолжались, то во всех тех странах, где эти революции происходили, везде такая, значит, радостная весть про возможность создания семьи. Ну, во-первых, глупость — это не семья. Это имитация. Страшнее другое, что вот это действие, право на семью, оказывается, одобрил Папа Римский. Совсем недавно в одном документальном фильме он, значит, дал интервью, говорит, ну как, ну кто мы, чтобы запрещать, пусть они тоже создают семью и чувствуют себя так уверенно и комфортно, пусть это происходит. То есть получается, что теперь та личность, которая отвечает за сакральные представления о семье, а о семье мы узнаем не из мира эволюции, а из Священного Писания, это Бог утвердил семью, говорит, ну как бы теперь... Вот ту самую семью можно воспринимать по-разному. Кто как хочет, тот пусть и осуществляет. В чем еще здесь проблема вот этой лавины? Мужчина и женщина на самом деле, по исследованиям, это не просто там эпитеты гетеросексуалов или старого такого консервативного сообщества, это исследование. Так вот, мужчины и женщины чувствуют себя счастливее в своих нормативных семейных ролях. То есть мужчина-добытчик, женщина занимается детьми. Есть стереотипы. Что я хозяйка на кухне, что у меня там плита? Ну, сделай это красиво, празднично, как королева, но на кухне. Ну, это я шучу, конечно. Но еще раз. Есть стереотипы, которые разрушаются за счет анекдотов, за счет масс-медиа, кино, рекламы и так далее. На самом деле, по факту, действительно мужчина-добытчик, а женщина-хранительница очага делает людей счастливыми. Но из-за пропаганды извращается. Понимаете? Это не данность. То есть есть то, что фигурирует в масс-медиа, а есть вот, ну, реальность жизни. Еще важный момент. Когда разрушаются гендерные роли, это приводит к тому, что появляются, в кавычки открываются, неприрученные мужчины. В чем проблема? Эти мужчины избегают брака из-за некомфортности. Нет стимула строить карьеру, не обзаводиться детьми, и ведется асоциальный образ жизни. Подобные люди, если брать масштабно, если прогнозировать, не пытаться угодить, а прям прогнозировать, будут обузой для государства. Они не создадут никаких тылов, которые им бы обеспечили защиту их интересов или хотя бы, вот маленький момент, да, пандемия, локдаун, ты остался один, и у тебя инфекция, у тебя проблема, кто за тебя будет бегать, переживать? Если у тебя нет мощных дружеских связей, у тебя нет семьи, ты все, ты обречен просто умереть и сгнить в своей квартире. И такие случаи происходят. Одиночки остаются самыми незащищенными. Просто даже чисто материально. Вот я создал семью, я понимаю, что придет время, когда не я глава семьи, а я бесплатное приложение всем. Потому что у меня будет возраст, у меня будут болячки, я буду вот такой. И в этот момент я буду очень нуждаться в защите. Рассчитывать, что в тот момент, когда будет какие-то годы, я не знаю, что государство меня обеспечит всем, я не могу. Поэтому сейчас
Пусть мне 40 лет, но я переживаю, что в 60, 70, 80 лет кто обо мне будет заботиться? Те, кто адекватно поймут, что папа был все-таки хороший человек, надо все-таки ему вернуть немножко заботы, участия и внимания. Как было в древности. Много детей, много заботы престарелым родителям. Если в семье один ребенок, сколько заботы сможет продуцировать один ребенок на двух престарелых родителей? Понимаете? Никто об этом не думает. Об этом не думала такая страна, целая страна, называется Китай, о котором вы знаете. Перенаселение. Решение проблемы перенаселения какое? Государственная политика под названием «Одна семья, один ребенок». В итоге в трех поколениях, там дедушки, бабушки, мамы, папы и ребенок, на одного ребенка приходится сколько взрослых? Считаем, 6 взрослых. И я сначала думал так гипотетически об этом, а недавно встретился с китаеведом, который преподавал английский язык, вот живя в Китае несколько лет. И он говорит, реальная проблема, вот семьи так воспитывая детей, ну, рожая детей по одному ребенку на семью, растят маленьких императоров, которые абсолютно не способны воспринимать социум, не способны идти на компромисс. То есть это целое поколение, уже не одно поколение, людей с амбициями повелителя мира. Это тупичок. Эти люди, дети, не способны ни к восприятию дисциплины, ни к поведению, ни к правильному обучению. То есть все очень-очень эгоистично и эгоцентрично. Почему? Концепция семьи была разрушена. Ну, государственное переживание, стратегия, понятно. Да, они смогли там немножко рост населения сократить, но они получат другую, более важную составляющую, которая определяется, опять же, не идеологией государства, а со стороны, ну, божественного взгляда. Это моральные качества, это взаимоотношения в семьях, это связь поколений и так далее. Потому что связь поколений является частью закона Божьего, знаете? Ну, назовите заповедь, которая показывает связь поколений, очень важно причем. Какая заповедь? Четко, быстро, сразу. Пятая заповедь. Почитай отца и мать, чтобы что было тебе, вот, молодому поколению. Продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе. Вот в рамках соблюдения этой заповеди важно понимать, что такое семья, как она строится, по каким принципам и так далее. Но есть, друзья, более серьезные вопросы. Мы сегодня их рассмотрим. Это такое понятие, как родительская семья и репродуктивная. Ну, это просто базовое такое убеждение или определение. Родительская – это семья, в которой человек рождается. А репродуктивная – семья, которую человек создает сам. Какую семью вы выбираете? Или можете выбирать какую семью? Только репродуктивную. Родительскую семью не выбирают. Соответственно, в рамках родительской семьи вы не выбираете братика, сестричку. Ну, конечно, маленькое дитя может настойчиво просить: «Мама, папа, хочу братика», там, да, капать постоянно и получить таки в свое время, если родители, конечно, захотят. Но родительская семья – сфера, где выбор ограничен. Мы появились на этот свет: «О, пап с мамой, спасибо, приятно». Правда, сказать это можно только, когда подрастешь. Репродуктивная – семья, которую человек создает сам. Давайте посмотрим на появление нашего мира. Родительская семья для Адама – это кто? Бог. Бог, который слепил его из глины, из праха земного, дал ему дыхание жизни, и вот человек ожил. А потом Адам создал репродуктивную семью, когда Господь к нему подвел женщину, созданную, даже не женщину, деву, созданную из ребра Адама. И говорит, Адам говорит: «О, это жена, ибо взята от мужа». И тут начал песни петь, там гитару где-то выхватил, играет, поет, все. Романтика, семья создалась. Кто ее создал? Ее создал Адам. Поэтому, когда он после грехопадения начинает предъявлять претензии Богу и говорит: «Ты мне дал жену», вот она... Стоп, не ври, просто не ври нагло. Ты сам ее сделал женой. Во-первых, ты ее тут, так сказать, по ушам ездил, как говорят, да? Песни пел, все дела, а потом ты с ней спал. Вот. Поэтому не надо сейчас Бога обвинять. Ты выбрал ее как семью, ты отвечаешь. Если в семье что-то не получилось, это твоя ответственность. Давайте еще раз запомним. Вот эти два определения, они принципиально важны, чтобы не было такого микса понятий родительской и репродуктивной семьи. Но что происходит в дальнейшем в истории человеческого рода? Мы из-за того, что согрешили,
Мы сказали, нас Господь не устраивает, его закон не устраивает, ограничивает.

ограничения, которые нам дает, не устраивает. Родительская семья нас не устраивает. Мы отделяемся от Бога. И что делает Господь? Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял он и он должен был во всем уподобиться братьям. Это фрагмент рассуждения апостола Павла о том, что личность Божества, Божий Сын, специальную модель избирает появиться в мир, чтобы еще раз утвердить идею семьи. Он не просто приходит на огненной колеснице и говорит: «Я представитель небесного божества». Ну, в язычестве так бывает. Он не дает какой-то там магический амулет и так далее. Он говорит: «Я прихожу к вам как? Через семью». Вспомните, Мария и Иосиф. Рождение ребенка, развитие ребенка, воспитание ребенка. Иисус выбирает идею спасения, самую фундаментальную, которую для этого вся Библия написана, вся религия придумана для спасения. И Господь выбирает семья. Я сейчас покажу вам, что вы для меня вот та самая родительская семья, и мы сейчас вместе на основании выбора создадим репродуктивную семью, чтобы влиять и усыновлять вот всех, которые потерялись в этом мире. Ну, из-за этого получается, если развивать идею, церковь, которая существует для того, чтобы привлекать людей, обращать их и говорить: у вас есть Небесный Отец, вы не потеряны. Бог сделал все шаги навстречу вам, чтобы семью опять возродить. Помните, эмоциональный фон, защита, все в семье. Так Бог задумал. Но важный вопрос. Что мы делаем, когда мы создаем семью? Мир сегодня дружественный или агрессивный? А, в зависимости от взгляда. Если у вас красивый, светлый взгляд на этот мир, все так... Это больше похоже на розовый взгляд на мир. Надо снять розовые очки. Мир агрессивен. Мир злобный. Поэтому он идет к своему концу. И Иисус сказал: не любите мира, не того, что в мире. И что происходит? Понимая, что в мире много зла, агрессии, нечестия, мы думаем: о, здорово, семья, это Бог утвердил, я хочу семью. Создаем семью с целью дружить против. Это очень серьезная проблема, которую я, к сожалению, наблюдаю уже десятилетия как в служении и всю свою жизнь просто в социуме. Люди создают семью, чтобы дружить против. Понятие «дружить против», оно тоже есть в Библии. Маленький пример. Однажды, как говорит евангелист Лука, два человека, по Инстаграму вы узнали, это Ирод и Пилат, они были не очень дружественными по отношению друг к другу. Но когда они судили Иисуса, написано, и после этого они стали друзьями. Надо же, какая интересная обстановочка, какое интересное событие, чтобы взять и дружить, но против. Ну, так получилось. На основании суда над Христом они подружились. Даже евангелист это отмечает, что вот именно это был переломный момент для начала дружбы. Что за бред? К сожалению, такое происходит, друзья, когда человек создает семью и с головой уходит в семью. Мне теперь ничего не важно, меня теперь ничего не интересует, у меня семья. Меня же Господь благословил создать семью. Знаете, в чем проблема? Есть такое определение, что семья – это что для общества? Ячейка общества. Бывает настолько законсервированная ячейка, что это просто не ячейка, а консервная банка. И в ней кильки в томатном соусе. Вот в чем проблема. Я наблюдал, когда люди, попадая в семью, находясь в семье, они перестают быть частью общества. Они замыкаются на семье и считают, что все, я теперь состоялся. Был до брака половинкой, а теперь я цельный человек, и пусть весь мир подождет. Данон. Нет, семья. Бред. Люди начинают отрываться. И это очень проблемно выражается. Почему? Потому что качество любви в семье, оно обязательно ограничено. Это музыканты, композиторы, поэты будут говорить о том, что я люблю вечно. Вечная любовь, та-та-та, ну и так далее. Не буду дальше петь, а то цветами закидаете или томатным чем-нибудь. Так вот, люди идеализируют свою любовь.
Я тебя так сильно люблю, только смерть разлучит нас. Или ипотека.

человека. Слышали признание, да? Я буду любить тебя до гроба. Ну, до гроба понятно, это еще хоть как-то. Но кто-то говорит даже, я тебя вечно буду любить. Ты навечно в наших сердцах. Соломон говорит, да ладно вам эту разводить романтику. Человек умирает, и нет в нем, о нем памяти. Соломон это наблюдал, мудрый человек. Говорит, ну, не надо вот этой идеализации. Умирает человек, и никто не вспомнит про него. Какой бы он хороший ни был, как бы он ни заботился. Поэтому снимайте розовые очки. Даже в отношении к семье. Почему это важно? Есть библейское очень важное определение, книга Иеремии, 31 глава. «Господь явился и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя и простер к тебе благоволение». Единственный, кто может любить любовью вечную, это Господь, потому что Он вечен. И когда Он любит, Он что-то делает в адрес человека, вот эти действия имеют вечные последствия. Когда же мы с вами любим, у нас не может быть просто физически, не может ни вечного потенциала, потому что мы ограничены даже телом, временем, мозгом, интеллектом, образованием, ну, всем ограничены. Мы ограниченные существа. И у нас, ну, и по времени мы не отвечаем даже за последствия. Поэтому любит действительно вечной любовью только Господь. Мы же должны понимать вот эту разницу в любви. Маленький пример. Как мы любим? Это даже выражено вот в этой заповеди. Вы ее знаете, великая заповедь, первая заповедь. На ней основывается весь закон Божий. «Возлюби Господа Бога твоего как? Сердцем, душою, разумением, крепостью». Где тут про вечность? Не получится. Давайте от этого пафосного такого стереотипа избавимся, что мы любим вечно. Это играет злую шутку. Мы не рассчитываем свои силы вот в этой любви. Мы можем подумать, что мы сможем создать невероятную семью, будет все замечательно, пусть весь мир подождет. Я сейчас люблю себя, люблю свою семью, своих детей. О, себя. Хорошая оговорка, и она очень правильная, по Фрейду. Скорее, да, люблю себя, потому что это мое. Вот в этом проявляется эгоизм. Когда я создаю семью, и, казалось бы, я все делаю для жены, для детей, но здесь есть толика эгоизма. Почему? Во-первых, это моя семья, моя фамилия. Во-вторых, я рассчитываю на возврат, как минимум, от жены, взаимность, и от детей то же самое, взаимность. И что происходит? Жизнь преподносит такие сюрпризы или условия, когда необходимо несколько иерархизировать свои отношения. То есть придется поделиться. У тебя не вечный потенциал, у тебя ограниченный потенциал. Это называется долевая любовь. Есть долевая собственность и долевая любовь. Маленький пример, как это работает. Я скажу здесь немножко, базируясь на своем опыте. У меня трое детишек. Люблю их. И хочется сказать, прям вот безумно люблю и так далее. А нет. Реальность мне говорит о том, что я, как ограниченный человек, имею всего лишь каких-то 100%. 100% моей крепости, моего сердца, моего мозга, моего времени, моего материального состояния. 100%. Оно как-то измеряется. И когда мне надо проявить любовь по отношению к своему ребенку, я должен подумать, ой, а у меня помимо первенца, у меня еще второй сынок, и у меня красавица-доча. И когда я люблю своего старшего сына, я должен думать, а как я в этот момент не забуду интересы своего второго сына? А когда я переживаю за доченьку, как мне не забыть своих мальчиков? А при этом мне надо еще думать о жене. И люди, которые не рассчитывают, не включают счет, а помните, счет дружбы не портит, они пытаются распаляться. Я всех люблю, я вот так вот, я вот... Будь честным, не можешь. Не можешь, надо считать. И вот эти 100% их надо как-то распределять. Знаете... Но если в семье, допустим, получается, да, там есть психология, есть советы, отношения, есть одна семья, которая обязательно пострадает, когда ты слишком сильно любишь свою семью. Помните, мы сказали, как мы появились? В чьей семье? Божьей. Сегодня на земле есть семья, и называется она церковь. Это Божья семья. И когда в церкви Божьей есть какая-то задача, пожертвовать, послужить ближнему. Ну, помните, как самарянин там позаботился. Когда надо проявить смелость, проявить принципиальность, когда надо от чего-то отказаться мирского, в этот момент
играет с нами злую шутку, эгоистично обоснованный, но скрыто, конечно, любовь к семье. Как я могу? У меня же дети, у меня же семья. Мне детей кормить. И все это представляется в виде в таком... У меня дети нищие, на паперти стоят. Вот я сейчас с работы приду, им хлебушка, зернышко дам, и они выживут. Такая аргументация. Поэтому бедные этого мира мало интересны. Поэтому благовестие мало интересно. Принципиальность в работе мало. Но я же работу потеряю, поэтому можно где-то вот так вот хитро-мудро как-то продолжать трудиться и выбирать профессию, которая немножко с моралью конфликтует. Мне же детей кормить. Вот этот конфликт семей, он так срабатывает, друзья. Именно по этой причине произошел грех. И Иисус Христос сам позиционирует, что бывают вот эти проблемы в семье. И у Иисуса была такая проблема. Посмотрите, приходят к нему матерь и братья его, не могли подойти к нему. Ему дают знать, мать и братья твои стоят, желая видеть тебя. А что он говорит? Прямо сейчас конфликт. Мне надо оставить вот этих паству, вот их, народ, который его слушает. Надо к маме пойти, это же важно. Иисус говорит, ну прямо сейчас, ну нет. Иисус не фанатик, который сейчас миссию какую-то выполняет и наплевательски относится ко всем, кто вот его воспитывал и рос с ним под одной крышей. Нет. Прямо сейчас у него есть особая миссия, потому что у него есть Небесный Отец, которого направил в мир совершить духовное служение. Иисус любит свою мать настолько сильно, что, находясь на кресте с пробитыми руками и ногами, он переживает за ее судьбу и говорит Иоанну, позаботься. Сын, это матерь твоя. Матерь говорит, это вот сын твой. Настолько сильно любит Иисус. Кто из нас в таких страданиях мог бы так переживать и думать? Поэтому сомнений в том, что Иисус любит свою мать и братьев, и родственников, нету сомнений. Но Иисус показывает, кто мне братья, и кто мне сестра и мать, слушающий Слово Божие и исполняющий его. Запомните, семья первая, первичная, стартовая, в слушании Божьего Слова и в соблюдении Его заповедей. Потому что мы так появились, мы не выбираем, мы должны это принять, верой принять, а потом остальное все строить на каком-то фундаменте, правильном, от нас не исходящем. Это репродуктивную, ты сам себе придумываешь. Знаете, как интересно люди иногда выбирают? Это отдельная тема. Палиться нельзя. Вот еще ситуация. Иисус говорит, надо идти в Царство Небесное. А другой человек говорит, а позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. А Иисус говорит, иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Понятно, что вопрос не про похороны. Уверен, эту ситуацию многие слышали. Кто не слышал, подскажу. Вот это выражение «пойти похоронить отца» означает пожить вместе с отцом какое-то время, пока он в старости не умрет. То есть последние годы жизни, неважно, может даже десятилетия, дай Бог ему здоровья, но с ним остаться. А потом я последую за Христом. Ну, во-первых, у тебя нет этих годов жизни. Не факт, что ты поживешь дольше своего отца, бывает, что и родители хоронят своих детей. И не факт, что вот это время, проведенное в семье родительской, земной, забыв о небесном, ты останешься верующим, останешься в истине. Не факт. Конфликт семей, друзья. Еще одна история в ком источнике. Но это не история, это прям вот психологический процесс. Почему здесь я хочу объяснить, как работает проблема акцентирования на семье. Ребенок растет в семье. Папа с мамой его воспитывают. И ребенок с детских лет, вот он с пеленок, понимает, кто источник всей жизни, безопасности, питания, комфорта для него. Папа с мамой. И когда ребенок видит это и усиливает постоянно, он усиливается это в принципе, потому что он растет, понимает, его все больше и больше одаривают, он прям в шоколаде весь, иногда буквально даже в шоколаде, но без зубов. Он начинает думать, что все источники в родителях. Я сейчас скажу эту весть для тех, кто посещает какие-то церкви, богослужения. И когда приходит он в церковь, в церковную семью, а он уже там первые годы жизни, десятилетия сформировался, что все источники в папе с мамой. В церкви, находясь, он не особо будет слушать наставления духовника или там учителя или наставника. Он кого будет слушать? Папу с мамой. Все источники в папе с мамой. Если родители поставили такую задачу, что они все дают, они все жертвуют и не показывают, что жертвовать
можно другим, заботиться можно о других, кормить, гостеприимство показывать другим людям. Вот эту социализацию на вне. Вы ячейка общества, но не консерва общества. Понимаете? Не консерва общества, а ячейка. Значит, связано. Пчелиные соты. Каждая грань вот этой ячейки, она является гранью другой ячейки. Если ты одну грань уберешь у ячейки, значит, пострадает соседняя. Еще уберешь. То есть вот одну ячейку разрушишь, пострадают еще шесть. Шесть пострадают, если грани будут разрушены. Представьте, мы как семья, ячейка общества, если мы что-то где-то слабеем, слабеет общество. И мы об этом больше должны думать, о влиянии на вне, о социализации. Тогда ребенок вырастает не эгоистом, императором, а человеком, который готов будет, выйдя из семьи, строить отношения с другими. Но некоторые, воспитанные в консерве, они выходят, и они ищут, кого бы так вот манипулятивно под себя подмять, сделать, либо, если это ищет жена мужа, значит, подкаблучником, либо жену-рабыню. И создают новое несчастье. Иногда находят два эгоиста и потом терроризируют всех остальных. Тоже трагедия. Запоминайте, источники. Но со временем этот ребенок вырастает и не готов воспринимать никакое влияние извне. Так произошло в Эдеме, друзья. В Эдеме Адам с Евой настолько зациклились на семье, скорее Адам, что когда Ева была обманута, Адам не был обманут, он сделал неправильный выбор не на основании обмана, а на основании предпочтения. Моя репродуктивная семья важнее, чем родительская. Поэтому Бога я слушать не буду. Я не хочу потерять свою любимую Еву. Она же жизнь. Помните это значение ее имени? Не хочу терять жизнь. Серьезно? Твоя жена сейчас уже дьяволопоклонница. На минуточку такая мысль должна была у Адама созреть. Она дьяволопоклонница. Она слушает змея крылатого. Не надо сейчас вот эту романтику разводить. Сейчас надо исправлять ситуацию. Сказать: Ева, я так сильно люблю, я готов умереть за тебя, но грешить с тобой я не буду. И сказать: Господи, убей меня как жертву за жену мою. Это было бы аллилуйя. Евангелие в Эдемском саду. Так ведь нет, не догадался. Знаешь, в чем? Это трагедия. Мы с семьей, мы с женой останемся вместе. И что? Грызем яблоки, слушаем змея. Бред. Настоящая дружба не в том, что ты вместе с другом прыгаешь с девятиэтажки. Настоящая дружба в том, что ты стоишь внизу и его ловишь. Поэтому, когда вам предлагают делать глупость, даже в рамках семьи, не делайте глупость в семье, а спасайте. И источником спасения, мудрости, правильного поведения кто будет? Господь. Который придумал семью, родительская семья, семья Бога. Вот это ключевая идея сегодня. Помните, как было в Древнем Израиле предостережение? Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Если такая ситуация вдруг у тебя наблюдается, вспомни ответ. Я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит.

восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Если такая ситуация вдруг у тебя наблюдается, вспомни ответ. Я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит.

0: конфликт. Бог наш, Бог миротворец. Подчиняйтесь Ему, молитесь искренне молитвой «Отче наш», и будет всем счастье. Хорошо? Господь усмотрит.
1: Итак, Павел, спасибо большое за эту тему.

0: но не по деяниям. Деяния не могут автоматически, любые деяния этой власти, стать сразу там законом Божьим или волей Божьей. Надо уметь разделять. То есть если власть от Бога, я эту власть уважаю в плане отношения, субординации, то есть я не лезу на баррикады, я не саботирую, я не нарушаю гражданские законы. Но если выходят в стране непонятные, мутные, продиктованные не здравым смыслом, а конъюнктурой там, или политкорректностью законы, я эти законы обязан, буду избегать просто. Избегать, чтобы они касались моей семьи. Более того, большая часть законов, они, когда они аморальны, они даже самопротиворечивы. То есть они противоречат некоторым вопросам и Конституции, и другому законодательству. Но, опять же, на это закрываются глаза, потому что есть вектор, угождения. Самое гадкое слово сегодня на планете – толерантность. Из-за этой толерантности принимаются самые мерзкие законы, и от этого будет страдать поколение на будущее. Еще раз, ЛГБТ, если назвать прям по смыслу, да, это грех. Люди не грех, они некоторые в плену, многие заблуждаются, некоторые больны. Кто принимает, что это болезнь, к тем очень должно быть открытое сердце и принятие. То есть я не гомофоб, если брать отношение к людям, но если брать пороки, то их надо ненавидеть, потому что их Бог ненавидит. Это естественно. То есть нельзя пороки себе допустить, нельзя и допустить в воспитании детей, чтобы они как-то закрались.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Можно ли, создавая семью, не вступить в конфликт с родительской семьей? И что для этого нужно? Но этот вопрос как в прямом, так и в духовном смысле.
0: В прямом более такой актуальный. Хочу вам сказать, что есть такая статистика относительно предпосылок к разводу. Доводилось мне изучать, это в американской школе или колледже. Так вот, несогласие родителей и родственников является не главным, но одним из ключевых предпосылок к тому, что люди разведутся. Потому что нет тыла. Создавая семью, максимально надо переживать о том, чтобы поддерживали это создание семьи ваши родители, ваше окружение. Потому что в семье будут проблемы какие-то, конфликты, испытания, и в этот момент нужно обращаться к тому, что за этот брак. Маленький пример. В молодые семьи, допустим, дружат несколько молодых семей, и какая-то семья имеет проблемы. Или там вообще распалась. Но подружки, жены, они общаются между собой. Так вот, начинается тлетворное влияние, и распавшаяся семья, или девушка из распавшейся семьи, или неблагополучной семьи влияет в общении. Я наблюдал, как сообщество из нескольких пар заразилось этим, и все благополучно обрушились. Потом еще между собой попереженились. Mm-hmm. Это трэш невероятный. Но в чем проблема? Вы должны выбирать то сообщество, которое ваш брак будет усиливать. Вот родительская семья в этом плане может усилить семью, вашу семью. Это во-первых. Во-вторых, глядя на родительскую семью, вы сможете построить картину своей семьи. Потому что, допустим, вы выбираете девушку, и вы посмотрите, чему эта девушка за свои 18, 20, 25 лет до вашей встречи, чему она научилась. Если там собачье-кошачье поведение, да, у вас очень сложная перспектива. Если там какие-то пороки культивируются, вам будет тяжело. Если увидите красивую модель, и ваша избранница или ваш избранник знает, что такое папа в семье и мама в семье, тогда здорово. Вам не надо тратить время на ломать друг друга. Вряд ли сломаете, только поломаетесь или дров наломаете. Но вопрос очень важный, конечно. Согласие семьи. Единственное исключение бывает, когда, во-первых, более взрослый возраст создания семьи, во-вторых, когда семья проблемная, уже проблемная, и наоборот, надо дистанцироваться от влияния, чтобы не заразиться, что бывает, там капают, долбят и так далее. Но это, опять же, зона риска, это как исключение, старайтесь этого избегать.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Как уважать мужчину, если он не вызывает такого желания? Заставлять себя через силу?
0: Да. Да. Уважение иногда используется как инструмент на перспективу. Ты показываешь уважение, и человек начинает оправдывать уважение. Если вы мужчину не уважаете, он не сможет соответствовать, чтобы действительно потом вы его уважали. В этом плане для меня просто елей, меня жена уважает. И по многим вопросам она уважает меня авансом. То есть она меня хвалит, она какие-то комплименты там. Да я не такой как-то. А потом, ну, надо выйти, надо, все. Я начинаю, ну, раз жена в это верит,

0: она так красиво это говорит, прям вижу, что говорит искренне, не хитрит, там деньги на что-нибудь требует. Не, искренне. Меня это окрыляет. Ну, ладно, надо соответствовать. Это здорово. То есть это мудрое поведение жены. Поэтому думайте об этом. Это, ну, и мужчин и женщин касается. Но мужчине важнее. Мужчине важно уважение. Без этого бесполезно никак не справиться.
1: Спасибо большое. Еще вопросы были?
2: У меня вопрос по первой части, опять к ЛГБТ-сообществу. Я читала, что ученые, я не помню, из какого города или какой страны, в общем, они провели исследование, в ходе которого доказали, что люди изначально рождаются бисексуалами. И уже по мере взросления они выбирают ориентацию или остаются вот в этом вот состоянии. Вы можете как-то опровергнуть это утверждение?
0: Почему? Я понял. Доводилось мне подобное исследование встречать, ну не подобное, а параллельное, но в этом же векторе. Почему такие исследования происходят? Многое из того, что сегодня вы слышите в научном мире, носит заказной характер. Кто, так сказать, платит, тот и заказывает музыку и так далее. Это раз. Второе. В какой парадигме движется это исследование? Если вы эволюционисткой, то обязательно будет такое исследование. Почему? Эволюционисты будут равняться на животный мир. Я брал однажды антропологию, и солидная тетя, которая прям уже доктор там, наук каких, ну, антропологических, допустим, у которой мощный багаж, все, но у нее, она из таких семидесятников Америки, то есть она оторва. По молодости оторва была еще какая. И она исследует антропологию с эволюционистской позиции. Поэтому для человека она дает модель для подражания. Говорит, пожалуйста, мы были в Африке, обезьянки и бонобо. Они бисексуальны, спят, ну, друг с дружкой, ну, как спят, не спят, сношаются, и здорово. Такие миролюбивые, любят друг дружку, и так, и сяк. А вот шимпанзе, они натуралы. И они дерутся, посмотрите, как дерутся шимпанзе. Раз бонобо бисексуальны и миролюбивы, нам, людям, тоже надо быть бисексуальными и миролюбивыми. А шимпанзе некрасивые, вот натуралы, они такие. Какой-то бред. Я тут же сидит девушка, она пришла на занятие с ребеночком, говорит, я не хочу своего ребеночка воспитывать, вот вырастет и сам решит, кто он и что он. Что ты делаешь, да, вот так вот. Что-то ребенок там 4 годика или 3 годика мальчику, мамочка уже заявляет, что она не уверена, кто он, что он, сам вырастет. Так если вот это будете произносить, накачивать, то он реально обезьянкой станет. Будет любить, включая обезьян даже, до зоофилии там рукой подать. Ну, бред же. Поэтому подобные рассуждения я серьезно воспринимать категорически не могу. Для меня достаточно... Я много исследований, как бы, слежу, но одно из самых ярких. В среде гомосексуалистов процент суицидов в 7 раз больше, чем среди натуралов. Поэтому, когда они будут рассказывать про счастье, миролюбие и так далее, извините...
2: То количество суицидов, вот такая цифра, как раз из-за того, что многие гонят их.
0: Так сильно гонят. Вся Америка в гонимых, вся Западная Европа в гонимых.
2: Ну окей, не Америка, но в России посмотрите, какое отношение к ЛГБТ-сообществу.
0: Нет.
2: Да.
0: Еще раз. У нас есть для того, чтобы защищать интересы людей, законодательство. Если человек исповедует какие-то принципы, он может их исповедовать. Государство не регламентирует отношения в спальной комнате. Категорически не регламентируют. Когда же эти отношения выходят на улицу, выходят на демонстрацию каких-то прав и сравнение с правами других, когда это становится общественным достоянием, тогда государство имеет право выразить свою позицию на основании своих каких-то общественных представлений или ценностей этого общества. Это логично. Это логично. Потому что сейчас появится какое-то сообщество некрофилов или... зоофилов, или, что еще страшнее, педофилов, которые появились уже в Западной Европе. Вы тоже так скажете, ну, их гонят. Я буду гнать педофила, потому что я боюсь, что пострадает моя дочка и мои сыночки. Я буду гнать. Как? Законными способами. Для этого я звоню в полицию, для этого какие-то гражданские нормы есть. Не дай бог взять в самосуд в руки. Здесь тоже, опять же, для этого есть законы. Я не могу взять самосуд. Кто-то там обидит моего ребенка. Что я должен сделать? Вызвать полицию, забрать ребенка. Если начну вершить самосуд, я сам попаду в камеру. Логично? Кого защищает в данном случае закон?
2: Ну окей, но педофилия — это насилие над детьми.
0: Почему? А если он договорится? А я тебе конфетку дам, а давай поиграем с тобой в укромные местечки. Вы что думаете, педофилия через насилие?
2: А гомосексуализм через насилие?
0: Нет.
2: Нет.
0: Ну пусть договаривается.

0: Но когда это идет как пропаганда, оно становится насилием над психикой ребенка. Вы должны учитывать, что государство обязано защищать менее защищенных. Государство обязано защищать тех, кто за себя не отвечает. Они отвечают до 18 лет, несовершеннолетних. Это обязанность государства. И моя обязанность как взрослого человека защищать ребенка. Если его склоняют к непотребным вещам, а если еще это аморально и прочее, ну, наверное, это проблема. Еще раз. Для подобных вопросов у нас даже в обществе есть нормативы, есть законы. Они приняты официально, не я их придумываю. Я должен услышать эту... Я рад, что я в этой стране нахожусь. В другой стране, извини, там уже такая пропаганда началась, что ты не можешь оставаться сам натуралом и сказать открыто, что ты натурал. Ты не можешь детям сказать, сынок, ты сынок, а девочка, дочка, ты дочка. И ходи в правильный туалет. Ты не можешь это делать, уже людей преследуют за это. Кто будет натуралов защищать в Западной Европе или в Америке? Они страдают. Об этом уже никто не думает. Почему? Надо целовать ботинки чернокожим. Готовьтесь. Скоро будем зоофилом целовать ботинки. Но это окно Овертона, это динамика. Ничего не бывает в статике, все развивается. Теперь педофилия. Уже однополое все пройдено. Что сейчас узаконивается в Европе? Инцест. Законы, лобби про инцест и про педофилию. Пока до нас не докатилось, как докатится, там уже все будет незыблемо. Основы европейской цивилизации. Трэш. Мы, вот я рос, мне было там 10-15 лет, какое-то кино, комедия, и там, значит, голубок какой-то, и мы хихихаха. Сегодня это очень серьезный вопрос. Сегодня не хихихаха, это целый внутренний мир, это целая, значит, культура и так далее. 30 лет посмеялись, теперь очень все серьезно. На законодательном юридическом уровне. Вплоть до системы образования. Я не хочу отдавать ребенка в систему образования, если ему дадут возможность на основании теории эволюции сношаться сначала себе подобными, потом со всеми подряд экспериментируя, вот еще презервативы бесплатные от школы или от каких-нибудь спонсоров, да хоть в своей стране, а потом люби, пожалуйста, все, что движется. Я не хочу, это динамика, это процесс. Так было в одни Ноя, так было в Содоме и Гоморре. Цивилизацию помните, чем закончилось?
1: Спасибо большое. Еще вопросы, которые к нам пришли. Сейчас равенство полов вызвано с обеих сторон. Девушки стали мужеподобными, мужчины стали, наоборот, женственными. Не все, что так уж... Не все, но таких уже немало. О чем это говорит? Может быть, в мире произошел сбой системы?
0: Сбой системы произошел. Он произошел в середине 20-го столетия, связанный с сексуальной революцией, которая повлияла на представление о... гендерных ролях. Сегодня гендерных ролей уже не две роли, там, не десяток, а полсотни. Эти гендерные роли, они размывают поведение человека. Человек должен выбирать из полсотни моделей. Естественно, это будет неуравновешенная личность, не целостная личность. Если он внешне мальчик, по воспитанию девочка, по поведению бисексуал, по отношению он еще кто-то, а потом, когда-то его деньги накопились, поехал в Таиланд и сделал операцию по изменению пола. А это все сопровождается модой. Я вас предупреждаю, как молодое поколение, когда вы смотрите на то, что модно, вы смотрите на тенденции, которые продиктованы кем-то. Не то чтобы это теория заговора, но все-таки уже за 10-20 лет можно понаблюдать и сделать выводы. Моду диктует ЛГБТ-сообщество. И то, что раньше было унисекс, сегодня становится модой. Я немножко поражаюсь, может быть, я ханжа и слишком старый, но когда девушки одеваются... в свои 30, даже не девушки, женщины в 30-40 лет одеваются как подростки, штанишки непонятные, до шеи эти штаны подтянуты, зато ноги торчат и так далее. Это мода, издевающаяся над человеком. Она смещает. Раньше было, чтобы портки висели до колен. В Америке, это опять же из гейского сообщества, штанишки спущены, то есть сигнал, можно сношаться в любой момент, даже особо раздеваться не придется. Но это же бред! Бред. И вот эти все типа Дольче Габбана, мировую моду. Если вы род избранный, царственное священство, в первый момент, когда вы будете думать о моде, вы будете смотреть на королевские семьи европейских стран. Потому что королевы, принцы и принцессы нынешние живущие одеваются очень строго, красиво, благородно, эталонно. В такой одежде и в церковь можно пойти, и к президенту на прием. А те, кто поступали и не поступили, одеваются как блудницы. Это обидно. И когда... христиане вдруг подражают моде, они подражают моде вот этого сообщества, потому что это сообщество пытается управлять, влиять. И влияние происходит через зрение. Ты смотришь на моду, это становится, значит, настойчивым. О, значит, эта мода будет провоцировать еще модель поведения. Мода — модель поведения. Таких примеров очень много. Если начнем это озвучивать, просто резать будет слух, и нам будет очень-очень неприятно. Но подобные модные тенденции, они есть, и они разрушительны. Выстрелят не сразу видно, понимаете? Когда выстрелит, уже будет поздно, уже испортилось и извратилось поведение и прочее. Просто эти вещи видятся, когда Библия в руках, когда часто молишься, когда у тебя есть стержень какой-то. А когда этого нет, когда больше в мире, травишься больше. Так, ну, это происходит просто. Я смею об этом говорить, мне эпоху я застал очень, и советские годы, и эпоха 90-х, и сытые 2000-е, и вот сейчас. Я чувствую, я немножко динозавр, но все-таки опытный динозавр.
1: Спасибо большое, спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.

Сегодня буду говорить о Божьем присутствии. Тема, думаю, одна из важнейших в нашей жизни и то, что каждому из нас необходимо. И начну с такого вопроса. Почему или за что убили Стефана? Деяния, 7 глава, мы видим первого мученика, который умер за свою веру. Это был человек, который служил Господу, который совершал много чудес, много знамений, при этом занимаясь административной работой, помогал кормить вдов, сирот, просто служил в церкви, и параллельно происходили множество чудес в его жизни. И именно он стал первым мучеником. Почему это произошло? Что он такого сказал, когда его привели на суд фарисеи, религиозные люди того времени, что за его слова его в итоге побили камнями? Если прочитать 7 главу полностью, это, знаете, такое краткое содержание Ветхого Завета, которое дает нам понимать, что Стефан действительно понимал, во что он верит, в кого он верит, и какой Бог пришел тогда, и кого Бог явил тогда в их время, да, явил для нас. Итак, Стефан полностью пересказывает историю Ветхого Завета, начиная еще от призвания Авраама, Иаков и дальше, дальше, дальше. И кажется, что ничего он такого не говорит, ничего необычного. Мы можем все то же самое прочитать в Ветхом Завете. Но вдруг он приходит к двум вещам, которые, как написано, фарисеи озлобились в своем сердце, и за их зубы стали скрежетать. Настолько что-то он сказал, что раздразило религиозных людей того времени. Первая вещь была, это что он сказал, что, как и во все времена, люди противились тому, что делает Бог, и через кого он это делает. Всегда были люди, которые побивали пророков, гнали пророков, сажали в тюрьмы пророков и так далее. И что вы сейчас делаете то же самое, и то же самое именно вы сделали с Иисусом Христом. И второе, что он сказал, что Бог живет не только в храме, в котором все люди приходят и поклоняются, тогда Израиль и тогда Божий народ, но Бог живет везде, и Он действует, как хочет, и Он избирает Сам, кого хочет, и как Ему действовать. Давайте прочитаем 7 глава, 48-50 стихи. «Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, так, как говорит пророк. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих, как дом Какой дом сожиждет мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Здесь он говорит и напоминает тогда о том, что всю историю Израиля, весь Ветхий Завет, Господь никогда не сковывал себя или не помещал себя только в одно пространство, в одно какое-то место и действовал только там. Он делал, что хотел, когда хотел, где хотел и через кого он хотел. Он здесь говорит о свободе для Бога и о том, что Он не только в храме, а действительно везде, как Он хочет действовать. Именно после этих двух моментов Его побивают камнями, Он говорит, что Он видит славу Бога, и Он чувствует присутствие Бога в этот момент, но при этом умирает за вот такую веру, что Бог, Он везде, Он действует, и пришло время Его откровения. И сегодня мы живем в этой реальности. По сути, за те слова, которые умер Стефан, сегодня нам доступно это. И, конечно, Пятидесятница была как такой кульминацией и стартом вот этой новой жизни, когда действительно Дух Святой посещает каждого из нас, и мы находимся в Его присутствии непрестанно, где угодно, когда угодно, как угодно. И вот об этой истине, что Бог находится везде, и Бог всегда сопровождает нас, и о том, что Его присутствие может настигнуть нас в любое время, хотела бы сегодня говорить, потому что, возможно, как и фарисеи тогда, у нас есть ограниченное понимание, как Бог может действовать, или ограниченное понимание, где может действовать, но Бог действительно всемогущий, и Бог вездесущий, Он приходит к нам, когда Он хочет и где Он хочет. И первое, о чем хочется также сказать, что мы уже находимся в Его присутствии постоянно. Когда я говорю присутствие Бога или посещение Бога, или особенное Его явление, это не значит, что где-то Его нет или есть особенное время, да, когда Он приходит. Мы уже находимся в Боге. Сам Иисус говорит, Иоанна 15 глава 4 стих, «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Тут Иисус сам как бы приглашает нас, скажем так, к тому, да, или призывает, что если вы обновляете свое мышление, если вы проявляете свою веру, если вы снова и снова стоите на этих стихах Библии, что когда вы пребываете во Мне, Я пребываю в вас, то мы всегда вместе. Пребывать — это не просто приходить и уходить, или какие-то особенные моменты. Пребывать — это постоянно, непрекращающееся действие. И это первое, на чем мы можем
стоять сегодня, что мы всегда в Боге, и Бог всегда в нас. Но при этом стоит отметить, что есть все-таки моменты, когда мы чувствуем Бога, когда действительно есть такое, знаете, тяжелое присутствие Божие, и это именно моменты не просто общения, не просто каких-то слов, а это именно присутствие, да, я думаю, что когда кто-то из нас это переживал, ни с чем это не спутать, и сложно это описать словами, но мы точно знаем, что это Бог, и мы точно знаем, что Он захватил наше внимание полностью. Думаю, были моменты у вас, когда вы, может быть, шли на работу или еще что-то, когда вы переживали, что Господь вас посетил. У меня несколько раз было такое, когда я просто шла, я преподавала танцы, я просто шла на занятия к детям, и по дороге от метро до зала слушала прославление, и Господь приходил ко мне таким действительно ощутимым присутствием. И тот момент был непонятно, что же делать, как сейчас реагировать, куда бежать, у меня же занятие через 15 минут. Но Бог говорил: я просто иду с тобой на работу. Не нужно ничего делать. Также у меня был пример, когда мы учились еще в университете. Мы с моей сестрой, мы писали курсовую работу по сопромату, что-то чертили, что-то делали. И тут мы вдвоем, знаете, как бы переглянулись, потому что ощутили вот это присутствие Бога. Ничего не надо было делать. Он, знаете, как сказать, ничего не говорил, ни к чему не призывал. Мы просто знали, что Бог пришел в наше общежитие. И тогда я задала тоже внутри себя вопрос: Бог, что мне сейчас надо включить прославление, начать читать Библию, молиться? Что мне сейчас нужно делать? И внутри был просто такой как ответ, что ничего не надо делать, я просто с тобой, когда ты учишься. И помни об этом. И тут я поняла в эти моменты, и когда такие ситуации происходят, что, казалось бы, не то время, когда Богу, ну, знаете, посетить меня, не то время, когда стоило бы отложить все и находиться в Божьем присутствии. Но Бог таким образом просто напоминал мне, что когда я не чувствую Его или когда я чувствую Его, Он все равно всегда со мной. Когда я иду на работу, когда я занимаюсь

своим хобби, когда я просто делаю курсовые, Бог со мной всегда. И Его явное присутствие, Его, вот, когда мы можем действительно ощутить Его, это лишь напоминание и признание того, что Он с нами. Один из богословов, Кеннет Кирхигон, сказал, что он... Профессор истории христианства сказал такую фразу: «Силой Духа Святого день ото дня Христос для верующего становится все реальнее, все ощутимее. Духом Святым Христос входит вместе с учеником в любые жизненные обстоятельства». В любые жизненные обстоятельства. Допускали ли вы Бога или приглашали ли вы Бога действительно в каждую ситуацию в вашей жизни? И опять же, не тот момент, когда мы об этом думаем, не тот момент, когда мы это планируем, но когда Бог просто приходит, опять же, потому что Он всемогущий, вездесущий, и это Он решает, когда и куда приходить, потому что Дух дышит где хочет. И иногда мы думаем о том, что это просто... или там о великом призвании кого-то, о служителях каких-то. Но в жизни каждого из нас он дышит где хочет и может прийти в любую ситуацию и в любой момент, когда он посчитает это нужным. В Ветхом Завете мы видим 10 заповедей, которые исполнял Израиль. И, конечно, в Новом Завете мы понимаем, что мы их исполняем в Иисусе Христе. И одна из них звучала следующим образом. Это Исход, 20 глава, 7 стих. «Не произноси имени вечного твоего Бога напрасно, потому что вечно не оставит безнаказанным никого, кто произносит его имя напрасно». В русском синодальном переводе мы привыкли, да, говорить, что «не произноси имя Бога всуе». То есть часто эти стихи понимаются так, что когда мы говорим «О, Господи!» или «Ой, Боже, Боже!» да, или там что-то случилось, и мы такие удивляемся, говорим «О, Господи!» Ну вот и часто люди ругают друг друга, что «не произноси имя всуе, так нельзя». Но на самом деле эта заповедь, она глубже и шире, да, чем просто наши неосознанные какие-то слова-паразиты, можно даже так сказать, или просто слова, которые мы не понимаем. Эта заповедь говорит о том, что «не живи так, будто Бога не существует. Не живи так, будто он не слышит, что ты говоришь, что ты думаешь. Не живи так, будто он не понимает обстоятельства и ситуации, в которых ты сейчас оказался. Не произноси Бога всуе, то есть мимолетно думая, что он потерял свои качества, и он сейчас не понимает, в какой ситуации ты находишься. И тогда я понимаю, что для нас сегодня, конечно же, эта заповедь 100% жива, и она действует, потому что мы, как, наверное, ну, опять же, после Пятидесятницы мы понимаем, что мы находимся в Божьем присутствии постоянно, и мы не можем позволять себе какие-то вещи, забывая об этом или, знаете, думая, что это, ну, как-то не так важно для Бога. Для Бога все важно, вся ваша жизнь, каждый ее момент, все, что происходит в вас. И, знаете, когда я говорю о особенном Божьем посещении, его присутствии, я понимаю, что это... какие-то моменты нашей жизни, они на самом деле не сказать, чтобы прям такие частые, но они важные. И все равно, когда мы понимаем, что мы общаемся с Богом, мы находимся в Нем, мы всегда это делаем. Как я сегодня сказала, мы всегда находимся во Христе, и Он в нас, если мы, опять же, обновляем свое мышление и исповедуем это верой. Когда училась на библейке, сразу пастор сказал, что не запрограммировано в теле человека такого органа чувств, чтобы воспринимать веру или духовный мир. То есть нету такого момента, что мы что-то вот что-то сделалось, и у нас там мурашки пошли или еще что-то такое, да? То есть нету такого момента. Мы все, что воспринимаем, это именно верой. Поэтому я на основании слова знаю, что я в Божьем присутствии. Я на основании своей веры и исповедания знаю, что Бог всегда со мной. Но при этом, когда Бог все-таки приходит и посещает, это как такое усиление того, что Бог говорит, действительно это так. Я действительно с тобой, и я хочу, чтобы ты об этом помнил, я хочу, чтобы ты об этом знал, и я действую и говорю больше, чем ты можешь себе даже представить. И важно понимать, что Божье присутствие — это не просто, как я сказала, иногда это мурашки или какие-то вещи, что оно неотъемлемо от личности. То есть если мы чувствуем какие-то такие вещи, это значит, что действительно сам Христос пришел общаться с нами. Опять же, может быть, это не слова, не какие-то мысли, но это просто присутствие, но это Его личность, которая с нами общается. Важно это понимать, потому что даже когда мы общаемся как люди, невозможно почувствовать человека, если его нет рядом. Да, или когда мы сидим, например, работаем за компьютером, кто-то проходит мимо, и мы поднимаем голову.
Потому что мы чувствуем присутствие человека, если он рядом. С Господом, если мы чувствуем какое-то присутствие, значит, личность Его, тот, кто Он есть, и не просто какое-то эфемерное облако или еще что-то, сам Господь здесь. И поэтому, конечно, мы склоняемся, мы воздаем Ему славу и радуемся тому, что мы находимся действительно в общении с личностью. Опять же, даже если это не просто слова или какие-то такие моменты. Итак, Божье присутствие. Хотела бы поделиться несколькими своими примерами о том, как это происходило в моей жизни, и привести несколько пунктов, где можно или стоит, или оно проявляется. И, ну, как я сказала, в принципе, везде. Но в первую очередь, конечно, это в нашей личной жизни. И в Библии я вижу несколько примеров того, как Господь действовал неожиданным образом, то, как люди никак не могли запланировать. Первое — это когда Филипп просто шел по дороге, и написано, что облако Господне подняло его и перенесло в другое место, чтобы он мог проповедовать. Вот уж точно невозможно было этого там запрограммировать, вставить в календарь, ну, какие-то такие вещи, что сегодня облако Господне мне там куда-то перенесет. Когда Петр проповедовал семье Корнилия, написано, что прямо посреди проповеди сошел Дух Святой, и вся их семья крестилась, и они заговорили Духом Святым. Ни в начале проповеди, ни в конце проповеди, ни где-то еще, просто посередине, потому что Бог так захотел, потому что Он захотел так проявиться. Также, когда Петр и Иоанн шли в храм, и там сидел больной, они исцелили его перед храмом. То есть много вещей, которые мы не можем просчитать Бога. И это очень важно понимать, что если уж тогда, и Библия нам говорит это для примера, чтобы мы понимали, что Бог действует где хочет и как хочет. В моей жизни это был такой интересный пример, наверное, история, когда я пришла в церковь и где-то через год узнала о том, что есть такой момент, как дары Духа Святого, крещение и говорение на иных языках. Если для вас это незнакомые слова, то ждем в четверг на курсе дары Духа Святого в 19:30 в церкви. Вам расскажут об этом больше. Но тем не менее, я услышала тогда это, за нас помолились с возложением рук, и мы просто ожидали. И прошло какое-то время, и в общежитии, когда я уже засыпала и просто молилась про себя ночью, я крестилась Духом Святым. Я начала говорить на иных языках громко. Я проснулась, конечно, начала там бегать по квартире. Говорю: «Вика, Вика, ты слышала, ты слышала?» Вот, и я говорила на языках. Конечно, это было Божье присутствие, большая Божья радость. Но Вика не крестилась. Мы сидели рядом, у нас тогда были сдвоенные кровати. Я уже, вернее, легла спать, она еще что-то доучивала. И мы такие: «Господь, а тут как бы нас двое». Ну, как бы, ну, типа, ладно, это Господь. И Вика на самом деле больше хотела даже крещения, чем я, и тут раз я заговорила на иных языках. На следующий день мы встретились с нашей наставницей в Европейском на 5-м этаже. И общались о том, как замечательно быть в Божьем присутствии, так здорово, что вот, ну, то есть в тот момент навсегда я поняла, что бы в моей жизни ни случилось, какие-то беды или что-то, я буду с Богом на небе. Это вот, знаете, такая как печать была в моей жизни. И Вика нас слушала, как мы радовались, и просто такая в конце опустила голову на стол и говорит: «Я все равно получу крещение». И вот после этой беседы мы закончили, мы спускаемся на эскалаторе вниз, и между 5-м и 4-м этажом Вика начинает громко говорить на языках прямо вот в Европейском, в торговом центре. И так прям, ну короче, прям хорошо. И мы такие: «Господь, в Европейском на эскалаторе, типа что?» Мы одели ей шарф, вот так, это было уже осень, потому что у нее такая радость была, она даже не хотела останавливаться. Она долго этого ждала, она жаждала этого. И поэтому мы просто одели ей шарф на пол лица, и она так в метро ехала и тоже дошла до дома. И мы тогда поняли, что Бог действительно действует где угодно, как угодно. Его невозможно просчитать, его невозможно остановить. Но при этом это так здорово понимать, что действительно нет никаких преград для его действия и его присутствия. Поэтому лично просто будьте готовы к тому или жаждите, не оставляйте места, где вот тут сейчас неудобно или вот тут кажется не место. Бог может действовать везде, и его присутствие может прийти в любой момент вашей жизни. Второе, и не по значимости, а просто как вариант, да, где мы можем неожиданно увидеть, да, или Бог может посетить каждого из нас, это когда мы общаемся с друг другом или когда мы вместе встречаемся.
Потому что Бог говорит не только лично, но и говорит нам, вот, когда мы встречаемся, обсуждаем что-то. И я действительно очень как молюсь и надеюсь, что у каждого из вас есть такие друзья или люди, с кем вы можете в простой беседе пережить и почувствовать Бога и Духа Святого, который сейчас посещает вас и говорит вас. Потому что это очень важно, чтобы мы понимали, что это не только мы как закрытая система, но Бог говорит друг через друга к нам, или присутствие его есть, когда мы общаемся. Конечно, для этого здорово самим быть наполненными, приходить с каким-то стихом, с каким-то откровением, какие-то вещи говорить, но при этом Бог может давать какое-то понимание группе людей, Он может давать какое-то видение группе людей. Люди, которые сидят вместе, опять же, это вот происходит на домашних группах, в наших командах служения, могут вместе понимать и переживать, что сейчас здесь Господь. И опять же, это важно, потому что это не только в церкви происходит, а где угодно. Один из таких примеров, мы опять же с моей сестрой, мы двойняшки, поэтому много что в нашей жизни произошло вместе. Мы были на конференции в другом городе, приехал потрясающий спикер откуда-то там вот из-за границы, и мы ждали его, и мы сидели такие, сейчас мы будем получать откровение от проповеди. И проповедь началась, и мы понимаем, что, вернее, сначала я понимала, минут 15 у меня просто вот такое ощущение, что я ничего не слышу, что происходит, но внутри четкое понимание, что нужно ехать в Брянск. Я сама из города Брянска, и мы не собирались. Мы собирались из этого города сразу вернуться в Москву. И я сидела и просто думала, мне нужно ехать в Брянск, нужно ехать в Брянск. Но тут я понимаю, что у меня как бы сестра есть, и тут я поворачиваю на нее голову, и она такая, поехали в Брянск. Я так, опачки. И тут мы поняли, и потом, когда мы обсудили, что мы уже 15 минут сидим с ощущением, что нам, ну вот прям нужно поехать в наш город. И потом мы такие, мы не поняли, к чему это, как это. Ну ладно, поменяли билеты, все, приехали в свой город. И там каждая встреча с каждым человеком, начиная от нашей семьи, наши друзья, наша церковь, было действительно благословение и свидетельство о том, что так классно, что вы приехали, у меня был вот такой там сложный период, но мы с вами поговорили, и вроде стало легче. И так была каждая встреча. Мы ходили там в гости, общались с людьми, удивлялись, насколько действительно это было вовремя, это было нужно. И просто Господь решил нас как-то использовать для того, чтобы людям стало чуть-чуть полегче и чуть порадостнее. И это тот момент, когда мы вместе вот с Викой на тот момент пережили. Это также, когда мы записываем передачу, у нас есть разборы Библии, спорных историй. Иногда мы обсуждаем какие-то теологические темы, и знаете, мы сидим с нашим гостем, и просто нам страшно заканчивать, потому что мы чувствуем, что Бог участвует в этом диалоге. Однажды мы встали с одним из гостей, я сказала сама такую фразу, что я очень редко, ну, могу себе такое позволить, что вот Господь, но там что-то говорит или делает, потому что я аккуратно отношусь к этим фразам и понимаю, что это не так как бы обыденно и просто. Но в тот момент я сказала, кажется, Господь был сегодня в этой записи, и мой гость сказал, 100%, я тоже это редко говорю, но сейчас он здесь был. И мы понимали, что мы вместе сейчас в этом действии, в этом диалоге пережили действительно Божье присутствие. Это важно для каждого из нас, поэтому не закрывайтесь только в себе, но и да, переживайте Божье присутствие вместе с вашими друзьями, не знаю, коллегами, если они верующие, и везде, где это возможно. Ожидайте, что Бог может прийти и туда. Третья вещь, и самая, наверное, неприятная, что Божье присутствие может принести хаос в вашу жизнь. Как-то простите за правду, но тем не менее. Потому что Бог, Он ревнитель. И если уж мы говорим о том, что мы понимаем, что мы живем в Его присутствии, мы понимаем, что Он любящий, и что-то в нашей жизни стоит не на своих местах, то Бог приходит в нашу жизнь и пытается навести свои порядки. Вернее, потому что, опять же, мы понимаем, что Он Господь, и Он имеет на это право, и мы часто в песнях, в молитвах, читая стихи, мы даем Ему это право. Бог, Ты царь моей жизни. И поэтому, если куда-то нас не туда уводит, то Бог начинает наводить порядки. Это значит, что нам кажется, что приходит хаос. Божье присутствие — это и в том, чтобы переживать, может быть, какие-то неприятные моменты. В Египте тоже было Божье присутствие. Когда там был Божий народ, и когда они там были рабами, Бог посетил самую цивилизованную нацию на тот момент, да, и там культурно, исторически, вот, все вот это вот, Он их посетил. Нигде, ну, практически нигде так сильно Бог себя не проявлял, как всемогущий, как тот, который разбил всех идолов.
Но египтяне, они неправильно вели себя по отношению к Божьему народу, неправильно поклонялись идолам, и Бог пришел к ним. Но в то же время египтяне, которые поверили в Бога и ушли с Израилем, они прошли сквозь Красное море, они увидели все эти чудеса, манну с небес, они дошли до обетованной земли. Те же египтяне, которые поверили в Бога, у них началась новая жизнь, другие от Божьего присутствия терпели урон. И поэтому нам нужно быть внимательными в своей жизни. Если что-то такое происходит, то не нужно бежать от Бога, нужно просто проверить, Бог на том месте в моей жизни, все ли действительно правильно происходит. Так было также с Божьим ковчегом, когда Бог сам постановил, сказал через своих людей о том, что, чтобы построили ковчег, в котором будет всегда пребывать его присутствие. И так получилось, что в ходе одной из войн ковчег забрали филистимляне. Израиль реально проиграл, ковчег забрали. И мы можем прочитать, что им было от этого Божьего присутствия и что происходило в их жизни. Давайте прочитаем вместе 1 Царств, 5 глава, 11 стих. «И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали, отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего, ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божия на них». Вот такой эффект был от Божьего присутствия, да, от этого ковчега в этом народе, потому что, опять же, они не имели права, да, чтобы он там у них был, они поклонялись другим богам. Но тот же ковчег спустя больше, чем 20 лет, мы можем прочитать, какое действие привел. 2 Царств, 6 глава, 12 стих. «И остался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид с торжеством, перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов». Я вижу здесь, что один и тот же ковчег, одно и то же Божье присутствие, да, Божья слава приносила беспорядок и ужас в одном месте, где он не должен был находиться, и приносила благословение и порядок в том, где уже нужно было находиться настолько, что об этом донесли царю Давиду. То есть действительно влияние было ощутимым, видным и понятным, что это действительно Божье благословение находится. Так и в наших жизнях вопрос не в том, что когда наступает что-то плохо, что Бог ушел от нас, или что Божье присутствие нас оставило. Просто, возможно, мы поставили Бога не в то место. Возможно, мы уже неправильно поняли то место, где Он должен находиться в нашей жизни. В нашем книжном магазине есть много классных книг, новинок, и однажды я вот купила месяц назад книжку Фрэнсиса Чана, и там нашла классный список того, где Бог должен быть в нашей жизни. Как мы обычно ставим свой список приоритетов? Да? Мы можем поставить Бога на первое место, потом там семья, друзья, работа, собственность, хобби, путешествия, покупки, все, что хотите, добавьте. Но обычно мы ставим в таком порядке, да, что по ниспадающей. Но в этой книге я увидела классную мысль, которая созвучна была с моим сердцем, что Бог всегда на первом месте не на расстоянии просто намного больше, чем все остальные пункты в нашей жизни. Это не просто 1, 2, 3, а это вот Бог в начале, а все остальное потом. И причем все остальное просто через запятую. Семья, друзья, работа, собственность. Потому что правда в том, что нам в жизни нужны и семья, и работа, и друзья, и собственность, и все. Это нужно. И это не просто, что мы можем уделить внимание одному и забить на другое. Потому что все составляет гармонию. Но это все составляет гармонию, только если Бог просто на первом месте. Просто там, где Он должен быть. И поэтому, если мы... И знаете, не просто Бог на первом месте, и потом там семья, еще что-то, а Бог на первом месте в моей семье, Бог на первом месте в моей работе, Бог на первом месте в моем хобби, и дальше, дальше, дальше. Вот это правильное положение Господа и дающее Божье присутствие, которое не творит хаос в нашей жизни, а дает нам только благословение. Тоже одна еще история. Вчера у нас была конфирмация, это программа для подростков, и как раз для моей проповеди один из служителей, Элеонора, рассказала свою историю. Мы делились вместе о том, кто как переживал Бога, и вот она рассказала историю о том, что
в жизни она занимается в основном, читает много книг, занимается подростками, богословием, очень много служит. И если честно, у нее не особо есть время, чтобы зарабатывать деньги. Ну, как-то вот так сложилось, что у нее деятельности много, но она понимает, что это ну, не тот момент, чтобы прям вот зарабатывать, там еще что-то такое. И так получилось, что люди ей там дают одну работу, говорят, смотри, тут классная зарплата. И она понимает, что ей надо отказаться, и говорит это с такими словами: я, наверное, чем-то не тем занимаюсь. Но отказывается. Потом опять там друзья присылают какую-то работу, вакансию, и она отказывается, но со словами: я, наверное, чем-то не тем занимаюсь. И вот так она несколько раз говорила за неделю, как бы, ну, понимая, что вроде как бы и хочется, но вроде у меня есть занятие, но в сердце вот как бы, получается, мир не особо был. И потом она просто шла по улице вчера, как она рассказывала, среди толпы, и она вот слышит, да, или как чувствует, и Божье присутствие наполнило, и она говорит: тебе что, не нравится, как я о тебе забочусь? Тебе что, не нравится то призвание, которое я тебе дал, и то, как ты служишь мне? И знаете, она рассказывает, что это было не милое, там, мурашки или тяжелое присутствие, это был реально страх от Бога, потому что Он поместил ее вот то, где она делает то, что нужно. И когда она роптала и говорила какие-то такие вещи, это что, вот как бы, чем-то я не тем занимаюсь, она как бы, ну, можно сказать, немного обесценивала, да, то, что она делала. И Бог пришел, но при этом поставил все приоритеты в ее жизни на места. Я не думаю, что это было прям самое приятное переживание, но явно это была та встреча, после которой невозможно не остаться, во-первых, измененным, а во-вторых, снова начать там бухтеть. Ну, как бы, мое слово, не ее. Но, тем не менее, ты понимаешь, что Бог пришел в своей святости и в страхе, что я тебе даю твое призвание, у тебя есть будущность во мне, у тебя есть надежда, и доверяй мне. Если уж ты доверяешь мне, то доверяй мне. И я уверена, что если бы что-то там не туда пошло, то Господь бы тоже поставил это на место. Поэтому хаос может быть в вашей жизни. И это есть много источников этого. Иногда это дьявол, иногда наша глупость, иногда наши какие-то моменты. Но иногда это действительно Бог, потому что Он хочет, чтобы в вашей жизни все было прекрасно. И то, как Он задумал, и Он любит вас. Поэтому, возможно, в вашей жизни будет что-то такое происходить. Не бегите от Бога, не говорите, почему и за что, а просто доверяйте Богу. Потому что я уверена, что это желание нашего сердца вот так честно доверять Богу. И еще один пункт, где мы переживаем Божье присутствие, но важно, это церковь. И на самом деле это первый пункт. Просто хочется еще раз сделать акцент на том, что именно в церкви, скорее всего, многие из нас и первый раз и почувствовали это Божье присутствие. Все в церкви притягивает Божье присутствие. Каждая часть собрания. Когда мы прославляем Бога, написано, что слава, да, и словословие среди Его народа действительно притягивает Его присутствие. Мы славим Бога, и Он приходит. Когда мы молимся, написано в Библии, что молитвы праведных — это как фимиам для Бога. То есть это как вот этот дым густой, который наполнял храм. Вот когда мы молимся, ну, это, скажем так, такой же создается эффект. Когда мы молимся друг на друга, когда мы, в принципе, церковь, мы соединяемся, потому что мы, каждый по отдельности, храм Духа Святого, но в Ефесянам также написано, что мы вместе храм Духа Святого. Когда мы собираемся вместе, Бог среди нас, потому что двое или трое собрались во имя Его. Все в церкви наполнено Божьим присутствием. Иногда мы это чувствуем более так глубоко, да, более ощутимо. Иногда нет, но дело не в наших чувствах. Я еще раз повторюсь, дело в том, что в церкви каждая часть нашего собрания пропитана тем, чтобы Бог, вот, Он, знаете, Он присутствовал среди своего народа. Поэтому это важно быть здесь. Но это не должно ограничиваться тем, что здесь происходит. Если вы не научитесь это присутствие и такое же ощущение переносить в свою личную жизнь, тогда явно весь замысел прекрасный Бога не исполнится. Если то, что вы переживаете на прославлении здесь, вы не будете переживать на прославлении дома в одиночестве, когда вы поете не такими классными голосами, как наша команда прославления, то в этом не будет полноты вот прекрасного взаимоотношения с Богом. Поэтому нам нужно научиться делать то, что мы чувствуем здесь, как мы понимаем Слово, как Бог говорит с нами через Слово, как говорит с нами через молитвы, через пророчество, когда мы молимся тоже друг за друга. Мы должны это нести в свою личную жизнь, потому что Бог с нами 24/7. Это точно значит, что это не ограничивается церковным собранием. И мы должны в этом учиться и в этом быть. Хотя здесь, конечно, всегда Божье присутствие 100% есть. И прочитаю еще одну цитату одного из священников,
порой мы похожи на людей, которые женятся ради того, чтобы супруга вела им хозяйство, а на стороне у них есть девушка для наслаждений. Вот так и мы. У нас есть церковь, есть Христос, а мы ищем удовольствие на стороне, то в одном, то в другом. Невозможно, дорогие мои, чтобы наше сердце жило так. Скажем правду. Человек не может жить, не чувствуя Бога, но это чувство Бога приобретается подвигом. И о чем говорит этот подвиг? Да? Что такое подвиг? Это когда мы каждый день делаем что-то, что показывает нашу любовь к Богу, что показывает, что мы доверяем, и что, опять же, мы стоим на вере и на слове, что Божье присутствие здесь. Мы молимся, неважно, чувствуем мы что-то или нет, мы прославляем Бога, мы читаем Библию, мы ищем откровения, ищем какое-то обновление нашего разума, как я говорила, мы делаем что-то каждый день. И тогда какие-то моменты, что мы прямо чувствуем Бога. И это наполняет нас, и это изменяет нас, и мы действительно по-другому ведем себя в своей жизни. Но опять же, подвиг — это то, что мы делаем постоянно, по вере, кропотливо, возможно, рутинно, возможно, просто потому, что мы знаем, что это истина. И потом вот эти моменты посещения, они обновляют нас, они вдохновляют нас, и мы действительно знаем, что Бог здесь. Но не потому, что Он только тогда и приходит, не потому, что только когда мы что-то чувствуем, Бог и пришел, а наоборот, когда Он приходит, как я говорила в этом примере, но я всегда с тобой, когда ты учишься, или я всегда с тобой, когда ты идешь на работу. Иисус сказал, я с вами до скончания века. Неважно наши чувства, но при этом есть эти моменты, когда мы переживаем, мы вдохновляемся, мы находимся в Божьем присутствии, и это переполняет нас. И мы не можем сделать вид, что теперь мы не знаем Бога, или что не было каких-то сверхъестественных моментов в нашей жизни. И то нужно в нашей жизни. И здорово, если мы не будем основывать на этом свою жизнь и веру, но при этом мы будем жаждать и понимать, что это возможно, и что где-то, в какой-то день, в какой-то момент Бог настигнет меня настолько, что я просто буду восхищен Его присутствием в моей жизни. Аминь. Давайте вместе поднимемся, и мы будем молиться. И знаете, сегодня не было, может быть, каких-то пунктов, а как этого достичь? Делай раз, делай два, делай три, и тогда ты почувствуешь Божье присутствие. Но правда в том, что нам нужно просто жаждать, нам нужно просто ожидать и понимать, что, как я говорила, нет никаких ограничений для Божьего действия, нет никаких моментов для того, чтобы Он не пришел вот в любую момент или в любую сферу в нашей жизни. Господь, благодарим Тебя сегодня за то, что Ты уже наполняешь нас. Я уверена, что когда мы говорим о Твоем присутствии, о Твоем слове, о вере, Господь, Ты уже в наших сердцах очень сильно откликаешься.

0: 세계.
1: Из TVN-студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа New Vision, президент Ansel Records Скотт Блэквелл, записывающая артистка Ansel Gina, Private Boys и Limit X. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Слава Господу! Снова мы славим Господа, того, у кого есть все ответы на все вопросы жизни, на все то, что вы ищете в своей жизни. И церковь сегодня на марше. Тело Христово больше не в нерешительности. Мы агрессивно берем то, что Господь хочет от нас. Сегодняшние гости нашей программы готовы доказать это. А сейчас эта песня посвящается вам. Слушайте.
2: Christian soldiers cross the land. We're joining together, hand in hand. Full of power, we're full of grace. We're here to save the human race. Pray for the sick, to make them well. We'll snatch the lost right out of hell. Pulling down strongholds day and night. Full of love, not afraid to fight. The world may criticize, joke, and scandalize. But one day they'll come to realize we know the one from up above who came below. Just a

Один из путей, когда мы можем быть в движении, это наше свидетельство. Писание говорит, что мы победим сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Вы должны написать мне, я бы хотел прочитать некоторые из ваших писем здесь, на передаче, чтобы многие могли стать спасенными, услышав ваше свидетельство. И тогда сатана уступит место Господу Иисусу Христу. У нас сегодня много групп. Я говорю вам, мы будем сегодня славить Господа. Церковь действительно на марше. Я хочу, чтобы вы встретились с моим первым гостем. Он как будто бы стоит над всеми этими группами, он ими руководит. Поприветствуйте Скотт Блэквелл. Скотт Блэквелл. Как у тебя дела? Господь действительно дал тебе ответственность, да? Все эти группы... Они уже были у меня в программе, так что я хочу тебе сказать, каждый раз, когда они выступают, мы получаем письма, в которых говорится, что мы хотим, чтобы они снова вернулись. И поэтому вы здесь, все три группы. Да. Бог благословил нас людьми, которые действительно Его любят. Странным образом. У тебя есть название новое для этого евангельского стиля. Да, прежде всего, это Ansel Records. И если посмотреть словарь Ansel, значит «воодушевлять». Я не знаю, что может больше воодушевить души, чем Иисус. И я благодарен своей жене за то, что она придумала это название. Она сегодня не здесь. Она готовится к завтрашней свадьбе. Ее подруга выходит замуж, так что... Да, она бегает повсюду, ничего не делает, да? Я шучу. Да, у нас освященное танцевальное название. Танцевальная музыка — это как будто последняя граница христианской музыки. Эта область музыки еще не до конца открыта для христиан. Это замечательная область, что мы можем танцевать. Конечно, это индивидуальный вопрос. Наша цель — не заставлять церковь верить точно так же, как и мы.

Но мы обеспечиваем музыкой, которую слушают подростки и молодые люди. И чем ближе мы к концу века, и мы довольно близко, я чувствую, что нужно больше делать, чтобы привлечь больше людей. И мы распространяем нашу музыку, как только можем. Я вот что тебе скажу. Мой первый альбом назывался «Станцуй еще один танец». И все просто радовались, знаешь. Знаешь, у меня есть небольшая история. Когда я был простым парнем в Нью-Йорке, где-то 7 или 8 лет назад, я зашел в христианский магазин. Я зашел в магазин, и просматривая альбом, я натолкнулся на один из твоих. И на нем было написано «Иисус и гром». И я смог найти только этот альбом, и с задней стороны на нем были нарисованы барабаны и клавишные инструменты. И я купил этот альбом, и я исполнял это в Палладиуме. Да, в Нью-Йорке в 5 или 6 часов утра, когда все успокаивались. Это было утром, кстати, да. Я играл эту пластинку. Да, это здорово, этим мы связаны. Да, фактически я пытался достать один из твоих концертов, но я не мог их найти. Здорово. Мы хотим пригласить твою первую артистку. Это Джина Фолио, ей 18 лет, и она из Южной Калифорнии. И когда я впервые ее услышал, я просто воскликнул: «Здорово! Бог сделал так, что мы стали с ней записываться». И она пела в Nitro Praise. Это запись восхваления, которую мы сделали 6 месяцев назад. Это современные песни танцевального стиля, поп-музыка. Итак, Джина!

0: Don't let it pass you by.
1: All right, go ahead. All right, Gina.
2: Хорошо, я в первый раз увидел их в живой записи. Да, мы только прошлым вечером заменили несколько вокалов, это хорошо. Здорово, что вы стараетесь сделать все безукоризненно, ребята. Требуется очень много работы, чтобы все это отрегулировать, конечно. Многие просто приносят свои записи и говорят, я здесь вот для Господа только делаю. Но вы стремитесь к некоторым вещам, которые очень хорошего качества, и это здорово. Мы особенно благословлены с Gina и Limit X и Private Boys. Все эти три группы, они как раз здесь сегодня, все они из Южной Калифорнии. И мы не соперники, у нас нет конкуренции, мы не соревнуемся за то, чтобы продать больше записей. Мы просто выступаем перед молодежью и пытаемся самым лучшим образом показать качественную музыку. Да, Private Boys выступают следующими. Да, опять-таки, когда-то я ходил в диско-клуб Flipside, христианский танцевальный клуб. И в пятницу вечером я увидел этих ребят. И я просто сказал, здорово, потому что Бог соединил все эти группы. Потому что это не моя заслуга, это только Он. И эти ребята веселые, задорные, сильные. И недавно, несколько недель назад, мы выступали в церкви. И это прекрасно. Итак, Private Boys! Out of the

0: son, you're gonna work.
1: Я устаю только от того, что смотрю на них. Я говорю тебе, старина, это круто. Таким образом, мы получаем послание тоже. Это то, что нам надо делать. Нам нужно работать, старина. Я живу здесь, в Лос-Анджелесе, но время от времени я чувствую, что мне хотелось бы жить где-то вблизи небольших домов по приемных, по принятию детей, и купить небольшую ферму и успокоиться, знаешь. Но Господь говорит, что мы успокоимся, когда умрем. Но сейчас у нас должно быть время работать, так что иногда, знаешь, я очень устаю и так далее. Но Господь продолжает присылать таких ребят, как Private Boys. И мы принимаемся за работу. У нас еще одна группа. Она из Уганды, из Восточной Африки. Да, эта программа, эта группа была у нас на программе раньше, это называется Limit X. И благодаря Господу мы... Знаешь, мы были в 12 дюймах от записи, которую они выпустили в Англии где-то 2 года назад. А мой друг, который сейчас работает на нас, прислал эту запись нам из Англии на 12-дюймовом диске. И он сказал нам, нам нужно проверить этих ребят, кто они такие. И сейчас группа Limit X. Мы все из Африки, но мы славим Господа в Америке. Аминь. И вот как мы это делаем.
2: Malibongwe! Ika malai kosi malibongwe!

Спасибо тебе большое, Скотт, за то, что ты пришел сюда и привел с собой такие группы. И Господь говорит: «Придите ко мне все те, которые тяжело трудятся, и я дам вам покой». Он говорит: «Отдай».

«Дайте мне свое бремя и возьмите мое. Представьте себе сильного, опытного вала, и вала послабее. Впрягайтесь вместе с ним, не пытайтесь делать это сами по себе. Присоединяйтесь к царю, царей и Господу Господь. Благословит вас Господь, до следующей встречи».

0: Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит. Но тот, кто их не ищет, не находит никогда.
1: Гармония жизни – это как дыхание.
2: Я ночевал в сторожках с охранниками, спал прямо на полу. Спал в Ленинской библиотеке, жил однажды в военной части.
3: Никакой транспорт не будет попутным, если не знаешь, куда идти. Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель, изменяйте свой план действий. Конфуций.
4: Мы все мечтаем. Представляем, кем мы будем в будущем и чего добьемся. Но часто мечты так и остаются лишь фантазией. Почему? К сожалению, мало кто мечтает по-настоящему. Фиксирует, куда именно он хочет прийти, прорабатывает варианты, как добраться в нужную точку. Но если мы начинаем делать это, то постепенно мечта становится реальностью. Так мы реализуем свою личную стратегию.
2: Мне было 17 лет, я учился на первом курсе технического вуза в Магнитогорске. Денег совсем не было, жил в общаге. Чтобы хоть что-то заработать, пошел работать в охрану. Меня определили охранять сады. И вот я утром на парах в институте, а вечером сижу в своей сторожке, охраняю, чтобы бомжи не обрезали провода. И вот однажды один преподаватель нам рассказал, что если закончить курс на отлично, то можно перевестись в любой вуз страны. И тут меня осенило. Я могу попасть в Москву. В тот вечер я сидел в общежитии, смотрел в окно на ночное небо и представлял, как я попал в Москву, как я хожу по Воробьевым горам, как у меня есть студенческий билет. Я звоню маме, говорю: «Мама, я поступил». И это настолько меня вдохновило, что я стал учиться совсем по-другому. Я стал оставаться с преподавателями, просил мне объяснить. Когда все разъехались на праздники, я сидел над чертежами. И так постепенно я выправил свою учебу, закончил курс на отлично и поступил в Москву.
4: Есть такая фраза: «Бедные работают за деньги, а богатые – за опыт». Ведь очень часто при выборе работы человек руководствуется именно размером зарплаты, не оценивая свою деятельность с точки зрения личной стратегии. Откроет ли эта работа возможность для шага вперед? Приблизит ли она воплощение мечты?
2: Но в общежитии мест не было. И я этот год запомню на всю жизнь. Я жил где придется. Я ночевал в сторожках с охранниками, спал прямо на полу. Спал в Ленинской библиотеке, жил однажды в военной части. А потом я нашел такой, знаете, сарай, пристройку к дому. Это жилье стоило 1000 рублей в месяц. И там, чтобы отапливаться, нужно было топить буржуйку. И вот я сижу, ночь, тусклый свет. У меня руки все черные от этой сажи. Топлю буржуйку, холодно. А я представляю, что я живу вообще по-другому. Что я купил красивую квартиру в центре Москвы. Что я перевез всю свою семью. Что мы собрались на праздник. Что моя мама улыбается. И вот я настолько это ярко представил, что это было все прямо вокруг меня. На следующий день мы поехали на Волге за дровами для буржуйки. Я ехал, а сам находился уже вообще в другом измерении, в другом мире. Потом я научился ставить цели, писать видение на 20 лет. Но все началось именно с той ночи, когда я представил, что я буду жить по-другому.
3: Никакой транспорт не будет попутным, если не знаешь, куда идти. Эдгар Аллан По.
4: Личная стратегия – это очень длинный маршрут, на котором есть различные препятствия – горы, реки, болота. Важно не просто куда-то идти, а продумать, как каждый шаг влияет на весь путь. Не всегда нужно идти прямо вперед. Например, бывает необходимо вначале приобрести новые навыки или создать ценную сеть знакомых, чтобы добраться до следующих этапов. Или, может, та дорожка, на которую свернул, вообще ведет в тупик. Есть важная причина создать образ своего будущего. Если этого не сделаете вы, то это сделают за вас. Возможно, это будут СМИ или знакомые, а может, кино. Например, исследования показали, что многие люди начали курить именно из-за скрытой рекламы курения в фильмах и сериалах.
0: Я обнаружил у себя, что у меня есть какое-то количество видеокассет, которые я не знаю, как посмотреть, потому что тогда как раз была эпоха смены видеокассет на DVD-диски. И я эти кассеты, ну, думаю, надо их оцифровать. В интернете как-то быстро поискал, никого не нашел, кто это может сделать. Думаю, о, хорошая ниша, есть потребность, дай-ка мы будем этим заниматься. В конечном итоге, через 17 лет, это привело к тому, что мы стали самой крупной компанией на рынке, монополией, можно сказать. Если вы представляете что-то масштабное, что-то, то, что интересно вам, и для вас это сейчас является определенной мечтой, очень важно, во-первых, понимать и поверить в то, что это достижимо, потому что иначе вы бы просто не могли это представить. Но самое главное — это не просто это представить, а начать делать определенные шаги. Потому что любая мечта начинает реализовываться только тогда, когда происходит поступательное движение к ней.
4: Первый секрет, как раскрыть свое призвание — личная стратегия. Вот правила, которые помогут при ее составлении. Первое. Пропишите, кем вы хотите стать, чего добиться и за какой период времени. Сделайте разбивку пути по годам, разложив всю дистанцию на шаги. Это будут маяки-ориентиры, по которым вы будете двигаться. Чего вы хотите добиться через год? 3 года? Через 5 лет? Кем бы вам хотелось стать через 10 лет? Пропишите требования, необходимые для достижения цели. Например, образование, новые навыки и как их получить. Второе. Когда мы прописываем личную стратегию, не стоит брать за основу материальные ценности. Например, кто-то может написать «Моя цель – дорогая машина или дом». Но вещи являются лишь атрибутом, а не целью, ведь их можно получить разными путями, став инженером, врачом или выбрав другую профессию. Важно стать мастером своего дела, и тогда материальные блага тоже придут. Третье. Анализируйте стратегии другого.

других людей. Например, вы хотите стать архитектором. Почитайте истории успешных архитекторов, как они пришли к этому, какие приемы в достижении целей вы могли бы перенести в свою личную стратегию.

0: быстро развиваться, как я сейчас понимаю. И когда я впервые услышал о тренингах, вот, где приходят такие же, как я, которые как-то пытаются себя найти и что-то реализовать, я туда пошел, и буквально в первые 2 месяца я смог улучшить процессы настолько, что моя выручка и мой доход там несколько раз выросли благодаря тем знаниям, которые в этой компании как раз давали. И это в том числе было не только знания со сцены, это были знания еще из общения с предпринимателями, с кем я как бы был в одних и тех же группах. И я понял, насколько важно именно как раз такое общение.
1: Ты не заметишь, как и когда общение с мудрыми людьми принесло тебе пользу. Но саму пользу от этого общения заметишь. Платон.
2: Когда мы сформировали образ своей мечты и проложили к ней маршрут, следующий шаг – посмотреть на свое окружение. Ведь только рядом с настоящими мастерами своего дела можно самому стать мастером. Очень тяжело, а на каком-то этапе просто невозможно подниматься вверх самостоятельно. Порой нужно, чтобы кто-то протянул руку или бросил веревку вниз и вытянул на новую высоту, откуда мы можем идти дальше.
0: Когда мне было 29 лет, я нашел своего первого ментора. Мне его порекомендовал мой друг, тоже предприниматель, потому что я увидел, что мой друг начал очень интенсивно расти. Я спросил у него, как он это делает. Он говорит, вот у меня есть ментор, вот он мне задает правильные вопросы, он мне дает определенные рекомендации и советы, и благодаря этому я не делаю тех ошибок, которые мог бы сделать. Вот, я взял его контакт, через какое-то время записался, и мы начали вместе работать. Вот. И это было, я считаю, что ключевым моментом в моей как раз предпринимательской карьере. Вот, потому что я до этого развивался очень-очень так поступательно, очень медленно, и на протяжении там нескольких лет не мог пробить стеклянный потолок. Когда у меня появился ментор, я там буквально, не знаю, как ракета начал уже двигаться вперед. Вот, и теперь я понимаю, что в той области, где я не понимаю, где я не разбираюсь, я либо нахожу человека, который уже этот путь прошел, и задаю ему нужные вопросы себе, либо я иду на какое-то обучение, которое позволяет мне найти этого ментора в виде как раз того эксперта, который это обучение ведет, и в виде того окружения, которое приходит на это обучение. Поэтому ментор является очень сильным катализатором роста.
3: Я мечтал стать предпринимателем, но я не знал, с чего начать, поэтому пошел работать в металлоторгующую компанию. Коллектив был хороший, но я все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Разговоры были в основном о том, кто какую получит премию, кто куда пойдет в пятницу. И мне не с кем было даже поделиться своими планами на жизнь. Я вспомнил свою школьную мечту учиться на философском факультете МГУ. Пошел, подал документы, поступить на второе высшее оказалось несложно. И вот я оказался вообще в другом мире. Вокруг меня были люди, которые пришли получать второе высшее образование в лучшем вузе страны. Они могли рассуждать на любые темы, отлично знали историю. Один даже у нас читал Канта в оригинале. И я понимал, что за этими людьми нужно тянуться. Я стал расти, я стал очень много читать. Мне очень нравилось с ними общаться. Там был один предмет, который давался мне легче, чем всем остальным. Я закончил технический вуз, и предмет логика был для меня очень простым. Я помогал решать задачки ребятам, и так постепенно у меня складывались очень хорошие отношения в группе. Один из одногруппников, более старший и опытный, однажды узнал, что я мечтаю заниматься бизнесом. И предложил мне работать вместе. По окончании вуза мы открыли совместный бизнес, а он является моим другом и бизнес-партнером до сих пор. С тех пор я прошел еще десятки различных образовательных программ и шел туда не только за знаниями, но и за новыми знакомствами. Я понял, что окружение во многом формирует судьбу.
2: Очень часто мы недооцениваем силу влияния на нас нашего окружения. С одной стороны, окружение может утянуть нас на самое дно. С другой стороны, наше окружение может помочь нам подняться на новый, казалось бы, недосягаемый уровень.

0: В велоспорте есть такое понятие – драфтинг. Это когда едешь сразу за ведущим велосипедистом. Спортсмен, который едет первым, преодолевает сопротивление воздуха. В результате тот, кто едет за ним, затрачивает вдвое меньше сил, имея ту же скорость. Но этот принцип относится не только к велоспорту. Когда мы находим человека или группу людей, которые идут вперед, и следуем за ними, у нас неожиданно получается сделать то, что раньше не удавалось. Мы можем не осознавать, но влияние людей, которые впереди нас, огромное.
1: Есть исследование, которое показало, что если из 6 человек нашего окружения нет хотя бы 2 предпринимателей, то и наши собственные шансы стать бизнесменом практически равны нулю. То есть наше окружение заражает нас своими качествами, привычками, образом жизни. Например, если ваши друзья ездят на велопрогулки, скорее всего, и вы купите велосипед. А если они употребляют алкоголь, табак или другие наркотики, то и вам вряд ли удастся сохранить трезвость. То есть, выбирая свое окружение, мы выбираем свое будущее.
0: Второй секрет, как раскрыть свое призвание – правильное окружение. Вот правила, которые помогут при его формировании. Первое. Ваш рост, связанный с движением к цели, всегда будет предусматривать вхождение в новый круг людей. И чтобы войти в этот круг, надо получить нужное знание. Например, вы хотите стать кинооператором. Для этого можно смотреть обучающие видео, посещать различные мастер-классы и другие мероприятия, где собираются представители этой профессии, знакомиться с людьми и постепенно приобретать нужное знание. Второе. Человеку бывает сложно самостоятельно поддерживать непрерывное движение к цели. Но мы можем выбрать среду, которая будет нас поддерживать. Находите тех, на кого вы хотите быть похожими. Будьте рядом и обучайтесь. Это могут быть кружки, спортивные секции, различные клубы по интересам. Третье. Часто бывает так, что нам непонятно, как добраться до поставленной цели, и тогда невозможно проложить маршрут до нее. В таком случае важно найти человека, который этого уже достиг, и он может посмотреть на ваш путь с высоты своего опыта. Поэтому необходимо искать наставников, мастеров, учителей, которые покажут, как надо двигаться к намеченной цели. Можно записаться к ним на мастер-классы или знакомиться с ними в сети.
1: Когда я учился на первом курсе технического вуза, у нас был такой предмет начертательная геометрия. И это был просто приговор для студентов. Каждый пятый по статистике вылетал из-за этого предмета. Анна Павловна такая была преподавательница, она сразу сказала, что либо вы знаете, либо вы вылетаете. Я это хорошо усвоил и очень глубоко стал разбираться, сидел ночами и в итоге хорошо разобрался в нем. И вот я иду однажды по коридору, а навстречу мне идет одногруппник Дима, такой весь понурый, и говорит, мне Анна Павловна дала последний шанс. Я либо завтра утром сдаю, либо вылетаю. Посмотришь, я смотрю его чертежи, а там все неправильно вообще. Я говорю, Дим, слушай, у меня другие планы, я не могу сейчас. И пошел. Я прошел 10 метров, и мне такое что-то внутри, стой, ему нужна твоя помощь. Я развернулся, взял, говорю, ладно, пойдем. Мы сидели несколько часов, и в итоге он сдал. Мы после этого стали близко общаться. Я переехал из общежития, мы стали снимать вместе квартиру, я познакомился с его друзьями. Вообще вся моя жизнь переменилась. А с Димой мы общаемся до сих пор. Я не помню, что я пропустил тогда, в тот вечер, но я приобрел друга на всю жизнь. Так иногда какой-то один маленький добрый поступок может изменить всю твою судьбу.
2: Ни один добрый поступок, даже самый маленький, никогда не пропадет даром. Эзоп.
0: Итак, мы прописали личную стратегию, проложили маршрут к своей цели, начали работать над формированием правильного окружения. Следующий шаг – это изменение своего отношения к окружающим. Гармония жизни – это как дыхание. Вдох и выдох. Берем и отдаем. Мы не можем постоянно вдыхать, то есть только брать. Надо и выдыхать, то есть что-то делать для других. Когда вы что-то получили, какие-то навыки или знания, самый верный способ понять их по-настоящему – это передать их другим людям, обучить кого-то тому, что знаете и умеете сами.
3: Когда я прошел одну тренировку,

0: тренинговую программу. Я сделал там определенный результат очень большой, и после этого нам было предложено стать тренерами для других начинающих предпринимателей. И вот на протяжении порядка 7 лет я помогал начинающим предпринимателям развивать их бизнесы, я помогал находить узкие места, помогал советами из своего опыта и там, какими-то связями, контактами и так далее, для того, чтобы они могли оптимизировать какие-то процессы, наладить это и так далее. Да? И меня очень вдохновляло то, что благодаря этим рекомендациям, этой моей деятельности, их бизнесы растут, они начинают зарабатывать больше, нанимают больше людей, начинают больше платить налогов и, по сути, являются вкладом как раз в нашу страну, в ее укрепление с точки зрения именно как раз экономической мощи. При этом, что я заметил? Когда я так делаю, работы, по сути, бесплатно. Я получал бесценный опыт, потому что это дало мне огромную насмотренность. И благодаря этому я находил ответы на вопросы в своем бизнесе. Я улучшал его благодаря тому, что я помогал другим. Это позволило мне усилить вот это мое понимание бизнеса, бизнес-процессов, и в том числе вырастить свою компанию до того уровня, чтобы она стала как раз самой крупной на нашем рынке.
1: Все счастье, которое есть в мире, происходит от желания счастья другим. Все страдание, которое есть в мире, происходит от желания счастья себе. Восточная мудрость. Целый ряд исследований показал, что люди, которые стремятся лишь к собственной выгоде, редко достигают внутреннего удовлетворения. Пренебрежение интересами других отталкивает окружающих. И наоборот, как правило, те, кто удовлетворены и счастливы в жизни, были ориентированы на помощь другим людям. Тем, кто помогает другим, легче налаживать связи. У них всегда появляется много новых друзей, а также лучше и дольше сохраняются старые знакомства.
2: На одном крупном предприятии провели исследование с целью выяснить, какие сотрудники больше зарабатывают и почему. Сначала проанализировали тех, кто меньше зарабатывает. Оказалось, что они много помогают другим и не успевают выполнить свою работу. Потом взяли тех, кто много зарабатывает. И, как ни странно, оказалось, что они тоже очень много помогают другим. Единственная разница между двумя этими категориями состояла лишь в том, что успешные умели убирать из своего окружения тех, кто просто их использует, а помогали тем, кто это ценит.
1: Третий секрет, как раскрыть свое призвание, учитывать интересы других людей. Вот правила, которые помогут в этом. Первое. Посмотрите на свое окружение. Подумайте, кому необходима ваша помощь. Если вы получаете новые знания или навыки, старайтесь делиться ими с другими. Например, объясните однокласснику сложную задачу или помогите коллеге закончить проект. Второе. Когда вы помогаете кому-то, важно отсеивать из своего окружения тех, кто хочет только брать, по сути, паразитировать. Оставляйте в своем окружении тех, кто, научившись у вас чему-то, дальше это делает сам и готов делиться этими знаниями с другими. Третье. Есть большое количество общественных и волонтерских организаций. Посмотрите, что вам ближе. Может, это программы по экологии, связанные с посадкой деревьев, или образовательные проекты для детей. Помогая другим, у вас будет расти круг знакомств, а вы сами будете наполняться радостью и счастьем.
3: Один мужчина вышел на берег моря после ночного шторма и увидел, как по берегу идет мальчик и бросает в воду выброшенных штормом морских звезд. Мужчина спросил: «Что ты делаешь?» «Спасаю морские звезды», — ответил мальчик. «Они ведь погибнут на берегу». «Но их же слишком много, ты не можешь спасти их всех. Какая тебе разница?» – удивился мужчина. Мальчик посмотрел на него, держа в руках морскую звезду. «Для этой звезды разница есть», – сказал мальчик и закинул ее в море.

0: Этот человек перемещается из одного места в другое сверхъестественным образом. Ни на самолете, ни на машине, и даже не на велосипеде. Все происходит в невидимом мире. Об этом вы узнаете в нашей следующей передаче «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: С вами Сид Рот, ведущий этой передачи. Этот человек был страшно озлоблен, и у него были на то причины. Озлобленным был когда-то мой гость Майк Шварц. Его отец оставил его еще до рождения. Можно сказать, что вы выросли с этой злобой на весь мир.
2: Действительно, я даже не могу припомнить моменты, когда я не был злым. Это при том, что я не хотел этого, понимаете, это совсем не смешно, когда ты не хочешь злиться, но злость как будто сама приходит. Может, это из-за отверженности. Я не мог понять, откуда это берется. Просто казалось, что я в принципе не способен на что-то хорошее. И когда я был помоложе, все думали, что где-нибудь к 18 годам я умру ужасной смертью.
0: Они что, говорили об этом в вашем присутствии? Просто так?
2: Да.
0: Ни за что, ни прошло?
2: Ну, да.
0: Говорили, что из вас ничего путного не получится?
2: В моей семье так говорили. Они меня просто проклинали, постоянно. У них для меня было прозвище, фактически это ругательное слово, я не буду его повторять. Но они меня так называли, это было тяжело переносить. И это имело свои последствия.
0: Вам было плохо, что вы росли без отца?
2: Теперь я понимаю, что мне было плохо. А тогда, когда я проходил через все это, я просто не понимал, что это ненормально.
0: Вы были вовлечены в криминал, наркотики?
2: Абсолютно во все. Я постоянно попадал в беду. У меня на счету примерно 50 арестов и пара лет за решеткой. Я употреблял все виды наркотиков, за исключением одного. Сам не знаю почему. Я никогда не прикасался к героину, потому что считал, что это наркотик смертников. А все остальное, пожалуйста.
0: Ну, в общем, вы правильно мыслили.
2: Да, я перепробовал все наркотики, какие только есть в природе. Я занимался всеми возможными извращениями и с мужчинами, и с женщинами, без разницы.
0: Я заметил огромное число людей, тех, у кого есть отцы, и у тех, кого их нет, попадают в ловушку гомосексуализма, как будто существует какая-то общая схема.
2: Наверное. Я не знаю, как это бывает у других, но со мной это было так. Когда что-то начинает происходить, ты просто видишь, что в этом нет ничего святого и уже никогда не будет. И нет никакой надежды. У меня не было никакой надежды, но внутри меня было нечто. С самого детства, помню, я лежал ночью и плакал, когда слышал о том, кого называли Иисусом. Я сам не понимал, почему я начинал плакать. Я был воспитан в католической традиции, но никто никогда не говорил мне о спасении. Представляете? Долгие годы никто даже не попытался мне это объяснить. Я просто лежал и плакал. Я слышал паровозный гудок. Каждую ночь мимо проходил один и тот же поезд, и был слышен этот гудок. А я лежал и плакал, и говорил: «Бог, я хочу быть хорошим. Почему у меня не получается быть хорошим?» Это началось, когда мне было лет 8-9.
0: Почему вы пошли в армию?

0: Как вам сказать? У меня был выбор, либо в армию, либо в тюрьму.
1: Серьезно?
0: Совершенно серьезно. Во времена войны во Вьетнаме им нужен был каждый, кого только можно было забрать. А я в это время жил в Чикаго и в очередной раз влип в очень неприятную историю. Вот тогда-то они поставили меня перед выбором, или в армию, или за решетку. А тогда был популярен Джон Уэйн, и никто особенно не задумывался о том, что пули убивают.
1: Вьетнам не был развлекательной прогулкой.
0: Вьетнам — это ужас, кошмарный сон. Там не было ничего славного.
1: Вы ведь были совсем близко к гибели.
0: Нет ничего славного в том, что ты кого-то убьешь. Это от дьявола. 6 июня 1966 года мы попали в засаду. Я пытался найти другой бронетранспортер, который подорвался, и он горел. Поэтому кто-то должен был пойти туда. Я не герой, но иногда так получается, что ты совершаешь героические поступки. На пути я наткнулся на трех вьетконговцев. Ползу на четвереньках с 45-миллиметровкой на поясе и бац, утыкаюсь прямо им в колени головой. Поднимаю голову и только помню, что говорю про себя: «Господи, я уже мертвец». Пауза. Они смотрят на меня и вдруг начинают показывать на меня пальцами и хохотать. А я в это время почувствовал какое-то странное присутствие. Потом они просто ушли, выпустили автоматную очередь в воздух и ушли прочь.
1: Но это же совершенно бессмыслица, Майк. Как могло такое случиться?
0: Откуда я знаю? То есть сейчас-то я знаю, почему это произошло, но тогда не знал.
1: И что вы подумали, когда все это случилось? Что вы счастливчик?
0: Да, именно так. А потом я услышал голос, который впоследствии часто мучил меня. Он говорил: «Ты даже и в ад-то не можешь попасть по-человечески». И это было ужасно обидно, как будто внутри меня была построена твердыня отверженности и жалости к себе. Это меня просто пожирало изнутри.
1: Может быть, и вы думаете, что вы отвержены, что с вами обошлись несправедливо? Так вот, перед вами человек, который никогда и ничего другого не знал, кроме отверженности. И именно с ним случилось нечто сверхъестественное. А иначе что же это такое, когда трое уже готовы выстрелить и вдруг уходят просто так?
0: Это правда. На земле уже лежало 100 раненых и 20 убитых. Мы попали в засаду. Нас было всего 120, а их, ну, 1500 или 2000. Они загнали нас в болото, и они убивали каждого. Почти все живые были ранены или как-то задеты. Нас прижали, и нам неоткуда было ожидать помощи. А я чудесным образом был спасен.
1: Итак, вы пережили Вьетнам.
0: Да.
1: Вы вернулись. Расскажите мне о том дне, когда вы появились в спортзале.
0: Ну, прошло уже несколько лет, и вот я прихожу в спортзал, а там этот парень начинает нарываться на неприятности. На нем была футболка с надписью «Я люблю Иисуса», и он все приставал и приставал ко мне.
1: Вам же нравился Иисус, почему вас это беспокоило?
0: Ну, наверное, потому что я был наполнен бесами. Когда ты сам не живешь для небесного царя, тогда ты готов отвергнуть всякого, кто ведет себя так, что понятно, что Иисус любит его. А этот человек говорил мне о том, что было реальным. Ну, то есть мне было уже 33 или 34 года, и еще никто и нигде в целой Америке не подходил ко мне с благой вестью. Мне никогда не говорили, что Иисус есть Господь, и что Он может забрать всякий грех и просто стереть его, каким бы тяжким он ни был.
1: И Он дал вам возможность столкнуться с этим лицом к лицу.
0: Он поставил меня перед этим фактом, а я попытался убежать. Но было нечто такое, что заставило это сработать, и в итоге оказалось, что он говорил такие слова, которые принесли мне жизнь.
1: Когда вы повредили себе спину.
0: Это случилось вскоре. Тот парень поднимал тяжести, и он был христианином. Поэтому я решил, что тоже буду чемпионом по поднятию тяжести, а в итоге я сорвал себе спину. Я сделал глубокие приседания со штангой, и однажды больше не смог подняться. Я присел и больше не встал, просто сорвал себе спину.
1: О, Боже, только представьте себе это движение вверх, вниз. Так он сорвал себе спину, поднимая тяжести в спортзале. Мы продолжим рассказ с этого места. Оставайтесь с нами.

0: С вами снова Сид Роди, со мной Майк Шварц. И вот что я вам скажу. Мы с вами остановились на том моменте, когда Майк приходит в спортивный зал и собирается стать чемпионом по поднятию тяжести, потому что ему нравится, как выглядят эти ребята. И вдруг однажды он берет этот вес, и что-то случается с его спиной. Что это было?
1: Ну, в общем, у меня полетело 2 или 3 диска. Я не мог ходить. Я вообще не мог ничего делать. И все время была нестерпимая боль. Я обращался к костоправам, к врачам, и все они в один голос заявляли, что я должен немедленно оставить работу, что я никогда уже больше не смогу работать. И все в этом роде. Одно мрачнее другого. А я в это время работал в строительном бизнесе и делал хорошие деньги, $1500 США в неделю. Это в то время. И я был такой крутой, имел спортивную машину и все такое, хорошо проводил время. В общем, я уже не был большим мистером отверженным. Я уже кое-чего стоил, потому что у меня были деньги.
0: У вас еще были ваши мускулы.
1: Да, через какое-то время я действительно стал лучше выглядеть. Я, наконец, сделал что-то, что у меня неплохо получалось. Всю жизнь я был неудачником, а теперь перестал. И вдруг такое. Я снова разозлился. А этот самый христианин однажды приводит меня к себе домой. У него тогда двоюродный брат приехал из Нового Орлеана, а я сижу у него и ною. Врачи говорят, что я не смогу больше работать и все такое прочее, и у меня все страшно болит. А этот парень подходит ко мне и говорит: «Хочешь, чтобы Иисус тебя исцелил?» Я посмотрел на него и говорю: «Кто угодно, лишь бы исцелил». Я говорю ему: «Если Иисус может меня исцелить, я не против». Видите, какая эгоистическая причина заставила меня обратиться к Иисусу?
0: И что было дальше?
1: Он говорит мне: «Ты должен вместе с нами преклонить колени, и мы будем за тебя молиться». А я говорю ему: «Я не могу преклонить колени». Они берут меня за руки с обеих сторон и помогают опуститься на колени. Он подходит, кладет мне руку на спину и говорит: «Иисус, исцели его». И в то же мгновение я почувствовал, как по позвоночнику стало разливаться тепло, и вся боль ушла. Я посмотрел на них обоих и сказал: «Все по правде». Я поднялся с колен и говорю: «Везите меня в спортзал». Я приехал в спортзал, добавил лишних 100 фунтов к самому большому весу, который я брал до тех пор, и начал его поднимать. Когда на тебя сходит Дух Святой, ты становишься другим человеком. Я начал чуть ли не бросать штангу туда-сюда по всему залу. Во мне горел огонь. Я стал истово благодарить Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Я еще не был спасен, но стал рассказывать людям, что Иисус исцеляет.
0: Но Иисус действительно исцеляет.
1: О, да, я это знаю. Вы можете говорить мне о чем угодно, но то, что Он исцеляет, это точно. Он исцелил меня лично, и это реальность моей жизни. Это уже навсегда со мной. А с тех пор прошло уже почти 20 лет.
0: Ну, хорошо. А расскажите теперь о том, когда вы услышали по-настоящему звучащий голос Божий.
1: Впервые я услышал, как Бог обратился ко мне, когда я принимал кокаин в одном притоне в Канзас-Сити. Там был один черный браток. И я нет-нет, да и похаживал туда. Кстати, я был единственным белым, который мог свободно появляться в той округе. Они ко мне никогда не приставали, и я мог спокойно заниматься всем этим. Но Бог позвал: «Майкл». Я посмотрел вверх, он продолжал: «Я больше не позволю тебе быть под кайфом». Я точно знал, что это Бог, но я подумал: ерунда. Я пошел и купил кокаина на 100 баксов, и сам все приготовил, я принял, и никакого кайфа. Я с разгона влетаю в комнату к самому главному и начинаю выплескивать всю свою ярость.
0: В самом деле?
1: Честное слово. А там стоят все эти дилеры и смотрят на меня, а я буквально брыжу слюной и задыхаюсь от ярости. Он спрашивает: «В чем дело, парень?» А я говорю: «Бог не дает мне больше быть под кайфом». Я опять разражаюсь руганью. Но что меня очень сильно поразило тогда, это то, что, хотя я и хотел стать христианином, но желал бы сделать это на своих собственных условиях.
0: До сих пор Бог был вам очень милостив.
1: О, конечно, более чем. Он избрал меня, и я так ему благодарен за то, что он не хотел успокаиваться на достигнутом. Он знал все, через что мне довелось пройти к тому моменту. И он знал, что я скажу «да». Он знал это.
0: Так что же произошло в этот день?
1: Я посещал церковь и изо всех сил старался быть христианином. Я видел очень много хорошего, и особенно в моей супруге. Моя жена — настоящая женщина Божья. Господи, да она просто бриллиант. Я тоже тогда хотел быть христианином, но я не доверял Богу. Я никому и ничему не доверял. Я боялся. Я все время думал, а вдруг это не настоящее? Поэтому я старался все делать сам. Я старался действовать через официальное предложение, но меня все время тянуло к другим женщинам. Тогда я еще не был женат. То меня тянуло в одну сторону, то в другую, но Бог продолжал разговаривать со мной, и можно было почувствовать, как Он тащит меня на буксире. А я просто не знал, что мне делать. А потом я как-то однажды ехал домой в час пик в Канзас-Сити, в разбитом пикапе «Пинто», двери наглухо приделаны, глушитель болтается, и тут Господь заговорил со мной. Я услышал Его голос. «Майкл, я хочу, чтобы сегодня ты отдал мне свое сердце». Я говорю, «Нет». Он говорит, «Ты сегодня отдашь мне свое сердце, а иначе я заберу от тебя моего духа, и ты пойдешь в ад».
0: Это очень сильное заявление. Давайте остановимся на нем. А теперь представьте, что Бог обращается к вам с такими словами. «Сегодня вы должны отдать мне свое сердце, а иначе я заберу своего духа, и вы пойдете в ад». Вы понимаете, что это сегодня могло быть последней минутой вашей жизни?

0: Майк, Бог обратился к вам, сказав, что вы должны принять его, пока еще не поздно. А какие точно это были слова?
1: Вот его точные слова. Он сказал: «Майкл, я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце, а иначе я заберу от тебя моего духа, и ты пойдешь в ад». Это произошло в час пик в пятницу в Канзас-Сити посреди потока машин. Тогда я буквально выбивал приборную доску из своей машины. Бог повторил это 3 раза. На 4-й раз я уже был готов опять сказать ему «нет».
0: Минутку. Почему вы должны были говорить «нет» Богу, который спас вам жизнь, Богу, который один во всем мире любит вас? Почему же вы все-таки собирались сказать ему «нет»?
1: Ну, наверное, потому что, когда вся злоба, вся горечь и все обиды надо кому-то адресовать, то адресатом становится Бог, который держит все под своим контролем. Сегодня я точно знаю, что я был зол и обижен именно на Бога, и я не доверял ему. А почему, собственно, я должен был ему доверять? Ведь мне сдали негодные карты. Именно так я это ощущал, хотя на самом деле это было неправда.
0: А правда состояла в том, что у вас была тяжелая жизнь?
1: О да, у меня также было свидетельство. Иисус выручил меня.
0: Расскажите, а что произошло потом?
1: Так вот, в 4-й раз я ответил «да». Я сломался. Я плакал. Я стучал кулаками по приборному щитку в машине и сказал Иисусу «ладно», а он сказал «повторяй за мной».
0: Он так сказал?
1: Он сказал «повторяй за мной».
0: Обычно я так говорю, а тут Бог говорит ему эти слова. А что он сказал вам повторять?
1: Он сказал, «Я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце, свой разум, свое тело, свою жизнь и свое будущее. Я сделаю с этим то, что считаю нужным». А я даже и не знал, что у меня есть это. Я и не знал, что это есть у каждого человека. Я просто искал очередную яму. Я сказал, «Да, Господи». А он сказал еще что-то, чего я сейчас уже не припомню. Но что-то насчет эгоизма. И я думал, что уже все. Но он добавил, «А теперь постскриптум». Я сказал, «Что такое?» Он сказал, «И запомни, Майкл, никаких твоих условий. Тебе придется оставить все твои оправдания». Тогда я сказал, «Иисус, я пойду, куда ты мне скажешь, сделаю все, что ты захочешь, что бы это ни было, и чего бы мне это ни стоило. Да будет воля твоя». И в эту самую минуту вся моя жизнь мгновенно изменилась. Прямо там, в машине. Ни наркотиков, ни алкоголя, ни женщин. Никаких постепенных переходов.
0: Психологи говорят, что это невозможно.
1: Да, именно так. Я приехал домой, я вернулся, а моя жена, моя теперешняя жена, сразу спросила, что с тобой случилось?
0: Она сразу заметила.
1: О, да, я был уже совсем другой, уже появились первые признаки душевного покоя. Определенно, я пережил обращение. Когда сам Царь Славы приходит в сердце, все изменяется. Ну, то есть ты просто не можешь делать то, что делал раньше. Должны прийти перемены.
0: Бог благ в том смысле, что Он не поставил на вас крест. Вы поставили крест на мире вокруг вас. Вы поставили крест на Боге, но Он не поставил на вас крест.
1: Нет, не поставил.
0: И Он не поставил крест ни на одном из нас. Как вы думаете, почему вы смотрите сейчас эту передачу? А теперь, Майк, зрители будут очень разочарованы, если вы им расскажете о ваших сверхъестественных перемещениях.
1: Вообще-то я узнал, что это нормальный библейский способ передвижения для христиан.
0: Вообще-то да.
1: Да, это так. Просто об этом не часто услышишь сегодня. И это не моя вина. Сразу хочу сказать, что я никогда ничего общего не имел с этим способом.
0: Просто опишите нам один такой случай.
1: Иисус как-то сказал нам отправиться в Англию. Я рассказал об этом другу, и Господь повелел ему тоже ехать. Мы прибыли в Англию, садимся в микроавтобус вместе с англичанами и едем по дороге. Как вдруг автобус наполняется дымом или чем-то вроде дыма. На какое-то время было ощущение, что мы перестали быть живыми. Мы слышали дивную музыку, поклонение, а потом время как будто остановилось. И уже в следующее мгновение мы как бы приходим в себя и оказываемся на расстоянии 100 километров от того места.
0: Мгновенно.
1: Ну, в общем, когда я очнулся...
0: Вы сами вели машину?
1: Нет, я смотрел на водителя. Кажется, он тоже не мог вести. С ним что-то было не так. Позже я спросил у него, что с ним случилось, и он ответил: «Понятия не имею, как я умудрился вести машину».
0: Наполнилось дымом?
1: Дымом или облаком, не знаю. Чем-то белым. И мы все просто поклонялись. А потом вдруг оказались на дороге, но на расстоянии более чем 100 километров от того места.
0: А что с вами случалось еще?
1: Подобное 3 или 4 раза. Например, это случилось со мной всего месяц назад на дороге из Техаса в Оклахому. Я посмотрел на дорожный знак, было 7 утра, а у меня была назначена встреча на 8 утра. Поэтому я просчитал, что если поеду с такой-то скоростью, то успею. На дорожном знаке значилось 62 мили. И было ровно 7 часов утра. Я уже хорошенько проснулся, со мной в машине была моя семья, и вдруг я почувствовал, как какой-то ветер стал дуть сквозь меня. Я услышал, будто кто-то смеется. И почему-то я знал, что это Иисус. Я ему говорю, что происходит. Потом я опять посмотрел на дорожный знак. Там была надпись «20 миль до Вичиты». Я посмотрел на часы, прошло всего 16 минут. Такое просто невозможно естественным путем. И я чувствовал, что он смеется. Я спросил: «Зачем ты это сделал?» А он говорит: «Просто захотелось». А потом он рассказал мне, что в последнее время это будет обычный способ передвижения для церкви. Он сказал, что это мы думаем, что мы не можем поехать куда-то из-за того, что нас ожидают какие-то трудности. А он не нуждается ни в билетах на самолет, ни в деньгах. Он говорит: «Я посылаю кого хочу и куда хочу». Он говорит: «Это мой прием транспортировки». А потом всего месяц назад я охотился в горах с 2 моими друзьями. И вот перед нами такая ухабистая дорога, как стиральная доска. Конец дня, и мы так и не подстрелили никакой дичи. Мы в самом начале этой противной дороги, и вдруг чувствую, что со мной опять начинает это происходить. Теперь я уже узнаю это ощущение и говорю своим друзьям: «Как же вы обойдетесь без этих кочек?» Они смотрят на меня и говорят: «Но ведь мы еще не проехали эти ухабы». Я говорю: «Нет, еще». А позже я спрашиваю: «Вы помните, чтобы мы ехали по этим кочкам?» Они говорят: «Нет, мы просто оказались у подножия холма за 5 километров от начала дороги».
0: Как вам это нравится? Просто оказался там.
1: Да, просто оказался там.
0: Это как раз ровным счетом ничего не значит. Значит же то, что когда ты знаешь Бога и знаешь, что Он любит тебя, то, может, и не добрался бы ты сюда, если бы Он не хранил тебя. Может быть, у тебя это происходит не столь очевидно, как у Майка, но Бог чудесным образом хранил тебя до сегодняшнего дня. Покайся в своих грехах. Попроси Иисуса простить тебя. И во имя Иисуса проси Бога стать твоим отцом. Тебе нужен отец. Тебе нужен любящий отец, который любит тебя не за то, что ты сделал, а за то, кто ты есть. Он любит тебя. Бог действительно любит тебя. Он твой отец.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «слава Богу» как «но» и «аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал: «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя.

семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности — это начало осуществления своего предназначения. Эсфирь была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой — это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть. Тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходят изменения. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи. Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас, ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то». Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи. Время, когда я думал, что сам не справлюсь. Время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе, но я бы

Я не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами,

Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей, никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип. «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил: «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу ввиду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда. Пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. «Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния». Бог говорит: «Конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину». Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. «Джоэл, я не люблю своего начальника, и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю». Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого.
Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое.

оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть и на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, несправедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, «Почему это случилось со мной?», скажите лучше, «Боже, я знаю, что Ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень. Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем.
И вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после

или болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока. Но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость – ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим тысячи. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами. «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность – это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид, «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность – это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина – это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал, «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы, «Я не хочу падать

в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня. Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы: «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением. Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело». Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее, расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост, даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает». Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Сегодня я предлагаю сделать необычную зарядку. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Девочки, хочу задать вам интересный вопрос. А вы знаете, за какое время Бог создал нашу планету?
1: За 6 дней.
2: Нет, это мало. Я думаю, за 100.
3: А я думаю, что за 1 000 000 лет.
0: Вот сегодня мы сделаем зарядку. Плюс узнаем, за какое время Бог сотворил наш мир. Будем делать все вместе, повторяя за нами движение. Первый день Бог создал свет. Вечной ночи больше нет. Во второй день облака подняла его рука. В третий день Бог создал сушу, и деревья, и цветы, сливы, яблоки и груши превосходной красоты. Также воды он собрал и морями их назвал. День четвертый в небесах солнце засияло. На земле в его лучах всем теплее стало. Вечером взошла луна, всем нам нравится она. Звезды засияли в темно-синей дали. В пятый день по небу птички полетели, а в морской речной водичке рыбки заблестели. Раки, крабы и лягушки, и красивые ракушки. А на следующий день появился вдруг олень, слон большой и мышка-крошка, мишка-зайчик, козлик-кошка. И как всем делам венец сотворил Бог наконец человека. Имя сам дал Господь ему – Адам. А потом создал Бог Еву, просто чудо-королеву. И Адаму подарил. Ох, и счастлив же он был. Так пришли к концу труды. Что же дальше, спросишь ты? Дальше отдых и покой. В день Господень, в день седьмой. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс?
1: Теперь мы знаем, за сколько дней Бог создал мир.
2: Надо же, ему понадобилось всего 7 дней.
4: Он точно все может.
0: Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Мы рады, что вы заглянули к нам на кухню. Сегодня мы будем готовить что-то, что очень любят все дети. А догадались, что это такое?
1: Это веник.
0: Нет, это торт.
2: Привет! Привет. А я как раз фрукты принесла. Они для украшения подойдут.
0: О, здорово! Фрукты! Хорошо иметь таких щедрых друзей, Ален, да?
1: Да, конечно.
0: Фрукты нам очень даже подойдут для нашего торта. Только печь мы его не будем.
3: Как не будем?
4: Не будем.
1: Наверное, заранее что ли сделали?
0: Нет. Мы будем с вами делать торт просто своими руками из сухофруктов, которые вы здесь видите. Ну-ка, назовите, что у нас тут в тарелочках.
2: Чернослив.
1: Финик, изюм.
0: Финики и изюм. Мы все это с вами истолчем в блендере.
1: Да, в блендере.
0: А потом еще добавим туда сухариков в конце. Хорошо? Ну, все, молодцы. Так, снимай, Надя, блендер.
1: Ой, какой тяжелый.
0: Ой, он еле справился. Смотри, как там сложно ему было. Трудно, да? Ну что,
2: теперь... И блендер не снимается.
0: Конечно, не снимается. Так ты его оторвешь и поломаешь. Надо нажать вот эти кнопочки, и он сам снимается. Так, давайте теперь продолжим делать наш тортик.
1: Это что, он такой бумажный он будет?
0: Да, мы его вот на такую будем выкладывать полянку. Слушайте, а я вам сказал, как называется наш тортик?
2: Нет.
0: Нет? Ребята, извините, я забыл назвать. Наш тортик называется... Щедрый ежик.
2: Щедрый ежик?
1: Щедрый ежик.
2: Это странно.
0: Вы такого никогда еще не слышали?
2: Да уж.
0: А сейчас мы с вами это

даже увидим. Мы возьмем с вами мисочку с водой. Она поможет нам смачивать руки и формировать этот тортик. Значит, я смачиваю

0: Вот. И прямо вот так вот его подравнивай и вылепливай. Вот так.
1: Так?
0: Да.
1: Оно такое не маленькое.
0: Давай, давай, сдвигаем сюда, поближе.
1: Ой, мне прилепилось.
0: Ага. И продолжай.
1: Так, вот здесь.
2: А можно теперь я попробую?
0: Свою ляпнинку. Сейчас она закруглит нам краешки. Вот. Наде будет более сложное задание. Надо будет подровнять его и вылепить мордочку. Поняла как? Сможешь это сделать?
2: Постараюсь.
0: Держи воду. Так, Алене мы дадим салфетку. Держи, Алена.
1: Я поглажу, пока тельце.
0: Держи. Так, ручки чистые у тебя?
1: Да. Такие красивенькие.
0: Молодец. Здорово получилось. Держи свою салфеточку.
1: Держи салфетку.
0: Так, мусор выбрасываем. Ну что, теперь я приступаю снова к ежику. Что я сделаю? Я возьму ножик и отчерчу ему место, где будет у него мордочка. Вот так. И теперь это место... Выбрасывай сюда. И теперь это место мы посыпем кокосом. Посыпьте.
1: Можно я петербавлю?
0: Угу.
1: Ой, вот петербавлю.
0: О, шуршалки какие, а?
2: А у него будут реальные такие иголки, да?
0: Подождите. Сейчас уберем лишний кокос. Ну вот, у нас теперь тут полный порядок. Полный порядок. А иголки, Надя, конечно же, у него будут. И такие интересные, но об этом чуть-чуть попозже, хорошо?
2: Угу.
0: Теперь мы с вами сделаем для ежика глазки.
2: Дед Леш,
0: и носик.
2: Сухари забыли положить.
0: Да, сухари знаешь, для чего нужны, Надя? Чтобы тесто, это, которое мы, из которого мы слепили ежика, было погуще. А у нас и так очень густое получилось. Поэтому мы их не стали добавлять. Он у нас и так получится хороший. Ну что? Так.
1: А, пап, а почему у нас такие большие глаза?
0: О, ты что, такой глаз огромный? Мы вырежем маленький кусочек для глазика. Держи.
1: Кружочек.
0: Нет, даже, наверное, вот такие, поменьше. Вот такой держи.
1: Вот такой?
2: Он действительно похож на глазик для ежика.
0: Глазик для ежика, да.
2: Ежиный глаз.
0: А этот чернослив будет носиком. Держи, Надь. Прилепишь?
1: Таким огромным.
0: Получится у тебя приложить? Ну-ка. А так, глазик один.
1: Квадратный.
2: Носик вот такой вот большой получается.
1: Огромный почему?
0: Вот. Такие у него глазища и такой огромный красивый нос. Ты знаешь почему? Потому что он у него очень-очень чувствительный. Ну, все, нравится? Оставляем таким?
1: Да.
0: Теперь мы перейдем к иголкам. Самое интересное. Но для того, чтобы сделать иголки, мы с вами должны почистить и нарезать фрукты. Ну что, теперь у нас все готово, и мы можем с вами собирать иголки. Берем иголки и собираем в таком порядке.
1: Вот так?
0: Нет, не надо ничего, просто держишь иголку, надеваешь на нее яблочко, потом кусочек мандаринки. Слушайте, у нас мандаринки-то целые дольки Надя нарезала, а их надо еще пополам разрезать.
2: Пополам? Хорошо. Угу. Сейчас разрежу.
0: И подай нам, Надюш, по одной половиночке. Ага.
2: Возьмите.
0: Смотрите, надеваем мандаринку.
2: Вот так.
1: Мы однажды
0: потом кусочек банана.
1: Вот, вот. Видно?
0: Здорово. Смотри, Надя, по порядку. Банан теперь.
1: Бананчик.
0: И в конце?
2: Киви.

0: Зелененький киви надеваем.
1: Вот. Красиво.
0: Красота?
1: Да, красота, красота. Да.
0: Ну, и теперь, Надюш, втыкаем эти иголки ежику. Раз.
1: Раз.
0: Оп. А как вы думаете, у иголков только три иголки, у ежика только три иголки?
1: Нет, нет, нет, не.
0: А сколько?
2: У них их куча.
0: Тогда за работу! Вот так вот.
2: Ежик готов.
0: Красота, да и только.
1: Да, да дайте, я сделаю последнюю.
2: И очень вкусно пахнет. Так и все остальные наши блюда.
0: Да. Ну что, догадались, почему наш ежик называется щедрый ежик?
3: Нет.
0: Потому что он готов поделиться со всеми своими вкусными фруктовыми иголками. Угощайтесь. Представляете, сколько еще ребят мы сможем угостить?
3: Очень много.
0: Много? Ну что, пойдем угощать? Делиться
1: да.
0: со всеми?
1: Да.
0: Всего вам доброго, ребята. Пока!
1: Пока!

Знаком ли вам, друзья, такой пищевой продукт, как нут? К примеру, на Востоке блюда из него особенно популярны. А также его включают в рацион питания вегетарианцы, поскольку он вполне заменяет им мясо. А может, вы уже давно являетесь поклонником нута? В любом случае, пополнить знания об этой культуре ни для кого из нас не будет лишним. Мы собрали на эту тему много интересной информации и спешим ею с вами поделиться. Вначале поговорим о том, что собой культура представляет. Нут относится к травянистым растениям семейства бобовых. Растет оно частыми кустиками, высота которых может колебаться от 20 до 70 сантиметров. По мере развития на стеблях появляются короткие вздутые стручки, в которых созревают пригодные для пищи семена. В зависимости от сорта они бывают бежевого, зеленого, коричневого, красного и даже черного цвета. При этом все они имеют маслянистую структуру и своеобразный ореховый привкус. Некогда ученые обнаружили, что по форме горошины чем-то напоминает голову барана и подарили культуре название нут-бараний. Давайте приглядимся. Действительно похожи. Правда, в миниатюрном варианте. Стоит еще сказать, что растения – это достаточно древние. По некоторым историческим данным, люди начали культивировать его более 7 тысячелетий назад. А одними из первопроходцев его выращивания были турки, в связи с чем культура обрела второе название – турецкий горох. Ну а теперь раскроем его полезные свойства. Семена нута служат источником витаминов, необходимых аминокислот и минералов. В отличие от других представителей бобовых, они слывут менее калорийными. В то же время они отлично заряжают организм энергией и действуют на него общеукрепляюще. Разбирая подробнее полезные свойства этого продукта, прежде хочется обратить внимание на входящие в его состав растительные компоненты. Это клетчатка и белок. Оба элемента являются жизненно важными, поскольку контролируют многие процессы, происходящие в организме. Например, клетчатка непосредственно участвует в обмене веществ. Она нормализует деятельность органов пищеварения, корректирует вес и регулирует уровень сахара в крови. Белку же отводится роль строителя. Он формирует новые клетки и укрепляет иммунитет, а также наращивает мышечную массу тела и моделирует его форму. Кроме того, в нуте содержатся калий и магний. Благодаря этим природным минералам продукт благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и кровеносной систем. В частности, вещества повышают эластичность сосудов и стабилизируют артериальное давление. А также продукт насыщен фосфором и кальцием. К примеру, в 100 граммах нута вкупе их масса составляет около 600 миллиграммов. Оба элемента полезны для костной системы. В детском возрасте они формируют ее, а в зрелом укрепляют и защищают от переломов. Давайте теперь посмотрим, что можно приготовить из нута. Зная о пользе этого пищевого продукта, мировые кулинары предлагают сегодня большое разнообразие блюд из него. Ведь семена растения можно варить, жарить и добавлять в выпечку. К примеру, средиземноморские повара готовят из них хумус. Это закуска из нутового пюре, в состав которой обычно входят кунжутная паста, оливковое масло, чеснок, сок лимона и паприка. Сплошные витамины. В Иране и Турции кулинары сушат зерна и обжаривают, таким образом получая лакомство с необыкновенным вкусом, именуемое как леблеби. В египетской кухне традиционным блюдом является кашари. При его приготовлении в большом казане смешиваются нут, рис и макароны. В качестве заправки используется томатный соус, а украшением служат кольца лука, обжаренные в масле. А итальянские и индийские кондитеры перерабатывают зерна в муку, из которой пекут пресные лепешки.

Кстати, в странах-производителях они нередко используются вместо хлеба. И в завершении дадим рекомендации по приготовлению и употреблению продукта. К сожалению, люди зачастую отказываются от нута, считая его трудноперевариваемой пищей. Однако подобного дискомфорта можно избежать, если его правильно приготовить и употребить. Как? Сейчас мы вам расскажем. Перед готовкой сухие зерна следует замочить в воде на 12 часов. Тут ничего не поделаешь, меньше никак. Зато семена в результате станут мягче. После чего варить их нужно около 1,5-2 часов. Готовый нут лучше не запивать водой. А также не следует совмещать его с капустой и фруктами, богатыми пектинами, такими как яблоки и груши. Следующий прием пищи должен произойти не ранее, чем через 4 часа, чтобы бобы смогли хорошо перевариться. При отсутствии проблем со здоровьем нут можно кушать ежедневно. Для восполнения суточной потребности организма в клетчатке и других полезных веществах достаточно съедать его не более 200 граммов. При этом, если вы решили попробовать турецкий горох впервые, начните с 50 граммов порции и понаблюдайте за своим организмом. Если вы не отказываете себе в мясе, его достаточно употреблять 2-3 раза в неделю. При имеющихся серьезных заболеваниях, особенно органов пищеварения, необходима консультация врача. Соблюдая все эти нехитрые рекомендации, друзья, вы сможете избежать нежелательных реакций организма на этот продукт и наверняка полюбите его. И помните, что Бог никогда бы не предложил нам в пищу плоды, не приносящие пользы. Так что смело включайте нут в рацион своего питания и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, и в этой программе мы поделимся с вами информацией, которую вы нигде больше не найдете. Эта программа очень особенная, потому что у нас особенный гость. Я думаю, что вы до конца своей жизни будете дорожить этой информацией, если прислушаетесь к каждому слову на нашей программе. Когда я впервые услышал нашего особенного гостя, я несколько ночей не мог спать, ведь подумать только, Бог сотворил каждого человека, в том числе и меня, и каждого млекопитающегося. Дизайн нашего Творца — очень особенный дар, ведь вся наша система, все наше тело снабжается кровью при любых условиях. Ее в соответствующей степени получает и наш мозг, управляющий различными механизмами всего нашего тела. Каждую секунду нашей жизни наш мозг получает более 100 тысяч сигналов, которые он обрабатывает и распределяет. Поэтому нашему мозгу необходима очень особенная защита, которую Бог и сотворил. Как раз через эту особенную систему сердечно-сосудистого механизма наш мозг и может получать необходимую для него кровь. Ну что ж, некоторые слушатели уже знакомы с нашим сегодняшним гостем, те, которые периодически или регулярно смотрят нас, и они совсем не удивлены, что у нас на программе мой любимый профессор М. И. Кларк, профессор Иллинойского университета. Он преподавал в нем более 35 лет, а уйдя на пенсию, он занялся биомеханикой в университете в Иллинойсе в Чикаго. Все эти годы своей длинной и успешной карьеры он специализировался в области динамики жидкостей и теперь занялся вопросами, которые, по моему мнению, вас очень заинтересуют. Профессор Кларк, как всегда, я очень рад встрече с вами, и вы мой дорогой друг.
1: Я рад, что я опять здесь, Карл.
0: Для нас это большая радость. Во время наших прошлых встреч вы поделились с нами информацией об очень особенном дизайне механизмов, сотворенных Богом. И я думаю, что вы расскажете нам об этом и сегодня.
1: Мне бы хотелось начать с того, что в весеннее время можно найти у меня во дворе.
0: Что же это такое?
1: Это семена клёна. И забавно то, что у меня во дворе нет клёнов. Их нет даже во дворах моих соседей. Правда, один клён растет перед моим домом, но он там в полном тупике. Так как же они попали в мой двор? Ведь если бы они упали с этого клёна прямо вниз, им бы там никогда не вырасти в независимые деревья. Откуда это дерево знает, что его семенам будет удобно расти как раз у меня во дворе, где очень просторно? И в моем огороде я постоянно хожу довольно много саженцев клёна. Ведь большинство лета я выдергиваю их. А причина для этого — очень хорошо продуманный пропеллер.
0: А повторите это еще раз. То есть у этих семян есть очень хорошо продуманный пропеллер. А этот пропеллер, его что, придумал сам клен?
1: Ну, не знаю, где в этом дереве мозг. Но Пейли когда-то говорил, замысел требует Творца. Таким образом, этот Творец просто притаился где-то здесь. Я верю, что сам Бог заложил в это дерево такую нужную информацию.
0: И вы упомянули о весе? Вы сказали о пропеллере?
1: Позвольте мне вам их показать. Я захватил с собой целую горсть. Сами посмотрите, что происходит, когда подбросить их в воздух. А когда подует ветер, их пропеллеры занесут их далеко-далеко. Так они и оказались у меня во дворе. А весь это не как раз столько, что, упав на траву, сразу же готовы прорастать.
0: Таким образом, на протяжении всего лета вы выдергиваете эти саженцы из своего заднего двора, ветер может отнести их на 100 метров от дерева, благодаря этим пропеллерам.
1: Верно.
0: Вполне определенно, что это дело рук Творца. Ведь, как вы уже заметили, и как мы сказали, замысел требует Творца.
1: НАСА были настолько впечатлены, что даже позаимствовали этот дизайн для одной из своих космических исследовательских ракет, назвав ее «Космическое семя НАСА». При этом они упомянули, что эту идею им подсказало семя клёна.
0: Это очень интригующая информация, опять-таки прекрасно подтверждающая дизайн. Я думаю, в этом же плане мы сегодня услышим о своих собственных системах и телах такое, чего даже сами эволюционисты не смогли бы придумать.
1: Это я называю часами Пейли. У него появилась эта идея, когда он споткнулся о камень, спокойно притаившийся в вереске. Он задумался, почему он здесь лежит. А камни, конечно же, разбросаны повсюду. Поэтому ответ был ясен. Затем он спросил себя, а если бы я споткнулся о часы? Можно было бы это так просто объяснить? Нет, нельзя, ведь глядя на эти часы, сразу же скажешь, что кто-то их сотворил. Таким образом, таких же часов Пейли повсюду огромное множество. Просто ищите, и вы найдете в каждом своих дней жизни.
0: А Пейли жил в какое время и где?
1: В начале 18 века в Англии.
0: Чтобы продемонстрировать то, о чем только что говорил профессор Кларк, я покажу вам свои часы, подаренные мне моим другом из Швейцарии. По правде говоря, он сделал их для меня. Это часы-скелет. Наблюдая за тем, как работает их механизм, сразу же скажешь, что все должно быть на своих местах. Как раз этим они и отличаются от простого камня, который можно найти где угодно, хотя они могут быть разными по своей форме. Этот механизм определенно требует дизайнера или творца. Именно это Пейли и имел в виду.
1: А вот вам еще один пример, немного проще. Скажем, если бы вы нашли острие стрелы, вполне вероятно, что вы сразу же знали бы, что его кто-то сделал.
0: Но сегодня вы расскажете нам о том, что намного превышает потенциал дизайна острия стрелы или даже часов, потому что человек сделать бы это не смог. Это под силу только божественному Творцу.
1: И это верно. Давайте-ка начнем из этого слайда. Это рентгеновский снимок сосудов с контрастным веществом. А вот это дуага аорты. А сейчас я буду особенно заинтересован в четырех артериях, ведущих к мозгу, двух сонных артериях и двух фертибос. В сердечно-сосудистой системе существует система приоритета. Она предпочитает циркуляцию сонных артерий. А вот эти сосуды снабжают кровью ваше сердце, самую главную движущуюся силу. Ведь оно перекачивает ее каждую секунду вашей 70 или 80-летней, как мы надеемся, жизни. А вот почему это приоритетная система. К ней также относится и наш мозг, который обеспечит кровью вот эти четыре сосуда. Но сначала давайте начнем с самого простого. Предположим, что у нас четыре дольки мозга, а вот это четыре сосуда снабжения. Я просто подсоединю каждого из них к этим долькам. Мозг намного сложнее, но это даст вам кое-какое представление о том, что я собираюсь показать. Итак, эта система прерывается только в случаях стресса. А что же тогда происходит? Давайте-ка перекроем вот эту артерию. А сонная артерия у вас на шее, и вы можете ее почувствовать. При несчастных случаях она легко перекрывается. И как же тогда это отражается на этой простой системе? И ведь тогда к этой дольке мозга не будет поступать ни кровь, ни кислород. Как раз поэтому всего лишь за несколько минут человек и может стать неполноценным. И мы не можем справиться с недостатком кислорода в наших мозговых клетках. Таким образом, хотя перед стрессом эта простая система работала без проблем,

0: Теперь, как оказалось, все в ней замерло. А у нас появилась идея о том, как избавиться от подобной проблемы. Вот этот дизайн, как я верю, был сотворен высшей силой, которую я называю Богом. И я не стыжусь признаться в своей вере в то, что вся эта система сотворена Богом. Итак, у нас по-прежнему осталось 4 главных сосуда снабжения. Но теперь вместо того, чтобы направляться прямо к долькам мозга, они сталкиваются вот с этим циклом артерий. И в 1664 году он был назван циклом Уиллиса. Таким образом, сосуды, войдя в эту артерию, просто снабжают кровью и много других. А если мы опять переградим одну из этих сонных артерий, что же тогда произойдет? Практически ничего. Получится почти такое же снабжение кровью, как и раньше. Самым критическим является то, что количество крови, попадающей в артерию, зависит от размера этой артерии. Градиент давления ускоряет и кровь, и противодействие в периферии. Но с перекрытием вот этого сосуда противодействие периферии многого не изменяет.
1: Давайте убедимся в том, что наши зрители это понимают. То есть в предыдущем слайде вы показали, что после несчастного случая, когда перекрывается сонная артерия, мозговая секция лишается кислорода и крови. Но благодаря системе, цикле Уиллиса, даже после такого несчастного случая, который со всеми может произойти, кровь по-прежнему снабжает весь мозг, потому что она перераспределена этой системой.
0: И это правильно. А ведь это происходит не только с перекрытием сонной артерии на шее. В результате приступов, которые происходят довольно часто, может перекрыться любая артерия. Очень многие заинтересованы в этом вопросе. Ведь если достаточно быстро это исправить, многие смогут выжить.
1: Позвольте мне подчеркнуть для наших зрителей что-то очень важное. Наш сегодняшний гость не случайный ученый. На протяжении многих лет он проводил исследования в университете Иллинойса, специализируясь на механике жидкостей. Как ученый, он вместе со своими коллегами разработал целую систему, и он в ней главная движущая сила. При помощи этой системы наши врачи, используя компьютеры, могут полностью проанализировать как циркуляцию, так и давление крови пациента. При помощи этой системы можно определить возможность приступа и даже его время и место. И этот ученый — гений всей этой разработки. Вот почему это необыкновенно важная информация для вас и вашей семьи. Ведь подобная медицина — это последняя разработка. К тому же он также изобрел целую систему для анализа мозга, благодаря которой можно проанализировать специфические особенности данного пациента. При помощи компьютерных сигнальных приборов неврологи, неврофизики и нейрохирурги могут заранее подготовиться к операции, обсудив каждую деталь, каждый разрез и каждый шов. Они более точно могут предвидеть результаты операции, результаты своей работы. И я очень горжусь вашей работой и вашей смиренностью. Благословит вас Бог за то, что вы его представляете.
0: Бог удивительно сотворил этот мозг, и всю славу я отдаю Ему.
1: Вы рады? Продолжайте, пожалуйста.
0: Ты хочешь продолжить?
1: Да, да.
0: Вот это более реалистическая концепция того, что с собой представляют артерии мозга. Это сосуды сердцевины. На этом плакате я устранил анастомозис. Это сочленение приводится в действие только тогда, когда система разбалансирована. Например, я разделил артерию вассолар на две части, правую и левую. В них уже нет вот этого анастомоси. Здесь я уже избавился от передней связи, а также от некоторой и внутренней.

0: В общем, это похоже на схему мозга, которую мы уже сегодня рассматривали. Если мы отрежем один из этих сосудов, мы устраним весь мозговой регион. Точно так, как я продемонстрировал вот здесь, где не было одной большой его доли. Если мы преградим вот этот сосуд, как средняя, так и передняя часть мозга будет отсутствовать. Так как в какой же мы ситуации с этим мозгом? Все эти анастомоses я выделил красным. Итак, у нас осталась единственная вассалар и передняя связь. Оба этих плаката взаимосвязаны. Это очень важные артерии, как для передней, так и задней циркуляции мозга. А вот вам еще несколько анастомоses, оталмикс и другие второстепенные артерии. Но вот эти самые главные, а вот это еще одна из них. А вот это анастомоses, которая рядом также относится к главным сосудам. Это система, позволяющая крови другими путями достичь разных долей нашего мозга. Мне лично недостает вот этой задней связи. Когда примерно год назад мне показали это на рентгеновском снимке, я не очень разволновался. А почему? Потому что анализировал всю эту систему, начиная с 1960 года. И я знаю, что если даже одна из этих связей отпадет, мы по-прежнему сможем подкреплять свой мозг каким-то другим обходным путем. Мы еще называем их параллельными, потому что они также эффективны для функционирования нашего мозга. И Карл упомянул, что при помощи наших специальных современных компьютеров мы учитываем особенности каждого своего пациента. А рентген помогает нам определить специфический поток Левина, магнитное изображение в специфических формах, также может определить степень потока внутри нашего мозга, без какого-либо проникновения в него. Таким образом, мы находим средний сосуд мозга, а при помощи вот этих пытаемся удовлетворить весь поток вместе с остальной системой. И в этом секторе мозга мы также можем определить и противодействие. А для пациента это чрезвычайно важно.
1: Это очень важная и интригующая информация. Ведь подумать только, если даже что-то и отсутствует в этой области, у нас есть возможность по-прежнему обеспечивать свой мозг всем необходимым. Я не думаю, что вы возразите, если я скажу нашим зрителям, что вам 78 лет, и всего лишь несколько недель назад вы впервые стали дедушкой. Да, мне нравится, что вы улыбаетесь. Я думаю, что, возможно, физически вы не такие быстрые, как когда-то, но зато умственная работа и сообразительность осталась такой же сильной, как и в 82-м году, когда я впервые с вами познакомился.
0: Я пытаюсь ее поддерживать своей занятостью, ведь очень многие умирают вскоре после того, как прекращают думать.
1: Ну что ж, не так уж давно он сказал мне, что ушел на пенсию, а на протяжении определенного времени он уже побочно занимался некоторыми проектами. Давайте рассмотрим, что наш божественный Творец предназначил для каждого из нас.
0: Я уже показал вам эскизы, а вот это реально фотография нашего мозга. И на ней представлен вот это кольцо Уиллиса.
1: А где именно находится кольцо Уиллиса?
0: Прямо перед нашим ртом. Эти артерии Партибо прямо переплетены со спинным хребтом. А вот эти оба сосуда — сонные артерии. Они подходят сюда под правым углом. Как раз они и находятся у нас на шее. А вот это задний конец кольца. Вот это передний. А вот этот средний, один из главных сосудов. Как раз он обеспечивает большую часть нашего мозга. А вот эти маленькие сосудики — это две задних связки, левая и правая. И когда ты молод и очень подвижен, они вообще ничего не делают. Но при несчастном случае или еще каких-то изменениях они раскрываются.

0: и переносит довольно много крови. А вот это, вот модель компьютера, которую мы на самом деле используем в своих анализах. Мы анализируем 108 сосудов, начиная с части какой-то другой части этой системы, потому что я верю, что сердечно-сосудистая система — это именно система, в которой каждая часть зависит от другой. А в этой области дуга аорты разворачивается и опускается вниз. Здесь мы видим разветвление мозговых сосудов. Все они как раз в этой области. Вот в этом месте кровь чувствует сопротивление, поэтому избирает другой, более свободный путь, избегая некоторые из этих частей. А в кольце Виллоса может это исправить. Как раз он и завершает снабжение мозга. Я проанализировал эту простую систему при двух закупорках средней сонной артерии. В этом голубом сосуде они обе с той же стороны. Но это приводит к очень критическому положению. Снижается поток как в передней, так и в средней части мозга. И примерно это снижает поток на 12%. А если эти закупорки с обратной стороны, их эффект едва ощутим. Как раз в этом и сила кольца распределения.
1: Как показали ваши опыты, это почти не отразилось на общем распределении крови в мозге.
0: Например, проводились операции, избавляющие от аневризма. Но нужно же перекрыть вот этот сосуд. Чтобы продемонстрировать, как это действительно происходит на пациенте, используем вот этот шар, перекрыв его вот здесь. Мы также всегда пытаемся заранее проанализировать подобную ситуацию и у себя на компьютере. Ведь от этого никто не умирает, чего нельзя сказать о настоящих операциях. А при мозговой циркуляции, которую очень легко подвергнуть риску, иногда оперирующим нейрохирургам просто необходимо обойти эту закупорку в мозге. И мы очень часто слышим о сердечных коллатеральных путях, но и нейрохирургам приходится иногда прямо выдалбивать дыру в скальпе, чтобы найти и изолировать эту скальповую артерию. Затем под микроскопом они подводят ее к вот этому сосуду. Это также одна из артерий мозга. Тогда снабжение в мозг будет попадать из лицевого скальпа. Для множества людей это очень важная операция. Но это еще не все. Этот нейрохирург нашел разветвляющуюся скальповую артерию. Конечно же, он ее обошел. Таким образом, можно немного больше обеспечить мозг кровью. Но это не очень хороший выбор.
1: Но ничто не сравнится с изначальным дизайном. Профессор Кларк, как вы думаете, подобная система могла бы развиться сама по себе эволюционным путем? Другими словами, просто случайно появиться без божественного дизайна, без участия Творца?
0: Не очень трудно представить, что что-либо подобное могло бы произойти случайно. Это прекрасный пример жидкостной механики. Я действительно считаю его удивительным. Очень многие мои коллеги, с которыми я работал в этой области, также с этим согласны.
1: Итак, вы нам говорите, что Божественный Творец сотворил все это. А какому Творцу вы лично поклоняетесь? В кого верите?
0: Я поклоняюсь Иисусу Христу. Он Творец. Как раз перед Ним в будущем и преклонится каждое колено. Я готов преклониться перед Ним прямо сейчас.
1: Здорово. Итак, сегодня ваша жизнь обогатилась информацией не просто великолепного исследователя, но и мастера.

0: искусства. И я знаю этого человека с 1982 года. Спектр его работы охватывает динамику жидкости во многих областях, в том числе, включая всемирный потоп времен Ноя. Он лидирующий эксперт в вопросах механизма осадочных отложений. Исследуя ископаемые живых систем, он доказал, что они очень быстро превратились в окаменелости. К тому же он также исследовал сердечно-сосудистую систему, объясняя ее чудотворность как совершенное чудо, происходящее при рождении человека. Ведь при рождении, в тот момент, закрывается один клапан, и все это благодаря динамике жидкостей.
1: Это даже более того. Закрытие артерии без выводного протока требует довольно большого увеличения запаса кислорода в крови. И все это для того, чтобы закрыть один маленький сосуд.
0: Как раз это и происходит в тот момент, когда нас, новорожденных, хлебком по заднему месту заставляют вдохнуть первый вдох и взять в себя кислород.

огонь, обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

Исход, 4 глава, с 1 стиха. «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, «Не явился тебе Господь»?» И сказал ему Господь, «Что это у тебя в руке?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Хорошо ли вы понимаете эту часть стиха? Мне нравится. «Побежал от него, и сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и стал змей жезлом в руке его». Здесь я остановлюсь. Я хочу поговорить с вами на тему сверхъестественного. Мы живем в мире, где есть интерес к сверхъестественному, интерес к духовному. Это не всегда святое, но духовное. Кажется, что фильмы, книги, как никогда раньше, стараются восполнить этот существующий голод. Удивительно, что церковь во многом остается холодной, мертвой, скучной и сухой. Она не говорит о сверхъестественной силе, не упоминает о силе Святого Духа, тогда как мир желает сверхъестественной силы. Я вижу три момента в истории Моисея, которые хотел бы подчеркнуть. Библия говорит, что Бог сказал Моисею, «После 40 лет жизни в пустыне я вновь готов использовать тебя». Бог говорил это из горящего куста, сказав, «Я хочу, чтобы ты пошел к фараону и сказал ему отпустить мой народ». Через 450 лет рабства Бог говорит, «Ты тот человек, которым я воспользуюсь, чтобы освободить мой народ». Моисей ответил, «Господи, как они поверят мне? Почему они согласятся с тем, что ты послал меня?» И Бог задает ему вопрос, «Что у тебя в руке?» Он ответил, «У меня нет ничего, кроме жезла». Бог сказал, «Брось его». Библия говорит, что палка превратилась в змею. Бог сказал, «Я использую то, что я уже дал тебе. Я хочу, чтобы ты бросил жезл». И он превратился в змея. Затем Библия говорит, что Моисей побежал от него. Он бежал от змея, то есть бежал от своего призвания. Кто-то из вас замаскировал свое призвание. Вы стараетесь прикрыть его и убежать от призвания, но Бог не позволит вам этого сделать. Пришло время бежать к призванию. Бог обратился к Моисею и сказал, «Теперь возьми змея за хвост». Это интересно. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты взял змея за хвост». Я не змеелов, но если бы я решил взять змею в руки, то не стал бы брать ее за хвост. Я смотрел по телевизору передачи «National Geographic». Там говорили, что змею надо брать за голову, потому что если взять ее за хвост, то она может развернуться и ужалить. И вот что Бог говорит Моисею. «Раз я буду тебя использовать, то ты должен противостать своим страхам. Ты должен побороть страх». Потому что основной способ дьявола в попытке не дать Богу использовать вас, это вселить в вас страх. И Бог говорит, «Я смогу использовать тебя, если номер один, ты преодолеешь свой страх, посмотришь в лицо своему страху». Эта палка выглядела обычной, такой ординарной, но когда он выпустил ее, она стала сверхъестественной. Думаю, я догадываюсь, почему Моисей заикался. Когда мы впервые читаем о Моисее, то Библия говорит, что он был красноречивым, сильным в словах и речи. Но потом мы читаем, что он заикался. Хотите знать, как появилось это заикание? Это мое предположение. Когда Бог сказал «возьми его», Моисей ответил «что?» Так все и началось. Даже если вы больше ничего не запомните, то ради этого уже можно было бы прийти сегодня в церковь. Бог сказал «брось его, а потом возьми его». И змей снова превратился в посох.

Все опять стало прежним. Потому что Богу нужно только то, что Он уже дал вам. Иногда Богу нужна просто палка. Когда Моисей стоял у Красного моря, Бог сказал, «Тебе нужна только твоя палка. Держи свой жезл, и я разделю Красное море, чтобы вы перешли его по суху». Когда израильтяне были у горьких вод Меривы, они умирали от жажды, им было нечего пить в пустыне. Бог сказал, «Возьми палку и брось ее в воду». И эта палка превратила горькую воду в сладкую, и народ смог пить. Потому что иногда все, что нужно Богу, это обычная палка. Когда вдова умирала от голода и собиралась приготовить свой последний обед, Библия говорит, что возле ее дома оказался пророк. Обратите внимание, что она делала. Она собирала палки, чтобы разжечь огонь и в последний раз поесть. Но иногда для чуда Богу нужна просто палка. Когда топор соскочил с рукояти и упал в реку Иордан, сыны пророков не могли продолжать свое строительство. И пророк сказал, «Возьмите палку с дерева, оторвите щепку и бросьте в воду». И когда они бросили щепку в воду, то топор всплыл. Железный топор всплыл. Он стал плавать от этой щепки. Потому что когда Бог хочет сотворить чудо, то иногда ему нужна палка. Когда Бог хотел доказать островитянам, что он Бог, он сказал, «Павел, я хочу, чтобы ты набрал палок и развел костер». А я дам этим людям понять, что я Бог. Когда Бог решил искупить мир от греха, Он позволил своему Сыну умереть на Голгофе на двух палках, потому что иногда все, что нужно Богу, это палка. Вот почему Библия говорит, «Друг любит во всякое время». И бывает друг ближе, чем брат. Иногда Богу нужна обычная палка. Мы думаем, чтобы творить сверхъестественное, нам нужно быть какими-то особенными, могущественными и супердуховными. Но Бог ищет не этого, Он ищет палку, Он ищет обычные вещи. Ему нужно как раз то, что вы можете Ему предложить. Заметьте, Бог не спросил, что у тебя в голове, потому что чудо, которого Бог ждет от вас, не зависит от вашего интеллекта. Бог не спросил, что у тебя на устах, потому что чудо, которого Бог ждет от вас, не зависит от вашего словарного запаса. Он спросил, что у тебя есть? Что я уже дал тебе? Вам не нужно делать чудо тем, чего у вас нет. Бог будет использовать то, что Он уже дал вам. Обычный посох. Перестаньте думать, что вы не подходите. Перестаньте думать, что у вас ничего не получится, что вы такой маленький, а дело слишком большое. Перестаньте думать, что Бог не может вас использовать, не может вас благословить. Чаще всего Бог использует обычную палку. Он говорит, «Дай мне то, что у тебя есть». Так важно, чтобы вы это поняли. Пока Моисей не взял то, что у него было, и не выпустил из своих рук, оно не стало сверхъестественным. Пока его руки держали посох, он не был сверхъестественным. Но когда Моисей отдал посох в руки Божьи, внезапно он стал сверхъестественным. Бог говорит, «Отдай мне то, что я уже дал тебе. Убери от этого свои руки, потому что я хочу сделать сверхъестественное. Я не хочу, чтобы на этом были ваши руки. На этом будет моя рука». Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Точно так же, как Бог использовал Моисея, Он будет использовать и вас. Просто отдайте Ему то, что Он уже дал вам. И это важный момент, который я хочу отметить. Если бы Моисей не прошел через пустыню, он не получил бы этот жезл. Он должен был пройти через пустыню, и именно в пустыне он взял эту палку. Там в его руках оказался посох. Я хочу, чтобы вы поняли, часто, проходя период,

которую мы называем пустыня, мы сдаемся, мы все бросаем и теряем то, что Бог хочет вложить в наши руки. Но именно когда мы переживаем трудности, Бог вкладывает в наши руки то, что Он будет

не получил этот посох. Когда мы проходим пустыню, проходим засуху и не сдаемся, каждый раз Бог будет использовать эти трудности, эту пустыню, чтобы вложить в наши руки то, что Он будет использовать позже для Своей славы. Но это приобретается не на вершинах, а в пустыне. А вот теперь, после того, как ты побывал в пустыне, потренировался здесь, то самое время идти к фараону. И когда он спросит, откуда мне знать, что тебя послал Бог, сделай так, как ты тренировался тут, брось свою палку, и она превратится в змея. Ты готов? Моисей идет, и фараон говорит, «Я не верю, что Бог послал тебя. Докажи». И он говорит, «Видишь палку?» Он бросает ее, и она превращается в змея. Моисей думает, что фараон будет впечатлен, и я практически вижу, как он думает, «Ага». А фараон зевает и говорит, «Приведите сюда моих волхвов». Библия говорит, что пришли волхвы со своими волхвованиями. Это слово означает «огонь». Они не были пророками, они были магами. Маг — это тот, кто обманывает. Они не могут творить сверхъестественное, но могут вас обмануть. Они не могут вытащить кролика из ниоткуда, но могут использовать ловкость рук, чтобы заставить вас поверить, что кролик в шляпе появился из ниоткуда. Маг использует трюки и фокусы. Библия точно не говорит, но я где-то читал, что палка и змеи у волхвов были в какой-то как бы упаковке, которая выглядела как палки, и они их бросили. Но раз говорится «волхвование», то там был огонь, дым, был туман и ловкость рук. И оказалось, что они сотворили такое же чудо, что и Моисей. Но Бог говорит «Смотри на змея, Моисей». И вот змей Моисея начал поглощать других змей. Он начал поглощать этих ложных змеев. И когда он их поглощал, то они извивались, но в конце остался лишь один змей, Моисея. Один змей в начале и один змей в конце. Началось с одного Господа и завершится одним Господом. И Иисус поглотит Магомеда. Он поглотит ложное учение. Он поглотит доктрины. Он поглотит Будду. Он поглотит ложь гуманизма. Все началось с одного Господа и завершится одним Господом. Он царь царей. Он царственный змей. Он Господь Господ. Он пожрет всех ложных змеев. Давайте воздадим Ему хвалу. Если вы верите, что наш Бог могущественнее, наш Бог больше, наш Бог сильнее. Остался лишь один змей. Мы любим это. Как вы думаете? Моисею, наверное, было весело. Огромная платформа перед всем Египтом. Он бросает посох на пол, и палка превращается в змея, который поглощает всех ложных змеев. Это было восхитительно. Потом Бог говорит, теперь возьми его за хвост, и он снова превратится в палку. Мы любим, когда Бог делает в нас что-то могущественное. Что-то сверхъестественное. Когда Он ставит нас на платформу, когда сильно использует и делает что-то сверх. Бог дает нам сверхъестественный успех, сверхъестественную победу и сверхъестественные результаты. Это так чудесно и прекрасно. Самая прекрасная часть чуда была не тогда, когда палка превратилась в змея. По-моему, самая прекрасная часть чуда была тогда, когда змей снова превратился в палку. Сверхъестественное снова стало обычным, нормальным, ординарным. Как бы говоря, я этого не заслуживаю.
Ведь главное не змей, извивающийся на полу. В центре могучий Бог, который может взять что-то простое, обычное, ординарное,

сверхъестественное и превратить это в сверхъестественное. У меня вопрос, может ли Бог взять то, что есть у вас, ваш талант, ваш дар, и дать вам платформу, чтобы бросить вас на пол и сверхъестественно использовать вас? Вам может казаться, что вы должны жить вот там, всегда там находиться. Но настоящее, сверхъестественное происходит, когда вы выходите и возвращаетесь в нормальное, естественное состояние. Вы можете петь соло, но когда вы уже не поете, потом, будьте тоже верны. Вы можете проповедовать Евангелие, можете построить бизнес и иметь сверхъестественный успех, но когда этого не происходит, когда вы не в офисе и вас не называют сэр, можете ли вы прийти домой и быть обычным папой и мужем, быть семьей? Мы думаем, что чудо — это самое важное, но это всего малая часть. Причина, почему Бог не делает больше змей, сенсационно. Палка — это скучно. Палка — это обычно. Палка — это нормально. Я подумал, может принести палку и настоящую змею? Я задумался об этом. Но я не сделал этого, потому что я не могу. Я хотел, и я подумал. Кого бы мне взять, чтобы он встал здесь и взял змею? Я попросил список неплательщиков десятины. Их оказалось так много, что я не смог выбрать ни одного. Так что вам придется самим представить, что я держу палку, и у меня настоящая змея. Так часто мы ждем чуда, но настоящее чудо, когда Бог может могущественно вас использовать, дать вам удивительный успех и благословение на огромной платформе среди толпы египтян, но потом вы уходите с конференции, с большой сцены, и вы обычный, нормальный человек. Боже, я ценю все это. Я хочу быть верным в Твоей руке. И тогда, когда у меня змей и много внимания, и когда я работаю на парковке, приветствую людей или пою в хоре, а не в группе прославления. На самом деле, это не важно. Я думаю о своей жизни. Бывает, что я проповедую, а иногда Бог использует меня, чтобы проповедовать на конференции или каком-то подобном мероприятии. Он ведет меня и дает мне сцену. Но я скажу, что это не то, чего ищет Бог в первую очередь. Люди могут совершать такие дела, но потом Бог говорит, «Теперь я хочу от тебя». Самое сверхъестественное, что вы можете сделать, это оставаться естественным. Чтобы то, что Бог использует вас, не вскружило вам голову. То, что Он использует вас, не изменило вас. Я начинал с простой палки, был никем, пока Бог не прикоснулся ко мне. Даже когда Бог использует меня, я по-прежнему никто. Без Его прикосновения я ординарность. Так что не хвалите меня, достойный агнец. Не хвалите меня. Воздайте Богу всю славу. Вот чего Он ждет. У нас будет больше чудес, если Бог найдет больше палок. Мы просим, Боже, используй меня. И этим мы имеем в виду, брось меня на пол перед многими людьми. Используй меня перед всеми этими людьми. Я буду извиваться, творить что-то сверхъестественное. И все будут говорить, вот это да. А Бог спрашивает, останешься ли ты верным, когда все закончится? Жизнь — это разные периоды. Господь сказал мне передать вам, что Он следит за вашим преобразованием. Сможете ли вы смирить себя, если останетесь обычным человеком? Сможете ли сказать, «Боже, это удивительно, но я все равно такой же. Я не потерял того, кто я. Я знаю, кто я. Я ничего не значу без тебя. И это не просто слова. Это в моем сердце». И Бог говорит, «Надо же, я должен снова взять эту палку». Бам! А потом Он говорит, «Возвращайся, воздай мне славу». Бам! И возвращайся.
Бог может дать вам дом? Бог может вас благословить? Может ли Он доверить вам сверхъестественный успех? Я почти закончил. В Марка 16 Библия говорит, «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». Змея в дни Моисея представляла собой сверхъестественную силу Божию, и когда он поднял змея, тот не ужалил его. Может ли Бог использовать вас, чтобы творить сверхъестественное, и чтобы это не повредило вам? Я видел, как Бог использовал людей. Они творили сверхъестественные дела. У них был успех, сверхъестественные победы, но они не научились воздавать славу Богу. Эти люди были в два раза лучше, когда у них было в два раза меньше. Может ли Бог использовать вас, чтобы творить сверхъестественное, и чтобы это не повредило вам? Можете ли вы взять змея, чтобы он не ужалил вас? Если Бог сделает что-то большое, сверхъестественно откроет двери, благословит вас больше, чем вы могли бы себе представить, сможете ли вы оставаться тем, кто вы есть? В заключение я скажу следующее. Может ли Бог использовать вас? Справитесь ли вы с этим? Можно ли Богу использовать вас сверхъестественно? Можно ли благословить вас? Я чувствую, что должен сказать, что Бог хочет сверхъестественно благословить людей этой церкви сверхъестественно. Все скажите сверхъестественный успех. Пусть это не изменит вас. Я начинал с палки, потом пришло сверхъестественное, и я возвращаюсь в палку. Если Бог найдет в вас смирение, Он будет использовать вас снова и снова. Он пройдет мимо многих звезд и скажет, «А вот это отношение мне нравится». Бум. А потом вы возвращаетесь и воздаете Ему всю славу и хвалу. Я хочу, чтобы вы сказали три слова. «Боже, используй меня». Скажите еще раз, «Боже, используй меня». Еще раз, «Боже, используй меня». Когда я буду творить сверхъестественное и получу сверхъестественные возможности, то это не погубит меня и не навредит мне. У меня были сверхъестественные возможности, и это не повредило мне, как я считаю. Бог хочет дать вам сверхъестественные возможности, но вот вопрос, сможете ли вы с ними справиться? Устоите ли в благословении? Останетесь ли тем, кем Он вас создал, кем призвал верным человеком в Его руке? И когда эти дни пройдут, когда телефон перестанет звонить, когда уже не будет приглашений, когда возможности и бизнес начнут останавливаться, все нормально. Я в порядке. Могу жить и в изобилии, и в недостатке. Неважно. Господь, ведь дело не в этом. Главное, это Ты. Пока я в Твоей руке, в Твоем присутствии, я буду простой палкой. Все, что нужно Богу, это палка. Посмотрите на меня. Сегодня я делаю большой призыв к алтарю. Всем тем, кто слушает меня и кто говорит, «Я хочу, чтобы Бог использовал меня». Это очень важный призыв. «Я хочу, чтобы Бог использовал меня». Вставайте со своих мест и встаньте здесь как можно ближе. Что бы это ни было, большое или маленькое, в свете прожекторов или за сценой, змей это или палка, я готов. Я просто хочу, чтобы Бог использовал меня. Пусть все, кто говорит, я хочу, чтобы Бог использовал меня, подойдут как можно ближе, как можно ближе. Пастор, это ненормально, это большая церковь, и люди не могут подойти ближе. Те, кто хочет, смогут. Потому что это важно. В этом и есть жизнь. Боже, используй меня. Поднимите руки все. То, что я вижу, так прекрасно. Начинайте молиться. Говорите, «Господь, я Твой, я Твой.
В любой период жизни я твой. Моя цель — небольшая сцена. Моя цель — оставаться верным в твоей руке. Господь, я не пытаюсь стать кем-то великим. Я просто хочу быть сосудом.

0: как находить свои творческие таланты и как находить источники вдохновения для того, чтобы реализовывать свои творческие идеи в жизни. Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И в рамках цикла наших передач на тему «Путь к самореализации» мы сегодня поговорим о такой важной теме, как творчество.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И, наверное, это будет мой такой первый вопрос к вам. А как вы понимаете, что такое вот творческая самореализация?
2: Я думаю, что это некий процесс, в ходе которого человек использует свои творческие способности для того, чтобы выразить в чем-либо. Это могут быть идеи, это могут быть нематериальные какие-то вещи или даже просто сортирование чего-либо, но что помогает ему уникально как-то себя выразить, в ходе которого что-то такое личное создается, уникальное.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Но у меня почему-то это ассоциируется больше с отдыхом, когда человек во время отдыха что-то творит для души. Хотя я глубоко понимаю, что творческая самореализация, она и в обычных, и в бытовых каких-то вопросах может быть, и в работе человек, как сказать, нестандартно. Ну вот, например, есть технари, а есть там гуманитарии, да, это больше так. А есть вот люди, расположенные вот к творчеству, да. Наверное, когда написано, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, а Бог творец, где-то здесь вот этот корень, он общий, да, человек что-то делает, и он вот в этом делании, он как Бог, немножечко на него похож.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Важный момент – это что у творческой самореализации есть какой-то продукт, ну, есть какой-то результат. То есть это либо знание, либо какой-то навык, либо какое-то умение, которое можно продемонстрировать, да, и которое будет иметь эстетическое значение. То есть это не прикладное что-то там, что в быту используется, а вот именно творчество, мне кажется, основной элемент – это именно эстетическое наполнение, которое вдохновляет самого человека, который занимается этим творчеством и приносит какое-то удовольствие для окружающих.
1: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз «Счастье – это просто».
0: А вот каждому человеку важно, что ли, самореализовываться в творчестве. Потому что, когда мы говорим о творчестве, ощущение все-таки, что творчество – это про какое-то искусство. Угу. Да? Согласитесь, это вот сразу в голове у каждого свои ассоциации. Там картины, музыка, вот что такое, литература. Ну вот как-то в эту сторону. Или все-таки творчество охватывает намного больше и шире сфер нашей жизни и может быть более приземленным, чем...
2: Я думаю, что творчество действительно можно шире посмотреть, потому что я встречала людей, которые очень аккуратно любят все упаковать, вот любят на полочках сделать порядок, и они это делают творчески. Они от этого испытывают удовлетворение. И это тоже результат, о котором говорила Айгуль. И упорядочивание, оно не относится к сфере спел, сыграл, стишок прочитал, но оно тоже приносит удовлетворение, это тоже какая-то красота, эстетика, и поэтому я считаю, что это гораздо шире, чем просто какие-то, связанные с искусством навыки.
3: Вот строитель строит дом, да? И каждый

0: Да и
1: очень
0: каждый
1: точно, ровно выверен.
0: получается все равно немножечко индивидуально. Это же тоже он творит. Это же тоже творчество, получает удовлетворение. Было пусто. Теперь раз люди делают ремонт, а даже самые программисты или еще, они тоже творят, хотя там чистая техника, да, там, но это получается эти коды, и все получается новые программы, и оно тоже имеет, как сказать, вот о чем я ему сказала, продукт в итоге.
2: Да.
1: Есть же еще такое понятие, как творческое мышление. То есть, и как говорят психологи, что те люди, которые пользуются своим творческим мышлением в любой деятельности, они получают лучшие результаты. Потому что есть два типа мышления. Да? Первое мышление – это такое системное, алгоритмическое, когда тебе задали какой-то скрипт, и ты по скрипту двигаешься. Но, как показывает практика, наша действительность, она настолько непредсказуема, что те, которые работают по скрипту, они не получают хороших результатов. А те же люди, которые на основании скрипта могут добавить какие-то элементы творческие, они получают лучшие результаты, добиваются больших высот в своей профессии, в любой деятельности. Техническое это, там, связанное с искусством, связанное с общением. Даже общение, оно тоже может быть творческим. То, как человек себя проявляет, то, как он умеет слушать, это тоже творчество. И поэтому мне кажется, что мы не можем конкретно обозначить творчество только сферу искусства. Это она абсолютно проникает во все сферы нашей жизни.
2: Это очень близко с темой креативного мышления.
1: Да?
2: Потому что все-таки, когда люди привыкают работать по определенному шаблону, получается, что нет какого-то прогресса, что ли, да? Вот нет развития. Как только появляется вот это творческое мышление, к чему-то стандартному что-то добавили. Да.
1: И появляется что-то новое.
2: И что-то новое возникает.
1: Тут, кстати, точно. Знаешь, вот мне кажется, в этом смысле вообще любое развитие, любая такая эволюция, да, она как раз-таки является результатом творчества. Потому что, если бы, представляете, любой ученик всего лишь повторял бы своего учителя, то это было бы стагнация, да, никакая сфера деятельности не происходила бы. Именно благодаря творчеству, благодаря креативу мы и получаем развитие.
2: А как думаете тогда, как вот развивать, что ли, это творческое мышление, раз это важно? Мы об этом заговорили. Можно же его все-таки развивать? Я думаю, что кому-то это, что называется, с рождения, да, вот он очень творческий, а кому-то сложнее. Но наверняка это можно развивать, как и любое вообще мышление, да, как способность определенную. То же самое, если там математику. Мы же можем ее развивать, математическое мышление. Да, может, мы не достигнем математических высот, но все-таки разовьем.
3: Мне кажется, для начала нужно посмотреть просто шире за рамки обычного. Иногда люди думают, ну, я петь не умею, с языками у меня тоже как-то не очень, я не творческий. И вот посмотреть шире за рамки своих представлений о том, что такое творчество, что вполне возможно, мое творчество, оно другое, это какой-то некий шаг, попробовать посмотреть с нового ракурса, а что я могу. И, конечно, пробовать в разных сферах, прислушиваясь к себе, как мне вот в этом деле, в том, что я делаю.
1: Мне кажется, тут еще важный момент, что такое творческое мышление, это ведь способность создавать новое. У нашего мозга тоже есть эта способность создавать новые нейронные связи, но для этого, как сказала Маша, нужно выходить за шаблоны. То есть банально ходить по другой дороге на работу, замечать какие-то нюансы, на которые ты раньше внимания не обращал, обращать внимание, там, не знаю, на новые цвета, которые появляются с каждым сезоном, да, там, наблюдать за облаками. Вот эта вот детская история, наблюдательность, да, и способность создавать что-то новое на основе привычного, это и есть творчество. Слушать мелодию и попробовать разделить ее на составляющие инструментальные, да, вот услышать только, как звучат там ударные, услышать, как звучит скрипка. В общении с человеком не только слушать, что он говорит, но наблюдать за его реакциями, наблюдать за его положением тела. И вот эти вот мелкие детали, собираясь вместе, формируют новые нейронные связи и дают вам возможность проявить творчество.
2: Формирование новых нейронных связей получается.
1: Да,
2: да, для меня вот тоже как метод вот развития творческого мышления или креативного мышления, сюда можно добавить, это когда ты уже привык принимать решение вот в этой ситуации вот так, а ты так сам себя заставляешь. Ну, это же легко принять решение. Уже привык вот по этой нейронной связи раз и вот так сделать. А потом думаешь, так, стоп, но ты же всегда так делаешь. А можно ли по-другому что-то сделать? И тут ты начинаешь выходить из зоны комфорта.
1: Да.
2: И начинаешь уже, вроде можно было по проторенной дорожке, начинаешь что-то додумывать. И иногда ведь возникают интересные новые подходы.
0: Но все равно же говорят, вот это вот творческий человек. Значит, он больше расположен к каким-то вот таким вот вещам. Вот Айгуль, который сказал, даже вот элементарное созерцание там, или вычленение там каких-то деталей, да. Вот, поэтому мы, да, правильно, творчество может проявляться в разных сферах, и с чем мы не ассоциируем творчество. Но все-таки бывают особо творческие люди. Может быть, это отчасти дар, которым Бог наделяет человека. Да, это вот мы же говорили о предназначении, да, и вот быть творческим человеком — это вот твое особое предназначение. Можно я прочитаю текст один? Он необычный, может показаться, да? Вот, но смотрите, какая тут мысль. «Сказал Моисей сынам Израилю: смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина». И вот дальше написано: «И исполнил его Духом Божиим». Чаще всего, когда мы говорим «исполнил Духом Божиим», чаще всего на ассоциации какие?
1: Что он будет?
0: Проповедовать, там, чему-то учить. А вот что написано: «Исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведьм и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания, резать дерево, делать всякую художественную работу». Духом Божьим наполнил человека, и здесь вообще не сказано о том, что он там проповедовать будет, а вот он будет вот...
1: Руками все делать.
0: Да, ювелирные изделия он будет делать, это творчество, и это под влиянием Духа Божьего. Это вообще ломает шаблоны наши представления о том, что значит быть исполненным Духом Божьим. Да, потому что Бог творец, и Он наделяет людей творческой способностью.
2: Это говорит о том, что призвание может напрямую быть связано с творчеством в том числе.
0: Да.
2: И с другой стороны, творческая вот эта самореализация может стать и профессией. В его ситуации, да, он там создавал храм, я так понимаю.
0: Да, он это делал для скинии, вот эти вещи.
2: То есть вот это сочетание и творческого такого дара, таланта. Если мы говорим сейчас про таланты, как можно вообще определить в себе творческие таланты, есть они или нет? Потому что действительно, это же часто расхожее, когда со стороны кто-то на кого-то говорит: это творческая личность. А эта личность сидит и думает...
0: В каком месте?
2: А почему, да? А почему на меня так говорят? Я даже и не знал, что я творческая личность. Да? Вот как человеку самому-то определить? Ну, один метод — это, конечно, спрашивать у других, мы уже понимаем.
0: А вот здесь вот интересный опыт у меня был. Я тоже занимался различными служениями. И был период, например, когда у меня еще не было навыка, как сказать, или своего стиля. Наверное, каждый человек этот этап проходит, когда он смотрит на кого-то и пытается кому-то подражать, но преломляет то, что он видит в другом, через какую-то все равно призму своей индивидуальности. И потом я был на одном из семинаров, на которых говорили, что творчество – это как раз в том числе, когда ты смотришь на то, что делает другой, и можешь вот его опыт перенять. И это начальный этап развития творческого подхода. То есть если ты думаешь, что я ничего не могу сам придумать, а я могу только за кем-то повторить, и ты повторяешь это в контексте своей, как сказать, уже своей миссии, своего дела,
1: там, это, да, уже движение,
0: это уже творчество, потому что это начальный этап развития творческих способностей. И я тогда очень ободрился. И потом действительно со временем уже появились как бы... Уже и свои какие-то начинают мысли, там, осмысления, идеи появляться. Но фундаментом был опыт других людей.
2: Но то есть, кстати... смотреть на других и перенимать, и учиться, это и есть тоже, по большому счету, открытие в себе творческих потенциалов.
0: Да.
2: Он так может, я попробую. Получается, значит, во мне тоже есть, да?
1: Ну вот, кстати, интересный момент ты сейчас обозначил. Мы говорим о творческих людях как о ком-то, у кого есть там вдохновение делать что-то новое, но при этом упускаем момент, что по-настоящему творческий человек, он все-таки системно развивает свой навык, свой талант. Потому что как много есть случаев, да, когда человек чувствует в себе вдохновение для того, чтобы делать что-то творческое, но у него не хватает системности и организованности для того, чтобы этот талант развить. И вот этот вот начальный этап, да, есть такая книга «Кради как художник», она как раз-таки об этом, о том, что если ты хочешь понять свой стиль, ты должен научиться видеть что-то в чужих, научиться копировать, переложить на себя, повторить. Но для того, чтобы это развивалось, ты должен вновь и вновь это продолжать делать, даже сталкиваясь там, с теми же самыми творческими кризисами, с непониманием, куда двигаться дальше. То есть творчество – это тоже навык. Mm-hmm. Это не просто, что на тебя снизошло вдохновение, и ты теперь всю жизнь будешь там здорово и прекрасно, там, я не знаю, на музыкальном

0: инструментах играть. Тот же самый Веселил, ему приходилось много времени
1: работать
0: и свой навык оттачивать для того, чтобы совершить ту работу, для которой Господь его призвал.
1: То есть творчество – это труд.
0: Да.
1: Это
0: да.
1: не просто вот на тебя снизошло, и ты тут сотворил.
2: И самореализация – это труд. Потому что самореализация – ты сам берешь себя в руки и начинаешь реализовывать свои таланты. Потому что иногда кажется, что это так, значит, самореализация – это ты ничего не делаешь.
3: Безусловно, даже если мы возьмем такие классические, да, яркие виды творчества, когда человек играет, к примеру, на музыкальном инструменте, мы видим только на сцене игру, но мы не видим те многократные часы, даже несмотря на то, что он мега-мега талантливый человек, который он посвятил тренировке. И гаммам, и арпеджио, и всяким другим упражнениям. Поэтому, безусловно, за любым творческим выражением и самореализацией все равно стоит некое преодоление себя.
2: Ну вот мы затронули один важный момент, который может ограничить нас в развитии творчества. Это некая самодисциплина. Да? То есть человек не берет себя в руки и не развивает этот талант. А что или кто может еще подавлять вот это творческое выражение, что ли, человека? Что это еще может быть? Ну,
3: самое первое, что приходит на ум, это другие люди, которые говорят: ты в этом деле...
2: Да посмотри на себя. Да.
3: Вот в этом деле... Да, мы тебя там не видим. И это самые близкие могут так сказать. Они говорят:
2: да, к сожалению.
3: Ты там рисовать или ты там будешь готовить что-то? Я там не видел, чтобы ты там что-то применял себя в этом деле. Это не твое. Поэтому, конечно, мы можем столкнуться с каким-то неприятием и тем, что другие не видят в нас то, к чему, может быть, мы внутри вот чувствуем какую-то тягу, влечение.
0: Тут интересный момент, да, что когда мы стремимся к самореализации, у нас есть два вектора. Это вектор того, как на нас извне влияют наши окружающие, и вектор наших внутренних собственных сомнений, страхов в сочетании с побуждениями и мотивами, и желаниями. И как вот в этих трех... в сторонах разобраться, да, тут все-таки нам очень важно понимать, на чем строится вообще мое понимание «я». Вот кто я, какие у меня навыки, какие у меня таланты. А вот здесь это тоже очень важный момент, потому что это тоже творческая работа – исследовать себя, наблюдать за собой, сравнивать, каким я был, каким я стал, что меня интересует, где меня видят окружающие, и при этом опираться все-таки на вот эту вот какую-то идентичность.
3: Ну, видишь, Айгуль, ты отметила, как раз вот эти внутренние наши страхи, они тоже барьер. Страх неудачи, страх выглядеть нелепо. Как это я вот мне столько лет, и я тут решил там, не знаю, я там занимаюсь, я уважаемый человек, и я тут буду кулинарией заниматься, или я начну цветочки на подоконнике выращивать, самореализовываться. Конечно, вот это внутреннее, оно тоже очень мощный барьер на пути к тому, чтобы пробовать себя, выйти за рамки тех установок, в которых ты живешь.
0: Мне вот в этом смысле очень нравится идея, что можно играть. Потому что есть такой термин, да, что у нас есть такие компоненты личности, как внутренний взрослый, внутренний критик и внутренний ребенок. И есть, у нашего внутреннего ребенка есть три функции – хотеть, играть и чувствовать. И зачастую мы подавляем вот эти вот в себе способности хотеть играть и чувствовать именно за счет вот этих установок внешних,
2: страхов.
0: Особенно
2: чувствовать очень часто.
0: А тут вот можно себе разрешать играть, чувствовать, наслаждаться и даже быть готовым к неудачам, потому что ты понимаешь, что это не сыграет там роли какой-то серьезной в какой-то далекой перспективе. Даже если обо мне скажут, ну что за чудачка вот там вот в таком возрасте непонятно чем занимается. Можно себе позволить именно вот эту вот часть своей личности проявить и наслаждаться ею.
2: Здорово. Мы обязательно должны проговорить еще, знаете, про такой момент, наверное, тоже его можно отнести к барьерам, как творческое, что ли, выгорание, потому что люди сталкиваются с таким, что опускаются руки, нет какого-то источника вдохновения. Что можем порекомендовать людям найти новые источники вдохновения, как-то продолжить все-таки творческий путь?
0: Но выгорание – это всегда в первую очередь про мотивы, для чего я это делаю. Угу. То есть если ты потерял какие-то границы своих возможностей и начал слишком много времени, сил тратить на развитие вот этого вот какого-то навыка, надо понять, почему ты это делал, что тебя мотивировало. И затем остановиться и поглядеть по сторонам.
2: Как обычно, знаешь, хотят быстрее результат достичь. Угу, угу. И поэтому круглосуточно пытаются в этом находиться. Мы говорим вот про репетиции, да?
0: Да-да-да.
2: И человек хотел поскорее бы быть номер один пианистом. И он круглосуточно музицирует, да? И в итоге у него происходит выгорание.
0: А вот
2: то
0: вопрос,
2: есть мотив вроде бы хороший.
0: А зачем
2: был?
0: Он этого хочет угу. быстро, понимаете? Тут же мы опять-таки
3: возвращаемся. И он всегда не сможет быть номер один.
0: Да. Это же опять-таки вопрос.
2: Всегда трагедия. Будет кто-то, ты говоришь, который... какую-то трагедию для него.
3: Всегда будет кто-то умнее.
1: Но цель-то творчества не быть номер один.
3: А выразить себя.
1: Иначе это уже не творчество.
2: Классно сказано.
0: Да, спасибо. Как раз про это я хотела сказать. Что мотив? Мотив. Зачем тебе к чему-то стремиться? Кому ты что доказываешь? Потому что ты в первую очередь реализуешься, наслаждаешься, вдохновляешься и вдохновляешь. А если ты живешь с мыслью, что я должен там доказать всем или себе, то тут надо разобраться, почему ты в такой позиции находишься. И, может быть, сделать два шага назад, переоценить свое состояние, свои возможности и найти какие-то новые средства.
1: Да, но иногда ведь еще выгорание происходит, потому что просто устал. Здесь нужен баланс между какой-то другой деятельностью, элементарным отдыхом. Если да. хотите, то просто того, что мы едим, в том числе.
0: Да, в том числе. У меня есть пример. У меня был знакомый молодой человек, который очень сильно хотел научиться играть на гитаре быстро и хорошо. А когда ты только начинаешь играть, у тебя вот на пальцах мозоли. И он, чтобы побыстрее с этими мозолями разобраться, он прожигал об утюг свои пальцы. И это привело к тому, что он потерял чувствительность в пальцах и не смог играть совсем. Это вот к вопросу о том, что нам нужно соблюдать баланс, нам нужно понимать, к чему мы идем и за счет чего мы идем, то есть что мы вкладываем.
2: Надрываясь, можно привести себя к тому, что ты просто... как надрыв связок, да, вот происходит, разрыв, когда человек, например, или подросток, у него бывает такой момент, очень быстрый рост, и врачи говорят, что сейчас ваш ребенок очень быстро растет, и у него болят колени, потому что не успели сформироваться еще там все необходимые элементы, да, в суставах, и поэтому болят, например. То есть это то же самое, наверное, когда мы пытаемся из творчества, вот из творческой самореализации превратить в погоню за целью. То, как Дмитрий сказал, мы должны в творчестве наслаждаться и самореализовываться, и получать просто удовольствие, а люди ставят уже, наверное, цель там монетизацию этого, либо там номер один.
0: Гордость, да, какую-то.
2: Где-то, да, переходит вот в гордыню.
0: У меня возникла идея о том, что вот есть такой термин, как гигиена труда. Наверное, также должна быть гигиена творчества, вот, потому что это тоже очень важный элемент.
3: Я думаю, что да, там тоже должен быть баланс в творчестве, потому что иногда вот эта попытка самовыразиться, она может, ну, быть в ущерб чему-либо, быть в ущерб семье, быть в ущерб финансовом плане. Я знаю, как бы, людей, которые для самовыражения тратили все средства, какие были, пытались у семьи урвать, потому что там у меня то это хобби, то другое хобби. Женщина говорит, у нас целый гараж завален разными хобби, которые... Человек самовыражался, то есть ему 36 лет, он все самовыражается, каждый раз новое хобби, полный гараж прошлых хобби. И, конечно...
2: Ну, и стоит это немало денег.
3: И стоит немало денег это оборудование, конечно. Поэтому вот в этом поиске, да, самовыражения тоже нужна какая-то середина, чтобы не сбегать туда от каких-то внутренних сложностей и проблем каких-то жизненных.
0: А тут же еще есть момент, что творческие люди, как мы часто видим на примере, да, они очень чувствительные, очень эмоциональные. И как много критики это тоже приводит к срывам. То есть мы знаем много творческих людей, которые там потеряли рассудок, лишились сами себя жизни. Именно в силу того, что вот этого баланса не было. Не было баланса как в творчестве, не было баланса в самооценке. И это привело вот к таким вот достаточно плачевным результатам. То есть мы понимаем, что если у тебя есть склонность, да, к какой-то экзальтации, к какому-то такому состоянию чрезмерной эмоциональности, то это стоит компенсировать и заранее позаботиться о том, чтобы защитить свой эмоциональный мир.
2: Ну, мы говорили об источниках вдохновения да, для творчества. Мы затронули момент, что нужно, во-первых, понять свою мотивацию, потому что как только появляется правильная мотивация, наверное, возникает вот новый подъем такой, да, энергетический, когда ты хочешь чем-то заниматься. Второй момент – надо отдыхать. Да? Может быть, баланс в отдыхе, там, питании, в поддержке своего тела. Потому что если мы истощаем свое тело, то, конечно, это сказывается на нашем настроении, и которое сказывается на нашем творчестве. Да? Может еще что-то быть. Например, человеку стоит что-то попробовать другое, да, в чем-то другом себя самовыразить. Это может помочь ему перезагрузиться?
3: Я думаю, что да, иногда бывает, что то, что ты делал, ну, многие люди, как бы, а им свойственно, что любят, они любят всю жизнь это любят. А есть люди, которые как-то вот этот самовыражающий способ, он исчерпывает себя, и они, ну, находят новые источники. И такой вариант тоже возможен. Это не про непостоянство, это про то, что человек что-то в этом способе выражения почерпнул, что-то в себе изменил и хочет дальше что-то новое пробовать. Поэтому, безусловно, если уже там чувствуешь, что как-то выгорел, уже неинтересно, то заставлять себя через силу, оно не будет приносить удовлетворение, тогда это не будет способом вдохновения.
2: Перезагрузка нужна, да? Хорошо, в завершении хочу задать вопрос, такой краткий вопрос, но важный. Вот как мы можем развивать в себе творческие способности, там, творческое мышление? Вот какие советы основные мы дадим в конце нашей передачи?
3: Я бы порекомендовала саморефлексию, какой-то анализ, что меня заряжает. Очень многие люди даже не знают, что может быть источником какого-то вдохновения и ресурса. Поэтому понаблюдать за собой, поанализировать немножечко, пробовать что-то, что меня будет заряжать, что меня будет наполнять, что станет источником вдохновения и опоры, особенно когда будут трудные времена. На мой взгляд, это очень важно. Вот рефлексия, поиск новых опытов каких-то, новых способов вдохновения и самовыражения.
1: Бог ведь он творец, и он источник всякого вдохновения в том числе. И если мы наблюдаем Божье творение, если мы молимся Богу, проводим с Ним время, читаем Библию, это тоже заряжает творчеством и дает потенциал и энергию для того, чтобы пробовать что-то и жить дальше.
0: Мне еще нравится то, что наша современная реальность дает возможность много чего попробовать. Можно даже провести небольшой эксперимент и всем новым идеям, которые тебе приходят извне, говорить «да». Просто чтобы попробовать. Сходить на какой-то квест, сходить на какой-то мастер-класс, заняться чем-то новым, поддержать друга, который решил там заняться новым видом деятельности. Просто для того, чтобы это все попробовать. У нас сейчас есть огромное количество возможностей. Может быть, на некоторое время скрыть из рекомендаций все, что тебя раньше интересовало, и позволить себе увидеть новую информацию. Новое, да, подписаться на новые каналы, сходить в новые места, познакомиться с новыми людьми. И, в принципе, делать что-то, что ты раньше не делал, и понаблюдать, как это отразится на твоем состоянии. А я уверяю, это точно даст что-то интересное.
2: Спасибо большое. В завершении нашей передачи хочется сказать, что творческая самореализация – это часть нашей жизни. И каждый человек может творчески выражаться в очень-очень разных направлениях. Не обязательно это что-то великое и большое, но это может быть, как мы говорили, повседневное, когда мы по-новому смотрим на какие-то моменты. Спасибо за интересную дискуссию.
0: Да, спасибо.

0: Здравствуйте. Свобода сделать аборт. Что это? Возможность выбирать лучший вариант для собственной жизни или совершение преступления? Есть ли у еще нерожденного ребенка право на жизнь? И если да, то кто защитит это право? Сегодня мы продолжаем говорить об абортах и их последствиях. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рада снова вас видеть в нашей студии. Вот есть такое сухое медицинское определение слова «аборт», да? Его, конечно, медицинские работники знают. Но у других людей в голове слово «аборт» ассоциируется с самыми разными понятиями, жизненными обстоятельствами. У каждого это слово вызывает разные ассоциации и разные чувства.
1: Да, это действительно так. И общество разное понятие абортов. Если, допустим, брать с точки зрения медицины, то это искусственное прерывание беременности. Оно делается в нашей стране до 12 недель, как правило, по желанию женщины. Если брать с точки зрения психологии, то аборт – это отказ от материнства, от желания быть матерью. А если брать религиозную точку зрения, то аборт является отказом от того, чтобы нести свою функцию как женщины, является грехом, является убийством своего ребенка. И поэтому вот мнение разнится, и зачастую именно вот склонность человека к тому или иному, скажем так, мнению приводит именно к решению зачастую об аборте.
0: Угу. Я знаю, что, Светлана, у вас есть какие-то статистические данные, да, по причинам аборта. Вот по каким причинам аборта, я так полагаю, в нашей стране, да, конкретно, да, делают женщины? По каким причинам вот делают аборт?
1: Аборт в нашей, да, стране, как правило, делается, 40% женщин идут на аборт именно по, скажем так, не имея достаточных причин для этого, просто по желанию. Где-то 20% женщин делают по медицинским показателям, когда аборт является угрозой жизни для женщины. В среднем 23% женщин делают аборт, исходя из социальных проблем различных, которые там, допустим, семейные какие-то неурядицы, сложные отношения с супругом, финансовые проблемы. И где-то 12% делают аборт именно исходя из каких-то проблем, являющихся аномалиями, из аномалии плода.
0: Угу. Вот какую цифру вы сказали первую, еще раз повторите, пожалуйста.
1: 40%.
0: Ага, 40%. Но это меньше, чем половина, но по сравнению вот с другими процентами, это все-таки очень достаточно большой процент. Они, вот эти женщины, ну, просто не хотят больше иметь детей. Хотя, ну, может быть, вполне здоровы и обеспечены, просто не хотят иметь детей.

0: Вот многое, я думаю, споров ведется относительно того, ну, имеет ли ребенок еще нерожденный право на жизнь. Вроде бы чисто формально, но, конечно, каждый имеет право на жизнь. Но вот мы имеем право на жизнь, потому что наши мамы когда-то нас родили, да. Аборты они не делали, они решили нас иметь как детей своих, да, как бы они нас родили. Вот. В том случае, когда женщина властна сделать выбор, когда у нее есть возможность либо делать аборт, либо рожать, вот. Она выбирает делать аборт. Получается, что она лишает своего ребенка вот этого права на жизнь. То есть мы можем вот так действительно рассуждать, но достаточно серьезно над этой проблемой. Потому что есть женщины, которые считают, что ребенок ну, до 12 недель, скажем, или там, до 6, до 10 недель еще ничего из себя не представляет в утробе, да? Как вот вы говорили в прошлой программе, что это некий сгусток каких-то клеток. Вот. И, в общем-то, он не личность и не живой организм в полном смысле этого слова. И поэтому ну, женщина может сделать аборт без каких-то зазрений совести, так скажем.
1: На самом деле, с точки зрения биологии, ребенок именно имеет право на жизнь именно с момента слияния двух клеток. То есть в первый же день, когда соединяется женская и мужская клетки, это уже является началом жизни. И достаточно рано ребенка формируется, допустим, мозг формируется на 18-25 день развития. Если брать основы нервной системы, то на 20-й день они уже, основы нервной системы, практически сформированы. Пятая неделя ребенок уже двигает головкой. На 6-й неделю ребенок, как правило, уже двигает полностью своим телом, управляет. К 10-й неделе ребенок уже может открывать, закрывать глазки, икать, шевелиться. К 12-й неделе уже сформированы пальчики, ногти, ресницы, основы ресниц заложены. И, в принципе, ребенок уже достаточно сформировавшийся, и к 12-14 неделе заложены уже все основы и сформированы основные, скажем так, органы ребенка, и поэтому достаточно сложно согласиться с женщиной, которая 12 недель приходит в женскую консультацию, принимает решение об аборте. И сейчас достаточно большое распространение именно в помощь в женских консультациях помогают психологам, когда они беседуют с женщиной, именно такие макеты небольшие деток, которые показывают, именно дают женщине в руку подержать, когда ребенок уже, по сути, она может увидеть именно размер этого ребенка, увидеть, насколько он сформирован. И женщина очень часто, вот, видя именно уже сформированного ребенка, на 12 неделях она принимает решение о том, чтобы отказаться от аборта в этот период.
0: То есть это все-таки производит впечатление на женщину?
1: Да, потому что женщина, как правило, приходя в женскую консультацию, она не осведомлена о том, что происходит на самом деле. И очень много сейчас делается со стороны государства, именно каких-то социальных роликов, которые призывают к тому, чтобы женщина не делала аборты. Есть очень много, скажем, фильмов, которые снимают именно о том, как происходит аборт на самом деле. Но проблема в том, что женщины, как правило, не смотрят эти фильмы. Женщина, которая не задумывается о аборте, она не будет смотреть, скажем так, на эту тематику фильмы. Когда женщина принимает решение об аборте, сталкивается с этой ситуацией, как правило, это неожиданная ситуация для женщины. Она не смотрит эти фильмы. И, скажем так, когда она сделала аборт, она опять же не вникает, что там произошло. Ей не хочется, скажем, переживать опять эту, скажем, воспоминание о этой процедуре. И поэтому, как правило, эти фильмы, они находятся вне поля зрения женщины. И очень важно именно в период до того, как, скажем, женщина вообще, скажем так, начала вести половую жизнь, именно в период подросткового возраста, девочкам показывать и рассказывать о вот именно этой процедуре, показывать, насколько это все-таки действительно, скажем так, неправильно и сложно. И нужно об этом говорить именно в тот период, когда еще женщина, скажем так, не столкнулась с этой проблемой.
0: Да, вести профилактику всегда легче, да. Потому что на самом деле, я представляю, вот женщина вдруг неожиданно узнала, и там у нее буквально какие-то 2-3 недели в запасе, чтобы ей сделали аборт. И она уже решила, и это ей не надо, и ребенок, я имею в виду. И тут она вдруг каким-то образом, а вот не найти ли мне в интернете ролик о том, как там формируется у меня ребенок в утробе?

Вот, не посмотреть мне его ли, этот ролик. Ну, естественно, что это абсурдная ситуация. Вряд ли женщина будет это смотреть для того, чтобы еще больше свою совесть

0: ребенком, то и делаю. Вот хочу – рожаю, а не хочу – я рожать не буду.
1: На самом деле ребенок не является частью организма матери, и, как правило, женщина, которая носит ребенка, она считает, что это часть, скажем так, вот ее организма, по сути, как один из органов ее, вот она так воспринимает, но на самом деле это не так, и ребенок является именно отдельным организмом. У ребенка могут быть даже другая группа крови. Очень многие мамы, они удивляются действительно, когда, к примеру, они говорят, если он питается, скажем так, через пуповину, и при этом почему у него может быть отдельная группа крови. Но это действительно так, и поэтому, принимая решение об аборте, женщина должна понимать, что она лишает жизни именно отдельный организм, жизнеспособный организм, который мог бы развиться и, скажем так, принять решение какие-то, стать, может быть, даже великим человеком, и нужно об этом задумываться достаточно серьезно. И очень, скажем так, часто происходит такая ситуация, когда пятимесячный ребенок, он, если женщина до, скажем, принимает решение избавиться от ребенка, и в 5 месяцев, к примеру, происходит аборт, и вот, к примеру, в соседней палате могут бороться за ребенка, который родился до срока, и в то же время буквально рядом может быть ребенок, которого просто он еще мог бы иметь шанс на жизнь, но при этом женщина, принявшая такое решение, лишает его права на жизнь. Поэтому очень важно задумываться о том, что это действительно отдельная судьба, отдельный организм, женщина несет ответственность за него.
0: Но себе как бы доверили. Вот, ну, взращивать это дитя сначала в своей утробе, а потом уже и в жизни. Ну, как вот часто говорят, что Бог послал ребенка, детей посылает Бог. И я знаю, что есть случаи такие, когда женщина не хотела ребенка, там в семье не нужно было, он там был 5-м уже, да. Или, ну, она, даже если он был 2-м или 3-м, ну, не хотели больше, потому что с квартирой проблемы, тут зарплаты маленькие, но все-таки рожает. А через какое-то время говорит, да я вообще не представляю, как бы я жила без него, он такой золотой, он такой прекрасный. То есть, и он потом вырастает и радует и женщину, и мужа радует, и как женщина думает, как я бы жила, если бы я решилась на аборт. И вот если действительно представить потенциальную жизнь вот своего ребенка, за которого ты отвечаешь сейчас, узнав, что ты беременна, и ты думаешь, делать аборт или не делать, просто представить, вот чисто пофантазировать, ведь твоя жизнь не обязательно изменится к худшему. Она вообще может измениться и стать гораздо более лучшей, чем была. Вот. Но перейдем к сухим цифрам. Я знаю, Светлана, что у вас есть статистика по регионам России, по числу абортов. Очень интересно ее послушать.
1: Да, на самом деле статистика абортов, так как у нас страна большая, и разный уклад зачастую в семьях, и разные традиции, и статистика, она также разнится. Если, к примеру, взять более самые высокие цифры абортов, то они, как правило, относятся к таким областям, как Магаданская область, Еврейский автономный округ и Чукотский автономный округ. И самые низкие показатели у нас именно в странах Кавказа, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Это те страны, которые, те, скажем, регионы, которые на самом деле более низкий процент абортов нам показывают и практически минимальный. И даже зачастую те аборты, которые там делаются, они делаются исходя именно из, скажем, выбора мужчины, как правило, когда мужчина хочет мальчика, а не девочку. И вот, скажем так, у них предпосылка для аборта именно относится к этому. И вот, на мой взгляд, причина именно в том, что там более в кавказских семьях более стабильных, как бы, стабильная ситуация в семьях. В семьях достаточно сильны традиции, именно сильны семейные ценности, более высокие. И даже если мужчина так складывается, что уходит из семьи, в его обязанности входит именно заботиться о своей жене, о своих детях. И хотя процент достаточно низок ухода мужчин в этих странах, но при этом он обязан заботиться, в отличие от наших, скажем так, от славянских традиций, когда мужчина, может быть, уходит и оставляет на иждивение жены и детей. И, как правило, женщина у нас так, ну, сложились, скажем так, традиция, что женщина несет ответственность на протяжении жизни за детей, а мужчина, скажем так, не всегда ответственно относится к этой роли. Поэтому отчасти с этим также связан высокий процент абортов, которые именно на территории, скажем так, традиционных, скажем, наших, ну, славянских, скажем так, народностей происходит.
0: То есть

0: Ну, я так понимаю, что у кавказских народов вот здесь ведь важно не просто решение женщины, а это, вот я где-то читала, что аборт это не дело женщины, это дело семьи на самом деле. Потому что если в семье вот такой уклад, как в кавказских семьях, там уважают, ну, детство, старость, как бы там обеспечивают, дают все необходимое. Пусть там, конечно, мы часто говорим, ой, там женщины только сидят дома, и вот они за детьми и варят, и готовят, не развиваются, так скажем, да? А мы больше развиваемся, у нас там один-два ребенка, зато вот мы развиваемся. Но зато здесь женщины полностью заботятся о детях, а мужчина обеспечивает, и для него дети это святое, семья это святое, он деньги несет в семью. Вот. И все-таки вот, да, действительно, это показатель того, что аборт, решение быть матерью или не быть матерью, не дело одного человека, а на это влияет вот целая семья. Потому что вот, допустим, вот в наших семьях, в России, когда во времена Советского Союза женщина делала по нескольку абортов, и вот у нее дочь беременна третьим или четвертым, она ей говорит, а я делала вот 5 абортов, и все нормально. А потом вы с сестрой родились, вот такие девчонки здоровые, все у меня было нормально. И ты сделаешь, и у тебя все будет нормально. И вот эта семейная ценность, которая передается молодой женщине, она тоже влияет на нее.
1: Это действительно так, но при этом и в наше время встречаются женщины, их немало, которые принимают решения именно в пользу материнства и зачастую в очень нестандартных ситуациях. И вот я могу рассказать несколько историй, которые действительно на меня произвели большое впечатление. Первая – это была наша соседка, когда мы только поженились с мужем, у нас по соседству жила пожилая женщина, и она рассказала свою историю, рассказывала о том, что был достаточно сложный период в ее жизни, когда она узнала, что беременна третьим ребенком, при этом у нее был муж-алкоголик и 2 детей на руках. И говорит, муж практически домой не появлялся в трезвом виде. Ну, ей приходилось его где-то под заборами подбирать, тянуть на себе деньги. Говорит, если появлялись, то в течение 2-3 дней исчезали, потому что, в общем-то, он их быстро достаточно пропивал. И она говорит, когда я узнала о том, что я беременна третьим ребенком, у меня... Говорит, я была посмешищем, ну, практически на глазах у всей улицы, но приняла решение сделать, все-таки оставить ребенка. И прошло несколько лет, она говорит, так сложилось, что муж, говорит, все-таки умер, дети, также вот сыновья пошли, один в тюрьму, другой стал алкоголиком, говорит, а именно третий ребенок, третий сын вырос, создал стабильную семью, и вот эта бабушка, она у нас на глазах носила внука своего, она говорила, я понимала, что для меня именно тот момент, он был сложный, но это то, что повлияло на мою жизнь. Я вот она, я помню ее совет, она сказала о том, что как бы ни было, что бы ни случилось в твоей жизни, если Бог тебе дал ребенка, то он знает, для чего это нужно, и это очень важно.
0: Да, действительно. Вот мы часто думаем, мы знаем, как сложится наша жизнь. Я знаю, что будет трудно. Я уверена, что мне это не нужно. Вот, ну, как бы человек ведь предполагает, а Бог располагает. Мы никогда не можем наверняка сказать, вот это будет плохо, а это хорошо. Вот... Пожалуйста, подтверждение этой истории. Светлана, мы еще продолжим тему абортов в наших следующих программах. Спасибо вам за участие в этой передаче. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго вам. До свидания.

0: Здравствуйте. Эшли получила видение от Бога. У нее должна была родиться дочь Мила. На 18-й неделе беременности это обетование прошло проверку. Врачи сказали, что у Эшли уходит амниотическая жидкость, и нужно делать аборт. Врач сказала: «Видишь, как плотно скручена Мила, а вокруг нее нет ничего черного».
1: Эшли думала, что все идет хорошо. Но на 18-й неделе беременности во время УЗИ она услышала неожиданное.
0: Врач сказала: «Здесь должно быть больше черного. Это жидкость. Возможно, будут проблемы».
1: Это были непростые 2 года для Эшли и ее мужа Трэвиса. После рождения первенца в 2017 году Эшли хотела снова забеременеть, но не могла. Однако получила видение от Бога.
0: Я молилась конкретно о девочке по имени Мила. Я приходила к Богу с чистым сердцем, доверяя Ему в том, что Он сам вложил это желание в мое сердце.
1: И в январе 2020-го она забеременела благодаря искусственному оплодотворению.
0: Я была так рада, что едва сдерживалась.
1: Это был эмоциональный день. Я был очень рад. Но на 8-й неделе у Эшли открылось кровотечение. У нее диагностировали субхориальную гематому и отправили на лечение. Врачи ожидали, что проблема уйдет сама, а Эшли позвонила всем, кого знала, и попросила молиться за нее.
0: У меня в голове крутилось слово «выкидыш». Но я старалась оставаться сильной и просила Бога дать мне сил пройти через это. Я верила в лучшее.
1: Мы не думали, а что если? Я просто говорил с Богом, молил Его о помощи, вмешательстве и водительстве. Мы ждали, что Он проявится. Через несколько недель гематома ушла, и все пришло в норму. Но вскоре возникло новое осложнение. Во время УЗИ на 18-й неделе беременности врач Эшли увидела, что ее околоплодная оболочка порвалась, и жидкости стало критически мало.
0: Она сказала: «Эшли, это опасная беременность. У Милы не хватит жидкости, чтобы дышать. Ее легкие нормально не развиваются, она задохнется. Теперь это небезопасно и для тебя, и для Милы».
1: Врач рекомендовала сделать аборт. Эшли произнесла молитву и ответила словами, которые, как она сама говорит, были не ее.
0: «Бог сошел на меня, проговорил ко мне и дал мне благодать. Я сказала доктору: послушайте, я молила Бога об этом ребенке, и я видела ее».
1: С твердой верой Эшли отказалась от прерывания беременности.
0: Я тогда гневалась. Слушать подобные вещи о твоей дочери и твоем ребенке, видя, как ее сердце бьется на экране, даже не знаю, как можно предлагать убить ребенка, который очень ценен для тебя.
1: Доктор сказала, что следующие 5 недель будут критически важны. Эшли перешла на постельный режим, и ее друзья и родные продолжили ходатайствовать за жизнь Милы. Мы каждый день следили за прогрессом Милы. Это был невероятный молитвенный опыт. Эшли тоже молилась и держалась за Божье обетование, что Он с ней.
0: Я наткнулась на стих Луки 1:45. «И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Я говорила ему: «Ты не оставил меня». Я заставляла себя повторять это. Это придавало мне сил.
1: На 23-й неделе уровень амниотической жидкости все еще был низким, и Эшли отправили в больницу. Ей назначили антибиотики и стероиды, чтобы помочь малышке Милли в развитии. Врачи сомневались, что она сможет нормально развиваться, даже если родится.
0: Я не переживала о том, что у Милы будут какие-то аномалии. Я знала, что Бог обещал мне абсолютно здорового ребенка.
1: Врачи ожидали, что оставшиеся 10-12 недель беременности

0: Эшли проведет в больнице. Но через полторы недели, на свой 33-й день рождения, Эшли получила удивительный дар.
1: Мне сделали УЗИ, и оно показало, что у меня нормальный уровень жидкости. Не было причин держать меня в больнице. На день рождения я была дома. Это событие не только мою веру укрепило, но и других людей. Это был лучший подарок от Бога. Я продолжала говорить внутри: «Эшли, Бог с тобой. Он за тебя».
0: Я славил Бога, я плакал. Это было невероятно. Это было чудесно. Находясь дома, Эшли все равно придерживалась постельного режима, пока не подошел срок родов. И 30 августа 2020 Мила родилась.
1: Они положили ее ко мне, и я закричала: «Спасибо, Боже! Спасибо!»
0: Это был один из лучших моментов в моей жизни. У Милы было несколько небольших проблем, но их легко исправили в первые месяцы жизни. Сегодня она здорова и радостна. Трэвис и Эшли говорят, что она живое свидетельство Божьей верности и любви. Я понял, что то, что кажется невозможным людям, возможно с Господом.
1: Я доверяю своим врачам, но я служу Богу, который... сверхъестественный. Я пришла к Богу с отчаянной верой, и я знаю, что эта вера была угодна Ему. Бог продолжает творить чудеса. Он не прекратил и не прекратит, потому что Он такой. Он ваш целитель. Он целитель Эшли. Вера размером с горчичное зерно может двигать горы. Вы только что видели это на примере Эшли. Мы с Гордоном будем молиться сегодня за вас, веря в то, что Бог сдвинет всякую гору в вашей жизни. Вера во Христа размером с горчичное зерно. Не вера в молитвы, а вера в то, что Бог слышит их и заботится о вас. Он хочет исцелить вас, и Он сделает это в свое время. А перед тем, как помолиться за вас, мы хотим укрепить вас в вере. У нас есть еще несколько удивительных ответов на молитвы. Луа прислал нам имейл. Во время молитвы Гордон получил слово знания о человеке со спутанным сознанием, который не мог фокусироваться. Он подробно описал это, чтобы тот человек понял, что это про него. Последние 4 месяца я переживала все симптомы, о которых сказал Гордон. Они лишь ухудшались. Я не рассказывала об этом никому из родных, только Иисус знал. Когда Гордон молился, я поняла, что это обо мне. Я приняла исцеление и почувствовала изменения. Теперь я мыслю ясно и вернулась к делам, которые откладывала раньше из-за проблем с концентрацией. Я подтверждаю, что Иисус полностью исцелил меня. Слава Богу.
0: Вот что пишет Патриция. «Несколько недель назад я услышала во время молитвы: «У вас проблема между шеей и лопаткой». Я подняла руки и сказала: «Прошу, Боже». Почти 6 месяцев у меня был зажим в этом месте. Иногда там сильно болело. Я делала упражнения и говорила: «Если станет хуже, я пойду к доктору». Через неделю я заметила, что боли больше нет. Спасибо вам за все. Будем благодарить Бога за все. Он не оставляет и не бросает нас. Это Его обетование. Он не ушел, Он рядом с вами. Вы слышали, что сказала чудесная мама Эшли в предыдущем сюжете? У меня была отчаянная вера. Отчаянная. Это вера, которая не сдается. Она говорит: «Я буду стучать, буду просить, буду верить, потому что знаю, что ответ рядом. Мне нужно лишь открыть двери, и тогда я получу то, о чем прошу». Это удивительная история о чуде. Вы можете представить, какая смелость нужна, чтобы сделать подобное. Когда врач говорит: «Это плохо для вашего ребенка, он не сможет дышать, он задохнется, и это плохо для вас, вы можете умереть». Это действительно тяжелые слова, но среди всего этого проговорил Бог. Разве это не удивительно? Вместо того, чтобы послушаться доктора, она сказала: «Нет, у Бога другой план». У меня есть очень хорошие новости для вас. У Бога есть другой план для вас. Его план не навредить вам, а дать надежду и будущее.

0: Он хочет благословить вас. Это Его воля. И мы ясно видим ее на небе. Если у вас есть вопросы о воле Божьей, посмотрите на небо. Болен ли кто на небе? Ответ – нет. Это там запрещено. Мы видим это, видим волю Божью. У нас также есть чудесная молитва Иисуса. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Давайте принесем небо к вам. Если у вас трудная беременность, положите руки на живот. Если вы хотите детей, но у вас ничего не выходит, пусть сегодня станет вашим днем отчаянной молитвы. Если у вас болит что-то в теле, положите руку на то место, которое болит. Пусть у вас будет та отчаянная вера, которая знает, что ответ на другой стороне. Небеса среди нас. Нам лишь нужно пробиться в Его Царство, в Его волю, и тогда все будет хорошо, потому что такова воля Божья для нас. Мы имеем право на это, как Его дети. Это хлеб детей. Все эти стихи призваны ободрить нас, чтобы мы не принимали слово «нет». У Бога есть другой план, другой путь для меня. Я приму его. У меня будет отчаянная вера. Давайте молиться и верить Богу, что Его обетование придет к вам сейчас. Молитесь вместе со мной. Склоните свои головы. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе. Твое имя свято, мы просим, чтобы Твоя воля исполнилась, чтобы Твое Царство пришло к нам, а воля исполнилась в наших телах. Пусть не будет больше боли и немощи. Пусть все станет на свои места. А если кто-то молится о силе для жизни, то мы в согласии с ними говорим над трудными беременностями. Исцелитесь. Пусть все придет в норму. Пусть все проблемы исчезнут во имя Иисуса. Пусть всякие аномалии уйдут. Пусть все, что касается этого сокровища, будет исцелено и восстановлено. Да будет жизнь, будущее и надежда. Господь, исцели и восстанови тех, у кого бесплодие. Пусть они получат силу, силу нести жизнь. Пусть к ним придет великая радость. Если у вас болят суставы, если вы страдаете от артрита, нервов, рака, от заболеваний сердца, дыхания, то пусть Господь исцелит и восстановит вас от макушки головы до пяток ног во имя Иисуса. Царство Божье приблизилось к вам сейчас. Протяните руку и примите его, потому что Божья воля для вас состоит в том, чтобы вы исцелились и были здоровы. Мы провозглашаем это над вами, верим в это во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да. Бог говорит о людях с тромбозами. Мне кажется, это разные случаи. Одна из них — женщина, у которой проблемы с циклами. Возможно, проблема связана с фибромой. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Он исцеляет вас от макушки до пяток. У вас больше не будет тромбоза во время циклов. Фиброма уходит во имя Иисуса. Сила Духа Святого сходит на вас. Примите ее. Бог исцеляет вас просто сейчас. У второго человека тромбоз во всем теле. Вы принимаете препараты для разжижения крови. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Исцеляет вашу кровь от тромбов. У вас больше не будет проблем. Просто примите это в имя Иисуса.
0: Кто-то страдает от язвы и воспаления толстой кишки. Бог исцеляет все, что касается вашей системы пищеварения. Больше никакого кровотечения и боли. Все придет в норму во имя Иисуса. Есть несколько людей,

0: людей, которые услышали свидетельство о спутанном сознании. Вы ощущаете тревогу, вы думаете, что это могут быть первые признаки деменции. У Бога есть нечто для вас. Мир. Мир даю вам. Пусть в ваших мыслях будет мир. Мир и порядок в памяти. Мир и порядок в восприятии. Пусть все, что касается вас, будет в мире и будет функционировать нормально. Включите свою веру. Примите это сейчас. Будьте исцелены во имя Иисуса.
1: Нас смотрит кто-то, у кого проблемы с зубами и дёснами. Это касается передних зубов. Они очень чувствительны и болят. Вы просите Бога исцелить, потому что лечение очень дорогое. Я верю, что Бог исцеляет вас. Его волнует и ваша проблема. Вы думали, что это мелочь, что у Бога есть дела поважнее. Но нет, Он видит вас и заботится о вас. Он исцеляет вас просто сейчас во имя Иисуса. Аминь.
0: Есть кто-то, кто молится и говорит «приступ». У вас была целая череда мини-приступов. Вы очень переживаете. Во имя Иисуса исцелитесь. Пусть ваш организм будет восстановлен, и ваша радость. Пусть все у вас обновится сейчас. Бог исцеляет сосуды в вашем мозгу. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны от всякого страха и тревоги. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш целитель, восстановитель, избавитель. Будь с нами, Господь. Помоги войти в Твое присутствие. Пусть Твое Царство управляет нашим разумом, чтобы в нас был ум Христов. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Мать Тэмми понимала, что с ее дочерью что-то не так. Она видела это по ее глазам и была уверена, что проблема не в тревожности, депрессии или в том, что ее дочь начала выпивать. Проблема была намного серьезней. Мама знала, что на ее дочь напал сам дьявол. Я должна была принять таблетки или напиться до смерти, завязать веревку на шее. Я должна была попытаться хоть что-то с собой сделать. Это был самый темный момент в моей жизни, после которого я не хотела жить. Жизнь Тэмми Грэндерсон стала невыносимой. Она думала, что единственный путь к покою — самоубийство. Тэмми и сейчас помнит те переживания из детства. Я думала, что она достаточно хороша, недостаточно красивая, не такая, как другие девочки. И у меня стала появляться депрессия. Это было ужасно. Мать Терри, Лоретта, христианка, заметила перемены в своей дочери и сделала то, что умела. Я начала молиться за нее, обращаться к Богу, потому что с моим ребенком было что-то не то. Несмотря на молитвы матери, Тэмми начала резать себя. Я решила, возможно, это поможет мне. Я резала себя вновь и вновь. Когда я смотрела на свою руку, я понимала, что нельзя продолжать так делать. Тэмми взрослела, но тревога и депрессия ее не отпускали. Тэмми думала, что вне зависимости она наконец найдет счастье. И я сказала, если у меня появится своя квартира, свой дом, возможно, мне станет лучше. И я сняла квартиру и съехала от родителей. Но ее независимость лишь усугубила ситуацию. Тэмми начала пить, и это усилило и тревогу, и депрессию. Я хотела почувствовать что-то, и поэтому пила, пила и пила. Я очень похудела, потому что перестала есть и спать. Я не заботилась о себе. Абсолютно. Однажды Лоретта увидела нечто тревожное на лице своей дочери. Я поняла, что это дьявол пытался украсть моего ребенка. Я видела это в ее глазах. Я сказала, «О нет, сатана, я связываю тебя. Убери руки от моей дочери. Она исцелена». Я начала молиться Господу. Это был самый темный момент в моей жизни. Я выпила целый пузырек таблеток, но они ничего не изменили. Я подумала, почему они не помогают? Я сидела на полу и плакала. Я устала, я была истощена.

0: А потом я услышала голос. Он сказал мне подняться. Я знала, что это был Бог. Он так сильно коснулся меня, что я поднялась и открыла шторы. Я знала, что Бог может исцелить меня, но застряла в своей тьме. Я была готова пойти вперед. Я была готова оставить свой путь. Внезапно во мне возникло что-то, от чего мне захотелось жить. Я захотела жить для Бога, помогать людям, рассказывать им о том, что может сделать Бог, если ты просто отдашь ему свою жизнь. Это все, что надо сделать. Я хотела, чтобы люди поверили мне, увидели, как изменилась моя жизнь. Молитвы матери были услышаны, и Тэмми знала это. Она всегда молилась за меня, и Бог услышал ее. Мамины молитвы поднимались в небо к Богу. Он услышал и пришел, чтобы спасти ее дочь. Перемены Лоретта заметила сразу же. Тэмми говорила: «Я хочу заниматься этим, хочу изучать людей». А я слушала ее и думала: «Боже, ты ответил на мою молитву. Ты спас моего ребенка и вернул ее мне». Я сказала: «Мама, я буду читать Библию». Я изучала ее каждый день. Я хочу помогать людям. Я была эгоисткой, хотела все для себя. А теперь я хочу служить. Хочу проявлять Божью любовь и Его Слово. Сегодня Тэмми любит рассказывать о своей вере. У нее есть послание для тех, кто страдает от депрессии. Не переставайте обращаться к Богу, потому что Бог не перестает обращаться к вам. Он любит вас. Он отдал своего сына, чтобы тот умер на кресте. Он заботится о вас. Продолжайте бороться. Не сдавайтесь. Пусть Бог будет на первом месте в вашей жизни. Откройте Ему свое сердце, потому что Он хочет помочь вам. Прислушайтесь к Тэмми. Она пережила тьму. Откройте Богу свое сердце. Он ждет вас. Он любит вас и заботится о вас. Когда я смотрела свидетельство Тэмми, то поняла, что даже если ваша мама не молится за вас, как мама Тэмми, у вас есть Отец Небесный, который борется за вас. Вам нужно лишь успокоиться и довериться Ему. Битва против противника наших душ, сатаны, уже выиграна. Смерть и гроб уже не властвуют над вами. Если у вас тревожность и депрессия, и вам кажется, что вы во тьме, и это выше ваших сил, просто впустите свет Иисуса Христа. Пригласите Его войти в ваше сердце. Просто скажите: «Иисус, я больше не хочу жить по-своему. Я хочу, чтобы Ты пришел в мою жизнь. Я хочу, чтобы Твой свет был в моем сердце, осветил мой разум и сердце. Иисус, я выбираю Тебя». Если вы повторите эту молитву, свет Иисуса Христа придет, и цепи тревожности и депрессии, шизофрении и всего остального спадут благодаря силе Божьей и любви Иисуса Христа. Он для этого и пришел на землю, умер на кресте и воскрес. Слава Богу! Примите Иисуса в свою жизнь. Если вам нужна помощь в этом, если вы хотите, чтобы кто-то помолился с вами, напишите нам на сайте, который указан на экране. Лучшее еще впереди. Поверьте мне. Гордон?
1: А закончим мы чудесным обетованием из 2 Фессалоникийцам 3. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Поймите, что битва принадлежит Господу. Будьте благословенны. Увидимся в Клубе 700.

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который умер. Он оказался перед жемчужными воротами. Человек, стоявший впереди него, был одет в футболку и джинсы. Святой Петр спросил: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Я Джо Коэн, таксист из Нью-Йорка». Петр проверил список и выдал ему золотой посох и шелковую мантию, сказав: «Добро пожаловать на небеса». Потом подошел служитель. Он сказал: «Я преподобный Джозеф Сноу, пастор собора Святой Марии». Петр проверил список и выдал ему деревянный посох и тряпочную мантию. Он сказал: «Это несправедливо. Обычному таксисту дали золотой посох, а я получил вот это». Петр сказал: «Сэр, мы оцениваем по результатам. Когда вы

Проповедовали, люди спали, а когда он вел автомобиль, люди молились. Сегодня я хочу поговорить о родовых благословениях. Каждый правильный выбор, который вы совершаете, облегчает жизнь следующему поколению. Когда вы живете целостной жизнью, делаете, что можете, помогаете другим, то эти семена не только сделают вашу жизнь более насыщенной и благословенной, но ваши дети и внуки будут благословлены тем, как вы жили. Никакой человек не живет и не умирает сам по себе. Выбор, который вы делаете, повлияет на вашу семью и на несколько поколений вперед. Я хочу, чтобы мои родные совершали в жизни великие дела мне на благо, а не во зло. Нашим детям и так много предстоит преодолеть, чтобы еще разбираться и с нашими ошибками. Ваша жизнь может стать ступенькой вверх для вашей семьи или камнем преткновения, который будет сдерживать ее. Негативные вещи, возможно, и передались вам по наследству, но Бог поднял вас, чтобы вы разобрались с этим. Вы можете стать тем, кто все изменит. Мы слышим много о родовых проклятиях, но есть и такое понятие, как родовые благословения. В Писании говорится о том, что вы можете собирать милость для ваших детей и будущих поколений. Я знаю, что я там, где я есть сегодня. Возможно, благодаря тому, как жили мои родители, бабушка и дедушка, я пожинаю урожай тех семян, которые они сеяли. Недавно я встретился с мужчиной, который рассказал, что в молодости он сбился с пути. Он жил в городе недалеко от центра. Мой отец вышел из гостиницы, увидел этого парня и подошел, чтобы поговорить с ним. Этот молодой человек мечтал о том, чтобы стать врачом, но потерпел неудачу. Он не смог найти денег на обучение, а еще он надеялся получать стипендию. Мой отец вручил ему купюру $100 и сказал: «Продолжай верить. В будущем Бог приготовил для тебя великие дела». Сегодня этот человек очень уважаемый и успешный хирург. Он зашел в церковь и сказал: «Джоэл, я не был бы здесь без вашего отца». Я не успел сказать ему спасибо, но сейчас я хотел бы сказать спасибо вам. Он вручил мне чек на существенную сумму для церкви. Когда мы попрощались, я прошептал: «Спасибо, папа». Делаете ли вы что-то, чтобы ваши дети смогли сказать «Спасибо, папа»? Вы сеете добро? Вы благословляете кого-то? Вы останавливаете тот негатив, который был передан вам по наследству? В конце 1970-х один молодой служитель посещал конференции благодарения, которые мой отец проводил здесь, в церкви. Этот молодой человек только начинал свое служение. Он учился пасторству. Ему очень нравился мой отец. Он слушал его записи и так учился. Вот уже почти 20 лет, как мой отец отошел к Господу. Теперь я пытался научиться служению. Все было новым для меня. А тот молодой человек был одним из моих любимых служителей. Это Джентезен Фрэнклин. Я часто слушал его записи и был очень вдохновлен ими. Это помогло мне начать служение. Мой отец сеял в его жизнь, а теперь он сеял в мою жизнь. Мой папа не пожал этот урожай, но его пожал я. Есть семена, которые вы сеете. Это люди, которым вы помогаете, но урожай, от которого вы не пожнете. Бог запланировал эту жатву для ваших детей и внуков. Это родовое благословение. Вы не сами стали тем, кто вы есть теперь. Кто-то молился за вас, кто-то жертвовал, кто сеял добро, и у вас произошел прорыв в жизни. Вы думали, что это совпадение? Нет, это случилось потому, что ваша мать молилась. Ваш дедушка всегда помогал людям. Прадед, которого вы никогда не видели, жертвовал. Он усердно трудился, и теперь вы пожинаете урожай этих семян. В Писании говорится, что иметь доброе наследие лучше большого богатства. Вы можете оставить детям деньги, автомобили, здания. Это отлично. Я обеими руками за. Но когда вы оставляете им благочестивое наследие, когда вы служите примером чести и благородства, то это стоит больше, чем любая материальная вещь, которую вы могли бы оставить им. Благословение Божие поможет им пройти дальше в жизни, чем если бы они имели все деньги в мире. Вы можете не иметь много, но с родовым благословением ваши возможности, умножение и правильные люди будут притягиваться к вам.
Вы оглянетесь и скажете, как я достиг этого? У меня не было связи, ресурсов, таланта. Как это случилось? Вы вошли в родовое благословение. В Ветхом Завете Иисус Навин, израильтяне вели бой с амаликитянами. Моисей стоял на холме, подняв вверх свой жезл. Пока его руки были подняты, израильтяне побеждали. Когда он уставал и руки опускались, амаликитяне начинали побеждать. Несколько человек, увидев это, подбежали и помогли Моисею держать руки поднятыми. Я хочу, чтобы мы увидели кое-что. Иисус Навин побеждал. Он не понимал, что причина его победы в том, что Моисей поднимал руки. Если бы Моисей не сделал свою часть, то израильтяне были бы побеждены. Легко думать, я успешен, потому что я умный. Я хорошо живу, потому что я упорно тружусь и очень талантлив. Вот поэтому я благословлен, Джоэл. Да, частично это правда, но вы не сделали всего этого сами. Вы умны, потому что унаследовали мудрость ваших отцов. Она передалась вам. Вы талантливы, потому что ваша мать и бабушка упорно трудились, чтобы развивать свои дары. Они уделяли время, чтобы учить и созидать вашу веру. У вас произошел прорыв. Вы получили повышение или новый дом не потому, что какие-то люди решили быть добрыми к вам. Кто-то в вашем роду почитал Бога. Кто-то, кого вы и не видели, поднял свои руки. Возможно, это было 100 лет назад. Они собирали милость, а теперь вы пожинаете плоды. Они побеждали, чтобы и вы могли победить. Я призываю вас жить так, чтобы помогать другим побеждать. Каждым правильным выбором, который вы совершаете, поднимаете руки. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, вы совершаете победу для своих детей. Каждый раз, когда вы помогаете другим, приходите в церковь, даете, служите, этим вы накапливаете милость. Много лет спустя ваши дети, внуки или кто-то в вашем роду увидит благодать Божию в своей жизни благодаря тому, как вы жили. В послании к евреям говорится о том, что человек по имени Леви дал десятину и пожертвование, находясь еще в чресле своего дедушки. Другими словами, прежде чем он родился, прежде чем он появился на свет, Бог засчитал ему десятины и пожертвования, потому что его дедушка был даятелем. Когда вы даете, Бог не только благословит вас, но и воздаст вашим детям и внукам. У меня есть небольшая тетрадь, в которой мой дедушка вел учет всех своих пожертвований. Более чем за 50 лет он записал каждое даяние. Вы можете прочитать. 1963 год. $7 в строительный фонд Лейквуд. $10 в Центральной Баптистской Церкви. Снова и снова. Неудивительно, что сегодня я благословлен. Неудивительно, что я вижу благодать Божию. Передо мной шел даятель. Теперь Бог благословляет меня благодаря Ему. Я могу сказать «Спасибо, дедушка». «Спасибо, бабушка». Вы платили цену, теперь я благословлен. Моей матери исполнился 81 год. Недавно был ее день рождения. Она воспитала 5 детей. Моего брата Пола воспитывать было сложнее, чем остальных детей. Но вот что я подумал. Сколько тысяч порций еды она приготовила для нас. Я хочу сказать, что разогревать обеды быстрого приготовления было очень сложно. Но серьезно, мы никогда не шли в школу не позавтракав, без того, чтобы она помолилась о нашей защите и милости к нам. Каждый день я видел, как мои родители читали Библию. Теперь все мы, их дети, читаем Библию. Наши дети не выходят из дома без благословения. Это родовое благословение продолжает передаваться. Я могу сказать «Спасибо, мама». Самостоятельно мы не дошли бы сюда. У Бога были люди, которые заботились о вас до вашего рождения. Когда вы были в утробе матери, то врачи и медсестры заботились о вас. Возможно, ваши родители верили и молились, ждали вас за многие годы до того, как вы еще были в планах. Бабушка и дедушка и другие родственники тяжело трудились, приносили жертвы, зная, что однажды их внучка, их правнук появится на свет. Вы — ответ на их молитву. Вы живете в это время, о котором они мечтали. Они хотели, чтобы ваша жизнь была лучше. Не считайте заплаченную ими цену своей заслугой. Благодаря им вы переживаете родовые благословения. Это должно вдохновлять нас на лучшие дела, на освобождение от того, что сдерживает нас, на большие мечты, и чтобы радоваться каждому дню.
Они передали нам эстафету. Давайте не снижать планку. Давайте

не соглашаться на выживание и посредственность. Давайте идти вперед. Давайте расширять пределы. Давайте преодолевать преграды, которые сдерживают нас. Вы можете не видеть их, но прямо сейчас в духовном мире идет война. В том великом облаке свидетелей стоят родители, бабушка и дедушка, поколения, которые были до вас. Они говорят: «Иди дальше, покоряй новые вершины, установи новый стандарт. Сегодня твой день, это твое время, все то, чем мы были, теперь в тебе». И не позволяйте жертвам, которые они принесли, пропасть впустую. Пусть они гордятся вами, они смотрят на вас. Мой отец мечтал об этом здании. Он говорил о том, что однажды построит зал на 20 тысяч мест. Он жертвовал и трудился. В течение более 50 лет он и моя мать упорно служили, но мой папа не смог построить такое здание. Когда он отошел к Господу, то все выглядело так, будто мечта умерла. Но когда вы почитаете Бога, когда вы живете жизнью веры, вы сохраняете милость для ваших детей. Спустя 4 года после того, как папа умер, мы нуждались в большем помещении. Все сошлось. Мы смогли приобрести это здание, бывший компакт-центр. Иногда, когда я стою здесь, то чувствую, что стою в зале моего отца. Все те годы, что он молился, верил, служил, он собирал милость. Бог определил ему заложить основания, а его сыновьям войти в это. Бог всегда будет показывать вам больше того, куда вы можете дойти. Он даст вам видение, которое нельзя достичь за время вашей жизни. Он даст видение на поколение вперед. То, о чем вы мечтаете, то, что видите своими глазами веры, это Бог помещает в ваше сердце, чтобы вы могли заложить основание. Молитесь, верьте, простирайтесь вперед, делайте все возможное, но не расстраивайтесь, если что-то не происходит. Значит, это для ваших детей. Так же, как вы получили родовые благословения, милость и увеличение, над которыми вы не трудились, вы сеете семена родовых благословений. Это то, что случилось с Давидом. У него была мечта построить храм. Он заготовил ливанские кедры, собрал капитал, все приготовил. Но Бог сказал: «Давид, я вложил эту мечту в тебя, чтобы положить основание. Я хочу, чтобы твой сын Соломон построил его». Давид видел дальше того, куда мог дойти. Соломон вступил в родовое благословение и построил храм. Я не знаю, что сделало бы меня более счастливым, чем видеть то, как мои дети идут дальше меня, видеть, что они делают большее, чем я. Каждый раз, когда вы молитесь, верите, помогаете другим, приносите жертвы, это записывается на счет не только вам, но и вашим детям и внукам. Вот почему враг так сильно сражается против наших детей. Он знает, что наши дети — следующие в линии благословения. Молодые люди, вы несете ответственность. Ваши родители, ваши бабушка и дедушка тяжело трудились. Есть благословения, которые они не получили, потому что Бог сохранил их для вас. Они копились на вашем счете. Вам 8 или 80 лет, не будьте ленивы, безразличны, не поддавайтесь на компромисс. Ваша семья слишком много трудилась, чтобы быть безразличными и не ценить то, что досталось вам. Некоторые из них трудились на поле, к ним плохо относились. Они переживали несправедливость, бессонные ночи. Они приносили жертвы, которые нам не нужно приносить сегодня. Не считайте заплаченную ими цену как само собой разумеющееся. Вы несете ответственность не только за то, чтобы наслаждаться благословениями, но и идти дальше. Божья мечта, чтобы каждое поколение росло. Недостаточно пройти путь, который прошли ваши родители, бабушка и дедушка. Это легкий путь. Гены мудрости, настойчивости, упорного труда переданы вам. Наши прародители трудились без кондиционеров, телефонов, без красивых зданий, без интернета. Нам нет никакого оправдания в том, если мы не двигаемся дальше.
Когда мой отец умер, я принял церковь. Мне было только 36 лет. Большинство пасторов в этом возрасте пытались бы купить свое первое здание, чтобы заложить основание. У меня были друзья-пасторы, которые собирались в школьных залах, имея пару сотен людей. Но мой отец подтолкнул меня на 40 лет вперед. Я не должен был начинать на пустом месте. У нас уже было здание на 8 тысяч мест. Люди приходили. Плюс, церковь была без долгов, и папа оставил нам большой капитал в банке. Когда мы подписали договор аренды этого места, то это стоило 12 миллионов долларов. Мы заплатили наличными, благодаря тому, что эти деньги собрал мой отец. Мой папа вырос во время Великой депрессии. Его отец собирал хлопок, чтобы прожить. Его мать зарабатывала 10 центов в час, стирая чужую одежду. Так они жили. Трудолюбивые и посвященные люди. Мой отец рос в бедности и нужде. Он был очень скромным и консервативным. Он обходил вечером залы и офисы в старой церкви, проверяя, выключен ли свет. Если он видел скрепку на полу, то подбирал ее, не выбрасывал, а клал на чей-то стол. Благодаря его жертвам и жертвам многих членов церкви, которые они приносили, сегодня мы находимся в этом красивом здании. Это родовое благословение. Когда мы только въехали в это здание в 2005 году, то мои друзья-пасторы хотели приехать и посмотреть на это. Мне было неловко, ведь здание такое огромное, такое красивое. Я был моложе многих из них. Я не хотел, чтобы это выглядело, как будто мы хвалимся. Поэтому я пытался это как-то преуменьшить. Но однажды я понял, во-первых, я хвалюсь не собой. Я хвалюсь величием Бога. Во-вторых, мои родители, бабушка и дедушка трудились слишком тяжело, чтобы преуменьшать то, что сделал Бог. Они жертвовали многим, зарабатывая 10 центов в час. Они собирали хлопок, пока не начнут кровоточить мозоли. Они верили, не видя прорыва. Молились о финансах. Я знаю, что мы не должны извиняться за благодать Божию. Принимайте свои благословения. У вас есть родные, которые переносили большие трудности, чтобы ваша жизнь могла стать лучше. Мама, которая пожертвовала своей мечтой, чтобы вложить в вас лучшее. Родители, которые не покупали себе то, что они хотели, чтобы отправить вас в колледж. Папа, который работал на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Не приносите извинений за то, что сделал Бог. Ваши родные тяжело трудились, проливая пот и слезы, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Принимайте свои благословения. Иногда это напоминает людей, которые приходят к концу фильма. Они видят то, где вы сейчас. Что вы благословенны, преуспеваете, живете своей мечтой. Проблема в том, что они не видели первую часть фильма. Вы скажете, Джоэл, Бог благословил вас большой церковью, у вас большое служение. Да, но вы не видели, как моя бабушка и дедушка зарабатывали 10 центов в час. Вы не видели, как мой отец проповедовал 90 прихожанам год за годом в старом складе. Вы не видели, как я и мои братья убирали церковь. В книге Исаия написано, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Иногда люди видят ваше украшение и завидуют. Я не думаю, что они заслуживают этого. Я убежден, если бы они увидели ваш пепел, то были бы рады за ваше украшение. Если бы они могли видеть, как предыдущее поколение жертвовало, давало, когда многого они не имели, как они помогали другим, когда сами нуждались в помощи. Если бы эти люди могли увидеть ваш пепел, то они радовались бы тому, что Бог сделал в вашей жизни. В книге Иоаиля говорится о том, что мы должны получить ранний и поздний дождь. Поздний дождь — это благословение Божье, потому что вы используете свои дары, таланты, максимально используете свои возможности и делаете свою часть. Это поздний дождь. Пришло время начать верить в ранний дождь. Это благословение, которое накапливала ваша семья. Это милость, которая предназначалась вашим родным, но они не получили ее. Я верю, что сейчас получаю воздаяние за то, что мои бабушка и дедушка тяжело работали и так мало получили. Они не получили того, что заслужили, но Бог справедлив. Теперь их внуки получают то, что должно было принадлежать им. Члены вашей семьи почитали Бога. Вы, возможно, никогда не видели их, но это были люди, которые собирали милосердие, благодать, честь, умножение. Все это копилось на вашем счете.
Наше отношение должно быть таким. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь все, что принадлежит моей семье. Во Второзаконии сказано, «Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь». Заметьте, Бог ваших отцов. Когда вы имеете благочестивое наследие, Бог может увеличить вас так, как вы и не думали. Если ваша мать молилась, то вы должны благодарить Бога каждый день.

Если ваши бабушка и дедушка водили вас в церковь, когда вы росли, возможно, вам это не нравилось, и вы думали, что впустую тратили свое время. Правда заключается в том, что это собирало благословение на ваш счет. Эти семена Бог собирается использовать сейчас, чтобы увеличить вас в 1000 раз, и скоро вы увидите благословение и благорасположение. Вы будете думать, откуда это все? Я не заслужил этого. Это ранний дождь. Это Бог высвобождает родовые благословения. Вы будете мудры. Люди будут спрашивать, как он стал таким умным? Откуда он знает это? Это не только книги, не только университет. Это мудрость ваших отцов помогает вам подняться на новый уровень в жизни. Вы достигнете той мечты, которая не была вашей, как и я с этим зданием. Умножение и милость, потому что близкий человек заложил основание. Это здание, которое вам не пришлось строить. Это виноградники, которые вы не насаждали. Бог собрал родовые благословения, которые высвободит в вашей жизни. Вы скажете, Джоэл, это все звучит хорошо, но я не знаю никого из моих родных, кто почитал Бога. Я не думаю, что это произойдет со мной, но вы можете стать первыми. Бог поднял вас, чтобы вы это начали. В этом ключ. Тот, кто разрушает проклятие, получает все, что должно стать вашим. Не соглашайтесь на то, что может удерживать вас. Зависимость, компромисс, легкий выход. Измените что-то, подведите черту и скажите «все». Сегодня новый день. Я и дом мой будет служить Господу. В Ветхом Завете говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Они знали силу родовых благословений. Это очень важно, когда три поколения почитают Бога. В Писании говорится, нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Если вы, ваш отец и сын, если вы, ваша мать и бабушка, когда есть трое, то благословение умножается. Мой отец вырос в семье, которая ничего не знала о Боге. Они были хорошими, трудолюбивыми людьми, но у них не было никакого духовного воспитания. В возрасте 17 лет, когда мой папа шел домой из ночного клуба в 2 часа ночи, он принял решение: «Я не собираюсь так больше жить. Я отдам свою жизнь Иисусу». Он был первым в нашей семье, кто почитал Бога. Теперь все его дети и внуки почитают Бога. Благодаря решению, которое он сделал, теперь и я могу сказать, он Бог Джона Остина, Бог Джоэла Остина и моего сына, Бог Джонатана Остина. Когда есть трое подряд, то это сильно. Если вам нужно устройство, прорыв, то скажите, «Бог, мой отец почитал тебя, я почитаю тебя, мой сын почитает тебя». Это привлекает внимание Бога. Теперь вам надо сделать это для своей семьи, как и мой отец для нашей. Ваше задание заключается в том, чтобы продолжить это в вашей семье. Ваши родители, бабушка и дедушка почитали Бога. Вы хотите это прекратить? Вы хотите усложнить жизнь своим детям? Не сходите с дистанции. Слишком многое заложено. Они тяжело трудились, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Своим решением вы поможете детям, будущим поколениям, стать более обеспеченными и пройти дальше вас. Или вы хотите сражаться и преодолевать трудности, которые вы можете победить прямо сейчас. У вас есть власть, чтобы положить конец тому, что удерживает вас. Нет такой зависимости, которую вы не можете преодолеть. Нет такого врага, который был бы слишком сильным. Нет такого препятствия, которое слишком высокое. Самая мощная сила во Вселенной внутри вас. Встаньте за свою семью. Кто-то сделал это для вас, точно так же, как Моисей поднимал руки ради Иисуса Навина. Поднимите свои руки, чтобы кто другой мог победить. Псалмопевец сказал, что наша жизнь как пар. Мы здесь на мгновение, и нас нет. Вы не можете позволить себе откладывать это. Настало время вступить в свою судьбу. Ваши родные ободряют вас и говорят, «Давай, девочка, давай, парень, порадуй меня, сделай что-то великое, постарайся». Я знаю, что многие из вас почитают Бога. Вы были верны. Вы видели поздний дождь, но вы еще ничего не видели. Бог собирается пролить ранний дождь. Увеличение, благодать, прорывы. Все это накопилось на счете вашей семьи. Я верю и

Провозглашаю, что родовые благословения приближаются. Приготовьтесь к увеличению. Приготовьтесь к новым уровням. Приготовьтесь к обилию своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус». Я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать сегодня каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, считаете ли вы, что понятие «семья» сегодня важно? Оно важно в любом поколении и в любом народе. Каждый человек, ну, по крайней мере, в понимании Божьем, понимает, что семья — это та среда, где он появляется в этот мир. С семьей каждый связывает свои чаяния и представления о заботе и о любви, но что, если семью пытаются создать те люди, которые своими убеждениями ее только разрушают и ослабляют? Не означает ли это то, что представления о семье сегодня противоречивы? И тогда в них не оказывается места.

0: для Бога. Конфликт семьи в раю стал началом конфликта веков. Какую семью необходимо строить, чтобы иметь надежду на будущее, и причем вечное будущее? Давайте мы эти вопросы зададим нашему спикеру, музыканту и композитору, священнослужителю и молодежному пастору Павлу Жукову. Встречайте.
1: Всем привет.
0: Павел, привет.
1: Мы без семьи никак не появляемся в этот мир.
0: Так.
1: И, соответственно, этот вопрос, ну, очень важен. И происхождение наше, и будущее наше, и старость наша. Ну и духовный вопрос. Я думаю, что всякий христианин, кто читает молитву «Отче наш», наверное, помещает себя в семейные отношения с Богом. Поэтому всю эту картину надо немного обрисовать, осмыслить. Чем сегодня и займемся?
0: Отлично, давай мы разберем тогда эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, записывайте их, а позже вы сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. Ну что ж, Павел, я передаю тебе слово.
1: Поехали.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, где же, друзья, семья бывает в помощь? Самый простой вопрос. Если вы закончили университет, получили образование и идете трудоустраиваться, в связи с тем, что образование у вас очень хорошее, вы хотите на какую-то солидную руководящую должность. Так вот, в принятии решения работодателем сыграет свою роль то, создали вы семью к этому моменту, когда вы трудоустраиваетесь, или нет. Почему? Для работодателя важно, поручая вам какую-то сферу ответственности, понимать, вам кто-то уже доверял, вам кто-то уже доверился, так по максимуму масштабно. И когда человек семейный, и вот вообще в обществе он так себя представляет, это уже некий маркер, по большей части. Есть, конечно, исключительные сферы, где, наоборот, нужен такой волк-одиночка, который бы никогда не сетовал на семейные проблемы. Но, как правило, семья – хороший мотиватор. Один из современных бизнес-гуру, не буду называть имя, а то он мне не платит за рекламу, говорит так, что я буду брать на работу не каких-то молодых таких амбициозных и неумелых работников, у которых претензии на огромную зарплату и за спиной больше ничего, а тех, кто уже вкусил, что такое жизнь, создал семью, знает, что такая нагрузка, ответственность и так далее, от 30, там, 35 и старше, и он будет впахивать, потому что у него есть ответственность социальная. То есть он готов брать тех, кто старше, но у которых чуть больше царя в голове или печати или штампика в паспорте. Раз это работает сегодня в обществе, значит, на эту тему нужно тоже размышлять. И еще одно явление, оно парадоксально. Есть одна категория людей, как-то мы их часто упоминаем, просто они слишком часто о себе тоже заявляют, которые выражают мнение, что они хотят создать свою семью. Право на семьи, они отстаивают это право. Сегодня это на Западе такая тенденция. Кстати, Клиппарт как раз это и показывает. Не очень кошерно эти ребята между собой встали. Мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Даже это ЛГБТ-сообщество говорит о том, что у них есть право на семью. И знаете, в чем парадокс? Ну, это просто маленький экскурс, как это срабатывает в некоторых других странах. Ну, допустим, в США достаточно было всего лишь в одном штате узаконить однополый брак. То есть, когда два человека, мальчик и мальчик, приходят, ну, какие мальчики, дядьки, приходят в ЗАГС и говорят, мы хотим быть мужем и женой. Непонятно кто как. Узаконьте нас, чтобы у нас официально, мы когда будем строить свои отношения, там недвижимость, оформление, то все, у нас фигурировал брак. А брачные отношения, ну, это важно. Допустим, захотите продать квартиру, нужно согласие от супруга или супруги. Хотя бы в таком моменте. И это очень важная вещь. Вы, допустим, не можете многомиллионную квартиру продать, если у вас нет нормальных отношений в семье и не получили эту обычную бумажку, нотариально заверенную. Насколько это принципиально важно. Иногда даже на десятилетия рушатся отношения, семьи и прочее. И вот один штат все-таки узаконил эти отношения, то есть в одном штате из 50. А уже создав семью в одном штате, люди могут переехать в другой штат и по закону о защите там, свободы совести или там, взглядов и так далее, другой штат, если он не регистрирует, но он обязан уже признать существующий брак из другого штата. То есть вот этот ящик Пандоры открылся буквально с одного штата. Потом уже чисто вопрос формальности, что все другие штаты стали принимать и узаканивать такие браки. О чем это говорит? Люди, в целом обозначающие себя как не воспринимающие мужчину и женщину как союз, то есть ну, это устарело, у них эпитетов много, вдруг говорят, нам нужна семья. И требуют это, активно требуют. Более того, они пошли дальше. Помимо того, что отношения между собой на таком уровне равном, по возрасту, по интересам, они распространяют это уже на другое поколение. А теперь дайте нам право усыновлять, удочерять и воспитывать детей. И, как правило, они берут того же пола, тем самым заведомо они будут воспитывать с однополым интересом ребенка. Ну все, это лавина, понимаете? И опять, это право тоже дано, и это уже дано и в европейских странах. Если бы цветные революции продолжались, то во всех тех странах, где эти революции происходили, везде такая, радостная весть про возможность создания семьи. Ну, во-первых, глупость — это не семья. Это имитация. Страшнее другое, что вот это действие, право на семью, оказывается, одобрил Папа Римский. Совсем недавно в одном документальном фильме он дал интервью, говорит, кто мы, чтобы запрещать, пусть они тоже создают семью и чувствуют себя так уверенно и комфортно, пусть это происходит. То есть получается, что теперь та личность, которая отвечает за сакральные представления о семье, а о семье мы узнаем не из мира эволюции, а из Священного Писания, это Бог утвердил семью, говорит, теперь... Вот ту самую семью можно воспринимать по-разному. Кто как хочет, тот пусть и осуществляет. В чем еще здесь проблема вот этой лавины? Мужчина и женщина на самом деле, по исследованиям, это не просто эпитеты гетеросексуалов или старого такого консервативного сообщества, это исследование. Так вот, мужчины и женщины чувствуют себя счастливее в своих нормативных семейных ролях. То есть мужчина – добытчик, женщина занимается детьми. Есть стереотипы. Что я хозяйка на кухне, что у меня там плита? Ну, сделай это красиво, празднично, как королева, но на кухне. Ну, это я шучу, конечно. Но еще раз. Есть стереотипы, которые разрушаются за счет анекдотов, за счет масс-медиа, кино, рекламы и так далее. На самом деле, по факту, действительно мужчина – добытчик, а женщина – хранительница очага, делает людей счастливыми. Но из-за пропаганды извращается. Понимаете? Это не данность. То есть есть то, что фигурирует в масс-медиа, а есть реальность жизни. Еще важный момент. Когда разрушаются гендерные роли, это приводит к тому, что появляются, в кавычки открываются, неприрученные мужчины. В чем проблема? Эти мужчины избегают брака из-за некомфортности. Нет стимула строить карьеру, не обзаводиться детьми, и ведется асоциальный образ жизни. Подобные люди, если брать масштабно, если прогнозировать, не пытаться угодить, а прям прогнозировать, будут обузой для государства. Они не создадут никаких тылов, которые им бы обеспечили защиту их интересов или хотя бы, маленький момент, пандемия, локдаун, ты остался один, и у тебя инфекция, у тебя проблема, кто за тебя будет бегать, переживать? Если у тебя нет мощных дружеских связей, у тебя нет семьи, ты обречен просто умереть и сгнить в своей квартире. И такие случаи происходят. Одиночки остаются самыми незащищенными. Просто даже чисто материально. Вот я создал семью, я понимаю, что придет время, когда не я глава семьи, а я бесплатное приложение всем. Потому что у меня будет возраст, у меня будут болячки, я буду вот такой. И в этот момент я буду очень нуждаться в защите. Рассчитывать, что в тот момент, когда будет какие-то годы, я не знаю, что государство меня обеспечит всем, я не могу. Поэтому сейчас, пусть мне 40 лет, но я переживаю, что в 60, 70, 80 лет кто обо мне будет заботиться? Те, кто адекватно поймут, что папа был все-таки хороший человек, надо все-таки ему вернуть немножко заботы, участия и внимания. Как было в древности. Много детей, много заботы престарелым родителям. Если в семье один ребенок, сколько заботы сможет продуцировать один ребенок на двух престарелых родителей? Понимаете? Никто об этом не думает. Об этом не думала такая страна, целая страна, называется Китай. о котором вы знаете, перенаселение, решение проблемы перенаселения какое? Государственная политика под названием «Одна семья, один ребенок».

ребенок. В итоге в три поколения, там дедушки, бабушки, мамы, папы и ребенок, на одного ребенка приходится сколько взрослых? Считаем, 6 взрослых. И я сначала думал так гипотетически об этом, а недавно встретился с китаеведом,

способны идти на компромисс. То есть это целое поколение, уже не одно поколение, людей с амбициями повелителя мира. Это тупичок. Эти люди, дети, не способны ни к восприятию дисциплины, ни к поведению, ни к правильному обучению. То есть все очень-очень эгоистично и эгоцентрично. Почему? Концепция семьи была разрушена. Ну, государственное переживание, стратегия, понятно. Да, они смогли там немножко рост населения сократить, но они получат другую, более важную составляющую, которая определяется, опять же, не идеологией государства, а со стороны божественного взгляда. Это моральные качества, это взаимоотношения в семьях, это связь поколений и так далее. Потому что связь поколений является частью закона Божьего, знаете? Ну, назовите заповедь, которая показывает связь поколений, и очень важно причем. Какая заповедь? Четко, быстро, сразу. Пятая заповедь. Почитай отца и мать, чтобы что было тебе, вот, молодому поколению. Продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе. Вот в рамках соблюдения этой заповеди важно понимать, что такое семья, как она строится, по каким принципам и так далее. Но есть, друзья, более серьезные вопросы. Мы сегодня их рассмотрим. Это такое понятие, как родительская семья и репродуктивная. Ну, это просто базовое такое убеждение или определение. Родительская – это семья, в которой человек рождается. А репродуктивная – семья, которую человек создает сам. Какую семью вы выбираете? Или можете выбирать какую семью? Только репродуктивную. Родительскую семью не выбирают. Соответственно, в рамках родительской семьи вы не выбираете братика, сестричку. Ну, конечно, маленькое дитя может настойчиво просить: «Мама, папа, хочу братика», там, да, капать постоянно и получить таки в свое время, если родители, конечно, захотят. Но родительская семья – сфера, где выбор ограничен. Мы появились на этот свет: «О, пап с мамой, спасибо, приятно». Правда, сказать это можно только, когда подрастешь. Репродуктивная – семья, которую человек создает сам. Давайте посмотрим на появление нашего мира. Родительская семья для Адама – это кто? Бог. Бог, который слепил его из глины, из праха земного, дал ему дыхание жизни, и вот человек ожил. А потом Адам создал репродуктивную семью, когда Господь к нему подвел женщину, созданную, даже не женщину, деву, созданную из ребра Адама. И говорит, Адам говорит: «О, это жена, ибо взята от мужа». И тут начал песни петь, там гитару где-то выхватил, играет, поет, все. Романтика, семья создалась. Кто ее создал? Ее создал Адам. Поэтому, когда он после грехопадения начинает предъявлять претензии Богу и говорит: «Ты мне дал жену», вот она... Стоп, не ври, просто не ври нагло. Ты сам ее сделал женой. Во-первых, ты ее тут, так сказать, по ушам ездил, как говорят, да? Песни пел, все дела, а потом ты с ней спал. Вот. Поэтому не надо сейчас Бога обвинять. Ты выбрал ее как семью, ты отвечаешь. Если в семье что-то не получилось, это твоя ответственность. Давайте еще раз запомним. Вот эти два определения, они принципиально важны, чтобы не было такого микса понятий родительской и репродуктивной семьи. Но что происходит в дальнейшем в истории человеческого рода? Мы из-за того, что согрешили, мы сказали, нас Господь не устраивает, его закон не устраивает, ограничение, которое нам дает, не устраивает, родительская семья нас не устраивает. Мы отделяемся от Бога. И что делает Господь? Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он должен был во всем уподобиться братьям. Это фрагмент рассуждения апостола Павла о том, что личность Божества, Божий Сын, специальную модель избирает появиться в мир, чтобы еще раз утвердить идею семьи. Он не просто приходит на огненной колеснице и говорит: «Я представитель небесного божества». Ну, в язычестве так бывает. Он не дает какой-то там магический амулет и так далее. Он говорит: «Я прихожу к вам как? Через семью». Вспомните, Мария и Иосиф. Рождение ребенка, развитие ребенка, воспитание ребенка. Иисус выбирает идею спасения, самую фундаментальную, которую для этого вся Библия написана, вся религия придумана для спасения. И Господь выбирает семья.
Я сейчас покажу вам, что вы для меня, вот та самая родительская семья, и мы сейчас вместе на основании выбора создадим репродуктивную семью, чтобы влиять и усыновлять вот всех, которые...

терялись в этом мире. Ну, из-за этого получается, если развивать идею, церковь, которая существует для того, чтобы привлекать людей, обращать их и говорить, у вас есть Небесный Отец, вы не потерянны. Бог сделал все шаги навстречу вам, чтобы семью опять возродить. Помните, эмоциональный фон, защита, все в семье. Так Бог задумал. Но важный вопрос. Что мы делаем, когда мы создаем семью? Мир сегодня дружественный или агрессивный? А, в зависимости от взгляда. Если у вас красивый, светлый взгляд на этот мир, все так... Это больше похоже на розовый взгляд на мир. Надо снять розовые очки. Мир агрессивен. Мир злобный. Поэтому он идет к своему концу. Иисус сказал, не любите мира, не того, что в мире. Что происходит? Понимая, что в мире много зла, агрессии, нечестия, мы думаем, о, здорово, семья, это Бог утвердил, я хочу семью. Создаем семью с целью дружить против. Это очень серьезная проблема, которую я, к сожалению, наблюдаю уже десятилетия как в служении и всю свою жизнь просто в социуме. Люди создают семью, чтобы дружить против. Понятие «дружить против», оно тоже есть в Библии. Маленький пример. Однажды, как говорит евангелист Лука, два человека, по Инстаграму вы узнали, это Ирод и Пилат, они были не очень дружественными по отношению друг к другу. Но когда они судили Иисуса, написано, и после этого они стали друзьями. Надо же, какая интересная обстановочка, какое интересное событие, чтобы взять и дружить, но против. Ну, так получилось. На основании суда над Христом они подружились. Даже евангелист это отмечает, что вот именно это был переломный момент для начала дружбы. Что за бред? К сожалению, такое происходит, друзья, когда человек создает семью и с головой уходит в семью. Мне теперь ничего не важно, меня теперь ничего не интересует, у меня семья. Меня же Господь благословил создать семью. Знаете, в чем проблема? Есть такое определение, что семья – это что для общества? Ячейка общества. Бывает настолько законсервированная ячейка, что это просто не ячейка, а консервная банка. И в ней кильки в томатном соусе. Вот в чем проблема. Я наблюдал, когда люди, попадая в семью, находясь в семье, они перестают быть частью общества. Они замыкаются на семье и считают, что все, я теперь состоялся. Был до брака половинкой, а теперь я цельный человек, и пусть весь мир подождет. Данон. Нет, семья. Бред. Люди начинают отрываться. И это очень проблемно выражается. Почему? Потому что качество любви в семье, оно обязательно ограничено. Это музыканты, композиторы, поэты будут говорить о том, что я люблю вечно. Вечная любовь, та-та-та, ну и так далее. Не буду дальше петь, а то цветами закидаете или томатом что-нибудь. Так вот, люди идеализируют свою любовь. Я тебя так сильно люблю, только смерть разлучит нас. Или ипотека. Слышали признание, да? Я буду любить тебя до гроба. Ну, до гроба понятно, это еще хоть как-то. Но кто-то говорит даже, я тебя вечно буду любить. Ты навечно в наших сердцах. Соломон говорит, да ладно вам эту разводить романтику. Человек умирает, и нет о нем памяти. Соломон это наблюдал, мудрый человек. Говорит, ну, не надо вот этой идеализации. Умирает человек, и никто не вспомнит про него. Какой бы он хороший ни был, как бы он ни заботился. Поэтому снимайте розовые очки, даже в отношении к семье. Почему это важно? Есть библейское очень важное определение, книга Иеремии, 31 глава. Господь явился и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя и простер к тебе благоволение». Единственный, кто может любить любовью вечную, это Господь, потому что Он вечен. И когда он любит, он что-то делает в адрес человека, вот эти действия имеют вечные последствия. Когда же мы с вами любим, у нас не может быть просто физически, не может ни вечного потенциала, потому что мы ограничены даже телом, временем, мозгом, интеллектом, образованием, ну, всем ограничены.

ограниченные существа. И у нас, ну и по времени, мы не отвечаем даже за последствия. Поэтому любит действительно вечной любовью только Господь. Мы же должны понимать вот эту разницу в любви. Маленький пример, как мы любим. Это даже выражено вот в этой заповеди. Вы ее знаете, великая заповедь, первая заповедь. На ней основывается весь закон Божий. «Возлюби Господа Бога твоего как? Сердцем, душою, разумением, крепостью». Где тут про вечность? Не получится. Давайте от этого пафосного такого стереотипа избавимся, что мы любим вечно. Это играет злую шутку. Мы не рассчитываем свои силы вот в этой любви. Мы можем подумать, что мы сможем создать невероятную семью, будет все замечательно, пусть весь мир подождет. Я сейчас люблю себя, люблю свою семью, своих детей. О, себя. Хорошая оговорка, и она очень правильная, по Фрейду. Скорее, да, люблю себя, потому что это мое. Вот в этом проявляется эгоизм. Когда я создаю семью, и, казалось бы, я все делаю для жены, для детей, но здесь есть толика эгоизма. Почему? Во-первых, это моя семья, моя фамилия. Во-вторых, я рассчитываю на возврат, как минимум, от жены, взаимность, и от детей то же самое, взаимность. И что происходит? Жизнь преподносит такие сюрпризы или условия, когда необходимо несколько иерархизировать свои отношения. То есть придется поделиться. У тебя не вечный потенциал, у тебя ограниченный потенциал. Это называется долевая любовь. Есть долевая собственность и долевая любовь. Маленький пример, как это работает. Я скажу здесь немножко, базируясь на своем опыте. У меня трое детишек. Люблю их. И хочется сказать, прям вот безумно люблю и так далее. А нет. Реальность мне говорит о том, что я, как ограниченный человек, имею всего лишь каких-то 100%. 100% моей крепости, моего сердца, моего мозга, моего времени, моего материального состояния. 100%. Оно как-то измеряется. И когда мне надо проявить любовь по отношению к своему ребенку, я должен подумать, ой, а у меня помимо первенца, у меня еще второй сынок, и у меня красавица-доча. И когда я люблю своего старшего сына, я должен думать, а как я в этот момент не забуду интересы своего второго сына? А когда я переживаю за доченьку, как мне не забыть своих мальчиков? А при этом мне надо еще думать о жене. И люди, которые не рассчитывают, не включают счет, а помните, счет дружбы не портит, они пытаются распаляться. Я всех люблю, я вот так вот, я вот... Будь честным, не можешь. Не можешь, надо считать. И вот эти 100% их надо как-то распределять. Знаете... Но если в семье, допустим, получается, да, там есть психология, есть советы, отношения, есть одна семья, которая обязательно пострадает, когда ты слишком сильно любишь свою семью. Помните, мы сказали, как мы появились? В чьей семье? Божьей. Сегодня на земле есть семья, и называется она церковь. Это Божья семья. И когда в церкви Божьей есть какая-то задача, пожертвовать, послужить ближнему. Ну, помните, как самарянин там позаботился. Когда надо проявить смелость, проявить принципиальность, когда надо от чего-то отказаться мирского. В этот момент играет с нами злую шутку, эгоистично обоснованный, но скрыто, конечно, любовь к семье. Как я могу? У меня же дети, у меня же семья. Мне детей кормить. И все это представляется в виде таком, у меня дети нищие, на паперти стоят, вот я сейчас с работы приду, им хлебушка, зернышко дам, и они выживут. Такая аргументация. Поэтому бедные этого мира мало интересны. Поэтому благовестие мало интересно. Принципиальность в работе мало. Но я же работу потеряю, поэтому можно где-то вот так вот хитро-мудро как-то продолжать трудиться и выбирать профессию, которая немножко с моралью конфликтует. Мне же детей кормить. Вот этот конфликт семей, он так срабатывает, друзья. Именно по этой причине произошел грех. И Иисус Христос сам позиционирует, что бывают вот эти проблемы в семье. У Иисуса была такая проблема. Посмотрите, приходят к нему матерь и братья его, не могли подойти к нему. Ему дают знать, мать и братья твои стоят, желая видеть тебя. А что он ему говорит? Прямо сейчас конфликт. Мне надо оставить вот этих паству, вот их, народ, который его слушает. Надо к маме пойти, это же важно. Иисус говорит, ну прямо сейчас, ну нет. Иисус не
фанатик, который сейчас мифирует,

миссию какую-то выполняет и наплевательски относится ко всем, кто вот его воспитывал и рос с ним под одной крышей. Нет. Прямо сейчас у него есть особая миссия, потому что у него есть Небесный Отец, которого направил в мир совершить духовное служение. Иисус любит свою мать. Настолько сильно, что, находясь на кресте с пробитыми руками и ногами, он переживает за ее судьбу и говорит Иоанну: позаботься. Сын – это матерь твоя. Матерь говорит: это вот сын твой. Настолько сильно любит Иисус. Кто из нас в таких страданиях мог бы так переживать и думать? Поэтому сомнений в том, что Иисус любит свою мать и братьев, и родственников, нету сомнений. Но Иисус показывает, кто мне братья и кто мне сестра и мать, слушающий Слово Божие и исполняющий его. Запомните, семья первая, первичная, стартовая в слушании Божьего Слова и в соблюдении Его заповедей. Потому что мы так появились, мы не выбираем, мы должны это принять, верой принять, а потом остальное все строить на каком-то фундаменте правильном, от нас неисходящем. Это репродуктивную, ты сам себе придумываешь. Знаете, как интересно люди иногда выбирают? Это отдельная тема. Палиться нельзя. Вот еще ситуация. Иисус говорит: надо идти в Царство Небесное. А другой человек говорит: а позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. А Иисус говорит: иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Понятно, что вопрос не про похороны. Уверен, эту ситуацию многие слышали. Кто не слышал, подскажу. Вот это выражение «пойти похоронить отца» означает пожить вместе с отцом какое-то время, пока он в старости не умрет, то есть последние годы жизни, неважно, может, даже десятилетия, дай Бог ему здоровья, но с ним остаться. А потом я последую за Христом. Но, во-первых, у тебя нет этих годов жизни. Не факт, что ты поживешь дольше своего отца, бывает, что и родители хоронят своих детей. И не факт, что вот это время, проведенное в семье родительской, земной, забыв о небесном, ты останешься верующим, останешься в истине. Не факт. Конфликт семей, друзья. Еще одна история в ком источнике. Но это не история, это прям вот психологический процесс. Почему здесь я хочу объяснить, как работает проблема акцентирования на семье. Ребенок растет в семье. Папа с мамой его воспитывают. Ребенок с детских лет, вот он с пеленок, понимает, кто источник всей жизни, безопасности, питания, комфорта для него. Папа с мамой. И когда ребенок видит это и усиливает постоянно, он усиливается это в принципе, потому что он растет, понимает, его все больше и больше одаривают, он прям в шоколаде весь, иногда буквально даже в шоколаде, но без зубов. Он начинает думать, что все источники в родителях. Я сейчас скажу эту весть для тех, кто посещает какие-то церкви, богослужения. И когда приходит он в церковь, в церковную семью, а он уже там первые годы жизни, десятилетия сформировался, что все источники в папе с мамой. В церкви, находясь, он не особо будет слушать наставления духовника или там учителя или наставника. Он кого будет слушать? Папу с мамой. Все источники в папе с мамой. Если родители поставили такую задачу, что они все дают, они все жертвуют и не показывают, что жертвовать можно другим, заботиться можно о других, кормить, гостеприимство показывать другим людям. Вот эту социализацию навне. Вы ячейка общества, но не консерва общества. Понимаете? Не консерва общества, а ячейка. Значит, связано. Пчелиные соты. Каждая грань вот этой ячейки, она является гранью другой ячейки. Если ты одну грань уберешь у ячейки, значит, пострадает соседняя. Еще уберешь. То есть вот одну ячейку разрушишь, пострадают еще шесть. Шесть пострадают, если грани будут разрушены. Представьте, мы как семья, ячейка общества, если мы что-то где-то слабеем, слабеет общество. И мы об этом больше должны думать, о влиянии навне, о социализации. Тогда ребенок вырастает не эгоистом-императором, а человеком, который готов будет, выйдя из семьи, строить отношения с другими. Но некоторые, воспитанные в консерве, они выходят, и они ищут, кого бы так вот манипулятивно под себя подмять, сделать, либо, если это ищет жена мужа, значит, подкаблучником, либо жену-рабыню. И создают новое несчастье. Иногда находят два эгоиста, и потом терроризируют всех остальных. Тоже трагедия. Запоминайте, источники. Но со временем этот ребенок вырастает,

0: и не готов воспринимать никакое влияние извне. Так произошло в Эдеме, друзья. В Эдеме Адам с Евой настолько зациклились на семье, скорее Адам, что когда Ева была обманута, Адам не был обманут, он сделал неправильный выбор не на основании обмана, а на основании предпочтения. Моя репродуктивная семья важнее, чем родительская. Поэтому Бога я слушать не буду. Я не хочу потерять свою любимую Еву. Она же жизнь. Помните это значение ее имени? Не хочу терять жизнь. Серьезно? Твоя жена сейчас уже дьяволопоклонница. На минуточку такая мысль должна была у Адама созреть. Она дьяволопоклонница. Она слушает змея крылатого. Не надо сейчас вот эту романтику разводить. Сейчас надо исправлять ситуацию. Сказать: Ева, я так сильно люблю, я готов умереть за тебя, но грешить с тобой я не буду. И сказать: Господи, убей меня как жертву за жену мою. Это было бы аллилуйя. Евангелие в Эдемском саду. Так ведь нет, не догадался. Понимаешь, в чем? Это трагедия. Мы с семьей, мы с женой останемся вместе. И что? Грызем яблоки, слушаем змея. Бред. Настоящая дружба не в том, что ты вместе с другом прыгаешь с девятиэтажки. Настоящая дружба в том, что ты стоишь внизу и его ловишь. Поэтому, когда вам предлагают делать глупость даже в рамках семьи, не делайте глупость в семье, а спасайте. И источником спасения, мудрости, правильного поведения кто будет? Господь, который придумал семью. Родительская семья. Семья Бога. Вот это ключевая идея сегодня. Помните, как было в Древнем Израиле предостережение? Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Если такая ситуация вдруг у тебя наблюдается, вспомни ответ. Я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Бог услышит. И я смогу Божьими советами не воевать, не враждовать. Я не враг. Не дай Бог вы будете использовать это для того, чтобы кого-то в семье бить или осуждать. Не сметь. Если кто-то враг, что с врагом нужно делать по христианскому закону? Люби врага своего, сказал Иисус. Назовите всех врагами и любите их, даже домашних своих. В этом есть спасение и рецепт для семейного счастья. Вот так появился конфликт семей, который перерос в конфликт веков. Поэтому сегодня, друзья, думая о том, какое будет ваше будущее, какая ваша судьба, помните, Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. И Он сказал, что будет с его семьей. Посмотрите. «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Вечность, Бог через пророков говорит, будет в отношениях семейных меня как жениха и моей жены, невесты церкви. Вот это. Земная семья не имеет перспектив. Но мы просто закончимся, чисто физически. Но небесная семья имеет перспективу вечность. Пусть нас, друзья, Господь благословляет помнить о том, что нам предсказано будущее небесной родительской семьи. Если мы за это схватимся, если мы будем держаться, Господь обязательно все усмотрит. И ваша земная семья тоже будет иметь счастье. Господь не желает развивать этот конфликт. Бог наш, Бог миротворец. Подчиняйтесь Ему, молитесь искренней молитвой «Отче наш», и будет всем счастье. Хорошо? Господь усмотрит.
1: Итак, Павел, спасибо большое за эту тему.
0: Сейчас спасибо за общение.
1: Перейдем к нашим вопросам, которые к нам пришли. Также и вы можете готовить свои вопросы. Итак, первый вопрос. Библия говорит, что ЛГБТ – это грех. Есть страны, где власти требуют уважения и толерантность к этому сообществу. Должны ли мы, будучи христианами, повиноваться этому закону? Ведь Библия еще говорит, что всякая власть, она от Бога.
0: Всякая власть от Бога по статусу, но не по деяниям. Деяния не могут автоматически... любые деяния этой власти стать сразу там законом Божьим или волей Божьей. Надо уметь разделять. То есть если власть от Бога, я эту власть уважаю в плане отношения, субординации, то есть я не лезу на баррикады, я не саботирую, я не нарушаю гражданские законы. Но если выходят в стране непонятные, мутные, продиктованные не здравым смыслом, а конъюнктурой там, или политкорректностью законы, я эти законы обязан, и, ну, буду избегать просто. избегать, чтобы они касались

0: с моей семьи. Более того, большая часть законов, они, когда они аморальны, они даже самопротиворечивы. То есть они противоречат некоторым вопросам и Конституции, и другому законодательству. Но, опять же, на это закрываются глаза, потому что есть вектор, ну, угождения. Самое гадкое слово сегодня на планете — толерантность. Из-за этой толерантности принимаются самые мерзкие законы, и от этого будет страдать поколение на будущее. Еще раз, ЛГБТ, ну, если назвать прям по смыслу, да, это грех. Люди не грех, они некоторые в плену, многие заблуждаются, некоторые больны. Кто принимает, что это, понимает, что это болезнь, к тем очень добро, должно быть открытое сердце и принятие. То есть я не гомофоб, если брать отношение к людям, но если брать пороки, то их надо ненавидеть, потому что их Бог ненавидит. Это естественно. То есть нельзя пороки себе допустить, нельзя и допустить в воспитании детей, чтобы они как-то закрались.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста. Пожалуйста.
2: Можно ли, создавая семью, не вступить в конфликт с родительской семьей? И что для этого нужно? Но этот вопрос как в прямом, так и в духовном смысле.
0: Ну, в прямом более такой актуальный. Хочу вам сказать, что есть такая статистика относительно предпосылок к разводу. Доводилось мне изучать, ну, это в американской школе или колледже. Так вот, несогласие родителей и родственников является не главным, но одним из ключевых предпосылок к тому, что люди разведутся. Потому что нет тыла. Создавая семью, максимально надо переживать о том, чтобы поддерживали это создание семьи ваши родители, ваше окружение. Потому что в семье будут проблемы какие-то, конфликты, испытания, и в этот момент нужно обращаться к тому, что за этот брак. Маленький пример. В молодые семьи, допустим, дружат несколько молодых семей, и какая-то семья имеет проблемы. Или там вообще распалась. Но подружки, жены, они общаются между собой. Так вот начинается тлетворное влияние, и распавшаяся семья, или девушка из распавшейся семьи, или неблагополучной семьи влияет в общении. Я наблюдал, как сообщество из нескольких пар заразилось этим, и все благополучно обрушились. Потом еще между собой попереженились. Mm-hmm. Это трэш невероятный, но в чем проблема? Вы должны выбирать то сообщество, которое ваш брак будет усиливать. Вот родительская семья в этом плане может усилить семью, вашу семью. Это во-первых. Во-вторых, глядя на родительскую семью, вы сможете построить картину своей семьи. Потому что, ну, допустим, вы выбираете девушку, и вы посмотрите, чему эта девушка за свои 18, 20, 25 лет до вашей встречи, чему она научилась. Если там собачье-кошачье поведение, да, у вас очень сложная перспектива. Если там какие-то пороки культивируются, вам будет тяжело. Если увидите красивую модель, и ваша избранница или ваш избранник знает, что такое папа в семье и мама в семье, тогда здорово, вам не надо тратить время на ломать друг друга. Ну, вот, вряд ли сломаете, только поломаетесь и дров наломаете. Но вопрос очень важный, конечно, согласие семьи. Единственное исключение бывает, когда, во-первых, более взрослый возраст создания семьи, во-вторых, когда семья, ну, проблемная, уже проблемная, и наоборот, надо дистанцироваться от влияния, чтобы не заразиться, что бывает, там, капают, долбят и так далее. Но это, опять же, зона риска, это как исключение, старайтесь этого избегать.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Как уважать мужчину, если он не вызывает такого желания? Заставлять себя через силу?
0: Да. Да. Уважение иногда используется как инструмент на перспективу. Ты показываешь уважение, и человек начинает оправдывать уважение. Если вы мужчину не уважаете, он не сможет соответствовать, чтобы действительно потом вы его уважали. В этом плане для меня просто елей, меня жена уважает. И по многим вопросам он уважает меня авансом. То есть она меня хвалит, она какие-то комплименты там, да это я не такой как-то. А потом, ну надо быть, надо, все. И я начинаю, ну раз жена в это верит, она так красиво это говорит, прям вижу, что говорит искренне, не хитрит, там деньги на что-нибудь требует. Не, искренне. Меня это окрыляет. Ну ладно, надо соответствовать. Это здорово. То есть это мудрое поведение жены. Поэтому думайте об этом. Это, ну, и мужчин и женщин касается. Но мужчине важнее. Мужчине важно уважение. Без этого бесполезно никак не справиться.
1: Спасибо большое. Еще вопросы были?
3: У меня вопрос по первой части, опять к ЛГБТ-сообществу. Я читала, что ученые, я не помню, из какого города или какой страны, в общем, они провели исследование, в ходе которого доказали, что люди изначально рождаются бисексуалами. И уже по мере взросления они выбирают ориентацию или остаются вот в этом вот состоянии. Вы можете как-то опровергнуть это утверждение?
0: Почему? Я понял. Доводилось мне подобное исследование встречать, ну не подобное, а параллельное, но в этом же векторе. Почему такие исследования происходят? Многое из того, что сегодня вы слышите в научном мире, носит заказной характер. Кто, так сказать, платит, тот и заказывает музыку и так далее. Это раз. Второе. В какой парадигме движется это исследование? Если вы эволюционисткой, то обязательно будет такое исследование. Почему? Эволюционисты будут равняться на животный мир. Я брал однажды антропологию, и солидная тетя, которая прям уже доктор там, наук каких, ну, антропологических, допустим, у которой мощный багаж, все, но у нее, она из таких семидесятников Америки, то есть она оторва. По молодости оторва была еще какая. И она исследует антропологию с эволюционистской позиции. Поэтому для человека она дает модель для подражания. Говорит, пожалуйста, мы были в Африке, обезьянки и бонобо. Они бисексуальны, спят, ну, друг с дружкой, ну, как спят, не спят, сношаются, и здорово. Такие миролюбивые, любят друг дружку, и так, и сяк. А вот шимпанзе, они натуралы. И они дерутся, посмотрите, как дерутся шимпанзе. Раз бонобо бисексуальный и миролюбивый, нам, людям, тоже надо быть бисексуальными и миролюбивыми. А шимпанзе некрасивые, вот натуралы, они такие. Какой-то бред. Я тут же сидит девушка, она пришла на занятие с ребеночком, говорит, я не хочу своего ребеночка воспитывать, вот вырастет, сам решит, кто он и что он. Что ты делаешь, да, вот так вот. Что ребенок там 4 годика или 3 годика мальчику, мамочка уже заявляет, что она не уверена, кто он, что он, сам вырастет. Так если вот это будете произносить, накачивать, он реально обезьянкой станет. Будет любить, включая обезьян даже. До зоофилии там рукой подать. Ну, бред же. Поэтому подобные рассуждения я серьезно воспринимать категорически не могу. Для меня достаточно... Я много исследований, как бы, слежу, но одно из самых ярких. В среде гомосексуалистов процент суицидов в 7 раз больше, чем среди натуралов. Поэтому, когда они будут рассказывать про счастье, миролюбие и так далее, извините.
3: Мне кажется, что количество суицидов, вот такая цифра, как раз из-за того, что многие гонят их.
0: Так сильно гонят. Вся Америка в гонимых, вся Западная Европа в гонимых.
3: Ну окей, не Америка, но в России, посмотрите, какое отношение к ЛГБТ-сообществу.
0: Нет.
3: Да.
0: Еще раз. У нас есть для того, чтобы защищать интересы людей, законодательство. Если человек исповедует какие-то принципы, он может их исповедовать. Государство не регламентирует отношения в спальной комнате. Категорически не регламентирует. Когда же эти отношения выходят на улицу, выходят на демонстрацию каких-то прав и сравнения с правами других, когда это становится общественным достоянием, тогда государство имеет право выразить свою позицию на основании своих каких-то общественных представлений или ценностей этого общества. Это логично. Это логично. Потому что сейчас появится какое-то сообщество некрофилов или зоофилов, или, что еще страшнее, педофилов, которые появились уже в Западной Европе. Вы тоже так скажете, ну, их гонят. Я буду гнать педофила, потому что я боюсь, что пострадает моя дочка и мои сыночки. Я буду гнать. Как? Законными способами. Для этого я звоню в полицию, для этого какие-то гражданские нормы есть. Не дай бог взять в самосуд в руки. Здесь тоже, опять же, для этого есть законы. Я не могу взять самосуд. Кто-то там обидит моего ребенка. Что я должен сделать? Вызвать полицию и забрать ребенка. Если начну вершить самосуд, я сам попаду в камеру. Логично? Кого защищает в данном случае закон?
3: Ну окей, его. Но педофилия — это насилие над детьми.
0: Почему? А если он договорится? А я тебе конфетку дам, а давай поиграем с тобой в укромные местечки. Вы что думаете, педофилия через насилие?
3: А гомосексуализм через насилие?
0: Нет.
3: Нет.
0: Ну пусть договариваются, но когда это идет как пропаганда, оно становится насилием над психикой ребенка. Вы должны учитывать, что государство обязано защищать менее защищенных. Государство обязано защищать тех, кто за себя не отвечает. Они отвечают до 18 лет, несовершеннолетних. Это обязанность государства. И моя обязанность как взрослого человека защищать ребенка. Если его склоняют к непотребным вещам, а если еще это аморально и прочее, ну, наверное, это проблема. Еще раз. Для подобных вопросов у нас даже в обществе есть нормативы, есть законы. Они приняты официально, не я их придумываю. Я должен услышать эту... Я

0: что я в этой стране нахожусь. В другой стране, извини, там уже такая пропаганда началась, что ты не можешь оставаться сам натуралом и сказать открыто, что ты натурал. Ты не можешь детям сказать, сынок, ты сынок, а девочка, дочка, ты дочка. И ходи в правильный туалет. Ты не можешь это делать. Уже людей преследуют за это. Кто будет натуралов защищать в Западной Европе или в Америке? Они страдают. Об этом уже никто не думает. Почему? Надо целовать ботинки чернокожим. Готовьтесь. Скоро будем зоофилом целовать ботинки. Но это окно Овертона, это динамика. Ничего не бывает в статике, все развивается. Теперь педофилия, уже однополое все пройдено. Что сейчас узаконивается в Европе? Инцест. Законы, лобби про инцест и про педофилию. Пока до нас не докатилось, как докатится, там уже все будет незыблемо. Основы европейской цивилизации. Трэш. Мы, вот я рос, мне было там 10-15 лет, какое-то кино, комедия, и там, значит, голубок какой-то. И мы хи-хи-ха-ха. Сегодня это очень серьезный вопрос. Сегодня не хи-хи-ха-ха, это целый внутренний мир, это целая, значит, культура и так далее. 30 лет посмеялись, теперь очень все серьезно. На законодательном юридическом уровне. Вплоть до системы образования. Я не хочу отдавать ребенка в систему образования, если ему дадут возможность на основании теории эволюции сношаться сначала с себе подобными, потом со всеми подряд экспериментируя, вот еще презервативы бесплатные от школы или от каких-нибудь спонсоров, да хоть в своей стране, а потом люби, пожалуйста, все, что движется. Я не хочу, это динамика, это процесс. Так было в одни Ноя, так было в Содоме и Гоморре. Цивилизацию помните, чем закончилось?
1: Спасибо большое. Еще вопросы, которые к нам пришли. Сейчас равенство полов вызвано с обеих сторон. Девушки стали мужеподобными, мужчины стали, наоборот, женственными. Не все, но таких уже немало. О чем это говорит? Может быть, в мире произошел сбой системы?
0: Сбой системы произошел. Он произошел в середине 20-го столетия, связанный с сексуальной революцией, которая повлияла на представление о гендерных ролях. Сегодня гендерных ролей уже не две роли, там, не десяток, а полсотни. Эти гендерные роли, они размывают поведение человека. Человек должен выбирать из полсотни моделей. Естественно, это будет неуравновешенная личность, не целостная личность. Если он внешне мальчик, по воспитанию девочка, по поведению бисексуал, по отношению он еще кто-то, а потом, когда-то его деньги накопились, поехал в Таиланд и сделал операцию по изменению пола. А это все сопровождается модой. Я вас предупреждаю, как молодое поколение, когда вы смотрите на то, что модно, вы смотрите на тенденции, которые продиктованы кем-то. Не то чтобы это теория заговора, но все-таки уже за 10-20 лет можно понаблюдать и сделать выводы. Моду диктует ЛГБТ-сообщество. И то, что раньше было унисекс, сегодня становится модой. Я немножко поражаюсь, может быть, я ханжа и слишком старый, но когда девушки одеваются в свои 30, даже не девушки, женщины, в 30-40 лет одеваются как подростки, штанишки непонятные, до шеи эти штаны подтянуты, зато ноги торчат и так далее. Это мода, издевающаяся над человеком. Она смещает. Раньше было, чтобы портки висели до колен. В Америке, это опять же из гейского сообщества, штанишки спущены, то есть сигнал, можно сношаться в любой момент, даже особо раздеваться не придется. Но это же бред! Бред. И вот эти все типа Дольче Габбана, мировую моду. Если вы род избранный, царственное священство, в первый момент, когда вы будете думать о моде, вы будете смотреть на королевские семьи европейских стран. Потому что королевы, принцы и принцессы нынешние живущие одеваются очень строго, красиво, благородно, эталонно. В такой одежде и в церковь можно пойти, и к президенту на прием. А те, кто поступали и не поступили, одеваются как блудницы. Это обидно. И когда христиане вдруг подражают моде, они подражают моде вот этого сообщества, потому что это сообщество пытается управлять, влиять. И влияние происходит через зрение. Ты смотришь на моду, это становится, значит, настойчивым. О, значит, эта мода будет провоцировать еще модель поведения. Мода – модель поведения. Таких примеров очень много. Если начнем это озвучивать, просто резать будет слух, и нам будет очень-очень неприятно. Но подобные модные тенденции, они есть, и они разрушительны. Выстрелят не сразу видно, понимаете? Когда выстрелит, уже будет поздно, уже испортилось и извратилось поведение и прочее. Просто эти вещи видятся, когда Библия в руках, когда часто молишься, когда у тебя есть стержень какой-то. А когда этого нет, когда больше в мире, травишься больше. Но это происходит просто. Я смею об этом говорить, мне эпоху я застал очень, и советские годы, и эпоха 90-х, и сытые 2000-е, и вот сейчас. Я чувствую, я немножко динозавр, но все-таки опытный динозавр.
1: Спасибо большое.

Сегодня буду говорить о Божьем присутствии. Тема, думаю, одна из важнейших в нашей жизни и то, что каждому из нас необходимо. И начну с такого вопроса. Почему или за что убили Стефана? Деяния, 7 глава, мы видим первого мученика, который умер за свою веру. Это был человек, который служил Господу, который совершал много чудес, много знамений, при этом занимаясь административной работой, помогал кормить вдов, сирот, просто служил в церкви, и параллельно происходили множество чудес в его жизни. И именно он стал первым мучеником. Почему это произошло? Что он такого сказал, когда его привели на суд фарисеи, религиозные люди того времени, что за его слова его в итоге побили камнями? Если прочитать 7 главу полностью, это, знаете, такое краткое содержание Ветхого Завета, которое дает нам понимать, что Стефан действительно понимал, во что он верит, в кого он верит, и какой Бог пришел тогда, и кого Бог явил тогда в их время, да, явил для нас. Итак, Стефан полностью пересказывает историю Ветхого Завета, начиная еще от призвания Авраама, Иаков и дальше. И кажется, что ничего он такого не говорит, ничего необычного. Мы можем все то же самое прочитать в Ветхом Завете. Но вдруг он приходит к двум вещам, которые, как написано, фарисеи озлобились в своем сердце, и их зубы стали скрежетать. Настолько что-то он сказал, что раздразило религиозных людей того времени. Первая вещь была, это что он сказал, что, как и во все времена, люди противились тому, что делает Бог, и через кого он это делает. Всегда были люди, которые побивали пророков, гнали пророков, сажали в тюрьмы пророков и так далее. И что вы сейчас делаете то же самое, и то же самое именно вы сделали с Иисусом Христом. И второе, что он сказал, что Бог живет не только в храме, в котором все люди приходят и поклоняются, тогда Израиль и тогда Божий народ, но Бог живет везде, и Он действует, как хочет, и Он избирает сам, кого хочет, и как Ему действовать. Давайте прочитаем 7 глава, 48-50 стихи. «Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, так, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих, как дом Какой дом сожиждет мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Здесь он говорит и напоминает тогда о том,

что всю историю Израиля, весь Ветхий Завет, Господь никогда не сковывал себя или не помещал себя только в одно пространство, в одно какое-то место и действовал только там. Он делал, что хотел, когда хотел, где хотел и через кого он хотел. Он здесь говорит о свободе для Бога и о том, что он не только в храме, а действительно везде, как он хочет действовать. Именно после этих двух моментов его побивают камнями, он говорит, что он видит славу Бога, и он чувствует присутствие Бога в этот момент, но при этом умирает за вот такую веру, что Бог, он везде, он действует, и пришло время его откровения. И сегодня мы живем в этой реальности. По сути, за те слова, которые умер Стефан, сегодня нам доступно это. И, конечно, Пятидесятница была как такой кульминацией и стартом вот этой новой жизни, когда действительно Дух Святой посещает каждого из нас, и мы находимся в его присутствии непрестанно, где угодно, когда угодно, как угодно. И вот об этой истине, что Бог находится везде, и Бог всегда сопровождает нас, и о том, что его присутствие может настигнуть нас в любое время, хотела бы сегодня говорить, потому что, возможно, как и фарисеи тогда, у нас есть ограниченное понимание, как Бог может действовать, или ограниченное понимание, где может действовать, но Бог действительно всемогущий, и Бог вездесущий, он приходит к нам, когда он хочет и где он хочет. И первое, о чем хочется также сказать, что мы уже находимся в его присутствии постоянно. Когда я говорю присутствие Бога или посещение Бога, или особенное его явление, это не значит, что где-то его нет или есть особенное время, да, когда он приходит. Мы уже находимся в Боге. Сам Иисус говорит, Иоанна 15 глава 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Тут Иисус сам как бы приглашает нас, скажем так, к тому, да, или призывает, что если вы обновляете свое мышление, если вы проявляете свою веру, если вы снова и снова стоите на этих стихах Библии, что когда вы пребываете во мне, я пребываю в вас, то мы всегда вместе. Пребывать — это не просто приходить и уходить, или какие-то особенные моменты. Пребывать — это постоянно, непрекращающееся действие. И это первое, на чем мы можем стоять сегодня, что мы всегда в Боге, и Бог всегда в нас. Но при этом стоит отметить, что есть все-таки моменты, когда мы чувствуем Бога, когда действительно есть такое, знаете, тяжелое присутствие Божие, и это именно моменты не просто общения, не просто каких-то слов, а это именно присутствие, да, я думаю, что когда кто-то из нас это переживал, ни с чем это не спутать, и сложно это описать словами, но мы точно знаем, что это Бог, и мы точно знаем, что Он захватил наше внимание полностью. Думаю, были моменты у вас, когда вы, может быть, шли на работу или еще что-то, когда вы переживали, что Господь вас посетил. У меня несколько раз было такое, когда я просто шла, я преподавала танцы, я просто шла на занятия к детям, и по дороге от метро до зала слушала прославление, и Господь приходил ко мне таким действительно ощутимым присутствием. И тот момент был непонятно, что же делать, как сейчас реагировать, куда бежать, у меня же занятие через 15 минут. Но Бог говорил, я просто иду с тобой на работу. Не нужно ничего делать. Также у меня был пример, когда мы учились еще в университете. Мы с моей сестрой, мы писали курсовую работу по сопромату, что-то чертили, что-то делали. И тут мы вдвоем, знаете, как бы переглянулись, потому что ощутили вот это присутствие Бога. Ничего не надо было делать. Он, знаете, как сказать, ничего не говорил, ни к чему не призывал. Мы просто знали, что Бог пришел в наше общежитие. И тогда я задала тоже внутри себя вопрос, Бог, что мне сейчас надо включить прославление, начать читать Библию, молиться, что мне сейчас нужно делать? И внутри был просто такой как ответ, что ничего не надо делать, я просто с тобой, когда ты учишься. И помни об этом. И тут я поняла в эти моменты, и когда такие ситуации происходят, что, казалось бы, не то время, когда Богу, ну, знаете, посетить меня, не то время, когда стоило бы отложить все и находиться в Божьем присутствии. Но Бог таким образом просто напоминал мне, что когда я не чувствую Его или когда я чувствую Его, Он все равно всегда со мной. Когда я иду на работу, когда я занимаюсь своим хобби, когда я просто делаю курсовые, Бог со мной всегда. И Его явное присутствие, Его, вот когда мы можем действительно ощутить Его, это лишь напоминание и признание того, что Он с нами. Один из богословов, Кеннет Кирхигон, сказал, что он, профессор истории христианства, сказал такую фразу. «Силой Духа Святого день ото дня Христос для верующего становится все реальнее, все ощутимее. Духом Святым Христос входит вместе с учеником в любые жизненные обстоятельства». В любые жизненные обстоятельства. Допускали ли вы Бога?

или приглашали ли вы Бога действительно в каждую ситуацию в вашей жизни. И опять же, не тот момент, когда мы об этом думаем, не тот момент, когда мы это планируем, но когда Бог просто приходит, опять же, потому что Он всемогущий, вездесущий, и это Он решает, когда и куда приходить, потому что Дух дышит где хочет. И иногда мы думаем о том, что это просто или там о великом призвании кого-то, о служителях каких-то, но в жизни каждого из нас Он дышит где хочет и может прийти в любую ситуацию и в любой момент, когда Он посчитает это нужным. В Ветхом Завете мы видим 10 заповедей, которые исполнял Израиль, и, конечно, в Новом Завете мы понимаем, что мы их исполняем в Иисусе Христе. И одна из них звучала следующим образом. Это Исход, 20 глава, 7 стих. «Не произноси имени вечного твоего Бога напрасно, потому что вечно не оставит безнаказанным никого, кто произносит его имя напрасно». В русском синодальном переводе мы привыкли, да, говорить, что «не произноси имя Бога в суе». То есть часто эти стихи понимаются так, что когда мы говорим «О, Господи!» или «Ой, Боже, Боже!» да, или там что-то случилось, и мы такие удивляемся, говорим «О, Господи!» Ну вот и часто люди ругают друг друга, что «не произноси имя в суе, так нельзя». Но на самом деле эта заповедь, она глубже и шире, да, чем просто наши неосознанные какие-то слова-паразиты, можно даже так сказать, или просто слова, которые мы не понимаем. Эта заповедь говорит о том, что «не живи так, будто Бога не существует». Не живи так, будто он не слышит, что ты говоришь, что ты думаешь. Не живи так, будто он не понимает обстоятельства и ситуации, в которых ты сейчас оказался. Не произноси Бога в суе, то есть мимолетно думая, что он потерял свои качества, и он сейчас не понимает, в какой ситуации ты находишься. И тогда я понимаю, что для нас сегодня, конечно же, эта заповедь 100% жива, и она действует, потому что мы, как, наверное, ну, опять же, после Пятидесятницы мы понимаем, что мы находимся в Божьем присутствии постоянно, и мы не можем позволять себе какие-то вещи, забывая об этом или, знаете, думая, что это, ну, как-то не так важно для Бога. Для Бога все важно, вся ваша жизнь, каждый ее момент, все, что происходит в вас. И, знаете, когда я говорю о особенном Божьем посещении, его присутствии, я понимаю, что это какие-то моменты нашей жизни, они на самом деле не сказать, чтобы прям такие частые, но они важны. И все равно, когда мы понимаем, что мы общаемся с Богом, мы находимся в Нем, мы всегда это делаем. Как я сегодня сказала, мы всегда находимся во Христе, и Он в нас, если мы, опять же, обновляем свое мышление и исповедуем это верой. Когда училась на библейке, сразу пастор сказал, что не запрограммировано в теле человека такого органа чувств, чтобы воспринимать веру или духовный мир. То есть нет такого момента, что мы что-то вот что-то сделалось, у нас там мурашки пошли или еще что-то такое, да? То есть нет такого момента. Мы все, что воспринимаем, это именно верой. Поэтому я на основании слова знаю, что я в Божьем присутствии. Я на основании своей веры и исповедания знаю, что Бог всегда со мной. Но при этом, когда Бог все-таки приходит и посещает, это как такое усиление того, что Бог говорит, действительно это так, я действительно с тобой, и я хочу, чтобы ты об этом помнил, я хочу, чтобы ты об этом знал, и я действую и говорю больше, чем ты можешь себе даже представить. И важно понимать, что Божье присутствие — это не просто, как я сказала, иногда это мурашки или какие-то вещи, что оно неотъемлемо от личности. То есть если мы чувствуем какие-то такие вещи, это значит, что действительно сам Христос пришел общаться с нами. Опять же, может быть, это не слова, не какие-то мысли, но это просто присутствие, но это Его личность, которая с нами общается. Важно это понимать, потому что даже когда мы общаемся как люди, невозможно почувствовать человека, если его нет рядом. Да, или когда мы сидим, например, работаем за компьютером, кто-то проходит мимо, и мы поднимаем голову. Потому что мы чувствуем присутствие человека, если он рядом. С Господом, если мы чувствуем какое-то присутствие, значит, личность его, тот, кто он есть, и не просто какое-то эфемерное облако или еще что-то, сам Господь здесь. И поэтому, конечно, мы склоняемся, мы воздаем ему славу и радуемся тому, что мы находимся действительно в общении с личностью. Опять же, даже если это не просто слова или какие-то такие моменты. Итак, Божье присутствие. Хотела бы поделиться несколькими своими примерами о том, как это происходило в моей жизни, и привести несколько пунктов, где можно или стоит, или оно проявляется. И, ну, как я сказала, в принципе, везде. Но в первую очередь, конечно, это в нашей личной жизни. И в Библии я вижу несколько примеров того, как Господь действовал неожиданным образом, то, как люди никак не могли запланировать. Первое — это когда Филипп просто шел по дороге, и написано, что облако Господне подняло его, и
перенесло в другое место, чтобы он мог проповедовать. Вот уж точно невозможно было этого там запрограммировать, вставить в календарь, ну, какие-то такие вещи, что сегодня облако Господне.

И Библия нам говорит это для примера, чтобы мы понимали, что Бог действует где хочет и как хочет. В моей жизни это был такой интересный пример, наверное, история, когда я пришла в церковь и где-то через год узнала о том, что есть такой момент, как дары Духа Святого и крещение и говорение на иных языках. Если для вас это незнакомые слова, то ждем в четверг на курсе дары Духа Святого в 19:30 в церкви. Вам расскажут об этом больше. Но тем не менее, я услышала тогда это, за нас помолились с возложением рук, и мы просто ожидали. И прошло какое-то время, и в общежитии, когда я уже засыпала и просто молилась про себя ночью, я крестилась Духом Святым. Я начала говорить на иных языках громко. Я проснулась, конечно, начала там бегать по квартире. Говорю: «Вика, Вика, ты слышала, ты слышала?» Вот, и я говорила на языках. Конечно, это было Божье присутствие, большая Божья радость. Но Вика не крестилась. Мы сидели рядом, у нас тогда были сдвоенные кровати. Я уже, вернее, легла спать, она еще что-то доучивала. И мы такие: «Господь, а тут как бы нас двое». Ну, как бы, ну, типа, ладно, это Господь. И Вика на самом деле больше хотела даже крещения, чем я, и тут раз я заговорила на иных языках. На следующий день мы встретились с нашей наставницей в Европейском на 5-м этаже. И общались о том, как замечательно быть в Божьем присутствии, так здорово, что вот... Ну, то есть в тот момент навсегда я поняла, что бы в моей жизни ни случилось, какие-то беды или что-то, я буду с Богом на небе. Это вот, знаете, такая как печать была в моей жизни. И Вика нас слушала, как мы радовались, и просто такая в конце опустила голову на стол и говорит: «Я все равно получу крещение». И вот после этой беседы мы закончили, мы спускаемся на эскалаторе вниз, и между 5-м и 4-м этажом Вика начинает громко говорить на языках прямо вот в Европейском, в торговом центре. И так прям, ну короче, прям хорошо. И мы такие: «Господь, в Европейском на эскалаторе, типа что?» Мы одели ей шарф, вот так, это было уже осень, потому что у нее такая радость была, она даже не хотела останавливаться. Она долго этого ждала, она жаждала этого. И поэтому мы просто одели ей шарф на пол лица, и она так в метро ехала и тоже дошла до дома. И мы тогда поняли, что Бог действительно действует где угодно, как угодно. Его невозможно просчитать, его невозможно остановить. Но при этом это так здорово понимать, что действительно нет никаких преград для его действия, его присутствия. Поэтому лично просто будьте готовы к тому или жаждите, не оставляйте места, где вот тут сейчас неудобно или вот тут кажется не место. Бог может действовать везде, и его присутствие может прийти в любой момент в вашей жизни. Второе, не по значимости, а просто как вариант, да, где мы можем неожиданно увидеть, да, или Бог может посетить каждого из нас. Это когда мы общаемся с друг другом или когда мы вместе встречаемся. Потому что Бог говорит не только лично, но и говорит нам, вот, когда мы встречаемся, обсуждаем что-то. И я действительно очень как молюсь и надеюсь, что у каждого из вас есть такие друзья или люди, с кем вы можете в простой беседе пережить и почувствовать Бога и Духа Святого, который сейчас посещает вас и говорит вас. Потому что это очень важно, чтобы мы понимали, что это не только мы как закрытая система, но Бог говорит друг через друга к нам, или присутствие его есть, когда мы общаемся. Конечно, для этого здорово самим быть наполненными, приходить с каким-то стихом, с каким-то откровением, какие-то вещи говорить, но при этом Бог может давать какое-то понимание группе людей, он может давать какое-то видение группе людей. Люди, которые сидят вместе, опять же, это происходит на домашних группах, в наших командах служения, могут вместе понимать и переживать, что сейчас здесь Господь. И опять же, это важно, потому что это не только в церкви происходит, а где угодно. Один из таких примеров, мы опять же с моей сестрой, мы двойняшки, поэтому много что в нашей жизни произошло вместе. Мы были на конференции в другом городе, приехал потрясающий спикер откуда-то там вот из-за границы, и мы ждали его, и мы сидели такие: «Сейчас мы будем получать откровение от проповеди». И проповедь началась, и мы понимаем, что, вернее, сначала я понимала, минут 15 у меня просто вот такое ощущение, что я ничего не слышу, что происходит, но внутри четкое понимание, что нужно ехать в Брянск. Я сама из города Брянска, и мы не собирались. Мы собирались из этого города сразу вернуться в Москву. И я сидела и просто думала: мне нужно ехать в Брянск, нужно ехать в Брянск. Но тут я понимаю, что у меня как бы сестра есть, и тут я поворачиваю на нее голову, и она такая: «Поехали в Брянск». Я так: «Опачки». И тут мы поняли, и потом, когда мы обсудили, что мы уже 15 минут сидим с ощущением, что нам, ну вот прям нужно поехать в наш город. И потом мы такие: «Мы не поняли, к чему это, как это». Ну ладно, поменяли билеты, все, приехали в свой город. И там
каждая встреча с каждым человеком, начиная от нашей семьи, наши друзья, наша церковь, было действительно благословение и свидетельство.

Свидетельство о том, что так классно, что вы приехали, у меня был вот такой там сложный период, но мы с вами поговорили, и вроде стало легче. И так была каждая встреча. Мы ходили там в гости, общались с людьми, удивлялись, насколько действительно это было вовремя, это было нужно. И просто Господь решил нас как-то использовать для того, чтобы людям стало чуть-чуть полегче и чуть порадостнее. И это тот момент, когда мы вместе вот с Викой на тот момент пережили. Это также, когда мы записываем передачу, у нас есть разборы Библии, спорных историй. Иногда мы обсуждаем какие-то теологические темы, и, знаете, мы сидим с нашим гостем, и просто нам страшно заканчивать, потому что мы чувствуем, что Бог участвует в этом диалоге. Однажды мы встали с одним из гостей, я сказала сама такую фразу, что я очень редко, ну, могу себе такое позволить, что вот Господь, ну, там что-то говорит или делает, потому что я аккуратно отношусь к этим фразам и понимаю, что это не так, как бы, обыденно и просто. Но в тот момент я сказала, кажется, Господь был сегодня в этой записи. И мой гость сказал, 100%, я тоже это редко говорю, но сейчас он здесь был. И мы понимали, что мы вместе сейчас в этом действии, в этом диалоге пережили действительно Божье присутствие. Это важно для каждого из нас, поэтому не закрывайтесь только в себе, но и да, переживайте Божье присутствие вместе с вашими друзьями, не знаю, коллегами, если они верующие, и везде, где это возможно. Ожидайте, что Бог может прийти и туда. Третья вещь, и самая, наверное, неприятная, что Божье присутствие может принести хаос в вашу жизнь. Как-то простите за правду, но тем не менее. Потому что Бог, Он ревнитель. И если уж мы говорим о том, что мы понимаем, что мы живем в Его присутствии, мы понимаем, что Он любящий, и что-то в нашей жизни стоит не на своих местах, то Бог приходит в нашу жизнь и пытается навести свои порядки. Вернее, потому что, опять же, мы понимаем, что Он Господь, и Он имеет на это право, и мы часто в песнях, в молитвах, читая стихи, мы даем Ему это право. Бог, Ты царь моей жизни. И поэтому, если куда-то нас не туда уводит, то Бог начинает наводить порядки. Это значит, что нам кажется, что приходит хаос. Божье присутствие — это и в том, чтобы переживать, может быть, какие-то неприятные моменты. В Египте тоже было Божье присутствие. Когда там был Божий народ, и когда они там были рабами, Бог посетил самую цивилизованную нацию на тот момент, да, и там культурно-исторически все вот это вот, Он их посетил. Нигде, ну, практически нигде так сильно Бог себя не проявлял, как всемогущий, как тот, который разбил всех идолов. Но египтяне, они неправильно вели себя по отношению к Божьему народу, неправильно поклонялись идолам, и Бог пришел к ним. Но в то же время египтяне, которые поверили в Бога и ушли с Израилем, они прошли сквозь Красное море, они увидели все эти чудеса, манну с небес, они дошли до обетованной земли. Те же египтяне, которые поверили в Бога, у них началась новая жизнь, другие от Божьего присутствия терпели урон. И поэтому нам нужно быть внимательными в своей жизни. Если что-то такое происходит, то не нужно бежать от Бога, нужно просто проверить, Бог на том месте в моей жизни, все ли действительно правильно происходит. Так было также с Божьим ковчегом, когда Бог сам постановил, да, сказал через своих людей о том, что чтобы построили ковчег, в котором будет всегда пребывать его присутствие. И так получилось, что в ходе одной из войн ковчег забрали филистимляне. Израиль реально проиграл, ковчег забрали. И мы можем прочитать, что им было от этого Божьего присутствия и что происходило в их жизни. Давайте прочитаем вместе 1 Царств, 5 глава, 11 стих. «И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали, отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего, ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божия на них». Вот такой эффект был от Божьего присутствия, да, от этого ковчега в этом народе. Потому что, опять же, они не имели права, да, чтобы он там у них был, они поклонялись другим богам. Но тот же ковчег спустя больше, чем 20 лет, мы можем прочитать, какое действие привел. 2 Царств, 6 глава, 12 стих. «И остался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид с торжеством, перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов».
Я вижу здесь, что один и тот же ковчег, одно и то же Божье присутствие, да, Божья слава приносила беспорядок и ужас в одном месте, где он не должен был находиться, и приносила благословение и порядок в том, где уже нужно было находиться настолько, что об этом донесли царю Давиду. То есть действительно влияние было ощутимым, видным и понятным, что это действительно Божье благословение находится. Так и в наших жизнях вопрос не в том, что когда наступает что-то плохо, что Бог ушел от нас, или что Божье присутствие нас оставило. Просто, возможно, мы поставили Бога не в то место. Возможно, мы уже неправильно поняли то место, где Он должен находиться в нашей жизни. В нашем книжном магазине есть много классных книг, новинок, и однажды я вот купила месяц назад книжку Фрэнсиса Чана, и там нашла классный список того, где Бог должен быть в нашей жизни. Как мы обычно ставим свой список приоритетов? Да? Мы можем поставить Бога на первое место, потом там семья, друзья, работа, собственность, хобби, путешествия, покупки, все, что хотите, добавьте. Но обычно мы ставим в таком порядке, да, что по ниспадающей. Но в этой книге я увидела классную мысль, которая созвучна была с моим сердцем, что Бог всегда на первом месте не на расстоянии просто намного больше, чем все остальные пункты в нашей жизни. Это не просто 1, 2, 3, а это вот Бог в начале, а все остальное потом. И причем все остальное просто через запятую. Семья, друзья, работа, собственность. Потому что правда в том, что нам в жизни нужны и семья, и работа, и друзья, и собственность, и все. Это нужно. И это не просто, что мы можем уделить внимание одному и забить на другое. Потому что все составляет гармонию. Но это все составляет гармонию, только если Бог просто на первом месте. Просто там, где Он должен быть. И поэтому, если мы... И знаете, не просто Бог на первом месте, и потом там семья, еще что-то, а Бог на первом месте в моей семье, Бог на первом месте в моей работе, Бог на первом месте в моем хобби, и дальше, дальше, дальше. Вот это правильное положение Господа и дающее Божье присутствие, которое не творит хаос в нашей жизни, а дает нам только благословение. Тоже одна еще история. Вчера у нас была конфирмация, это программа для подростков, и как раз для моей проповеди один из служителей, Элеонора, рассказала свою историю. Мы делились вместе о том, кто как переживал Бога, и вот она рассказала историю о том, что в жизни она занимается, в основном читает много книг, занимается подростками, богословием, очень много служит. И, если честно, у нее не особо есть время, чтобы зарабатывать деньги. Сложилось, что у нее деятельности много, но она понимает, что это не тот момент, чтобы зарабатывать, там еще что-то такое. И так получилось, что люди ей там дают одну работу, говорят, смотри, тут классная зарплата. И она понимает, что ей надо отказаться, и говорит это с такими словами: я, наверное, чем-то не тем занимаюсь. Но отказывается. Потом опять там друзья присылают какую-то работу, вакансию, и она отказывается, но со словами: я, наверное, чем-то не тем занимаюсь. И вот так она несколько раз говорила за неделю, понимая, что вроде и хочется, но вроде у меня есть занятие, но в сердце получается мир не особо был. И потом она просто шла по улице вчера, как она рассказывала, среди толпы, и она слышит, да, или чувствует, и Божье присутствие наполнило, и она говорит: тебе что, не нравится, как я о тебе забочусь? Тебе что, не нравится то призвание, которое я тебе дал, и то, как ты служишь мне? И знаете, она рассказывает, что это было не милое, там, мурашки или тяжелое присутствие, это был реально страх от Бога, потому что Он поместил ее где она делает то, что нужно. И когда она роптала и говорила какие-то такие вещи, чем-то я не тем занимаюсь, она немного обесценивала, да, то, что она делала. И Бог пришел, но при этом поставил все приоритеты в ее жизни на места. Я не думаю, что это было прям самое приятное переживание, но явно это была та встреча, после которой невозможно не остаться, во-первых, измененным, а во-вторых, снова начать там бухтеть. Мое слово, не ее. Но тем не менее, ты понимаешь, что Бог пришел в своей святости и в страхе, что я тебе даю твое призвание, у тебя есть будущность во мне, у тебя есть надежда, и доверяй мне. Если уж ты доверяешь мне, то доверяй мне. И я уверена, что если бы что-то там не туда пошло, то Господь бы тоже поставил это на место. Поэтому хаос может быть в вашей жизни. И это есть много источников этого. Иногда это дьявол, иногда наша глупость, иногда наши какие-то моменты. Но иногда это действительно Бог, потому что Он хочет, чтобы в вашей жизни все было прекрасно. И то, как Он задумал, и Он любит вас. Поэтому
возможно, в вашей жизни будет что-то такое происходить. Не бегите от Бога, не говорите, почему и за что, а просто доверяйте Богу. Потому что я уверена, что это желание нашего сердца вот так честно доверять Богу. И еще один пункт, где мы переживаем Божье присутствие, но важно, это церковь. И на самом деле это первый пункт. Просто хочется еще раз сделать акцент на том, что именно в церкви, скорее всего, многие из нас и первый раз и почувствовали это Божье присутствие. Все в церкви притягивает Божье присутствие. Каждая часть собрания. Когда мы прославляем Бога, написано, что слава, да, и словословие среди Его народа действительно притягивает Его присутствие. Мы славим Бога, и Он приходит. Когда мы молимся, написано в Библии, что молитвы праведных — это как фимиам для Бога. То есть это как вот этот дым густой, который наполнял храм. Вот когда мы молимся, ну, это, скажем так, такой же создается эффект. Когда мы молимся друг на друга, когда мы, в принципе, церковь, мы соединяемся, потому что мы каждый по отдельности храм Духа Святого, но в Ефесянам также написано, что мы вместе храм Духа Святого. Когда мы собираемся вместе, Бог среди нас, потому что двое или трое собрались во имя Его. Все в церкви наполнено Божьим присутствием. Иногда мы это чувствуем более так глубоко, да, более ощутимо. Иногда нет, но дело не в наших чувствах. Я еще раз повторюсь, дело в том, что в церкви каждая часть нашего собрания пропитана тем, чтобы Бог, вот, он, знаете, он присутствовал среди своего народа. Поэтому это важно быть здесь. Но это не должно ограничиваться тем, что здесь происходит. Если вы не научитесь это присутствие и такое же ощущение переносить в свою личную жизнь, тогда явно весь замысел прекрасный Бога не исполнится. Если то, что вы переживаете на прославлении здесь, вы не будете переживать на прославлении дома в одиночестве, когда вы поете не такими классными голосами, как наша команда прославления, то в этом не будет полноты вот прекрасного взаимоотношения с Богом. Поэтому нам нужно научиться делать то, что мы чувствуем здесь, как мы понимаем Слово, как Бог говорит с нами через Слово, как говорит с нами через молитвы, через пророчество, когда мы молимся тоже друг за друга. Мы должны это нести в свою личную жизнь, потому что Бог с нами 24/7. Это точно значит, что это не ограничивается церковным собранием. И мы должны в этом учиться и в этом быть. Хотя здесь, конечно, всегда Божье присутствие 100% есть. И прочитаю еще одну цитату одного из священников. Порой мы похожи на людей, которые женятся ради того, чтобы супруга вела им хозяйство, а на стороне у них есть девушка для наслаждений. Вот так и мы. У нас есть церковь, есть Христос, а мы ищем удовольствие на стороне, то в одном, то в другом. Невозможно, дорогие мои, чтобы наше сердце жило так. Скажем правду. Человек не может жить, не чувствуя Бога, но это чувство Бога приобретается подвигом. И о чем говорит этот подвиг? Да? Что такое подвиг? Это когда мы каждый день делаем что-то, что показывает нашу любовь Богу, что показывает, что мы доверяем, и что, опять же, мы стоим на вере и на слове, что Божье присутствие здесь. Мы молимся, неважно, чувствуем мы что-то или нет, мы прославляем Бога, мы читаем Библию, мы ищем откровения, ищем какое-то обновление нашего разума, как я говорила. Мы делаем что-то каждый день, и тогда какие-то моменты, что мы прямо чувствуем Бога. И это наполняет нас, и это изменяет нас, и мы действительно по-другому ведем себя в своей жизни. Но опять же, подвиг — это то, что мы делаем постоянно, по вере, кропотливо, возможно, рутинно, возможно, просто потому, что мы знаем, что это истина. И потом вот эти моменты посещения, они обновляют нас, они вдохновляют нас, и мы действительно знаем, что Бог здесь. Но не потому, что Он только тогда и приходит, не потому, что только когда мы что-то чувствуем, Бог и пришел, а наоборот, когда Он приходит, как я говорила в этом примере, но я всегда с тобой, когда ты учишься, или я всегда с тобой, когда ты идешь на работу. Иисус сказал, я с вами до скончания века. Не важны наши чувства, но при этом есть эти моменты, когда мы переживаем, мы вдохновляемся, мы находимся в Божьем присутствии, и это переполняет нас. И мы не можем сделать вид, что теперь мы не знаем Бога, или что не было каких-то сверхъестественных моментов в нашей жизни. И то нужно в нашей жизни. И здорово, если мы не будем основывать на этом свою жизнь и веру, но при этом мы будем жаждать и понимать, что это возможно, и что где-то, в какой-то день, в какой-то момент Бог настигнет меня настолько, что я просто буду восхищен Его присутствием в моей жизни. Аминь. Давайте вместе поднимемся, и мы будем молиться. И знаете, сегодня не было, может быть, каких-то пунктов, а как этого достичь? Делай раз, делай два, делай три, и тогда ты почувствуешь Божье присутствие. Но правда в том, что нам нужно просто
жаждать. Нам нужно просто ожидать и понимать, что, как я говорила, нет никаких ограничений для Божьего действия, нет никаких моментов для того, чтобы Он не пришел вот в любую момент или в любую сферу в нашей жизни. Господь, благодарим Тебя сегодня за то, что Ты уже наполняешь нас. Я уверена, что когда мы говорим о Твоем присутствии, о Твоем слове, о вере, Господь, Ты уже в наших сердцах очень сильно откликаешься.

0: TBN из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа New Vision, президент Ensol Records Скотт Блэквелл, записывающая артистка Ensol Gina, Private Boys и Limit X. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Слава Господу! Снова мы славим Господа, того, у кого есть все ответы на все вопросы жизни, на все то, что вы ищете в своей жизни. И церковь сегодня на марше. Дело Христово больше не в нерешительности. Мы агрессивно берем то, что Господь хочет от нас. Сегодняшние гости нашей программы готовы доказать это. А сейчас эта песня посвящается вам. Слушайте.
1: Christian soldiers cross the land. We're joining together, hand in hand. Full of power, full of grace. We're here to save the

Один из путей, когда мы можем быть в движении, это наше свидетельство. Писание говорит, что мы победим сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Вы должны написать мне, я бы хотел прочитать некоторые из ваших писем здесь, на передаче, чтобы многие могли стать спасенными, услышав ваше свидетельство. И тогда сатана уступит место Господу Иисусу Христу. У нас сегодня много групп. Я говорю вам, мы будем сегодня славить Господа. Церковь действительно на марше. Я хочу, чтобы вы встретились с моим первым гостем. Он как будто бы стоит над всеми этими группами, он ими руководит. Поприветствуйте Скотт Блэквелл. Скотт Блэквелл. Как у тебя дела? Господь действительно дал тебе ответственность, да? Все эти группы... Они уже были у меня в программе, так что я хочу тебе сказать, каждый раз, когда они выступают, мы получаем письма, в которых говорится, что мы хотим, чтобы они снова вернулись. И поэтому вы здесь, все три группы. Да. Бог благословил нас людьми, которые действительно Его любят. Странным образом. У тебя есть название новое для этого евангельского стиля. Да, прежде всего, это Ansel Records. И если посмотреть словарь Ansel, значит «воодушевлять». Я не знаю, что может больше воодушевить души, чем Иисус. И я благодарен своей жене за то, что она придумала это название. Она сегодня не здесь. Она готовится к завтрашней свадьбе. Ее подруга выходит замуж, так что... Да, она бегает повсюду, ничего не делает, да? Я шучу. Да, у нас освященное танцевальное название. Танцевальная музыка — это как будто последняя граница христианской музыки. Эта область музыки еще не до конца открыта для христиан. Это замечательная область, что мы можем танцевать. Конечно, это индивидуальный вопрос. Наша цель — не заставлять церковь верить точно так же, как и мы. Но мы обеспечиваем музыкой, которую слушают подростки и молодые люди. И чем ближе мы к концу века, и мы довольно близко, я чувствую, что... Нужно больше делать, чтобы привлечь больше людей. И мы распространяем нашу музыку, как только можем. Я вот что тебе скажу. Мой первый альбом назывался «Станцуй еще один танец». И все просто радовались, знаешь. Знаешь, у меня есть небольшая история. Когда я был простым парнем в Нью-Йорке где-то 7 или 8 лет назад, я зашел в христианский магазин. И я зашел в магазин и, просматривая альбом, я...

столкнулся на один из твоих, и на нем было написано «Иисус и гром». И я смог найти только этот альбом, и с задней стороны на нем были нарисованы барабаны и клавишные инструменты. И я купил этот альбом, и я исполнял это в Палладиуме. Да, в Нью-Йорке в 5 или 6 часов утра, когда вечером, когда все успокаивались. Это было утром, кстати, да. Я играл эту пластинку. Да, это здорово, этим мы связаны. Да, фактически я пытался достать один из твоих концертов, но я не мог их найти. Здорово. Мы хотим пригласить твою первую артистку. Это Джина Фолио, ей 18 лет, и она из Южной Калифорнии. И когда я впервые ее услышал, я просто воскликнул: «Здорово, Бог сделал так, что мы стали с ней записываться». И она пела в Nitro Praise. Это запись восхваления, которую мы сделали 6 месяцев назад. Это современные песни танцевального стиля, поп-музыка. Итак, Джина!

0: Don't let it pass you by.
1: All right, Gina.
2: Хорошо, я в первый раз увидел их в живой записи. Да, мы только прошлым вечером заменили несколько вокалов, это хорошо. Здорово, что вы стараетесь сделать все безукоризненно, ребята. Требуется очень много работы, чтобы все это отрегулировать, конечно. Многие просто приносят свои записи и говорят, я здесь вот для Господа только делаю. Но вы стремитесь к некоторым вещам, которые очень хорошего качества, и это здорово. Мы особенно благословлены с Gina, Limit X и Private Boys. Все эти три группы, они как раз здесь сегодня, все они из Южной Калифорнии. И мы не соперники, у нас нет конкуренции, мы не соревнуемся за то, чтобы продать больше записей. Мы просто выступаем перед молодежью и пытаемся самым лучшим образом показать качественную музыку. Да, Private Boys выступают следующими. Да, опять-таки, когда-то я ходил в диско-клуб Flipside, христианский танцевальный клуб. И в пятницу вечером я увидел этих ребят. И я просто сказал, здорово, потому что Бог соединил все эти группы. Потому что это не моя заслуга, это только Он. И эти ребята веселые, задорные, сильные. И недавно, несколько недель назад, мы выступали в церкви. И это прекрасно. Итак, Private Boys! You got a lot of time away from mine. Out of the

0: nice and son, yo, go to work.
1: Я устаю только от того, что смотрю на них. Я говорю тебе, старина, это круто. Таким образом, мы получаем послание тоже. Это то, что нам надо делать. Нам нужно работать, старина. Я живу здесь, в Лос-Анджелесе, но время от времени я чувствую, что мне хотелось бы жить где-то вблизи небольших домов по приемных, по принятию детей, и купить небольшую ферму и успокоиться, знаешь. Но Господь говорит, что мы успокоимся, когда умрем. Но сейчас у нас должно быть время работать, так что иногда, знаешь, я очень устаю и так далее. Но Господь продолжает присылать таких ребят, как Private Boys. И мы принимаемся за работу. У нас еще одна группа. Она из Уганды, из Восточной Африки. Да, эта программа, эта группа была у нас на программе раньше, это называется Limit X. И благодаря Господу мы... Знаешь, мы были в 12 дюймах от записи, которую они выпустили в Англии где-то 2 года назад. А мой друг, который сейчас работает на нас, прислал эту запись нам из Англии на 12-дюймовом диске. И он сказал нам, нам нужно проверить этих ребят, кто они такие. И сейчас группа Limit X. Мы все из Африки, но мы славим Господа в Америке. Аминь. И вот как мы это делаем.

Спасибо тебе большое, Скотт, за то, что ты пришел сюда и привел с собой такие группы. И Господь говорит: «Придите ко мне все те, которые тяжело трудятся, и я дам вам покой». Он говорит: «Отдайте мне свое бремя и возьмите мое». Представьте себе сильного, опытного вола, и вола послабее. Впрягайтесь вместе с ним, не пытайтесь делать это сами по себе. Присоединяйтесь к Царю, Царей и Господу Господь. Благословит вас Господь, до следующей встречи.

0: Этот человек перемещается из одного места в другое сверхъестественным образом. Ни на самолете, ни на машине, и даже не на велосипеде. Все происходит в невидимом мире. Об этом вы узнаете в нашей следующей передаче «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: С вами Сид Рот, ведущий этой передачи. Этот человек был страшно озлоблен. И у него были на то причины. Озлобленным был когда-то мой гость Майк Шварц. Его отец оставил его еще до рождения. Можно сказать, что вы выросли с этой злобой на весь мир.
2: Действительно, я даже не могу припомнить моменты, когда я не был злым. Это при том, что я не хотел этого, понимаете, это совсем не смешно, когда ты не хочешь злиться, но злость как будто сама приходит. Может, это из-за отверженности. Я не мог понять, откуда это берется. Просто казалось, что я в принципе не способен на что-то хорошее. И когда я был помоложе, все думали, что где-нибудь к 18 годам я умру ужасной смертью.
0: Они что, говорили об этом в вашем присутствии? Просто так?
2: Да.
0: Ни за что, ни прошло?
2: Ну, да.
0: Говорили, что из вас ничего путного не получится?
2: В моей семье так говорили. Они меня просто проклинали, постоянно. У них для меня было прозвище, фактически это ругательное слово, я не буду его повторять. Но они меня так называли, это было тяжело переносить. И это имело свои последствия.
0: Вам было плохо, что вы росли без отца?
2: Теперь я понимаю, что мне было плохо. А тогда, когда я проходил через все это, я просто не понимал, что это ненормально.
0: Вы были вовлечены в криминал, наркотики?
2: Абсолютно во все. Я постоянно попадал в беду. У меня на счету примерно 50 арестов и пара лет за решеткой. Я употреблял все виды наркотиков, за исключением одного. Сам не знаю почему. Я никогда не прикасался к героину, потому что считал, что это наркотик смертников. А все остальное, пожалуйста.
0: Ну, в общем, вы правильно мыслили.
2: Да, я перепробовал все наркотики, какие только есть в природе. Я занимался всеми возможными извращениями и с мужчинами, и с женщинами, без разницы.
0: Я заметил огромное число людей, тех, у кого есть отцы, и у тех, кого их нет, попадает в ловушку гомосексуализма. Как будто существует какая-то общая схема.
2: Наверное. Я не знаю, как это бывает у других, но со мной это было так. Когда что-то начинает происходить, ты просто видишь, что в этом нет ничего святого и уже никогда не будет. И нет никакой надежды. У меня не было никакой надежды, но внутри меня было нечто. С самого детства, помню, я лежал ночью и плакал, когда слышал о том, кого называли Иисусом. Я сам не понимал, почему я начинал плакать. Я был воспитан в католической традиции, но никто никогда не говорил мне о спасении. Представляете, долгие годы никто даже не попытался мне это объяснить. Я просто лежал и плакал. Я слышал паровозный гудок. Каждую ночь мимо проходил один и тот же поезд, и был слышен этот гудок. А я лежал и плакал, и говорил: «Бог, я хочу быть хорошим. Почему у меня не получается быть хорошим?» Это началось, когда мне было лет 8-9.
0: Почему вы пошли в армию?

0: Как вам сказать? У меня был выбор, либо в армию, либо в тюрьму.
1: Серьезно?
0: Совершенно серьезно. Во времена войны во Вьетнаме им нужен был каждый, кого только можно было забрать. А я в это время жил в Чикаго и в очередной раз влип в очень неприятную историю. Вот тогда-то они поставили меня перед выбором, или в армию, или за решетку. А тогда был популярен Джон Уэйн, и никто особенно не задумывался о том, что пули убивают.
1: Вьетнам не был развлекательной прогулкой.
0: Вьетнам — это ужас, кошмарный сон. Там не было ничего славного.
1: Вы ведь были совсем близко к гибели.
0: Нет ничего славного в том, что ты кого-то убьешь. Это от дьявола. 6 июня 1966 года мы попали в засаду. Я пытался найти другой бронетранспортер, который подорвался, и он горел. Поэтому кто-то должен был пойти туда. Я не герой, но иногда так получается, что ты совершаешь героические поступки. На пути я наткнулся на трех вьетконговцев. Ползу на четвереньках с 45-миллиметровкой на поясе и бац, утыкаюсь прямо им в колени головой. Поднимаю голову и только помню, что говорю про себя. Господи, я уже мертвец. Пауза. Они смотрят на меня и вдруг начинают показывать на меня пальцами и хохотать. А я в это время почувствовал какое-то странное присутствие. Потом они просто ушли, выпустили автоматную очередь в воздух и ушли прочь.
1: Но это же совершенно бессмыслица, Майк. Как могло такое случиться?
0: Откуда я знаю? То есть сейчас-то я знаю, почему это произошло, но тогда не знал.
1: И что вы подумали, когда все это случилось? Что вы счастливчик?
0: Да, именно так. А потом я услышал голос, который впоследствии часто мучил меня. Он говорил: «Ты даже и в ад-то не можешь попасть по-человечески». И это было ужасно обидно, как будто внутри меня была построена твердыня отверженности и жалости к себе. Это меня просто пожирало изнутри.
1: Может быть, и вы думаете, что вы отвержены, что с вами обошлись несправедливо? Так вот, перед вами человек, который никогда и ничего другого не знал, кроме отверженности. И именно с ним случилось нечто сверхъестественное. А иначе что же это такое, когда трое уже готовы выстрелить и вдруг уходят просто так?
0: Это правда. На земле уже лежало 100 раненых и 20 убитых. Мы попали в засаду. Нас было всего 120, а их, ну, 1500 или 2000. Они загнали нас в болото, и они убивали каждого. Почти все живые были ранены или как-то задеты. Нас прижали, и нам неоткуда было ожидать помощи. А я чудесным образом был спасен.
1: Итак, вы пережили Вьетнам.
0: Да.
1: Вы вернулись. Расскажите мне о том дне, когда вы появились в спортзале.
0: Ну, прошло уже несколько лет, и вот я прихожу в спортзал, а там этот парень начинает нарываться на неприятности. На нем была футболка с надписью «Я люблю Иисуса», и он все приставал и приставал ко мне.
1: Вам же нравился Иисус, почему вас это беспокоило?
0: Ну, наверное, потому что я был наполнен бесами. Когда ты сам не живешь для небесного царя, тогда ты готов отвергнуть всякого, кто ведет себя так, что понятно, что Иисус любит его. А этот человек говорил мне о том, что было реальным. Ну, то есть мне было уже 33 или 34 года, и еще никто и нигде в целой Америке не подходил ко мне с благой вестью. Мне никогда не говорили, что Иисус есть Господь, и что Он может забрать всякий грех и просто стереть его, каким бы тяжким он ни был.
1: И Он дал вам возможность столкнуться с этим лицом к лицу.
0: Он поставил меня перед этим фактом, а я попытался убежать. Но было нечто такое, что заставило это сработать, и в итоге оказалось, что он говорил такие слова, которые принесли мне жизнь.
1: Говорят, когда вы повредили себе спину.
0: Это случилось вскоре. Тот парень поднимал тяжести, и он был христианином. Поэтому я решил, что тоже буду чемпионом по поднятию тяжести, а в итоге я сорвал себе спину. Я сделал глубокие приседания со штангой, и однажды больше не смог подняться. Я присел и больше не встал. Просто сорвал себе спину.
1: О, Боже, только представьте себе это движение вверх, вниз. Так он сорвал себе спину, поднимая тяжести в спортзале. Мы продолжим рассказ с этого места. Оставайтесь с нами.

0: С вами снова Сид Род и со мной Майк Шварц. И вот что я вам скажу. Мы с вами остановились на том моменте, когда Майк приходит в спортивный зал и собирается стать чемпионом по поднятию тяжести, потому что ему нравится, как выглядят эти ребята. И вдруг однажды он берет этот вес, и что-то случается с его спиной. Что это было?
1: Ну, в общем, у меня полетело 2 или 3 диска. Я не мог ходить. Я вообще не мог ничего делать. И все время была нестерпимая боль. Я обращался к костоправам, к врачам, и все они в один голос заявляли, что я должен немедленно оставить работу, что я никогда уже больше не смогу работать. И все в этом роде. Одно мрачнее другого. А я в это время работал в строительном бизнесе и делал хорошие деньги, $1500 США в неделю. Это в то время. И я был такой крутой, имел спортивную машину и все такое, хорошо проводил время. В общем, я уже не был большим мистером отверженным. Я уже кое-чего стоил, потому что у меня были деньги.
0: У вас еще были ваши мускулы.
1: Да, через какое-то время я действительно стал лучше выглядеть. Я, наконец, сделал что-то, что у меня неплохо получалось. Всю жизнь я был неудачником, а теперь перестал. И вдруг такое. Я снова разозлился. А этот самый христианин однажды приводит меня к себе домой. У него тогда двоюродный брат приехал из Нового Орлеана, а я сижу у него и ною. Врачи говорят, что я не смогу больше работать и все такое прочее, и у меня все страшно болит. А этот парень подходит ко мне и говорит: «Хочешь, чтобы Иисус тебя исцелил?» Я посмотрел на него и говорю: «Кто угодно, лишь бы исцелил». Я говорю ему: «Если Иисус может меня исцелить, я не против». Видите, какая эгоистическая причина заставила меня обратиться к Иисусу.
0: И что было дальше?
1: Он говорит мне: «Ты должен вместе с нами преклонить колени, и мы будем за тебя молиться». А я говорю ему: «Я не могу преклонить колени». Они берут меня за руки с обеих сторон и помогают опуститься на колени. Он подходит, кладет мне руку на спину и говорит: «Иисус, исцели его». И в то же мгновение я почувствовал, как по позвоночнику стало разливаться тепло, и вся боль ушла. Я посмотрел на них обоих и сказал: «Все по правде». Я поднялся с колен и говорю: «Везите меня в спортзал». Я приехал в спортзал, добавил лишних 100 фунтов к самому большому весу, который я брал до тех пор, и начал его поднимать. Когда на тебя сходит Дух Святой, ты становишься другим человеком. Я начал чуть ли не бросать штангу туда-сюда по всему залу. Во мне горел огонь. Я стал истово благодарить Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Я еще не был спасен, но стал рассказывать людям, что Иисус исцеляет.
0: Но Иисус действительно исцеляет.
1: О, да, я это знаю. Вы можете говорить ни о чем угодно, но то, что Он исцеляет, это точно. Он исцелил меня лично, и это реальность моей жизни. Это уже навсегда со мной. А с тех пор прошло уже почти 20 лет.
0: Ну, хорошо. А расскажите теперь о том, когда вы услышали по-настоящему звучащий голос Божий.
1: Впервые я услышал, как Бог обратился ко мне, когда я принимал кокаин в одном притоне в Канзас-Сити. Там был один черный браток. И я нет-нет, да и похаживал туда. Кстати, я был единственным белым, который мог свободно появляться в той округе. Они ко мне никогда не приставали, и я мог спокойно заниматься всем этим. Но Бог позвал: «Майкл». Я посмотрел вверх, он продолжал: «Я больше не позволю тебе быть под кайфом». Я точно знал, что это Бог, но я подумал: ерунда. Я пошел и купил кокаина на 100 баксов, и сам все приготовил, я принял, и никакого кайфа. Я с разгона влетаю в комнату к самому главному и начинаю выплескивать всю свою ярость.
0: В самом деле?
1: Честное слово. А там стоят все эти дилеры и смотрят на меня, а я буквально брыжу слюной и задыхаюсь от ярости. Он спрашивает: «В чем дело, парень?» А я говорю: «Бог не дает мне больше быть под кайфом». Я опять разражаюсь руганью. Но что меня очень сильно поразило тогда, это то, что, хотя я и хотел стать христианином, но желал бы сделать это на своих собственных условиях.
0: До сих пор Бог был вам очень милостив.
1: О, конечно, более чем. Он избрал меня, и я так ему благодарен за то, что он не хотел успокаиваться на достигнутом. Он знал все, через что мне довелось пройти к тому моменту. И он знал, что я скажу «да». Он знал это.
0: Так что же произошло в этот день?
1: Я посещал церковь и изо всех сил старался быть христианином. Я видел очень много хорошего, и особенно в моей супруге. Моя жена — настоящая женщина Божья. Господи, да она просто...

0: Лилиант, я тоже тогда хотел быть христианином, но я не доверял Богу, я никому и ничему не доверял, я боялся, я все время думал, а вдруг это не настоящее? Поэтому я старался все делать сам, я старался действовать через официальные предложения, но меня все время тянуло к другим женщинам. Тогда я еще не был женат. То меня тянуло в одну сторону, то в другую, но Бог продолжал разговаривать со мной, и можно было почувствовать, как Он тащит меня на буксире. А я просто не знал, что мне делать. А потом я как-то однажды ехал домой в час пик в Канзас-Сити, в разбитом пикапе «Пинто», двери наглухо приделаны, глушитель болтается, и тут Господь заговорил со мной. Я услышал Его голос. «Майкл, я хочу, чтобы сегодня ты отдал мне свое сердце». Я говорю, «Нет». Он говорит, «Ты сегодня отдашь мне свое сердце, а иначе я заберу от тебя моего духа, и ты пойдешь в ад».
1: Это очень сильное заявление. Давайте остановимся на нем. А теперь представьте, что Бог обращается к вам с такими словами. «Сегодня вы должны отдать мне свое сердце, а иначе я заберу своего духа, и вы пойдете в ад». Вы понимаете, что это сегодня могло быть последней минутой вашей жизни?

0: Майк, Бог обратился к вам, сказав, что вы должны принять его, пока еще не поздно. А какие точно это были слова?
1: Вот его точные слова. Он сказал: «Майкл, я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце, а иначе я заберу от тебя моего духа, и ты пойдешь в ад». Это произошло в час пик в пятницу в Канзас-Сити посреди потока машин. Тогда я буквально выбивал приборную доску из своей машины. Бог повторил это 3 раза. На 4-й раз я уже был готов опять сказать ему «нет».
0: Минутку. Почему вы должны были говорить «нет» Богу, который спас вам жизнь, Богу, который один во всем мире любит вас? Почему же вы все-таки собирались сказать ему «нет»?
1: Ну, наверное, потому что, когда вся злоба, вся горечь и все обиды надо кому-то адресовать, то адресатом становится Бог, который держит все под своим контролем. Сегодня я точно знаю, что я был зол и обижен именно на Бога, и я не доверял ему. А почему, собственно, я должен был ему доверять? Ведь мне сдали негодные карты. Именно так я это ощущал, хотя на самом деле это было неправда.
0: А правда состояла в том, что у вас была тяжелая жизнь?
1: О да, у меня также было свидетельство. Иисус выручил меня.
0: Расскажите, а что произошло потом?
1: Так вот, в 4-й раз я ответил «да». Я сломался. Я плакал. Я стучал кулаками по приборному щитку в машине и сказал Иисусу «ладно». А он сказал «повторяй за мной».
0: Он так сказал?
1: Он сказал «повторяй за мной».
0: Как же так? Обычно я так говорю, а тут Бог говорит ему эти слова. А что он сказал вам повторять?
1: Он сказал: «Я хочу, чтобы ты отдал мне свое сердце, свой разум, свое тело, свою жизнь и свое будущее. Я сделаю с этим то, что считаю нужным». А я даже и не знал, что у меня есть это. Я и не знал, что это есть у каждого человека. Я просто искал очередную яму, и я сказал: «Да, Господи». А он сказал еще что-то, чего я сейчас уже не припомню. Но что-то насчет эгоизма. И я думал, что уже все. Но он добавил: «А теперь постскриптум». Я сказал: «Что такое?» Он сказал: «И запомни, Майкл, никаких твоих условий. Тебе придется оставить все твои оправдания». Тогда я сказал: «Иисус, я пойду, куда ты мне скажешь. Сделаю все, что ты захочешь, что бы это ни было, и чего бы мне это ни стоило. Да будет воля твоя». И в эту самую минуту вся моя жизнь мгновенно изменилась. Прямо там, в машине. Ни наркотиков, ни алкоголя, ни женщин. Никаких постепенных переходов.
0: Но психологи говорят, что это невозможно.
1: Да, именно так. Я приехал домой, я вернулся, а моя жена, моя теперешняя жена, сразу спросила: «Что с тобой случилось?»
0: Она сразу заметила.
1: О, да. Я был уже совсем другой. Уже появились первые признаки душевного покоя. Определенно, я пережил обращение. Когда сам...

0: Царь славы приходит в сердце, все изменяется. Ну, то есть ты просто не можешь делать то, что делал раньше. Должны прийти перемены.
1: Бог благ в том смысле, что Он не поставил на вас крест. Вы поставили крест на мире вокруг вас. Вы поставили крест на Боге, но Он не поставил на вас крест.
0: Нет, не поставил.
1: И Он не поставил крест ни на одном из нас. Как вы думаете, почему вы смотрите сейчас эту передачу? А теперь, Майк, зрители будут очень разочарованы, если вы им расскажете о ваших сверхъестественных перемещениях.
0: Вообще-то я узнал, что это нормальный библейский способ передвижения для христиан.
1: Вообще-то да.
0: Да, это так. Просто об этом не часто услышишь сегодня. И это не моя вина. Сразу хочу сказать, что я никогда ничего общего не имел с этим способом.
1: Просто опишите нам один такой случай.
0: Иисус как-то сказал нам отправиться в Англию. Я рассказал об этом другу, и Господь повелел ему тоже ехать. Мы прибыли в Англию, садимся в микроавтобус вместе с англичанами и едем по дороге. Как вдруг автобус наполняется дымом или чем-то вроде дыма. На какое-то время было ощущение, что мы перестали быть живыми. Мы слышали дивную музыку, поклонение, а потом время как будто остановилось. И уже в следующее мгновение мы как бы приходим в себя и оказываемся на расстоянии 100 километров от того места.
1: Мгновенно.
0: Ну, в общем, когда я очнулся...
1: Вы сами вели машину?
0: Нет, я смотрел на водителя. Кажется, он тоже не мог вести. С ним что-то было не так. Позже я спросил у него, что с ним случилось, и он ответил: «Понятия не имею, как я умудрился вести машину».
1: Наполнилось дымом.
0: Дымом или облаком, не знаю. Чем-то белым, и мы все просто поклонялись. А потом вдруг оказались на дороге, но на расстоянии более чем 100 километров от того места.
1: А что с вами случалось еще?
0: Подобное 3 или 4 раза. Например, это случилось со мной всего месяц назад на дороге из Техаса в Оклахому. Я посмотрел на дорожный знак, было 7 утра, а у меня была назначена встреча на 8 утра. Поэтому я просчитал, что если поеду с такой-то скоростью, то успею. На дорожном знаке значилось 62 мили. И было ровно 7 часов утра. Я уже хорошенько проснулся, со мной в машине была моя семья, и вдруг я почувствовал, как какой-то ветер стал дуть сквозь меня, и я услышал, будто кто-то смеется. И почему-то я знал, что это Иисус. Я ему говорю, что происходит. Потом я опять посмотрел на дорожный знак, там была надпись «20 миль до Вичиты». Я посмотрел на часы, прошло всего 16 минут. Такое просто невозможно естественным путем. И я чувствовал, что он смеется. Я спросил: «Зачем ты это сделал?» А он говорит: «Просто захотелось». А потом он рассказал мне, что в последнее время это будет обычный способ передвижения для церкви. Он сказал, что это мы думаем, что мы не можем поехать куда-то из-за того, что нас ожидают какие-то трудности. А он не нуждается ни в билетах на самолет, ни в деньгах. Он говорит: «Я посылаю кого хочу и куда хочу». Он говорит: «Это мой прием транспортировки». А потом всего месяц назад я охотился в горах с 2 моими друзьями. И вот перед нами такая ухабистая дорога, как стиральная доска. Конец дня, и мы так и не подстрелили никакой дичи. Мы в самом начале этой противной дороги, и вдруг чувствую, что со мной опять начинает это происходить. Теперь я уже узнаю это ощущение и говорю своим друзьям: «Как же вы обойдетесь без этих кочек?» Они смотрят на меня и говорят: «Но ведь мы еще не проехали эти ухабы». Я говорю: «Нет, еще». А позже я спрашиваю: «Вы помните, чтобы мы ехали по этим кочкам?» Они говорят: «Нет, мы просто оказались у подножия холма за 5 километров от начала дороги».
1: Как вам это нравится? Просто оказался там.
0: Да, просто оказался там.
1: Это как раз ровным счетом ничего не значит. Значит же то, что когда ты знаешь Бога и знаешь, что Он любит тебя, то, может, и не добрался бы ты сюда, если бы Он не хранил тебя. Может быть, у тебя это происходит не столь очевидно, как у Майка, но Бог чудесным образом хранил тебя до сегодняшнего дня. Покайся в своих грехах. Попроси Иисуса простить тебя. И во имя Иисуса проси Бога стать твоим отцом. Тебе нужен отец. Тебе нужен любящий отец, который любит тебя не за то, что ты сделал, а за то, кто ты есть. Он любит тебя. Бог действительно любит тебя. Он твой отец.

0: Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит. Но тот, кто их не ищет, не находит никогда.
1: Гармония жизни – это как дыхание.
2: Я ночевал в сторожках с охранниками, спал прямо на полу. Спал в Ленинской библиотеке, жил однажды в военной части.
3: Никакой транспорт не будет попутным, если не знаешь, куда идти. Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель, изменяйте свой план действий. Конфуций.
4: Мы все мечтаем. Представляем, кем мы будем в будущем и чего добьемся. Но часто мечты так и остаются лишь фантазией. Почему? К сожалению, мало кто мечтает по-настоящему. Фиксирует, куда именно он хочет прийти, прорабатывает варианты, как добраться в нужную точку. Но если мы начинаем делать это, то постепенно мечта становится реальностью. Так мы реализуем свою личную стратегию.
2: Мне было 17 лет. Я учился на первом курсе технического вуза в Магнитогорске. Денег совсем не было, жил в общаге. Чтобы хоть что-то заработать, пошел работать в охрану. Меня определили охранять сады. И вот я утром на парах в институте, а вечером сижу в своей сторожке, охраняю, чтобы бомжи не обрезали провода. И вот однажды один преподаватель нам рассказал, что если закончить курс на отлично, то можно перевестись в любой вуз страны. И тут меня осенило. Я могу попасть в Москву. В тот вечер я сидел в общежитии, смотрел в окно на ночное небо и представлял, как я попал в Москву, как я хожу по Воробьевым горам, как у меня есть студенческий билет. Я звоню маме, говорю: «Мама, я поступил». И это настолько меня вдохновило, что я стал учиться совсем по-другому. Я стал оставаться с преподавателями, просил мне объяснить. Когда все разъехались на праздники, я сидел над чертежами. И так постепенно я выправил свою учебу, закончил курс на отлично и поступил в Москву.
4: Есть такая фраза: «Бедные работают за деньги, а богатые – за опыт». Ведь очень часто при выборе работы человек руководствуется именно размером зарплаты, не оценивая свою деятельность с точки зрения личной стратегии. Откроет ли эта работа возможность для шага вперед? Приблизит ли она воплощение мечты?
2: Но в общежитии мест не было. И я этот год запомню на всю жизнь. Я жил где придется. Я ночевал в сторожках с охранниками, спал прямо на полу. Спал в Ленинской библиотеке, жил однажды в военной части. А потом я нашел такой, знаете, сарай, пристройку к дому. Это жилье стоило 1000 рублей в месяц. И там, чтобы отапливаться, нужно было топить буржуйку. И вот я сижу, ночь, тусклый свет. У меня руки все черные от этой сажи. Топлю буржуйку, холодно. А я представляю, что я живу вообще по-другому. Что я купил красивую квартиру в центре Москвы. Что я перевез всю свою семью. Что мы собрались на праздник. Что моя мама улыбается. И вот я настолько это ярко представил, что это было все прямо вокруг меня. На следующий день мы поехали на Волге за дровами для буржуйки. Я ехал, а сам находился уже вообще в другом измерении, в другом мире. Потом я научился ставить цели, писать видение на 20 лет. Но все началось именно с той ночи, когда я представил, что я буду жить по-другому.
3: Никакой транспорт не будет попутным, если не знаешь, куда идти. Эдгар Аллан По.
4: Личная стратегия – это очень длинный маршрут, на котором есть различные препятствия – горы, реки, болота. Важно не просто куда-то идти, а продумать, как каждый шаг влияет на весь путь. Не всегда нужно идти прямо вперед. Например, бывает необходимо вначале приобрести новые навыки или создать ценную сеть знакомых, чтобы добраться до следующих этапов. Или, может, та дорожка, на которую свернул, вообще ведет в тупик? Есть важная причина создать образ своего будущего. Если этого не сделаете вы, то это сделают за вас. Возможно, это будут СМИ или знакомые, а может, кино. Например, исследования показали, что многие люди начали курить именно из-за скрытой рекламы курения в фильмах и сериалах.
0: Я обнаружил у себя, что у меня есть какое-то количество видеокассет, которые я не знаю, как посмотреть, потому что тогда как раз была эпоха смены видеокассет на DVD-диски. И я эти кассеты, ну, думаю, надо их оцифровать. В интернете как-то быстро поискал, никого не нашел, кто это может сделать. Думаю, о, хорошая ниша, есть потребность, дай-ка мы будем этим заниматься. В конечном итоге, через 17 лет, это привело к тому, что мы стали самой крупной компанией на рынке, монополией, можно сказать. Если вы представляете что-то масштабное, что-то, то, что интересно вам, и для вас это сейчас является определенной мечтой, очень важно, во-первых, понимать и поверить в то, что это достижимо, потому что иначе вы бы просто не могли это представить. Но самое главное — это не просто это представить, а начать делать определенные шаги. Потому что любая мечта начинает реализовываться только тогда, когда происходит поступательное движение к ней.
4: Первый секрет, как раскрыть свое призвание — личная стратегия. Вот правила, которые помогут при ее составлении. Первое. Пропишите, кем вы хотите стать, чего добиться и за какой период времени. Сделайте разбивку пути по годам, разложив всю дистанцию на шаги. Это будут маяки-ориентиры, по которым вы будете двигаться. Чего вы хотите добиться через год? 3 года? Через 5 лет? Кем бы вам хотелось стать через 10 лет? Пропишите требования, необходимые для достижения цели. Например, образование, новые навыки и как их получить. Второе. Когда мы прописываем личную стратегию, не стоит брать за основу материальные ценности. Например, кто-то может написать «Моя цель – дорогая машина или дом». Но вещи являются лишь атрибутом, а не целью, ведь их можно получить разными путями, став инженером, врачом или выбрав другую профессию. Важно стать мастером своего дела, и тогда материальные блага тоже придут. Третье. Анализируйте стратегии других людей. Например, вы хотите стать архитектором. Почитайте истории успешных архитекторов, как они пришли к этому, какие приемы в достижении целей вы могли бы перенести в свою личную стратегию.
0: Когда мы уже открыли как раз компанию в сфере фотобизнеса, на протяжении 7 лет я ее развивал теми знаниями, умениями, навыками, которые я брал из книг и там, из каких-то, возможно, там, обрывочных контактов с другими людьми. Но вот это предпринимательское одиночество, оно не давало мне быстро развиваться, как я сейчас понимаю. И когда я впервые услышал о тренингах, вот, где приходят такие же, как я, которые как-то пытаются себя найти и что-то реализовать, я туда пошел. И буквально в первые 2 месяца я смог улучшить процессы настолько, что моя выручка и мой доход там в несколько раз выросли благодаря тем знаниям, которые в этой компании как раз давали. И это в том числе было не только знания со сцены, это были знания еще из общения с предпринимателями, с кем я как бы был в одних и тех же группах. И я понял, насколько важно именно как раз такое общение.
3: Ты не заметишь, как и когда общение с мудрыми людьми принесло тебе пользу. Но саму пользу от этого общения заметишь. Платон.
4: Когда мы сформировали образ своей

0: мечты и проложили к ней маршрут, следующий шаг – посмотреть на свое окружение. Ведь только рядом с настоящими мастерами своего дела можно самому стать мастером. Очень тяжело, а на каком-то этапе просто невозможно подниматься вверх самостоятельно. Порой нужно, чтобы кто-то протянул руку или бросил веревку вниз и вытянул на новую высоту, откуда мы можем идти дальше.
1: Когда мне было 29 лет, я нашел своего первого ментора. Мне его порекомендовал мой друг, тоже предприниматель, потому что я увидел, что мой друг начал очень интенсивно расти. Я спросил у него, как он это делает. Он говорит, вот у меня есть ментор, вот он мне задает правильные вопросы, он мне дает определенные рекомендации и советы, и благодаря этому я не делаю тех ошибок, которые мог бы сделать. Вот, я взял его контакт, через какое-то время записался, и мы начали вместе работать. Вот, и это было, я считаю, что ключевым моментом в моей как раз предпринимательской карьере. Вот, потому что я до этого развивался очень-очень так поступательно, очень медленно, и на протяжении там нескольких лет не мог пробить стеклянный потолок. Когда у меня появился ментор, я там буквально, не знаю, как ракета начал уже двигаться вперед. Вот. И теперь я понимаю, что в той области, где я не понимаю, где я не разбираюсь, я либо нахожу человека, который уже этот путь прошел, и задаю ему нужные вопросы себе, либо я иду на какое-то обучение, которое позволяет мне найти этого ментора в виде как раз того эксперта, который это обучение ведет, и в виде того окружения, которое приходит на это обучение. Поэтому ментор является очень сильным катализатором роста.
2: Я мечтал стать предпринимателем, но я не знал, с чего начать, поэтому пошел работать в металлоторгующую компанию. Коллектив был хороший, но я все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Разговоры были в основном о том, кто какую получит премию, кто куда пойдет в пятницу. И мне не с кем было даже поделиться своими планами на жизнь. Я вспомнил свою школьную мечту учиться на философском факультете МГУ. Пошел, подал документы. Поступить на второе высшее оказалось несложно. И вот я оказался вообще в другом мире. Вокруг меня были люди, которые пришли получать второе высшее образование в лучшем вузе страны. Они могли рассуждать на любые темы, отлично знали историю. Один даже у нас читал Канта в оригинале. И я понимал, что за этими людьми нужно тянуться. Я стал расти, я стал очень много читать. Мне очень нравилось с ними общаться. Там был один предмет, который давался мне легче, чем всем остальным. Я закончил технический вуз, и предмет логика был для меня очень простым. Я помогал решать задачки ребятам, и так постепенно у меня складывались очень хорошие отношения в группе. Один из одногруппников, более старший и опытный, однажды узнал, что я мечтаю заниматься бизнесом и предложил мне работать вместе. По окончании вуза мы открыли совместный бизнес, а он является моим другом и бизнес-партнером до сих пор. С тех пор я прошел еще десятки различных образовательных программ и шел туда не только за знаниями, но и за новыми знакомствами. Я понял, что окружение во многом формирует судьбу.
0: Очень часто мы недооцениваем силу влияния на нас нашего окружения. С одной стороны, окружение может утянуть нас на самое дно. С другой стороны, наше окружение может помочь нам подняться на новый, казалось бы, недосягаемый уровень. В велоспорте есть такое понятие – драфтинг. Это когда едешь сразу за ведущим велосипедистом. Спортсмен, который едет первым, преодолевает сопротивление воздуха. В результате тот, кто едет за ним, затрачивает вдвое меньше сил, имея ту же скорость. Но этот принцип относится не только к велоспорту. Когда мы находим человека или группу людей, которые идут вперед, и следуем за ними, у нас неожиданно получается сделать то, что раньше не удавалось. Мы можем не осознавать, но влияние людей, которые впереди нас, огромное.
2: Есть исследование, которое показало, что если из 6 человек нашего окружения нет хотя бы 2 предпринимателей, то и наши собственные шансы стать бизнесменом практически равны нулю. То есть наше окружение заражает нас своими качествами, привычками, образом жизни. Например, если ваши друзья ездят на велопрогулки, скорее всего, и вы купите велосипед.

0: велосипед. А если они употребляют алкоголь, табак или другие наркотики, то и вам вряд ли удастся сохранить трезвость. То есть, выбирая свое окружение, мы выбираем свое будущее.
1: Второй секрет, как раскрыть свое призвание –

0: смотреть обучающие видео, посещать различные мастер-классы и другие мероприятия, где собираются представители этой профессии, знакомиться с людьми и постепенно приобретать нужные знания. Второе. Человеку бывает сложно самостоятельно поддерживать непрерывное движение к цели. Но мы можем выбрать среду, которая будет нас поддерживать. Находите тех, на кого вы хотите быть похожими. Будьте рядом и обучайтесь. Это могут быть кружки, спортивные секции, различные клубы по интересам. Третье. Часто бывает так, что нам непонятно, как добраться до поставленной цели, и тогда невозможно проложить маршрут до нее. В таком случае важно найти человека, который этого уже достиг, и он может посмотреть на ваш путь с высоты своего опыта. Поэтому необходимо искать наставников, мастеров, учителей, которые покажут, как надо двигаться к намеченной цели. Можно записаться к ним на мастер-классы или знакомиться с ними в сети.
1: Когда я учился на первом курсе технического вуза, у нас был такой предмет «Начертательная геометрия». И это был просто приговор для студентов. Каждый пятый по статистике вылетал из-за этого предмета. Анна Павловна такая была, преподавательница, она сразу сказала, что либо вы знаете, либо вы вылетаете. Я это хорошо усвоил и очень глубоко стал разбираться, сидел ночами и в итоге хорошо разобрался в нем. И вот я иду однажды по коридору, а навстречу мне идет одногруппник Дима, такой весь понурый, и говорит, мне Анна Павловна дала последний шанс. Я либо завтра утром сдаю, либо вылетаю. Посмотришь, я смотрю его чертежи, а там все неправильно вообще. Я говорю, Дим, слушай, у меня другие планы, я не могу сейчас. И пошел. Я прошел 10 метров, и мне такое что-то внутри, стой, ему нужна твоя помощь. Я развернулся, взял, говорю, ладно, пойдем. Мы сидели несколько часов, и в итоге он сдал. Мы после этого стали близко общаться. Я переехал из общежития, мы стали снимать вместе квартиру, я познакомился с его друзьями. Вообще вся моя жизнь переменилась. А с Димой мы общаемся до сих пор. Я не помню, что я пропустил тогда, в тот вечер, но я приобрел друга на всю жизнь. Так иногда какой-то один маленький добрый поступок может изменить всю твою судьбу.
2: Ни один добрый поступок, даже самый маленький, никогда не пропадет даром. Эзоп.
0: Итак, мы прописали личную стратегию, проложили маршрут к своей цели, начали работать над формированием правильного окружения. Следующий шаг – это изменение своего отношения к окружающим. Гармония жизни – это как дыхание. Вдох и выдох. Берем и отдаем. Мы не можем постоянно вдыхать, то есть только брать. Надо и выдыхать, то есть что-то делать для других. Когда вы что-то получили, какие-то навыки или знания, самый верный способ понять их по-настоящему – это передать их другим людям, обучить кого-то тому, что знаете и умеете сами.
3: Когда я прошел одну тренинговую программу, я сделал там определенный результат очень большой, и после этого нам было предложено стать тренерами для других начинающих предпринимателей. И вот на протяжении порядка 7 лет я помогал начинающим предпринимателям развивать их бизнесы, я помогал находить узкие места, помогал советами и своего опыта, и там, какими-то связями, контактами и так далее, для того, чтобы они могли оптимизировать какие-то процессы, наладить это и так далее. Да? И меня очень вдохновляло то, что благодаря этим рекомендациям, этой моей деятельности, их бизнесы растут, они начинают зарабатывать больше, нанимают больше людей, начинают больше платить налогов и, по сути, являются вкладом как раз в нашу страну, в ее укрепление с точки зрения именно как раз экономической мощи. При этом, что я заметил, когда я так делаю, работы, по сути, бесплатно. Я получал бесценный опыт, потому что это дало мне огромную насмотренность. И благодаря этому я находил ответы на вопросы в своем бизнесе. Я улучшал его благодаря тому, что я помогал другим. Это позволило мне усилить вот это мое понимание бизнеса, бизнес-процессов, и в том числе вырастить свою компанию до того уровня, чтобы она стала как раз самой крупной на нашем рынке.
2: Все счастье, которое есть в мире, происходит от желания счастья другим. Все страдание, которое есть в мире, происходит от желания

0: счастье себе. Восточная мудрость.
1: Целый ряд исследований показал, что люди, которые стремятся лишь к собственной выгоде, редко достигают внутреннего удовлетворения. Пренебрежение интересами других отталкивает окружающих. И наоборот, как правило, те, кто удовлетворены и счастливы в жизни, были ориентированы на помощь другим людям. Тем, кто помогает другим, легче налаживать связи. У них всегда появляется много новых друзей, а также лучше и дольше сохраняются старые знакомства.
2: На одном крупном предприятии провели исследование с целью выяснить, какие сотрудники больше зарабатывают и почему. Сначала проанализировали тех, кто меньше зарабатывает. Оказалось, что они много помогают другим и не успевают выполнить свою работу. Потом взяли тех, кто много зарабатывает. И, как ни странно, оказалось, что они тоже очень много помогают другим. Единственная разница между двумя этими категориями состояла лишь в том, что успешные умели убирать из своего окружения тех, кто просто их использует, а помогали тем, кто это ценит.
1: Третий секрет, как раскрыть свое призвание, учитывать интересы других людей. Вот правила, которые помогут в этом. Первое. Посмотрите на свое окружение. Подумайте, кому необходима ваша помощь. Если вы получаете новые знания или навыки, старайтесь делиться ими с другими. Например, объясните однокласснику сложную задачу или помогите коллеге закончить проект. Второе. Когда вы помогаете кому-то, важно отсеивать из своего окружения тех, кто хочет только брать, по сути, паразитировать. Оставляйте в своем окружении тех, кто, научившись у вас чему-то, дальше это делает сам и готов делиться этими знаниями с другими. Третье. Есть большое количество общественных и волонтерских организаций. Посмотрите, что вам ближе. Может, это программы по экологии, связанные с посадкой деревьев, или образовательные проекты для детей. Помогая другим, у вас будет расти круг знакомств, а вы сами будете наполняться радостью и счастьем.
0: Один мужчина вышел на берег моря после ночного шторма и увидел, как по берегу идет мальчик и бросает в воду выброшенных штормом морских звезд. Мужчина спросил: «Что ты делаешь?» «Спасаю морские звезды», — ответил мальчик. «Они ведь погибнут на берегу». «Но их же слишком много, ты не можешь спасти их всех. Какая тебе разница?» — удивился мужчина. Мальчик посмотрел на него, держа в руках морскую звезду. «Для этой звезды разница есть», — сказал мальчик и закинул ее в море.

0: приехали. Быстрее, причешись. Воротник поправь. Ты чего, щекоток боишься? Ой, что?
1: Что, ревизор, что ли?
0: Да хуже! Наша с Ромашкой подружка приехала. Лена, мечтает клуб посмотреть. Ты с настоящей

0: это наш отдел связи. А это Гром, один из лучших спасателей.
1: Элен.
2: Да, я просто потрясена.
3: Ну, спасибо.
2: Я потрясена вашими костюмчиками. Что это за серенькие мышки? Разве это прики для настоящих героев? Вовремя-то я приехала. Надо срочно заняться имиджем этих спасателей. Ну все, будем из вас настоящих звезд лепить. Готовьтесь.

0: Ты уверена, что это костюм для спасателя? Вот теперь сразу видно – супергерой.
1: А как же наш Робик? Его тоже сразу видно.
0: Ваш Робик – это вообще позавчерашний день. Ну где вы видели современных роботов, похожих на мягкую игрушку? Ему давно пора имидж сменить.
2: А между прочим, он уже пробовал.
0: И что?
2: И то. Сейчас сама увидишь. В поисках нового имиджа Робик бродил лабиринтами магазинов. Впервые робот решил одеться по-человечески. Но не тут-то было. Размерчик Робика оказался серьезным препятствием для него.

Робик взывал о помощи. Но никто не мог помочь. С такой талией Робику подошел бы разве что чехол для автомобиля.

Конечно, добряк Робик не мог пройти мимо. Он тут же забыл о себе и с новыми силами бросился на поиски мамы. И, конечно, нашел.

0: Да, в этот раз Робик не приобрел нового имиджа, зато приобрел новых друзей.
1: Как видишь, внешний вид не помешал Робику сделать доброе дело.
2: Подумаешь, малявок спасать. Это еще не геройство. Возможно, Робик как раз для этого и подходит. А вот быть настоящим супергероем – это круто. И прикид нужен такой же.
1: Тут я уже слышал о крутом прикиде в нашем клубе.
2: Потом вспомнишь. А сейчас займемся вашим внешним видом.

0: Вот теперь другое дело. Я результатом довольна. Да, кстати, спасатели, автограф не дадите? Благодарю. Ну все, я пошла. Au revoir.
1: Не очень удобно в этих костюмчиках. Ой, надо терпеть. Для того, чтобы имидж поддерживать.
2: Стоп, я вспомнил.
1: Что?
2: Ну, историю с этим прикидом. И, по-моему, там не очень хороший финал.

только имидж изменить. Захотелось быть крутым, как любимые киногерои. Чтобы даже Лена на него внимание обратила.

0: Но Лёшка так и не понял, почему Лене его прикид не понравился.
1: Что-то мне подсказывает, что эти крутые костюмчики не такие уж крутые. И нам, спасателям, пора заняться делом.
2: Спасатели, помогите! Спасите! За мной бежала злая собака. Я спряталась в каком-то подъезде. Она очень голодная и не уходит. Помогите, спасатели! Я не хочу здесь до ночи куковать.

0: Похоже, мы в ловушке костюмов. Дай рацию. Спасатели вызывают Робика. Спасатели вызывают Робика. Срочно нужна помощь. Освободи Лену, как понял, прием.
1: Понял. Иду на помощь.
2: Ну, я надеюсь, теперь все убедились, что не в нарядах дело. Не имидж делает нас героями, а наши поступки.
0: Иногда этот нелепый имидж даже мешает совершать поступки.
3: Но я же хотела как лучше.
2: Верю, верю. А хочешь, узнаем, что суперкнига думает по этому поводу?

Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос. Вопрос принят. Получите ответ. Украшайте себя добрыми делами. Этот призыв написан на моих страницах, и он для вас, друзья. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: расскажи сказку.
1: Я расскажу тебе не сказку, а правдивую историю.
0: О принцессе?
1: О самой настоящей принцессе. Это Руфь. Добрая и послушная. Она жила в стране Моав с мужем и свекровью, которые были иудеями, из города Вифлеема.
0: То есть иностранцами?
1: Вот именно. Но несмотря на разные национальности, они жили очень дружно. И вот однажды случилось несчастье. Муж Руфи заболел и умер. Свекровь погоревала, погоревала.

0: и решила вернуться на родину, в Иудею.
1: А как же Руфь? Она осталась?
0: Нет. У Руфи было очень доброе сердце. Она захотела пойти вместе со свекровью, чтобы и дальше ухаживать за ней.
1: Как и родная дочка?
0: Верно. Поэтому, как только они переехали, Руфь тотчас нашла себе работу. По совету свекрови она отправилась в поле собирать колоски, оставшиеся после жнецов.
1: Тяжелая работа.
0: Да, непростая. Но добрая Руфь думала о том, как накормить свою свекровь. Она старалась изо всех сил. Усердие и доброту Руфи заметил хозяин поля, человек по имени Вооз. Он был богат и разрешил ей есть и пить со своими слугами. Да еще в придачу дал много зерна.
1: Ой, как хорошо!
0: Но и это еще не все. Как и положено, эта правдивая история закончилась свадьбой.

0: Была ли Руфь красавицей, я не знаю. В Библии об этом не написано. Но история Руфи для нас – пример настоящей красоты. Красоты добрых поступков.
1: Дорогие друзья, помните, что ваши поступки говорят сильнее любых, даже самых ярких одежд. Украшайте себя добрыми делами. Такой наряд никогда не выйдет из моды.
2: Как здорово все-таки быть самим собой. Ну, Робик, мы готовы к новым подвигам.
3: Отлично!
4: А я? А можно мне с вами? Я тоже хочу помогать. Я готова носить любую одежду, лишь бы быть настоящим спасателем.
3: Ну что, друзья, примем Лену в спасатели?
5: Конечно! Ведь у тебя есть все, чтобы стать настоящим спасателем.
4: Таинственность?
5: Нет, у тебя есть желание помогать другим.
4: А вдруг у меня не получится?
5: Не бойся. В добром деле ты всегда можешь рассчитывать на помощь Бога.
6: Дорогой Иисус, помоги мне делать добрые дела и не переживать о том, как я выгляжу. Научи меня украшать себя хорошими поступками. Аминь.
3: Ребята, каждый из вас может стать настоящим спасателем. Стоит только захотеть. Начните с малого. Совершите подвиг на кухне. Помогите маме помыть посуду. И вы увидите в ее глазах гордость за вас и благодарность.

И у нас много добрых новостей и хорошей музыки для вас. Добро пожаловать на передачу «Gospel в Америке». И наша программа посвящена хорошим новостям и хорошей музыке. Моя первая гостья провела 10 лет, служа своей музыкой по всему миру. Люди в более чем 20 странах мира услышали об Иисусе Христе от этой жительницы Калифорнии. Она прекрасна, и она поет невероятно, и вы это услышите. Она выступала суперзвездой христианской музыки Ларнеллом Харрисом с Day of Discovery, Сэнди Петти. Сейчас она выступает в Эпкоте в Орландо, Флорида, с голосами свободы. Так что поприветствуйте прекрасную Тиффани Мари.

0: О, Тиффани Мари, это прекрасно.
1: Спасибо.
0: Могу я спросить, откуда эта песня? Я с ней не знаком. Эту песню Люк Гэррит исполнял много лет назад, но я впервые услышал ее на Пасху в церкви в Орландо. Она говорит так много прекрасного, и ты поешь ее несравненно просто. Как у артиста, у меня бывало это чувство, когда я летел куда-нибудь и смотрел на закат. Я называю это Божий калейдоскоп. И я думаю, что он восхищается, когда мы замечаем его творение. Ну, абсолютно, и это... Мы недостаточно это делаем. Как говорит песня, все, что мы видим, было сотворено для нас, и он считает нас своим самым лучшим творением, потому что мы были созданы по его образу. Спасибо, что ты так поэтично и музыкально все это выразила. Ты пела в довольно хорошей компании некоторое время. Да, расскажи нам об этом. Я вообще-то выступала со своими концертами уже пару лет, но до этого я пела около 10 лет с разными группами. А с кем? С такими артистами, как Ларнелл Харрис, Эйд Труф и недавно Сэнди Петти. Сэнди Петти, это здорово. Она самая прекрасная артистка. Это лучшая евангельская музыка. И, конечно, настало время услышать тебя саму. Ясно и четко. И мы это делаем. Мы с тобой оба из Флориды и из Калифорнии. Правильно, Анахайм, Калифорния. Я там родилась и выросла, но я переехала в Орландо, штат Флорида, в 89 году, чтобы вступить в группу «Голоса свободы» в центре Эпкот. Так что ты сейчас живешь... В центре земли Микки Мауса. Это хорошее место для житья. Там прекрасно? О, там отлично. Там немного жарко для меня. Но ничего. А что будет в будущем для Тиффани Мари? Люди хотят услышать больше твоего пения. И как это им сделать? У меня еще нет компакт-диска, но я сейчас записываю. А как насчет концертов? Концертов? Я делаю столько концертов, сколько могу в настоящее время. А где ты в основном поешь? В церквях? Сейчас в церквях. Я пела на женских конференциях, молодежных собраниях. Но сейчас в основном я пою в церквях, конечно. И я знаю, что ты недавно вышла замуж. Да, всего 2 года назад. И он прекрасный человек.

Да, я познакомился с твоим счастливым мужем, так что у вас все еще медовый месяц. Да. Расскажи мне о следующей песне. Еще одна прекрасная песня. Эта песня говорит о том, что мы недостаточно думаем. Она называется «В тот день». Она говорит о том, что когда мы снова увидим Иисуса, и как все это будет, трубы зазвучат, и ангелы закричат, и это просто недостаточно скоро для меня. Да, мы уйдем отсюда, и мы не останемся здесь. Многие из нас уходят отсюда, и не потому, что мы хотим покинуть тонущий корабль, но потому, что Бог сказал, что Он заберет нас в конце. Я хочу быть с теми, кто уйдет. Я тоже. Я с нетерпением жду того времени. Итак, Тиффани Мари.

Просто прекрасно, Тиффани Мари. Вы, скорее всего, хотите еще раз услышать то, что я вам скажу. Возможно, вы предпочитаете других исполнителей или другие виды музыки gospel. И мы уделяем этому внимание. Вот почему этот адрес появился у меня на груди прямо сейчас. И когда вы пишете нам, ваши письма или открытки попадают в почтовый мешок. И время...

от времени мы проводим лотерею и вытаскиваем письма и посылаем их авторам компакт-диски или кассеты, которые мы получили от исполнителей на Gospel в Америке. Так что мы продолжаем эту операцию и распространяем послания.

1995 года, когда был выпущен его первый альбом «Простая истина», он был очень популярен. И сегодня он продолжает писать новую музыку, он проводит много времени в студии. Его друзья-артисты высоко ценят его музыку и говорят, что она проникает в сердце, разум и жизнь слушателей. И сегодня мы познакомим вас с новым стилем. Итак, поприветствуйте Джеффри Эллен Уэйд.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен, вот почему мы захотели вот так собираться. Видите адрес сейчас на экране? Нет? Сейчас он появится. Я хочу услышать от вас, и я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых хотели бы вы услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. Мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток, и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. Я надеюсь, что вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери, вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен, и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже не знали, что он записал многие из этих песен. Это было последнее, что он когда-либо делал. В его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа, перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности, по-моему, была его прощальной песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Тема нашей встречи сегодня – тайна посмертной участи и апокалипсис Петра. В гостях у нас филолог и литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, тема немножечко звучит устрашающе.
1: Да.
0: Но не менее устрашающе. Вот мнение человека, когда речь идет о смерти. Ну, как бы мы не хотели, это участь каждого человека.
1: Данность.
0: В зависимости от дел человек попадает либо в рай, либо в ад. Вот такое поверье, да. Вот такое мнение. Вот как с этим быть? Правильно ли вот такое мнение, что в зависимости от дел попадает человек либо в ад, либо в рай, либо ошибочное?
1: Мы давайте начнем эту тему с Средневековья. В представлениях людей за плохие дела люди идут в ад. Это весьма удобно эксплуатировалось рядом людей, которые продавали индульгенции. Бумаги, юридически утверждающие, с подписями священника, соответствующими печатями, что людям прощаются какие-то грехи их. Поскольку ад вызывал у людей страх. Откуда это взялось?
0: Ну да, интересно.
1: Была такая книга. Ее даже хотели поставить в канон некоторые отцы. Называлась «Апокалипсис Петра». Жуткая книга. Вот оттуда, к примеру, черпал вдохновение Данте Алигьери, описывая 9 ступеней ада в своей гениальной божественной комедии. Вот оттуда, из «Апокалипсиса Петра».
0: Оно даже как-то так отрезонировало так очень.
1: Да, воронки, которые ведущие вниз, вглубь ада, вот к этому самому замерзшему в льдах озеру, где находится сам дьявол. Это 9-му уровню.
0: Страшное описание.
1: Да, страшное описание. К примеру, за разные проступки люди подвергались разным наказаниям. Например, там те, кто много говорили, или льстили, или были клеветниками, или сплетниками, были подвешены за язык. Другие постоянно там некое острое оружие пролетало и в гной погружались. Кто-то вынужден был прыгать все время, забирался на гору, прыгал там на острые мечи, опять забирался на гору. В общем, там жуткое зрелище, и, по сути, апокалипсис Петра рассказывает нам экскурсию. Петр проводит по этому самому аду, где каждые люди, сделав определенные грехи, наказывались определенным образом. Это перешло в сознание христиан, и это было в Средневековье очень-очень популярно.
0: Но влияние Данте также оно оказало?
1: Конечно.
0: Влияние,
1: ведь,
0: так, на
1: Дант,
0: христианскую мысль?
1: Конечно, ведь Дант, по сути, черпал вдохновение там. У Гомера он не мог найти. Там Одиссей спускается, к примеру, в ад. Вот для того, чтобы встретить пророка и приносит ему жертвенную кровь. Но именно апокалипсис Петра дал развернутую картину ада, якобы существующего.
0: Тогда нам надо разобраться, да. Что из себя представляет все же этот ад. Человека на слуху очень как-то вызывает действительно очень страшное такое впечатление от этого слова.
1: Так, мы сейчас сразу посмотрим в Библию и пойдем по Библии разбираться.
0: Я думаю, что только Писание
1: В сознании христиан, больших христиан, люди после смерти идут либо в ад, либо в рай.
0: Да.
1: Я вам утверждаю со

0: стопроцентной гарантии. Все умершие люди идут в ад.
1: В ад?
0: Да.
1: Вы утверждаете?
0: 100%. Согласно Библии.
1: Но неутешительно.
0: Давайте прочитаем.
1: Ну...
0: Нет. Вы поможете мне в чтении?
1: Я, конечно, конечно.
0: Книга «Бытие» — это самые первые... Мы откроем с вами самые первые четыре упоминания слова «ад» в Библии.
1: Все-все.
0: Четыре самые первые. Четыре самые первые, да. В книге «Бытие» слово «ад» встречается четырежды.
1: Хорошо.
0: И мы все эти четыре места откроем. Ад. Ну, или древнегреческое «шеол», которое потом в «Септуагинте» в древнегреческом переводе. Древнееврейское «шеол», которое в древнегреческом переводе в «Септуагинте» уже звучит как «ад». «Адес». «Адес». Давайте откроем.
1: Давайте.
0: Итак, книга «Бытие», 37 глава, 35 текст. Ну, поясню, для вас и для наших слушателей и зрителей, вы будете читать синодальный перевод, а я прибегну к Елизаветинской Библии, церковно-славянскому
1: это
0: тексту. Какой... Церковно-славянский текст.
1: Это очень еще такое добрание, да?
0: Это не русский перевод, это церковно-славянский перевод.
1: 17 столетие.
0: Церковно-славянский текст.
1: Хорошо.
0: Елизавета Петровна.
1: Хорошо.
0: 37 глава книги «Бытие», 35 текст, пожалуйста.
1: 35 текст. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду я к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его».
0: Итак, помните ситуацию. Братья приносят цветную одежду Иосифа отцу, Иакову.
1: Да.
0: Цветную одежду, которую они измазали кровью ягненка закланного. И говорят, вот мы нашли, посмотри. И Иаков думает, что его любимого сына Иосифа растерзали дикие звери. И вот дальше он читает, и он говорит такие слова. «С печалью сойду к сыну моему».
1: В преисподнюю.
0: В преисподнюю.
1: В преисподнюю, да.
0: В преисподнюю.
1: Позвольте... Тоже слово знакомо тоже для нашей
0: да,
1: культуры.
0: Позвольте я прочту 34 и 35 тексты в Елизаветинской Библии.
1: Церковно-славянском.
0: Да, в церковно-славянском тексте. «И растерза Иаков ризы своя, и возложи вретище на чресло своя, и плакашеся сына своего дни многие». Вот он оплакивает своего сына. Ну, и 35 текст. Обратите внимание, как церковно-славянский текст передает слово «преисподняя» из синодального
1: вот
0: перевода.
1: Хочется услышать.
0: «Собравшися же все сынови его и чери, и придоша утешите его, и не хотяше утешитеся глаголя, яко сниду к сыну моему сетуя во ад».
1: Во ад.
0: «И плакася о нем отец его». Итак, вы помните, Иосиф был хорошим пареньком, мальчиком, юношей или негодяем?
1: Нет, это вообще не представляю. Он говорит, сойду в ад. То есть человек, ну, сказать, вот поверить.
0: Будем разбираться, да. То есть он был хорошим, Иосиф,
1: он,
0: помните его историю?
1: Ну, конечно. Он это... посвящен богобоязни.
0: Богобоязни.
1: То есть он даже в искушениях...
0: Но там, это потом.
1: Не
0: потом.
1: Поддался. Да.
0: То есть прекрасный юноша.
1: Да.
0: И в сознании Иакова, он думает, что сын умер. В сознании Иакова умерший сын где находится?
1: В аду.
0: В аду. Так, давайте. 42 глава книги «Бытие», 38 текст.
1: Какая
0: вы
1: глава?
0: Читаете 42 «Бытие», 38 текст. Вы читаете в синодальном переводе, я церковно-славянском.
1: 38, да?
0: Да, да, 38 текст 42 главы. Сейчас. Вспоминает эту же самую историю. Вспоминает. Пожалуйста.
1: «Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб».
0: Ох, красавцы, смотрите, смотрите, я читаю церковный славянский текст. Он не хочет отпускать Вениамина с братьями в Египет за зерном, потому что боится, что Вениамина постигнет та же самая участь, которая постигла
1: Иосифа.
0: Его родного брата от Рахили, Иосиф.
1: Да.
0: Послушайте, гроб, с печалью во гроб. «Он же речи, не пойдет сын мой с вами, яко брат его умре, и то един оста». И случится ему зло на пути, в он же аще пойдете, и сведете старость мою с печалью в ад.
1: В ад.
0: О! Вы понимаете? В предыдущем случае.

0: преисподняя в церковнославянском тексте ад. Здесь
1: гроб.
0: Гроб. Ад. И давайте еще откроем 44 главу, 29 и 31 текст.
1: Давайте. 29
0: и 31 текст.
1: Угу. Вместе зачитывать или
0: поделить? Да, 29, а потом 31, да, с залпом так вот.
1: «Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб».
0: И 31, пожалуйста.
1: «То он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твою, отца нашего, с печалью во гроб».
0: Это они уже пересказывают слова, слова Иакова премьер-министру Египта, ну, Иосифу переодетому. 29-й текст. «Аще убо поймете из сего от лица моего, и случится ему зло на пути, и сведете старость мою с печалью во ад». И 31-й. «И будет егда увидит он, несуща отрочища, с нами умрет, и сведут рабы твои старость раба твоего отца же нашего с печалью во ад». Смотрите.
1: Итак, сразу возникает вопрос.
0: Итак, в представлении Иакова, его сыновей, того мира. Человек умерший, любой умерший,
1: и даже, в ад.
0: И даже хороший, как
1: Иосиф. Но здесь, по крайней мере, положительные примеры. Да.
0: Идет куда?
1: В ад.
0: Ну, согласен. Все идут в ад. Давайте откроем книгу Екклесиаста.
1: То есть вот сейчас уже в какой-то степени можно с вами согласиться, что...
0: Подождите, давайте откроем книгу Екклесиаста, третью главу. Давайте вот увидим с вами. Итак, третья глава Екклесиаста, Соломон. Третья глава, с 19 по 21 текст. Смотрите.
1: Какая глава?
0: Третья глава Екклесиаста, с 19 по 21. Екклесиаст говорит, Соломон, мудрейший. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возрастится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю». Все идет в одно место. Праведный человек, неправедный человек, человек, животное, все идет одно, в одно место. Из праха ты сотворен, и в прах возвратишься. И вот это самое место в Библии называется как?
1: Ну, ад.
0: Ад. Ад.
1: Особенно очень ярко церковнославянский.
0: Он более последователен в переводе.
1: Да.
0: Более последователен в переводе.
1: То есть, если здесь еще хоть используется там преисподний гроб, то здесь ад, ад
0: но,
1: и ад.
0: Да, да, но они правы, то, что они делают. Это правильно все. Всякий умерший идет в могилу, в землю. Это и есть ад. Давайте разберемся подробнее.
1: Ну, вот, может быть, вот это слово вообще ад, вот чтобы как-то понять, почему
0: ну,
1: ад.
0: Ну, чуть-чуть отвернемся. Позвольте короткий пример из фольклористики, из белорусской фольклористики. Есть такая пословица в белорусском народе: «Не лезь у перед батьки у пекла».
1: Угу. Пекло — это ад.
0: Да, пекло — это ад. Вот, «Не лезь у перед батьки у пекла». Знаете, что оно значит? Как бы вы сказали?
1: То есть, ну, не вмешивайся как-то в дела отца, то есть, или не лезь вперед отца своего. Вот. Там.
0: Ну да, оно такое значение приобрело сейчас, но на самом деле оно имело вполне ритуальное значение.
1: Да,
0: конечно, оно предписывало определенные
1: никогда
0: действия.
1: Даже не представлял.
0: Для пожилых и стариков, говорю вам, человек знакомый с фольклористикой и немного с ней имеющее дело. А смотрите, что она значила. Вот очередные похороны, например. Человека несут на погост, на кладбище, хоронят, хоронят, закапывают в землю. И что происходит дальше?
1: На поминки.
0: Ну, люди начинают оставлять кладбище.
1: Да.
0: В каком порядке?
1: Не в курсе я.
0: Так вот. Раньше ни в коем случае молодой не имел права уходить с кладбища первым. После похорон уход с кладбища был строго регламентирован. Уходит самый пожилой и в очередности возраста. Самый молодой уходит последним. Потому что считалось, что первый ушедший первым и вернется. Только уже в качестве не живого человека, от трупа мертвого человека. Поэтому

0: пословица «не лезь уперед батьки у пекла» регламентировала порядок ухода с похорон, с захоронения, потому что считалось, что если уйдет первый молодой, он сюда первый вернется. Таким образом, пекло – это не нечто, где упечи пякуть, ну, печется в печи что-то, а этим словом называлась и могила.
1: Но весик в белорусский вообще какой-то окраска приобретает. Вот
0: да,
1: слово
0: печь.
1: От пекла.
0: Да.
1: Тоже где-то все
0: да,
1: вот жжется, да, печется, да. Горит.
0: Да.
1: Страшно.
0: А, давайте вот такую вещь с вами обозначим, очень важно. Это семиотика. А, есть такое понятие семантический треугольник Огдена-Ричардса. Я вам объясню все понятно, понятными словами.
1: Да,
0: смотрите,
1: я даже
0: смотрите.
1: Объясните просто.
0: Есть предмет. Вот реальный предмет. Книга. Книга. Предмет. У этого предмета есть обозначение, слово, его обозначающее. Либо слово звучащее, фонетический комплекс, либо слово написанное, графический комплекс. Есть предмет, слово. И третье в этом треугольнике, три точки, это представление, значение. Предмет, слово, значение. Если я слышу книга, то я в голове пытаюсь себе представить предмет. Есть реальный предмет, есть слово, обозначающее его, и есть значение, возникающее в моем сознании. Предмет, слово, значение. Понимаете?
1: Да,
0: понимаете?
1: Понятно. Сейчас понятно.
0: Сыграем с вами в игру. Ну, пожалуйста, я не буду вас оскорблять.
1: Но я надеюсь.
0: Я должен сказать то, что я сейчас скажу. А вы, значит, есть предмет, слово и значение. Предмет, слово, значение. Так?
1: Да.
0: Я говорю слово, я не ругаюсь, нет. Я просто говорю слово. Это древнерусское слово, понимаете, да?
1: Ну, пусть я попытаюсь.
0: Те, кто нас смотрит и слушает, да. Я говорю просто слово. Древнерусское слово, я все объясню потом. Предмет, слово, значение. Итак, слово. Задница.
1: Но в нашей культуре оно сегодня приобрело, я не знаю, как в прошлом, но в настоящем часть физиологии. Там.
0: Позвольте я... Перевод, ну, одно слово, словосочетание сочетаю. Это пишет Лесков в письме Льву Николаевичу Толстому. Он пишет так. «Тяжайте о задницю». «Тяжайте о задницю». Что это такое, как вы думаете? «Тяжайте о задницю».
1: О чем-то надо заботиться.
0: О чем? О чем мне хочется спросить? Так вот, задница, тяжайте о задницу, это иметь спор о наследстве. Вести тяжбу о наследстве. Потому что задница, не задница, задница, взгляните в словарь ударений древнерусского языка Залезняка Андрея, и вы увидите задница. Задница в древнерусском языке это было наследство. И имело еще и значение другое.
1: Седалище. То есть хрестоматийные могут наши зрители
0: конечно.
1: Достать книги
0: вы
1: и найти это слово.
0: Житие
1: да?
0: Андрея Юродивого прочесть. Там речь идет о заднице.
1: Ну, это просто так разве
0: да, смотрите,
1: я
0: смотрите,
1: думаю,
0: смотрите.
1: Что нет смысла к этому там отправлять наши нет. зрители, чтобы
0: да.
1: они уходили.
0: Смотрите, смысл следующий. Есть предмет, слово, значение, возникающее. В современности на это древнерусское слово, простите, ну, повторюсь, то, что оставляют родители после себя, за собою.
1: За
0: отсюда
1: собой.
0: И это слово, да. В современном русском совершенно другой предмет и другое значение возникает в голове, при упоминании этого слова, понимаете?
1: Да,
0: понимаете.
1: Конечно.
0: А у древнерусского человека в сознании возникало...
1: То есть это нормальное
0: наследство,
1: слово?
0: Наследство, да. Наследство. Или другое слово, прелесть. Это что такое? Прелесть.
1: Ну, что-то хорошее, приятное, красивое.
0: А я вам из Суздальской летописи зачитаю небольшой фрагмент. «Вступив в прелесть лжагу пророка Махмеда». Это как? Вступил
1: не...
0: нечто приятное, хорошее, живого пророка Магомета?
1: Не знаю, Александр. Вот,
0: так вот, прелесть в древнерусском — это прелестить.
1: А, прелестить, да, прелесть, прелестить уже,
0: да,
1: конечно.
0: Вы понимаете. То есть прелесть — это соблазнить, это некий соблазн, это некое преступление, нечто плохое. Смотрите. Да. То есть слово, предмет, слово, значение. Когда идет время... Когда слово перескакивает в другие культуры, очень часто за вот этим графическим или фонетическим комплексом, за словом, вдруг закрепляются новые предметы и новые значения. Понимаете? Теперь давайте разберемся со словом «ад».
1: Ад. Да, вот это интересно.
0: Древнееврейское «шеол».
1: Вот как оно вообще вот
0: древнееврейское «шеол»
1: попало к нам?
0: Имеет там вполне конкретное значение. Это место, куда идут все умершие.
1: То есть, смотрите, Александр, вот все, что мы прочитали, вы церковно-славянском, мы здесь в синодальнем, гроб, преисподний, либо ад, это еврейское слово «шеол».
0: Да.
1: Шеол.
0: Еврейское слово «шеол» имеет следующие значения. Могила, гроб, место, где находятся все умершие. А где находятся все умершие?
1: В могиле.
0: Могила, гроб.
1: То есть независимо от грешники, не грешники, праведники, не праведники.
0: Так? Так было, да, ну, все вместе. Все, то есть, более того,
1: всех участь.
0: Тузики, мурки, там, буренки.
1: Вот поэтому вы так уверенно сказали, что все попадут в ад.
0: Все попадут в ад.
1: Но не в тот, которым имеет представление современный человек.
0: Конечно, вы сообразительный человек. Смотрите, вот это еврейское слово «шеол». Когда появилась нужда... И переводился древнееврейский текст Библии, ну, то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, на древнегреческий, то вместе надо было найти слово, подходящее «шеол». Нашли. Есть у древнегреков такое слово.
1: Какое?
0: Адес.
1: Адес. Адес.
0: А, да. Там еще есть йота субскриптом, но об этом скажем чуть позже. Йота подписная. А, то вместе с переводом этого слова к «шеолу» добавились новые значения. Это по-прежнему могила.
1: То есть это... как синонимы, да? Получили?
0: Нет,
1: как синонимы.
0: Нет. Это слово полисемическое, многозначное.
1: А, все понятно.
0: И в греческом у слова «ад» есть такое значение, какое нет у древнееврейского «шеола». Но при переводе человек, читающий древнегреческий текст, невольно думал о том, о чем древнееврейское слово не говорило. Не говорило. Итак, смотрите. Какое же значение оно имело... В греческом, древнегреческом, которого не было в древнееврейском. Очень просто. А, было место Аид, и был человек, Бог Аид. Вот это Адес, но йота, Аидес. Но оно не читается.
1: По крайней мере, понятно, вот, да, прочтение Адес. Ну,
0: да, понятно.
1: В русской вот трансформировалось ад.
0: Царство Аида и сам Аид носили название, именовались Адом, Аидом. Теперь. Причем здесь Аид к, древнему Израилю и Библии древнего Израиля, Священному Писанию.
1: Да.
0: Но а царство Аида там мертвые, как тени живут. И когда Священное Писание было переведено на древнегреческий язык, и слово «шеол» переведено на древнегреческий при помощи слова «аид», оно транслитерировано на русский язык, то вкралось древнегреческое значение, одно из значений, пункт, которого не было в изначальном. А вместе с ним вкралось ложное представление о неком царстве теней, царстве мертвых, где мучатся, где есть разные уровни.
1: Так вот это интересно.
0: Понимаете?
1: Хорошо,
0: как
1: одно значение вроде бы разобрались. А вот, да. Вот эти все муки, эти все страдания, это, там, как вот в белорусском слове «пекло», то есть люди там мучаются, вот... Это именно с греческой мифологией, но пришло?
0: Да, это тоже пришло с древнегреческой мифологией. Мало того, что понимаете, как ад пришел.
1: Апокалипсис Петра, он как-то повлиял тоже?
0: Да, он, собственно, и создал.
1: Создал,
0: он,
1: да?
0: Он стал фундаментом этой
1: идеи. А что,
0: идеи?
1: Какие-то там вы можете сказать, вот какое-то, ну, вкратце содержание об этом, в этом апокалипсисе Петра?
0: Ну да, вот там экскурсия по аду, по
1: там
0: сути.
1: Экскурсия
0: Петр
1: по аду,
0: проводит
1: там
0: экскурсию
1: мучаются,
0: по аду.
1: Страдают, да. Там подвешены люди и так далее.
0: В зависимости
1: далее.
0: От тех грехов, которые они творили, то они и страдают. Там жуть, бесконечно страдают.
1: То есть вот в такой цепной реакции пошагово, да. Вот как перекочевала, да, эта идея христианства, да?
0: Да, из древнегреческой мифологии через перевод слова «шеол» словом «адес» и идея ада древнегреческого вдруг появилась в Писании. Она появилась еще в иудаизме в момент, когда эллинская культура, когда весь мир был пленен, полонен древнегреческой культуры. Уже тогда оно влезло туда. Понимаете? Это не было присуще там, персидскому периоду или вавилонскому периоду или периоду Древнего Израиля. Но оно вкралось вот, вот через
1: знаете,
0: это.
1: Знаете, Александр, начинаешь ценить вот эту дисциплину богословия. То есть благодаря исследованию. Ну, конечно. Вот какие-то вещи понятны.
0: Ну,
1: то есть человек, оно из этого заблуждения, невежества, оно дает ну, ясное понятное представление,
0: да.
1: Что есть и как в Священном Писании.
0: Давайте откроем два места из Библии. Первое послание Коринфянам, 15 глава. В Библии есть другое слово – гиенна.

0: 1 Коринфянам.
1: 1 Коринфянам, 15 глава, 55 текст. Апостол Павел, когда говорит о будущем, о втором пришествии Иисуса Христа, о том, что произойдет, он говорит такие слова. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. А ад и смерть будут побеждены», говорит Павел, говоря о грядущем пришествии, пригласе архангела и трубе Божией. Ад будет побежден, и смерть будет побеждена. Давайте откроем еще Откровение, 20 главу. 14 текст – это окончательный суд. И мы читаем такое: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Ад и смерть будут уничтожены. Как же мы тогда можем говорить о вечном аду, о вечно горящем аду, если он сам будет сожжен в огне гиены огненной? Ад – место, где находятся все умершие. По сути, могила, гробница.
0: Это, Александр, даже вот возвращаясь к прошлой нашей теме, когда мы говорили, вот якобы мнение у христиан, что Дух Христа там кому-то проповедовал. Сегодня вот эта идея о мучениях в аду. То есть
1: она не библейская.
0: Не просто чужда вот библейски, но она еще и опасна, наверное, да?
1: Она опасна.
0: Вот и в чем вот, ну, все же вот
1: ее какая-то опасность? Она опасна, потому что искажает характер Божий. Она опасна, потому что является средством манипулирования людьми.
0: То есть, как это было в Средневековье. Да. То есть...
1: Позвольте, вот по характеру Божьему особенно важно сказать. Бог справедлив, вы согласны с этим?
0: Так я не сомневаюсь.
1: Я скажу больше. Бог более милостив, чем справедлив. Так? Справедливость Божия в Ветхом Завете выражается, к примеру, в словосочетании «око за око и зуб за зуб». Ну, равное воздаяние.
0: Да.
1: «Lex talionis», сказали бы латиняне. Закон равного возмездия. Справедливо ли Феклу Феоктистовну, которая часть своей жизни гнала самогон и спаивала по деревне других мужиков, за это мучить миллионы лет? Когда, ну сколько той жизни? Она спала, она работала, ну какие-то выходные там грешила и не раскаялась.
0: Даже очень страшно себе представить.
1: Равное возмездие.
0: Что даже это... Господь такое может допустить.
1: Конечно. Бесконечное мучение. Это ложь. Библия говорит, что грядущий день попалит их в огне. Они будут как солома. Поэтому Господь милосерден. И ад – это могила, куда уйдет каждый. Но Господь воскресит тех, кто верует в Него.
0: Александр, у нас больше времени нет, но вам большое спасибо, что вы очень хорошо объяснили вот эту тему, которая, я думаю, для зрителей очень важна. Дорогие друзья, доверяйте свою жизнь Господу. Господь в Своем Слове говорит, что «Я – путь, истина и жизнь». Пройдите этот путь вместе со Христом. Он ждет вас и готов пройти, и хранить, и берегать вас, и благословлять в жизни. Будьте счастливы, чтобы мир был в ваших семьях, в вашей жизни. Всего наилучшего. И будем ждать на новых программах. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который умер. Он оказался перед жемчужными воротами. Человек, стоявший впереди него, был одет в футболку и джинсы. Святой Петр спросил: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Я Джо Коэн, таксист из Нью-Йорка». Петр проверил список и выдал ему золотой посох и шелковую мантию, сказав: «Добро пожаловать на небеса». Потом подошел служитель. Он сказал: «Я преподобный Джозеф Сноу, пастор собора Святой Марии». Петр проверил список и выдал ему деревянный посох и тряпочную мантию. Он сказал: «Это несправедливо. Обычному таксисту дали золотой посох, а я получил вот это». Петр сказал: «Сэр, мы оцениваем по результатам. Когда вы проповедовали, люди спали, а когда он вел автомобиль, люди молились». Сегодня я хочу поговорить о родовых благословениях. Каждый правильный выбор, который вы совершаете, облегчает жизнь следующему поколению. Когда вы живете целостной жизнью, делаете, что можете, помогаете другим, то эти семена не только сделают вашу жизнь более насыщенной и благословенной, но ваши дети и внуки будут благословлены тем, как вы жили. Никакой человек не живет и не умирает сам по себе. Выбор, который вы делаете, повлияет на вашу семью и на несколько поколений вперед. Я хочу, чтобы мои родные совершали в жизни великие дела мне на благо, а не во зло. Нашим детям и так много предстоит преодолеть, чтобы еще разбираться и с нашими ошибками. Ваша жизнь может стать ступенькой вверх для вашей семьи или камнем преткновения, который будет сдерживать ее. Негативные вещи, возможно, и передались вам по наследству, но Бог поднял вас, чтобы вы разобрались с этим. Вы можете стать тем, кто все изменит. Мы слышим много о родовых проклятиях, но есть и такое понятие, как родовые благословения. В Писании говорится о том, что вы можете собирать милость для ваших детей и будущих поколений. Я знаю, что я там, где я есть сегодня. Возможно, благодаря тому, как жили мои родители, бабушка и дедушка, я пожинаю урожай тех семян, которые они сеяли. Недавно я встретился с мужчиной, который рассказал, что в молодости он сбился с пути. Он жил в городе недалеко от центра. Мой отец вышел из гостиницы, увидел этого парня и подошел, чтобы поговорить с ним. Этот молодой человек мечтал о том, чтобы стать врачом, но потерпел неудачу. Он не смог найти денег на обучение, а еще он надеялся получать стипендию. Мой отец вручил ему купюру $100 и сказал: «Продолжай верить. В будущем Бог приготовил для тебя великие дела». Сегодня этот человек очень уважаемый и успешный хирург. Он зашел в церковь и сказал: «Джоэл, я не был бы здесь без вашего отца». Я не успел сказать ему спасибо, но сейчас я хотел бы сказать спасибо вам. Он вручил мне чек на существенную сумму для церкви. Когда мы попрощались, я прошептал: «Спасибо, папа». Делаете ли вы что-то, чтобы ваши дети смогли сказать «Спасибо, папа»? Вы сеете добро? Вы благословляете кого-то? Вы останавливаете тот негатив, который был передан вам по наследству? В конце 1970-х один молодой служитель посещал конференции благодарения, которые мой отец проводил здесь, в церкви. Этот молодой человек только начинал свое служение. Он учился пасторству. Ему очень нравился мой отец. Он слушал его записи и так учился. Вот уже почти 20 лет, как мой отец отошел к Господу. Теперь я пытался научиться служению. Все было новым для меня, а тот молодой человек был одним из моих любимых служителей. Это Джентезен Фрэнклин. Я часто слушал его записи и был очень вдохновлен ими. Это помогло мне начать служение. Мой отец сеял в его жизнь, а теперь он сеял в мою жизнь. Мой папа не пожал этот урожай, но его пожал я. Есть семена, которые вы сеете. Это люди, которым вы помогаете, но урожай, от которого вы не пожнете. Бог запланировал эту жатву для ваших детей и внуков. Это родовое благословение. Вы не сами стали тем, кто вы есть теперь. Кто-то молился за вас, кто-то жертвовал, кто сеял добро, и у вас произошел прорыв в жизни. Вы думали, что это совпадение? Нет, это случилось потому, что ваша мать молилась. Ваш дедушка всегда помогал людям. Прадед, которого вы никогда не видели, жертвовал.
Он усердно трудился, и теперь вы пожинаете урожай этих семян. В Писании говорится, что иметь доброе наследие лучше большого богатства. Вы можете оставить детям деньги, автомобили, здания. Это отлично. Я обеими руками за. Но когда вы оставляете им благочестивое наследие, когда вы служите примером чести и благородства, то это стоит больше, чем любая материальная вещь, которую вы могли бы оставить им. Благословение Божие поможет им пройти дальше в жизни, чем если бы они имели все деньги в мире. Вы можете не иметь много, но с родовым благословением ваши возможности, умножение и правильные люди будут притягиваться к вам. Вы оглянетесь и скажете: «Как я достиг этого? У меня не было связи, ресурсов, таланта. Как это случилось?» Вы вошли в родовое благословение. В Ветхом Завете Иисус Навин и израильтяне вели бой с амаликитянами. Моисей стоял на холме, подняв вверх свой жезл. Пока его руки были подняты, израильтяне побеждали. Когда он уставал и руки опускались, амаликитяне начинали побеждать. Несколько человек, увидев это, подбежали и помогли Моисею держать руки поднятыми. Я хочу, чтобы мы увидели кое-что. Иисус Навин побеждал. Он не понимал, что причина его победы в том, что Моисей поднимал руки. Если бы Моисей не сделал свою часть, то израильтяне были бы побеждены. Легко думать: «Я успешен, потому что я умный. Я хорошо живу, потому что я упорно тружусь и очень талантлив. Вот поэтому я благословлен, Джоэл». Да, частично это правда, но вы не сделали всего этого сами. Вы умны, потому что унаследовали мудрость ваших отцов. Она передалась вам. Вы талантливы, потому что ваша мать и бабушка упорно трудились, чтобы развивать свои дары. Они уделяли время, чтобы учить и созидать вашу веру. У вас произошел прорыв. Вы получили повышение или новый дом не потому, что какие-то люди решили быть добрыми к вам. Кто-то в вашем роду почитал Бога. Кто-то, кого вы и не видели, поднял свои руки. Возможно, это было 100 лет назад. Они собирали милость, а теперь вы пожинаете плоды. Они побеждали, чтобы и вы могли победить. Я призываю вас жить так, чтобы помогать другим побеждать. Каждым правильным выбором, который вы совершаете, поднимаете руки. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, вы совершаете победу для своих детей. Каждый раз, когда вы помогаете другим, приходите в церковь, даете, служите, этим вы накапливаете милость. Много лет спустя ваши дети, внуки или кто-то в вашем роду увидит благодать Божию в своей жизни благодаря тому, как вы жили. В послании к евреям говорится о том, что человек по имени Леви дал десятину и пожертвование, находясь еще в чресле своего дедушки. Другими словами, прежде чем он родился, прежде чем он появился на свет, Бог засчитал ему десятины и пожертвования, потому что его дедушка был даятелем. Когда вы даете, Бог не только благословит вас, но и воздаст вашим детям и внукам. У меня есть небольшая тетрадь, в которой мой дедушка вел учет всех своих пожертвований. Более чем за 50 лет он записал каждое даяние. Вы можете прочитать: 1963 год, $7 в строительный фонд Лейквуд, $10 в Центральной Баптистской Церкви, снова и снова. Неудивительно, что сегодня я благословлен. Неудивительно, что я вижу благодать Божию. Передо мной шел даятель. Теперь Бог благословляет меня благодаря ему. Я могу сказать: спасибо, дедушка. Спасибо, бабушка. Вы платили цену, теперь я благословлен. Моей матери исполнился 81 год. Недавно был ее день рождения. Она воспитала 5 детей. Моего брата Пола воспитывать было сложнее, чем остальных детей. Но вот что я подумал. Сколько тысяч порций еды она приготовила для нас. Я хочу сказать, что разогревать обеды быстрого приготовления было очень сложно. Но серьезно, мы никогда не шли в школу не позавтракав, без того, чтобы она помолилась о нашей защите и милости к нам. Каждый день я видел, как мои родители читали Библию. Теперь все мы, их дети, читаем Библию. Наши дети не выходят из дома без благословения. Это родовое благословение продолжает передаваться. Я могу сказать: спасибо, мама. Самостоятельно мы не дошли бы сюда. У Бога были люди, которые заботились о вас до вашего рождения. Когда вы были в утробе матери, то врачи и медсестры заботились о вас.
Возможно, ваши родители верили и молились, ждали вас за многие годы до того, как вы еще были в планах. Бабушка и дедушка и другие родственники тяжело трудились, приносили жертвы, зная, что однажды их внучка, их правнук появится на свет. Вы — ответ на их молитву. Вы живете в это время, о котором они мечтали. Они хотели, чтобы ваша жизнь была лучше. Не считайте заплаченную ими цену своей заслугой. Благодаря им вы переживаете родовые благословения. Это должно вдохновлять нас на лучшие дела, на освобождение от того, что сдерживает нас, на большие мечты, и чтобы радоваться каждому дню. Они передали нам эстафету. Давайте не снижать планку. Давайте не соглашаться на выживание и посредственность. Давайте идти вперед. Давайте расширять пределы. Давайте преодолевать преграды, которые сдерживают нас. Вы можете не видеть их, но прямо сейчас в духовном мире идет война. В том великом облаке свидетелей стоят родители, бабушка и дедушка, поколения, которые были до вас. Они говорят: «Иди дальше, покоряй новые вершины, установи новый стандарт. Сегодня твой день, это твое время, все то, чем мы были, теперь в тебе». И не позволяйте жертвам, которые они принесли, пропасть впустую. Пусть они гордятся вами, они смотрят на вас. Мой отец мечтал об этом здании. Он говорил о том, что однажды построит зал на 20 тысяч мест. Он жертвовал и трудился. В течение более 50 лет он и моя мать упорно служили, но мой папа не смог построить такое здание. Когда он отошел к Господу, то все выглядело так, будто мечта умерла. Но когда вы почитаете Бога, когда вы живете жизнью веры, вы сохраняете милость для ваших детей. Спустя 4 года после того, как папа умер, мы нуждались в большем помещении. Все сошлось. Мы смогли приобрести это здание, бывший компакт-центр. Иногда, когда я стою здесь, то чувствую, что стою в зале моего отца. Все те годы, что он молился, верил, служил, он собирал милость. Бог определил ему заложить основания, а его сыновьям войти в это. Бог всегда будет показывать вам больше того, куда вы можете дойти. Он даст вам видение, которое нельзя достичь за время вашей жизни. Он даст видение на поколение вперед. То, о чем вы мечтаете, то, что видите своими глазами веры, это Бог помещает в ваше сердце, чтобы вы могли заложить основание. Молитесь, верьте, простирайтесь вперед, делайте все возможное, но не расстраивайтесь, если что-то не происходит. Значит, это для ваших детей. Так же, как вы получили родовые благословения, милость и увеличение, над которыми вы не трудились, вы сеете семена родовых благословений. Это то, что случилось с Давидом. У него была мечта построить храм. Он заготовил ливанские кедры, собрал капитал, все приготовил. Но Бог сказал: «Давид, я вложил эту мечту в тебя, чтобы положить основание. Я хочу, чтобы твой сын Соломон построил его». Давид видел дальше того, куда мог дойти. Соломон вступил в родовое благословение и построил храм. Я не знаю, что сделало бы меня более счастливым, чем видеть то, как мои дети идут дальше меня, видеть, что они делают большее, чем я. Каждый раз, когда вы молитесь, верите, помогаете другим, приносите

эти жертвы. Это записывается на счет не только вам, но и вашим детям и внукам. Вот почему враг так сильно сражается против наших детей. Он знает, что наши дети следующие в линии благословения.

которая слишком высокая, самая мощная сила во Вселенной внутри вас. Встаньте за свою семью. Кто-то сделал это для вас, точно так же, как Моисей поднимал руки ради Иисуса Навина. Поднимите свои руки, чтобы кто другой мог победить. Псалмопевец сказал, что наша жизнь как пар. Мы здесь на мгновение, и нас нет. Вы не можете позволить себе откладывать это. Настало время вступить в свою судьбу. Ваши родные ободряют вас и говорят, «Давай, девочка, давай, парень, порадуй меня, сделай что-то великое, постарайся». Я знаю, что многие из вас почитают Бога. Вы были верны. Вы видели поздний дождь, но вы еще ничего не видели. Бог собирается пролить ранний дождь. Увеличение, благодать, прорывы. Все это накопилось на счете вашей семьи. Я верю и провозглашаю, что родовые благословения приближаются. Приготовьтесь к увеличению. Приготовьтесь к новым уровням. Приготовьтесь к обилию своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

благотворящий бедному, дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Евангелие повествует о том, что когда на земле родился Иисус Христос, почтить его, как родившегося царя, пришли с востока три волхва. Они принесли дары – золото, ладан и смирну. В Библии не указаны их имена, но есть предание, которое говорит о том, что их звали Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Написано, что они увидели на небе звезду, появление которой возвещало о рождении великого царя. Но кроме повествования,

Повествование об этих трех мудрецах есть легенды, и не одна, о том, что якобы был еще четвертый волхв. И в одном из повествований его зовут Артабан. Артабан. И вот легенда повествует о том, что Артабан был человеком богобоязненным и не мог не поклониться великому царю. Он мечтал увидеть его лик. И вот он договорился встретиться с другими волхвами, чтобы вместе с ними отправиться в далекий путь. А дело в том, что в те времена путешествия были опасными, и лучше было бы все-таки ехать вместе. И вот, договорившись о месте встречи, Артабан продал свое имение и на вырученные деньги купил три драгоценных камня – сапфир, рубин и жемчужину. Громадной цены были эти камни. Итак, взяв их с собой, он отправился на место встречи, чтобы поехать туда, куда указывала звезда на небе. Ехать до места встречи было несколько дней, и вот, когда осталось проехать несколько верст, его конь вдруг встал, как вкопанный. Не поняв, в чем дело, мудрец слез с коня и увидел, что под его ногами лежит полуживой человек. Несчастный оказался больным евреем, которого свалила лихорадка. Артабан не мог ехать один, не мог оставить больного, это не позволяло ему его совесть. И он уделил больному довольно много времени, чтобы его исцелить. Наконец еврей встал на ноги. «Кто ты?» – молвил он. «За кого я и моя семья будем благодарить Бога до конца наших дней? Куда ты направляешься, и отчего лицо твое так печально? Какое горе смущает тебя?» Артабан с грустью поведал, кто он, куда и едет. И, наверное, что говорит, теперь уж опоздал, и не получится ему увидеть великого царя. «Не грусти, благодетель, — сказал еврей. В священных книгах написано, что обещанный царь должен родиться в иудейском городе Вифлееме. Поезжай туда, и если Мессия родился, ты найдешь его там». О том, чтобы одному человеку ехать через пустыню, не могло быть и речи. Пришлось продать сапфир, чтобы снарядить караван верблюдов, нанять проводников. Но мудрец не унывал. Он ведь знал, что у него есть еще рубин и жемчужина. Да, когда Артабан пришел в Вифлеем, он узнал о том, что его друзья давным-давно уже были здесь и уже ушли. Мудрец не знал, где искать царя, как вдруг на улице он увидел, как воины убивали детей. Один воин отнимал у матери ребенка, чтобы убить его. Мать кричала, стараясь вырвать дитя из рук солдата, неистово звала на помощь. Ну, недолго думая, Артабан показал солдату рубин, обещая отдать его за женщину и ее ребенка. Солдат взял камень, отпустил женщину и ее сына. Благодарная мать! Не знала, как благодарить мудреца. Она рассказала, что воины искали как раз вот того маленького царя, к которому шел Артабан, и что его мать с мужем и сыном убежали в Египет. Так отправился мудрец искать царя в Египет. Искал он его 30 лет. Через 30 лет оказался он в Иерусалиме и увидел толпу людей, которая куда-то двигалась. И узнал, что люди спешат на Голгофу. Там сегодня распинают великого царя, некоего Иисуса из Назарета, который исцелял людей и называл себя Сыном Божиим, царем иудейским. Артабан решил было, что опоздал, но вдруг подумал о том, что у него ведь есть еще жемчужина.
Он может ведь эту жемчужину предложить как выкуп за царя, к которому Артабан так долго шел. Но по дороге он встретил воинов, которые вели женщину. И узнав, что ее отдают в рабство за неуплату долгов, он не выдержал и отдал последнюю жемчужину, решив, что недостоин он предстать пред царем, коли Бог посылает ему страдальцев на пути. Как только он отдал жемчужину, раздались гром, молнии, свет осветил его с неба, и волхв услышал с небес голос, который говорил слова благодарности. «То, что ты сделал ближним своим, ты сделал мне», сказал Господь и забрал его в свое царство. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Конечно, это легенда, но слова о том, что если мы что-то сделали своим ближним, то сделали Богу, они записаны в Священном Писании. Давайте прочтем это место. Это Матфея, 25 глава. Там написано: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Но когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен, и в темнице, и не посетили меня. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот два вида людей. Чем они отличаются? Мы видим, жизнь одних была наполнена добрыми делами, а другие таких порывов не имели. Причем при первом прочтении создается впечатление, что если я не помогаю кому-то, то с Богом у меня общего ничего нет, и надо постараться затянуть поясок, поискать в себе силы и желания, чтобы стать меценатом, благотворителем, и, делая вот такие дела, я буду спасен. Причем, да, конечно, о делах Библии говорит много, они должны быть, но вот в чем дело. Апостол в своих посланиях говорит, что добрыми делами не спасется никто. Об этом написано в послании к Ефесянам во 2 главе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Смотрите, что пишет Павел: делами не спастись. Так важны дела или нет? Давайте посмотрим на одно обстоятельство. Дело в том, что там же в Евангелии от Матфея описаны люди, которые в самом деле стремились делать дела. Ну, например, 7 глава. «Многие, написано, скажут мне в тот день:
«Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? И не Твоим ли именем чудеса многие творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь говорится о людях, которые, ну, как минимум, служители. Смотрите-ка, они даже творили чудеса, но нельзя сказать, что они ничего не делали. Им есть что сказать. И они это говорят. Смотрите, чудеса творили? Творили. Бесов изгоняли? Да. Пророчествовали? Что значит пророчествовали? Проповедовали от имени Бога. В чем же дело? Ну, давайте попробуем проанализировать, сравнить тех людей из притчи Христа и этих из 7 главы Матфея. Ну вот скажите, если вы что-то специально сделали для Бога, чтобы угодить Ему, вот будете ли вы об этом помнить? Я думаю, да. Ну хорошо, возьмем не Бога, а вашего начальника на работе. Вот вы захотели как-то отличиться и делаете что-то для того, чтобы ваш начальник на работе вас выделил и, наверное, прибавил вам жалование или повысил в должности. Вот будете вы помнить о ваших стараниях? Ну вот посмотрим, как вы будете себя вести, если в конце концов кто-то попробует вас дискредитировать в глазах начальства и будет пытаться сказать о ваших недостатках и промахах. Я представляю, как вы скажете что-то вроде того: «Да что вы говорите? А вы пробовали то и другое, ну, скажем, не спать по ночам или торчать день и ночь за компьютером? Ну да, вы же знаете, чего стоили ваши старания». А теперь посмотрим на тех людей, которым Иисус говорит, что они что-то сделали для меньших Его. Как там написано? «Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» Смотрите, они не помнят. А почему? А не потому ли, что они делали это вовсе не для того, чтобы выслужиться перед Богом или спастись? Они все это делали потому, что не могли не делать в силу своих человеческих качеств. Вот как же так получилось, что они приобрели эти качества? Пожалуй, в процессе богопознания, в процессе того, как Бог меняет человека, и он становится другим, и приобретаются эти качества. Плод Духа Святого вырастает постепенно. Любовь, радость, мир, долготерпение. Тут важно поливать, культивировать, посаженное в душе вот это семя, которое есть Слово Божие. И оно дает свои всходы, и человек постепенно меняется и приобретает какую-то новую сущность. Важно не стремление пытаться задобрить Бога, пытаясь делами как-то создать впечатление о себе. Важно стать новым творением. А дела, ну, дела, они появятся как бы сами собой. Вот Павел-то и говорит, что делами не оправдается перед ним ни одна плоть. А интересно, что написано дальше. Это 10 стих. Буквально продолжение такое: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам выполнять». Вот и все. Делами не спасаются. Дела просто делают в силу человеческих качеств, которые должны быть. Надо не стремиться делами оправдаться, а познать Бога. И вот в этом процессе человек уподобляется своему предназначению от Бога. Ну, хотел ли мудрец из легенды задобрить Бога делами? Нет, отнюдь. Он желал увидеть царя и почтить его. Дела, они случились сами собой в силу его характера. Господь говорит: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему
за благодеяние его. Ну, еще хочется сказать несколько слов о деньгах. Но ведь часто добрый поступок требует пожертвований в материальном смысле, хотя далеко не всегда. Вопрос: деньги – это добро или зло? Ну, говорят, деньги – это зло. И шутят: ну как же зла-то не хватает? Или говорят: деньги не пахнут. Кто-то может упрекнуть за то, что мы живем только ради денег. А кто-то возразит и скажет: а что, я поработал, простите, теперь хочу получить. И он прав. Разговором о деньгах часто спекулируют. Я вспоминаю, когда увлекался театром, режиссер наш, глядя на этюды, которые мы разыгрывали, на сцене как-то грустно на нас смотрел. И однажды он прямо сказал, что мы играем полную ерунду. Ну, надо показать жизнь. А она не такая простая. И знаете, что он сделал? Он раздал каждому по 6 спичек и попросил составить из них 4 треугольника. Как мы ни пытались, у нас ничего не получилось. Режиссер терпеливо ждал, и в конце концов мы сдались. Он положил 3 спички треугольником, а еще 3 поставил стоймя в виде пирамидки. И тут стало понятно, что мир не такой простой, в котором мы живем. Мы привыкли все видеть в одной плоскости. А пространство, между прочим, трехмерное. И жизнь тоже непростая. И если этого не учесть, то мы будем судить обо всем слишком предвзято, не учитывая многие за и против. Так деньги – это хорошо или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Если, во всяком случае, речь идет о деньгах, они имеют ценность. Но не все можно на них купить. Есть вещи важнее. И надо это учесть. Возможно, помощь человеку может и заключается в том, что нужно расстаться с деньгами. Хотя, добавляю, далеко не всегда. И это тоже надо правильно понять и представить. Их попросту может не быть. Есть люди, у кого денег предостаточно. А это то, чем кого-то можно спасти. Вот как Иисус однажды отнесся к одному богатому юноше. Здесь он, пожалуй, противоположность тому Артабану, о котором мы говорили. Так вот, однажды к Иисусу подошел богатый юноша и спросил, что сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Иисус обратил его внимание на закон Божий. Но юноша уверил Иисуса в том, что закона он не нарушал. Иисус сказал ему: ну, если ты хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Заметьте, не сказано, что невозможно. Сказано, что трудно. И нам надо понять, в чем же заключается трудность. В чем проблема богатого юноши? В том ли, что ему посчастливилось иметь много денег, в то время как у других их нет? Я думаю, что нет. Я в Евангелии, например, прочитал о том, что были состоятельные люди, которые своими деньгами послужили самому Иисусу Христу. Вот, посмотрите, это Евангелие от Луки, 8 глава. Там написано, что некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Смогли бы эти люди послужить Иисусу Христу,
если бы у них не было имения? Вопрос риторический. Хоть мы и не знаем, сколь велико было их имение, каждая из этих женщин, но все же таки оно было –

И тут не написано о том, что Иисус просил все продать и раздать нищим, как он это сказал богатому юноше. В чем же тут дело? Давайте продолжим читать, что сказал Иисус после разговора с богатым юношей. 19 глава от Матфея. Услышав это, ученики весьма изумились и сказали: «Кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно. Богу же все возможно». Видите, юноша на такое не способен. Я бы удивился, если бы этот юноша тотчас побежал продавать имение. Он на это не способен. Важно, на что способен не человек, а Бог. Он может изменить человека по своему образу и подобию, сделать совершенно таким, каким задумал его при творении. Бог сделает его новым творением, только к нему нужно стремление. Правда, что говорить? Стремление к Богу, кстати, у этого юноши было, иначе бы он не подошел ко Христу. И я очень рад, и можно верить, что со временем Бог его и изменит. Ну, если тот, конечно, позволит Богу это сделать. Сейчас я хочу сказать об одной богоугодной возможности инвестирования средств. Ну, вообще, надо сказать, инвестирование сегодня распространено. Хотя, надо сказать, связано с риском. Можно в один час лишиться всего. Это нужно иметь смелость это делать, и что говорить? Наверное, ум и талант, что ли. Но есть один банк, в который Иисус Христос даже советует делать вклады. Да, только не все хотят стремиться к совершенству. Ведь для этого его надо поставить на самом верху в системе ценностей жизни. Как пишет апостол Павел, человек изменяется, когда взирает на его славу. Да, так он и пишет, что мы, взирая на его славу, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Сегодня молодежь, да и не только, любит взирать на всякое. Ну, например, на дисплей компьютера, там всякие игры или развлечения, или фильмы с самым разным содержанием. И, конечно же, иногда становится не по себе, в какой же образ они преображаются, и к каким делам будет благоволить их душа. Как важно взирать на Бога, который сделает совершенными душу и помыслы. И вот тогда открывается возможность инвестировать средства в небесный банк Иисуса Христа. Не с целью задобрить Бога, мы об этом поговорили. А сам Господь обещал хорошие дивиденды. Где этот банк? На небе, где же еще? Как туда сделать вклад? Как открыть брокерский счет? Давайте прочитаем в Евангелии от Матфея в 19 главе. Иисус сказал: «Пойди, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мной». Господь говорит, что если сделали меньшему моему, то сделали мне. Вот он, брокерский счет. Вот как делается вклад. И Иисус призвал, в Евангелии от Матфея об этом записано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». И Господь обещает дивиденды. Только где и когда ими пользоваться? Ну как где? В Его Царстве, после воскресения. Там ведь наши с вами сокровища. Благотворящий дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. Это Господь обещал, Он это выполнит.

рассказывают историю об одном прорабе. Он отработал достаточно долгое время на ту корпорацию строительную, в которую вложил много усилий и труда. И вот вы знаете, когда пришло время для того, чтобы завершить свою карьеру, он почувствовал, что уже пора уйти на пенсию. Он пришел к главе компании и сказал о том, что хотел бы выйти на пенсию уже в этом месяце. Конечно же, глава компании сказал о том, что для них очень

жалко потерять такого ценного и нужного сотрудника. И тогда было заключено следующее соглашение. Глава компании сказал: давайте так, вы сделаете еще один жилой небольшой домик для небольшой семьи, и это будет завершающим аккордом всего вашего труда, всей вашей работы, и для нашей компании это будет очень важным событием. Ну а вас мы обязательно отблагодарим хорошей премией. У прораба были внуки. Желание было быстрее закончить с работой. И, конечно же, человек, который всегда скрупулезно относился к своим заданиям, вдруг решил немного экономить. Он стал торопиться с тем, чтобы закончить это строение как можно быстрее. Он экономил на одних материалах, он экономил на квалифицированных рабочих, иногда нарушал технологию процесса возведения здания. И вот с большим темпом, с большой отдачей он реализовал этот проект для того, чтобы в самые кратчайшие сроки его закончить. И вот тогда, когда уже были все готовы к тому, чтобы открыть это здание и передать его для будущих жильцов, прораб позвонил в свою компанию и пригласил генерального директора пройти с приемкой этого объекта. Генеральный директор сказал: обязательно давайте назначим день, в который состоится приемка. И вот настал этот день, прораб ожидал комиссию, к домику подъехал целый автобус людей, по сути дела все руководство компании присутствовало здесь, и он сразу не мог понять, в чем дело, почему такое представительство, но затем, когда все прошли по всем комнатам, прошли по территории этого дома, руководитель компании обратился к нему и сказал: нам нравилось сотрудничать с вами. Мы хотели от имени нашей компании для вас сделать большой подарок. И мы решили, что вашим последним заданием будет построить дом, который впоследствии станет вашим жильем. Поэтому от компании мы дарим вам этот дом. Вы можете пользоваться им и радостно прожить все годы своей старости. Конечно же, прораб краснел. Ему было очень тяжело понимать, что весь тот процесс, все те нарушенные технологии, все те скрытые дефекты, недоделки, которые были спрятаны от глаз комиссии, его наследство. То, что он получил от компании, казалось большим подарком. И все сотрудники смотрели на этого краснеющего прораба и думали: наверное, этот человек такой стеснительный и робкий, поэтому он молчит и не говорит ни слова. И только ему самому было понятно, что он сделал самую страшную ошибку в своей жизни, потому что все то, что было сделано наспех, все то, что было сделано некачественно, теперь придется исправлять именно ему. А все могло быть иначе, если бы он отнесся к этому делу столь же скрупулезно, как относился ко всем своим объектам до этого момента. И тогда мне хочется перевести ваш взгляд от этого прораба, который получил для себя в наследие вот этот не очень правильно сделанный дом, на вопросы нашей веры. Потому что когда мы задаем вопросы веры, когда мы строим свой духовный дом, когда мы складываем здание своего взаимоотношения с Богом, важно, чтобы мы не нарушили никаких принципов устройства этого здания. Потому что наше отношение с Богом – это то, что связано с нашим будущим, с нашей вечной участью, это то, что связано с нашей перспективой, которая будет исчисляться взаимоотношениями с Небесным Отцом. Здесь не может быть спешки. Мы должны быть внимательны к каждому действию. Но вместе с тем, ошибки в выборе в этот момент присутствуют и очень известных людей. Я приглашаю вас посмотреть на Евангелие от Иоанна, 21 главу. Мы будем читать с вами текст, который расположен именно здесь. После событий, связанных с воскресением Иисуса Христа. После того,
опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем, и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Когда мы с вами смотрим на эту историю, она кажется нам удивительной. Люди, которые последовали за Христом, именно те, которых Христос призвал для того, чтобы они распространяли Слово Божье по территории всего окружающего мира. Именно те люди, которых Он призвал для того, чтобы сделать их ловцами человеков. Когда Иисуса Христа не стало рядом, почему-то отложили эту главную цель, которая перед ними стояла. Они почему-то озадачились другими вопросами. Евангелист Иоанн в 21 главе говорит: после этого Иисус Христос приходит к тем ученикам, которые сидят вместе, которые общаются, и которые почему-то от высоких и важных вопросов духовного возрождения всего Израиля и остального мира перешли к простым бытовым вопросам. Где взять рыбу для того, чтобы кормить своих детей, свои семьи? Они перешли к тому, в чем видели свое изначальное предназначение до встречи со Христом. И поэтому сейчас, когда мы смотрим на них, стоящих рядом, слышащих призыв Петра «иду ловить рыбу», они соглашаются с его решением. «Идем, и мы с тобою». Куда приглашает их Петр? На самом деле неправильное решение, решение, которое ведет к заблуждению, оно может прийти в сознание и весьма опытных людей. Садятся в лодку, отплывают, ловят всю ночь, и в итоге, в завершении этой ночи, итог печальный. Священное Писание говорит: «И не поймали в ту ночь ничего». Разочарование. Знали как, знали где, умели этим заниматься, были профессиональными рыбаками, решили с помощью рыбалки теперь вернуться в обычный, размеренный ритм своей жизни, направляются на озеро и не ловят ничего. Почему такое разочарование? Почему Бог допускает это в опыте Петра? То же самое случается и в нашей жизни, дорогие друзья, когда, избирая неверный путь, неверную дорогу, мы теряем главный приоритет. Мы теряем цель, свое предназначение в этом мире. Мы теряем ее из виду и идем совершенно в неверном направлении. И вот здесь, когда Иисус Христос видит их такими разочарованными, которые понимали о себе, что они сделали правильный выбор, не оставляет их такими. В этом есть проявление великого Учителя, любящего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему не безразлично состояние и переживание его учеников. Он хотел бы, чтобы его ученики могли для себя понять интерес со стороны Бога к каждому из них. И именно поэтому евангелист Иоанн продолжает это описание и говорит нам в 4 стихе: «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Воскресший Господь, видя разочарованность своих уставших от ночной рыбалки учеников, приходит к ним для того, чтобы встать на берегу. Посмотрите, как красиво дальше развиваются события. Иисус Христос не просто встал здесь. После того, когда Иоанн описывает нам, где находится Иисус Христос, он говорит следующее. «Иисус говорит им: дети, есть ли у вас какая пища? Вы сделали свой выбор. Вы думали о том, что теперь
Вы будете заботиться о своих детях, вы их будете кормить и обеспечивать всем необходимым, а долгими зимними вечерами вы будете рассказывать истории, как вы ходили вслед за Иисусом Христом по Галилее, по Иудее, проповедовали, как люди обращались, как люди слышали Слово. Вы думали, что вы таким образом сможете дать пищу, но Христос призвал вас не для этого. Христос призвал вас для того, чтобы вы дали пищу духовную для людей. Именно поэтому Христос обращается к ним и говорит: «Дети, а есть ли у вас какая пища? Задумайтесь, вы достигли той цели, которую вы ставили перед собой? Вы думали, что это зависит от вас? Успех в вашей работе зависит от вас? Но теперь вы разочарованы. Ночь прошла, профессионалы уставшие, немножечко разозленные этим обстоятельством, раздраженные, неудача. Есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Нелегко дался им этот ответ. Потому что идея, ради которой они собрались и сели в лодку, решение, которое казалось им очень правильным, на самом деле не принесло ожидаемого результата. Наши решения в нашей жизни, в отношении строительства духовных ценностей, в отношении возведения здания, которое могло бы отражать нашу веру и наши отношения с Богом. Неверное решение, неверный поворот в этом деле может привести нас к разочарованию. Потому что мы много усилий приложили для строительства бытовых вопросов. А как мы отнеслись к тому, что определяет нашу вечность? Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда мы читаем с вами этот отрывок, мы можем обнаружить в его повествовании очень четкий уклад событий, которые подчеркивают авторскую задумку. Как Христос приходит к разочарованным людям? Как Он желает открыть Себя для разочарованных людей? Он говорит им о том, что есть Тот, кому не безразлично их состояние. Тот, к которому они должны были обратиться сразу. Тот, у кого они должны были попросить благословения для каждого шага. Тот, от которого зависит все благословение. Он рядом. Он стоит на берегу, он ждет, что к нему обратятся, но его не замечают, потому что заняты своими переживаниями. И поэтому сейчас, когда они обратили на него внимание, они заметили того, от кого зависит всякий успех в жизни. Заброшена сеть, и теперь она настолько полна, что ее невозможно поднять, потому что невозможно увидеть весь объем той рыбы, которая поймана по слову Иисуса Христа. Те люди, которые должны были стать ловцами человеков, смогли поймать рыбу. Но они смогли поймать рыбу только благодаря тому, что Господь Иисус Христос повелел им сделать это действие. Потому что все зависит от Его благословения. Бог дает для нас в этом уроке, в этом евангельском отрывке великие назидания. Все в нашей жизни зависит от доверия Ему. Но прежде всего Он ожидает, что мы потратим свои усилия на строительство духовных вещей. Ведь если бы они поставили задачу провозглашать и проповедовать о Христе, распространять Царство Божие, конечно же, Иисус Христос позаботился бы о том, чтобы в их доме дети были накормлены. Но как важно поставить правильный приоритет. В этом было их упущение. И поэтому теперь, когда это все случилось, Петр
бросается в воду, он плывет для того, чтобы встретить Иисуса Христа воскресшего. Это величайшая встреча, это величайшая радость, которая отражает заинтересованность учителя в своих учениках. Ему не безразличны их эмоции, ему не безразличны

их переживания, но он заинтересован в том, чтобы они обрели для себя четкое понимание того, ради чего он приходил на эту землю, для чего он призывал их следовать за собой, почему они, именно они стали свидетелями всех этих событий исцелений, всех этих событий, связанных с проповедью, всех этих фактов, которые были открыты в описании характера Божьего. Почему это все было сделано именно для них? Потому что они должны стать носителями Его истины. И когда они являются этими носителями Его истины, они передают, открывают Царство Божие для окружающих людей. Когда мы с вами смотрим на продолжение этой истории, она является потрясающей картиной любви. Потому что Иоанн записывает в 9 тексте и говорит: «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Другими словами, Иисус Христос, пришедший на берег, понимал, что рыбалка у них там будет неудачной. Но Он любящий Учитель, Он любящий Бог, который хотел бы преподать урок. И этот урок состоит в следующем. Если вы доверитесь Богу, если вы отдадите свою жизнь в Его руки, если вы будете полагаться на Него, то даже когда случится неудача, знайте, что Бог позаботится о вас. Потому что когда ученики выходят из лодки, обратите внимание, как Иоанн четко прописывает эту деталь. Когда они выходят на берег, что они видят перед собой? Уставшие мужчины, которые провели так много времени в очень ограниченном пространстве лодки, которые пережили состояние неудачной рыбалки, которые разочарованы в своем выборе, но увидевшие Иисуса Христа, что они видят перед собой? Мы читаем, здесь написано так: «Разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Иисус Христос позаботился о прекрасном завтраке, который мог бы стать подкреплением сил для Его учеников. Он хотел, чтобы сейчас, когда они вышли на берег, они увидели, если вы доверяете Богу, если вы доверяете Его Слову, если вы призваны для служения и распространения Его Царствия, можете следовать за Ним, знайте, будет тот, кто позаботится, чтобы у вас был завтрак. Даже сейчас, когда вы прошли испытание этой ночи, сам Иисус Христос приносит вам завтрак. Он готовит его на огне для того, чтобы вы имели рыбу и хлеб. Это то, что необходимо для того, чтобы насладиться и подкрепить свои физические силы. Он заинтересован в том, чтобы эти силы были подкреплены с радостью. Он приготовил для них завтрак. Почему? Потому что Он любит их, как никто другой. Он заинтересован в их миссии, как никто другой. И он хотел сделать это для того, чтобы их дух взбодрился, чтобы они ощутили себя важными, нужными, людьми, которые должны посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Они должны были донести эту весть до краев земли. Именно к этому он их призывал. И поэтому сейчас, когда они не видели Иисуса Христа рядом с собой, они сделали неправильный выбор. Они приняли неправильное решение в своей жизни. Но Он не пришел их обличать за их решение. Обратите внимание, как красиво и изящно Иисус Христос настраивает эти отношения. Как часто мы в отношениях со своими детьми, со своими родными и близкими используем более короткий путь, четкого назидательного разговора. Но Христос делает не это. Когда человек разбит, разочарован, когда он находится в нужде, мы должны ответить ему так, как отвечает воскресший Христос своим детям, своим ученикам, тем людям, которым он посвятил так много времени. Он приходит к ним, дает им рыбу и хлеб, чтобы они могли подкрепить свои силы. Мы далее читаем с вами этот отрывок, и здесь написано: «Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников никто не смел спросить его: кто ты, зная, что это Господь».

Для нас с вами очевидная ситуация. Когда Иоанн записывает эту историю, он тщательно, детально подчеркивает, что рыба, которая находится на костре, это то, что для них приготовил Христос. Все, что было поймано, оно отдельно, оно посчитано, оно собрано. Все это огромное благословение. Благословение очевидное, понятное, что оно пришло не от человека, а от Бога. Но главное, что делает Иисус Христос? Он говорит о том, чтобы они могли пообедать. Из учеников же никто не смел просить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Когда мы с вами читаем эти слова, мы видим, что Иоанн, прописывая все детали, подчеркивает, что Иисус Христос совершает действие, которое было знакомо для них. Это действие отражает момент, связанный с тем опытом преломления хлеба, который был понятен для них в верхней горнице. Именно там, преломляя хлеб и раздавая ученикам, Иисус Христос делился с ними благословением. И теперь здесь, когда Иоанн описывает Иисуса Христа, он говорит: «Приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу». Христос, подавая им хлеб и рыбу, угощая, заботясь о них, передавал этим жестом, своим действием, то, что никогда они не останутся одинокими. Они никогда не будут теми людьми, которые потеряли всякую опеку со стороны Иисуса Христа. Он всегда будет рядом. Он не оставит их одних на этой земле. Но главное, они должны делать правильный выбор своей жизни. Они должны последовать тому призыву, к которому призвал Он их когда-то, пригласив от этого постоянного занятия, от этой рыбалки, которой они посвящали свою жизнь. Он пригласил их для того, чтобы они проповедовали и благовествовали весть этому миру. Они должны были рассказать о действиях Христа, о чудесах Иисуса Христа, о любви Христа, проявленной к нуждающимся и слабым людям. Они должны были представить его характер этому миру, потому что он нуждался в том, чтобы его представили. Они должны были убедить людей последовать за Христом. Для этого призывал Иисус Христос своих апостолов. Давайте посмотрим на этот отрывок, чтобы сделать несколько важных выводов для нас. Оказывается, мы можем принимать решения под влиянием бытовых вопросов, бытовой ситуации не в пользу главного приоритета. Людям свойственно прежде всего думать о том, что является их насущной нуждой. Но Иисус Христос, передавая для нас это слово через Иоанна, показывает, что главным приоритетом для человека должны быть духовные ценности. Духовные ценности – это то, ради чего мы должны жить. Потому что приоритетом христианина должно быть рассказывать о своем Господе. Вера христианина должна отразиться и наполниться опытом провозглашения о тех действиях, которые Христос совершил именно для вас. Именно поэтому здесь в Евангелист Иоанн говорит для нас эту важную весть, подчеркивает ее в передаче информации. Воскресший Христос приходит к ученикам для того, чтобы еще раз побудить их сделать правильный выбор. Более того, когда мы с вами смотрим на продолжение этой истории, мы видим, что Иисус Христос не только говорит им о правильном выборе, не только через Иоанна показывает, что выбор был неверен. Иисус Христос не ругает их, как тех, которые поступили неверно. Он не делает что-то такое, что могло бы унизить или оскорбить их. Наоборот. Иисус Христос приходит рано утром на этот берег для того, чтобы спросить у них и задать им один вопрос. Вы удовлетворены своей рыбалкой? Есть ли, дети, у вас какая-то пища? Можете ли вы поделиться этой пищей? Ведь ради этого вы садились в лодку и отплывали на глубину. Но пищи не было. Не была удовлетворена та цель, ради которой они приняли это решение. Потому что пища и духовная, и физическая – зависит от Божьего благословения. И поэтому, когда они принимают Иисуса Христа, когда они видят Его, когда они радуются тому, что Он пришел к ним, воскресший, живой, реальный Господь,

тогда они готовы принять дары, которые Он приготовил для них. Что делает Иисус Христос? Он делает то, в чем они больше всего сейчас нуждаются.

Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Иоанн ведет статистику. Он описывает первую встречу Христа с воскресшего с учениками, вторую, и вот теперь уже третью встречу он описывает. И он говорит нам через эти встречи с воскресшим о том, что Господь Иисус Христос не только открыл характер Божий в своем земном служении, Он также показал нам свою любовь, Он представил эту любовь. И третье, что очень важное, Он обеспечил нас всем для того, чтобы мы могли сделать правильный выбор в своей жизни и последовать за Ним. Потому что в Нем есть спасение. Потому что Он дает нам надежду, и Он вселяет особые реальности Царствия Своего в нашу жизнь.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню.

башню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать?» Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы. Но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру даже теперь. Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа. Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях.
Но Бог говорит, я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца. Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать, мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь. Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким, даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне. Бог, я верю, даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать, «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь, но у вас должна быть такая вера даже теперь. Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа, «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле. Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить». Ты сказал, то, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах. Поэтому благодарю тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит, я верю даже при том, что диагноз неутешителен.
Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал: «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро: «Бог, все против нас. Это невозможно в естественном мире. Но я верю даже теперь, что ты можешь дать нам ребенка». Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали: «Бог, это кажется невозможным. Врачи сказали, что она будет инвалидом. Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизе становилось лучше и лучше. Сегодня она здорова. Насколько это возможно? Она – один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали: что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите: «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода: «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится: «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит. Вы просите Его, вы как Марфа посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит, Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают: жаль, что этого не может произойти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту, но прошло столько времени, слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал: «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле».
По сути, он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя: действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости?

действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель? Он Иегова Рафа, Бог мой целитель? Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно? Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий, Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал: «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит: «Нет, я не хочу идти туда, там смердит, он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни, вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка. Поэтому я рассержена и огорчена. Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или: мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник. Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он второй раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал: «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился 2 раза. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти 2 неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетование для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились. Но не делайте выводов, что Бог далеко. Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень. Разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест 2 раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал: «Джоэл, я сделал это. В 3-й раз все прошло отлично. Я сдал тест. Он получил эту должность». Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я 2 раза провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса: «Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею». Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания. Продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата.
Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал, это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал, «Вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт». Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал, «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали, «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал, «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать, «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал, «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее – воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома, и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена и спросила ее, что случилось. Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила, какой этот дом. Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала, «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит, «Даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье. Могу помочь вам осуществить мечту. Вам надо выдержать испытание». Продолжайте верить, даже когда Бог молчит.
Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно

Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Делать аборт или нет? Принимать подобное решение, как правило, очень сложно. Но за такими решениями всегда стоят очень глубокие взгляды на жизнь. Какие именно? Мы продолжаем тему абортов, и на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что мы можем с вами встречаться несколько раз в нашей студии, чтобы обсуждать непростую, очень деликатную, очень тонкую и серьезную тему, тему абортов. Итак, что же движет человеком при принятии решения делать аборт? Я вначале хотела сформулировать вопрос так, что движет женщиной. Но я понимаю, что это неверно, потому что не только женщина принимает такое решение. Часто это влияние семьи, на женщину оказывает влияние ее мужчина, или если его нет, ее мама, подруги. Итак, что движет человеком? Вот когда он принимает такое решение.
1: Юля, вы абсолютно правильно отметили, что при принятии решения на человека влияет достаточно большое количество факторов. И такие факторы, как семья, семейный устой, семейные ценности, которые впитываются женщиной на протяжении жизни, они оказывают наибольшее влияние. Также влияет общество, общественное мнение, в котором она находится, мнение подруг и так далее. В общем-то, то, с чем она живет на протяжении всей жизни, что она слышит от окружающих, это также является, скажем, основным направлением, которое влияет на нее при принятии решения. Также информация, которая поступает к ней из различных средств массовой информации, от окружающих, скажем так, это также оказывает большое влияние, и все эти факторы, они зачастую нас сбивают с толку, с правильного ракурса, скажем, с правильного курса,

0: направление жизни и заставляет принимать те решения, которые нам кажутся вроде бы правильными, но при этом на самом деле оказываются неверными. И только спустя годы человек задумывается и понимает, что то решение, которое он принял, оно было не его и, не, скажем, не выбрано им, а именно под давлением каких-то обстоятельств, под давлением каких-то мнений и не является его личным выбором.
1: Ну, я думаю, что даже если человек старается взвесить все за и против, старается действительно размышлять на эту тему, все равно у него есть определенный опыт. Даже если он говорит так, все, все замолчите, я сам буду принимать решение. И даже если все будут молчать, у человека все равно есть опыт жизни в данной семье, где делали аборты. Или где не делали аборты и говорили, святое – это ребенок, это семья. Жизнь ребенка, даже если он больной, даже если он не оправдывает твоих надежд, это жизнь. И, в общем, ну, как бы это же все складывается, ну, как-то в наше сознание, в наше подсознание. И все равно мы уже сформировавшиеся личности во взрослом возрасте, в детородном возрасте, уже с каким-то багажом мы к этому моменту подходим.
0: Конечно, мы приходим с этим багажом, и зачастую очень больно наблюдать за женщинами, которые под давлением, допустим, вот именно семейных каких-то ценностей, когда мама говорила, к примеру, да, зачем тебе этот ребенок? Вот я делала 5 абортов, и потом родила там Машку, Гришку, Ваську родила, и ты делай аборт, ничего страшного. И вот женщина, как правило, идет, испытывая абсолютное доверие к своим родителям, и при этом, к примеру, она делает этот аборт, и в дальнейшем она никак не может пережить и смириться с этим решением, которое она приняла. И очень больно, конечно, когда вот происходят такие моменты, и, скажем так, доверие подрывается, исходя из вот таких факторов, которые зачастую нами движут.
1: Вот, наверное, важно для каждого человека, прежде чем вообще столкнуться с вопросом беременности, задолго до этого определить свою систему ценностей. То есть, может быть, уже в конце подросткового возраста, в юности, понять, вот что для меня является в жизни ценным, приоритетным.
0: Да, я согласна абсолютно с вами, Юля, но этому нужно учить молодое поколение подрастающее, потому что у нас, как правило, дети выходят во взрослую жизнь с хорошим багажом знаний, что касается теории, скажем так, тех предметов, которые они проходят в школе, но при этом абсолютно не имеют каких-то навыков элементарного там, построения отношений, не имеют, скажем так, не задумываются о каких-то жизненных ценностях. И вот, скажем так, если семья была не совсем, скажем так, примерная для их опыта, то зачастую они идут именно исходя все-таки из тех примеров, которые они впитали в своей семье. И очень важно учить именно молодое поколение правильным ценностям, правильному выбору. И мне вот на память приходит пример, скажем так, который мне в детстве очень произвел большое впечатление. Это моя мама работала в доме престарелых, и я большую часть, скажем так, своего детства, приходя к маме на работу, наблюдала такую картину. Пожилые люди, собираясь, скажем, в дом престарелых, исходя из каких-то сложных отношений, как правило, это были сложные отношения с детьми, нежелание их досмотреть за родителями, они, когда приходили туда, они брали с собой, ну, могли взять 2 чемодана. В основном брали они с собой какие-то сервизы советских времен, которые были достаточно дефицитными в тот период. Брали какие-то тома книг, которые в таком дорогом переплете, которые практически там вот никогда не читались. И сервизы, из которых никогда не пила семья чай, это было под запретом. Эти были, скажем, достаточно серьезные ценности в тот период. И очень больно было наблюдать, когда прекращалась жизнь. И вот после того, как человек проходил процесс похорон, после этого эти вещи просто относились на мусорку. То есть это вещи, которые были не нужны, но это были те материальные ценности, которым люди посвятили свою жизнь. И при этом были дети, которые практически не приходили к своим родителям. Но это было, ну, для меня большим уроком для того, чтобы задумываться, для чего вообще мы, на что мы тратим свою жизнь, куда мы вкладываем. И как-то большое влияние на меня оказал именно период вот этих пожилых людей о том, что ценности, они на самом деле гораздо где-то глубже находятся, чем просто материальные блага. Самая большая ценность по статистике, вот когда общаются с людьми, именно вот когда приходит время уже старости, очень многие жалеют именно о том, что мало времени проводили с семьей, с детьми, мало путешествовали. И, ну, на протяжении жизни люди живут, как правило, делая

0: акцент именно на том, чтобы достигнуть каких-то материальных благ, карьеры и так далее. Очень часто именно это является своего рода ловушкой, которая заставляет нас двигаться именно не в том направлении, терять то, что действительно ценно для нашей жизни или для нашей семьи. И очень важно учиться нам именно выбирать то, что действительно значимо и важно. Пример также вот мне такой приходит в голову. Это в 90-е годы очень, скажем, было время постсоветское, было очень время дефицитов, когда материальные блага для многих были недоступны. И, к примеру, пределом мечтания был тот же видеомагнитофон. Когда я помню всех соседей, которые мечтали о том, чтобы у них был видеомагнитофон, и мы знали там, что вот на 4-м и на 9-м этаже нашего дома находятся, скажем, те люди, у которых есть эта ценность. И я помню тот момент, когда в нашей семье он появился, это было такое своего рода счастье, ну, оно длилось недолго. И вот тут, я помню тот момент, когда вот была какая-то пустота, вот вроде бы ты получил то, о чем ты мечтал, но при этом ты понимаешь, что это то, что не приносит какого-то удовлетворения, счастья. И вот как ни парадоксально, к примеру, поездка на природу, к примеру, когда ты вымотан, устал, ты едешь туда и проводишь 2-3 часа, скажем так, на природе, возвращаешься, ты понимаешь, что ты отдохнул, это, ты действительно счастлив, потому что ты наобщался, ты потратил достаточно большое время со своими друзьями, со своей семьей, и достаточно глубокие отношения, это приносит настоящее удовлетворение. И вот эти моменты, они заставляют меня задуматься и понять, что счастье на самом деле в каких-то более глубоких вещах, чем, скажем, материальные ценности, на которых мы зачастую делаем акцент в нашей жизни.
1: Но вот, Светлана, все равно сбрасывать со счетов-то материальный вопрос мы не можем, потому что я понимаю, что в советское время многое было бесплатно. Сейчас вроде бы бесплатное образование и медицинское обслуживание, но за все анализы нужно платить. В школу нужно тоже периодически то на ремонт сдавать, то на учебники, то еще на что-то. Одевать детей, каждый год меняя им гардероб, они растут. И съездить, если раньше к бабушке в деревню, то сейчас, ну и на море хотя бы иногда хочется ребенка свозить, потому что все его друзья там были, а как же он там не был? Но это тоже ведь, ну, вопросы важные. И когда мы думаем, вот я еще рожаю одного ребенка, это значит уровень нашей семьи материальной, ну, он сразу же падает. Потому что, ну, одно дело, пока он младенец, одежду дают, от старших осталось. Совсем другое, начинается садик, начинается плата, кружки, подкурсы к школе, школа, одежда, поездки, уже плати за него в транспорте с 7 лет. И вот никак мы не можем от этого вопроса, закрыть глаза-то на этот вопрос мы не можем. Очень часто многие люди говорят, зачем я буду плодить нищету? Зачем будут они, как оборванцы в послевоенное время, мои дети, ходить, а одноклассники будут говорить, дурачки, у них денег нету, смеяться над ними, там, подтрунивать. И беспокоит этот вопрос родителей.
0: Это действительно актуальный вопрос, но при этом хотелось бы поговорить именно о том, на что мы делаем акцент в нашей жизни. Если мы живем для того, чтобы одеться хорошо и, скажем так, выглядеть хорошо в глазах наших окружающих, скажем так, людей, иметь, скажем, достойное образование, сделать карьеру, то есть, по сути, что движет нами в этот момент? Выглядеть именно, создавать какую-то некую картинку внешнего фасада, который будет нравиться окружающим нас людям.
1: То не только окружающим, и нам тоже. Это и наша ценность, возможно. Потому что я понимаю, что там какие-то суперкрутые и очень дорогие вещи, машины, несколько квартир. Это да, мы не берем этот момент в расчет. Но каждый родитель ответственный, наверное, скажет, а я хочу дать своему ребенку достойное образование. Я не говорю об образовании в Европе. А, например, я хочу его отправить не вот в эту школу, в которой одни дети алкоголиков, да, условно говоря, учатся, а в лицей, который платный, и там конкурс. А у меня 3-4 детей, и я хочу, чтобы они все учились в этом лицее, а не в какой-то там несчастной, бесстатусной школе. Потому что я хочу это для блага своих детей. Не для того, чтобы вот показаться, а именно для блага своих детей.
0: Я не была бы столь однозначно с вами согласна именно в плане наших школ, потому что, на мой взгляд, основное влияние оказывает именно не статус школы и не наличие, скажем так, и у него звание лицея или просто там обыкновенная школа. Зачастую влияет, скажем так, все-таки уровень культуры семьи на

0: на, скажем так, на детей наших и так далее. И вот если, к примеру, взять пример стран развитых, то вот тот же вопрос абортов очень остро стоит именно в США. Допустим, это первая страна, вторая страна в мире, которая является, ну, скажем так,
1: одной
0: из благополучных стран, но при этом вопрос абортов там стоит достаточно остро. В Японии на первом месте, Россия на третьем месте в мире. И при этом мы, скажем так, это те страны, которые благополучны, те страны, которые могут дать детям достаточно большое, скажем так, возможности для их образования. То же самое касается школ. Зачастую выбор школы у нас стоит именно, опять же, в вопросе статуса, но при этом... Ну, я считаю, что в любой школе могут возникнуть вопросы, скажем так, неблагополучия, ранних половых связей, скажем так, курения, пьянства. И любые школы с этим сталкиваются на самом деле. И все-таки вопрос, опять же, стоит более в глубинных, скажем так, вещах, таких как все-таки глубокие добрые отношения в семье, вера в Бога, какие-то ценности, которые прививают именно семьи своим детям. И все-таки основа именно в этом, влияние на наших детей и... В общем-то, так.
1: Согласна. Вот я думаю, что проблемой часто, вот основой проблемы, корнем проблемы является, ну, наверное, отсутствие осознанности у людей, там, ну, в семье, да, скажем, у женщины, у ее мужа. Отсутствие осознанности и вот этой глубинной осознанности. Люди видят только то, что на поверхности. Рожу ребенка, будет хуже, да? И поэтому я не рожаю ребенка. Я иду, я хочу делать аборт. А вот мы не всегда ведь можем уверенно сказать, как я уже в одной из программ говорила, что будет хуже, потому что пути Господни неисповедимы, и мы не знаем, как повернется наша жизнь. Возможно, наше материальное положение улучшится, получим какое-то, ну, муж получит новое назначение, но... Мы не можем со стопроцентной уверенностью всегда сказать, что все будет продолжаться так, как идет сейчас.
0: Я согласна с вами и могу даже со своей стороны добавить, что аборт – это своего рода стресс. А стресс, он не всегда плох для человека. И стресс является зачастую тем волшебным пинком, который заставляет человека принимать именно какие-то решения, двигаться к каким-то переменам. И зачастую, именно испытывая стресс, человек принимает какие-то решения, которые оказывают ключевое именно влияние на их жизнь. И на память мне приходит также пример одной из клиенток, которая столкнулась с достаточно сложной жизненной ситуацией. Ей было в районе 30 лет, она очень рано вышла замуж, ей было 18, мужу было 18. Жили они в комнате в общежитии, родили двоих детей. Она не смогла получить образование, исходя из того, что вышла рано замуж. И прошло несколько лет, и муж оставил семью, оставил у нее на иждивении двоих детей. Потом он ушел, через какое-то время он вернулся в семью. Ей было достаточно сложно. Вот в тот период, когда он отсутствовал, она устроилась санитаркой работать. И на эти копейки как-то пыталась в этой однокомнатной квартире вытянуть своих детей в одной комнате в общежитии. Вот. И он вернулся, прожил буквально несколько месяцев. В итоге оказалось, что она беременна третьим ребенком, и он опять ушел. Ушел, я помню ее отчаяние, которое она испытывала, и... Она говорила о том, что достаточно сложные были отношения уже с детьми на тот момент, потому что дети, это был вот начальный, скажем, период подростковый, и они конфликтовали между собой, и ну, стресс, естественно, складывался, исходя из ну, отношений отца, который то приходил, то уходил. Но прошло какое-то время, она все-таки решила, несмотря на то, что вот было очень сложно и практически не было выхода, она решила оставить своего ребенка. И как позже она рассказывала, она говорила о том, что я не знаю почему, но изменилось очень много. Она говорит, что дети очень объединились вокруг матери, они именно взяли на себя осознанно поддержку матери. И она пошла учиться все-таки в период, именно когда уже родила ребенка. Жили они, конечно, на пособие очень тяжело, но она получила образование. И как-то так сложилось, что потом ей помогала свекровь ее. И спустя какое-то время она все-таки нашла возможность... пойти на хорошую работу, устроиться. И вот тот момент, когда вот мы с ней беседовали, она говорит, я не знаю, почему так вот сложилось, но именно вот этот стресс заставил ее очень серьезно как-то вот двигаться дальше, потому что она понимала, что нет уже человека, на которого она может опереться, и это радикально изменило ее жизнь, вот несмотря на то, что это было достаточно сложно. И очень часто аборт, ну вот скажем так, нежелательная беременность, она нас заставляет думать, что выход именно в том, чтобы закончить, скажем, прервать эту беременность, на самом деле это может быть действительно началом какого-то нового жизненного пути, который нам, мы не знаем его, но оно действительно стоит рискнуть, стоит попробовать. Потому что если Бог дал ребенка, Он знает конец пути от начала, и Он нам покажет путь для того, чтобы нам изменить, скажем, нашу жизнь. И Бог будет идти вместе с нами. Я в этом абсолютно уверена.
1: Да, спасибо, Светлана. Но я думаю, что все-таки мы люди, мы боимся трудностей. Мы больше любим комфорт. Поэтому нельзя осуждать людей, которые боятся трудностей. Если действительно там еще целый клубок проблем всевозможных, не только материальные. Но тем не менее, все-таки те примеры, которые вы приводите, они могут давать нам надежду и вдохновлять. Спасибо вам большое за участие. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

воздадим ему хвалу и славу, и честь, честь. Как говорит нам Писание в 2-м псалме, почтите Сына. И мы здесь, чтобы почтить Его. Он совершил великое для нас, величайшее для каждого из нас, для каждого из нас. Потому что Он сказал, что Бог так сильно возлюбил, что отдал Своего Сына. И мы сегодня услышим о цене и услышим о значении воскресения. Да благословит нас всех Господь, друзья. В Божьем присутствии, пожалуйста, садитесь. Хотя здесь не хочется, честно говоря, садиться не хочется. Не хочется прекращать поклонение, потому что Господь заслужит великой хвалы. Но пусть в нашем сердце это будет сейчас и больше, и больше. Спасибо большое прославляющим. Мы благодарим Бога за этот день, за этот чудесный день. Христос воскрес. Аллилуйя. Вместе с миллионами людьми на земле, с сотнями миллионов христиан, мы празднуем. Вы знаете, протестантов, именно верующих евангельских, вот где-то 860 миллионов, они празднуют именно вот в эти даты. Также католики празднуют, больше миллиарда их, 1 300 000 000, они празднуют тоже в эти дни. И немножко чуть позже будут праздновать православные тоже. 250 миллионов православных тоже будут отмечать. Мир празднует, кто как умеет, кто как научен. Но люди отмечают это событие, оно ярко, оно сильно, оно имеет значение для каждого человека. Иисус Христос купил для нас, то есть приобрел для нас все, в том числе воскресение мертвых. За всем есть цена. В нашей жизни все стоит какую-то цену. Не все измеряется деньгами, но стоит порой большой цены. Я думал вчера, что же стоит в жизни? Что, насколько сильно это стоит? Жизнь человека. Ведь это не просто любовь двух людей. Это цена того, что ребенок вынашивается в чреве 9 месяцев, в переживаниях и скорбях, рождается в великой боли, воспитывается в трепете, оберегая от болезней, простуд, заболеваний,

выкармливая самым лучшим. Это цена рожденной жизни человека в начале. Вот цена. Цена рождения жизни – это бессонные ночи родителей, это забота и лечение, это переживания и слезы, и боль за ребенка. Это стоит, это не деньги, но это в том числе и деньги, потому что они покупают еду, самую лучшую, витамины, заботятся. Но это цена. Хлеб стоит денег или труда. Люди могут получить продукты за труд или за предоставленные деньги. Вещи, одежда стоят, потому что в основе их лежит труд, создание тканей, работа на полях, хлопок, труд, техника, руки, работа, пот. И в конце концов происходят нити, ткани, из которых шьется одежда, и все это стоит, имеет цену. Но какая цена у вечной жизни? Господь сейчас исцеляет суставы вот на руке, слава Господу. Иисус здесь. Какая цена вечной жизни? Какая может быть цена у того, чтобы мы получили вечное существование миллионы, миллионы, миллионы лет рядом с Богом, будучи полностью оправданы, возлюблены, ходить в сиянии славы по золотым улицам, питаться плодами, которые постоянно плодоносят весь год. Кто из нас заслужил это? Никто, кроме Сына Божьего. Никто, кроме Бога и обитающих там ангелов, которые исполняют волю Господа. Сколько стоит вечность? Сколько стоит вечность для одного человека? Сколько стоит вот такая прекрасная вечность? А сколько стоит вечность для миллиардов людей? Вечность, подаренная Богом. Здесь могла быть только одна цена. Это цена самого Бога, потому что Он сам есть жизнь вечная. Так написано, 1 Иоанна, 5 глава. Он есть Бог и жизнь вечная. Иоанна, 5 глава, 20 стих. Он истинный Бог и жизнь вечная. Чем оценивается вечность с Богом? Пребывание в Нем, пребывание с Ним, никогда не болеть, никогда не плакать больше, быть в вечном свете, видеть лицо Бога. Чем это можно купить? Библия говорит нам в Исаии, я слышал этот стих очень ясно вчера, дорога искупление цена. Это сказано в Исаии, это сказано в Псалом 48. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы то, что делает человек, платит, он мог бы жить вовек и не умереть, потому что дорога, не увидел могилы. А выше стихом 9 написано, человек не может, в 8 стихе сказано, не может богатством искупить свою жизнь. Не может искупить своего брата. Вы можете предложить богатство мира, все вместе собранные миллиарды всех миллиардеров, и вы не сможете, никто из нас не сможет выкупить одного человека у смерти. Но есть один ответ. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней. Это стих 16. Но Бог избавит душу мою. Итак, никто не может купить никакими автомобилями, ни самолетами, ни драгоценными камнями. Только Бог. Смотрите, Бог избавит душу мою от власти преисподней. Он заплатил цену. Когда примет меня, Он избавит. Когда Он примет нас в небеса, когда мы воскреснем с Ним, в Нем, Он избавит нас от смерти, которая в преисподней. Кто хочет воздать за это? Богу славу! Бог! Бог Он сам. Итак, Библия говорит, вы не золотом и не серебром куплены от суетной жизни. Никто не может выкупить. Дорога цена искупления. Так какая же это цена? Это цена крови Сына Божьего. Это цена смерти Иисуса Христа. И написано, кровью Своей Он приобрел вечное искупление.
Давайте скажем доступным нам словом «вечный выкуп». Выкуп, то есть вечное приобретение. Есть вечное право, ну, насколько оно действует на земле, насколько это возможно, насколько стабильны законы, общество. Тогда есть вечное право, человек приобретает имущество, жилплощадь, и у него есть вечное право, оно передается по наследству. Либо человек дарит его, кому он хочет. И другой, кто получает, он получает вечное право. Ну, вечное, насколько он живет. Относительно, то есть сколько человек жив. Но имеется в виду он, его потомки, если будут живы, и потомки его потомков, они получат это. Но это звучит грустно. Это так мало. Получить недвижимость, наследство, получить какие-то финансы, они не решают главной проблемы. Где мы будем проводить вечность? Будем ли мы с Богом, или мы не будем с Ним, мы будем в другом месте? И вот эту проблему пришел Иисус Христос решить. Это цена. Цена, заплаченная за вечность, не только для меня, не только для тебя, для множества миллионов людей. Так к чему же равняется цена? Если Христос есть жизнь вечная, и если Он говорил много раз «Я путь, истина и жизнь», и Он говорит «Я воскресение и жизнь» Иоанна 11, Иоанна 14, 6, то значит, жизнь вечная, она тождественно равна, то есть она связана со Христом лично. Чтобы приобрести эту вечную жизнь, нужно приобрести Христа. Имеющий сына имеет жизнь. Не имеющий сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Прими Иисуса, и ты будешь иметь его жизнь. Он сказал, я живу, и вы будете жить. Иоанна 14, 19. Аллилуйя. Имеющий сына Божий имеет жизнь. Итак, жизнь – это часть его. Это он сам. Написано не то, чтобы у Господа есть жизнь, а написано, в Нем была жизнь. Он сам есть жизнь. Аминь. У нас есть жизнь, но мы не являемся сами, что я есть жизнь. Нет, мы получили жизнь от Господа, мы получили жизнь. Аминь. Но Иисус есть жизнь. Он солнце правды. Мы получаем лучи от этого солнца, но мы не являемся солнцем. Мы будем сиять, как солнце навеки навсегда. Так написано, те праведные люди. Но это солнце Христос. Для благоговеющих взойдет солнце правды, для вас, то есть оно будет сиять прямо на вас. Иисус, какая же эта цена большая? Чтобы нам купить вечную жизнь, нужно, чтобы вечная жизнь, Христос, стал человеком и заплатил цену, которую должен был заплатить каждый человек. То есть за грех заплатить смерти. Хвала и благодарение Богу за такую жертву. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына. Вот Он заплатил цену, чтобы всякий, кто поверит. Не просто автоматически каждый, кто родится на земле, но кто поверит. Здесь вера имеет ключевое значение. Не погиб же, но имел жизнь вечную. Итак, Бог отдал вот эту плату. Цена Сына Божьего. Цена Его крови. И написано в Евреям, Он приобрел вечное искупление. Вечное искупление – это вечный выкуп, вечная цена. Послание евреям говорится, по-моему, 9 глава. Да, 12 стих. Он не с кровью животных вошел во святое святых. Он однажды вошел во святилище лично со своей кровью. Вот это такая цена у крови великая. Об этом написано, кто не почитает за святыню кровь завета, который освящен. И Духа благодати оскорбляет, но не остается жертва за грех. Мы почитаем кровь, это цена. Пасха – это великое почтение жертве Господа. Это великое почтение. И мы говорили об этом немножко в предыдущих собраниях. Бог учит нас почитать родителей. Он поместил это в 10 заповедей. Почитать отца и мать. И будет тебе благословение, и будешь долго жить на земле. Он учит нас почитать друг друга больше себя. Филиппийцам 2 глава. Он учит почитать служителей преимущественно за дело их. Почитайте трудящихся у вас. Он учит почитать Господа имением своим, начатком всех прибытков, то есть десятиной приношениями. Он учит чтить Господа поклонением, прославлением и так далее. Бог учит нас почитать Его. И мы чтим кровь. Мы на самом деле с почтением стараемся принимать это причастие, эту заповедь Господа. Потому что эта кровь, это та цена.
какова

цена. А почему нас нужно было выкупить? Почему нам нужно было купить? Потому что Библия говорит очень ясно. Вы ни за что были проданы. Оказывается, мы все были проданы, да, а мы этого не знали. Да, первый Адам согрешил, и грех перешел во всех человеков. И мы оказались принадлежать лукавому. Жили по воле Духа, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления. Представьте, Бог говорит, вы ни за что, то есть не за деньги были проданы. Проданы были за непослушание Адама. Мы все оказались, потому что грех вошел через одного. Это как вирус. Он перешел во всех людей. Но Бог говорит нам ободрение. Вы без серебра будете выкуплены. Без серебра. То есть не деньги будут заплачены за вас, за Анатолия, за Максима, за Володю. Вы будете куплены без серебра. Чем? Мы с вами уже догадались. Кровью Христа будем выкуплены. Это не серебро и золото, но драгоценная кровь Агнца, говорит Петр, первое послание, первая глава. Выкуплены драгоценной кровью. Воздадим же Богу благодарность за его кровь и его страдания. Аллилуйя! Поэтому кровь должна была быть пролита. А как она проливается? Она проливалась от побоев страшных. Она проливалась потому, чтобы пролиться крови, нужно было... И причем не то, что Бог в одночасье, знаете, как овечку там, ну, заклали, а Господь позволил, чтобы его ноги были наказаны за наши ноги, за наши пути, что его руки были наказаны за наши руки, за наши деяния, неугодные Богу, что его голова была наказана за наши мысли, эти множество шипов. Это не просто символический веночек, это была шапка, из короны сделанная из этих игл, которыми не просто поставили, а по которым били по голове палкой, тростью. Они вонзались с огромной силой, эти 5-сантиметровые иголки. Это была кровь, которая проливалась вот таким образом. Из его головы вместо нас. Вот. Из его всей плоти, потому что его били плетками с наконечниками, как это было принято у римлян. Косточки вплетались в концы и вплетались свинцовые наконечники. Они не были гуманны, римляне не были гуманны. Это была армия поработителей, они были очень жестоки. Они распинали на крестах. И этого было так много там у них и в Риме тоже. Но Иисуса распили не просто так, его распили с побоями. Поэтому разбойники еще живы были, их не били. Но Иисуса жестоко истязали, и тогда текла его кровь. И вот когда кровь вытекала, а она вытекала как бы на жертвенник, как раньше животных на жертвенник клали, и кровь стекала сюда, на края жертвенника и на края рис, то есть одежды священников, они бы быть окроплены кровью. Это была очищающая кровь, это была священная кровь. Если мы сегодня... кровь, как бы гнушаемся, то есть мы осторожны с кровью, да, ну, я имею в виду в быту, да, то Иисуса кровь, это была кровь кропления, освящения, и кровь животных, это была кровь, которая также была умилостивлением на какое-то время. Но мы видим, что это цена, которая купила нас у смерти, купила нас у ада. Это цена, благодаря которой Иисус Христос мог ожить, потому что Он не сделал греха, смерть не могла удержать, и нас оживить. И поэтому вот эта цена, она стоит в основе. Поэтому какой бы человек ни был, как он ни был бы грешен, то в церквях звучат слова, что приди к Господу, Он тебя любит, Он тебя хочет простить, покайся, прими, как Петр говорил, покайтесь, креститесь и получите Святого Духа. Святой Дух – это вообще знак свыше. Это знак с неба, когда Божье благоволение сходит на человека. Написано, когда Иисус был исполнен Духом Святым, то Бог сказал, это Сын мой, в котором мое благоволение, то есть мое расположение. И поэтому Он приобрел вечное искупление, Евреям 9:12, приобрел вечный выкуп. Мы куплены с вами навсегда. И как говорил здесь проповедник в четверг, не на какое-то время, но навсегда. Есть временное, то, что мы можем приобрести, есть временные вещи, есть временное право. Ну, бывает такое, что на какое-то время. Вот кубок,
победителей там где-то переходит на какое-то время, пока следующий появится победитель. Но Иисус победил навсегда. Он дал нам победу навсегда. Он дал нам вечную жизнь. И это величайшее достояние христиан. Это вечная, навеки пребывающая жизнь со Христом. Слава Господу! Итак, Псалом 48 говорит, не будет того, чтобы человек мог выкупить свою жизнь своей силой или своими возможностями финансов, потому что дорога цена искупления. И поэтому Бог усмотрел, мы теперь понимаем с вами, почему нужен был именно Иисус на земле, страдающий. И потому что должна была пролиться кровь, кровь из физического тела, со всеми болями, со всеми рецепторами, которые чувствовали нервные окончания, чувствовали всю боль, и не только физически, но и духовно. Поэтому нужен был именно такой, кто бы взял, пострадал именно как должен был бы пострадать каждый человек, и он сошел в преисподние места земли, где он был там на третий день, он воскрес. Он был там как бы умерший, хотя он там использовал время для проповеди. Он даже там нашел время, чтобы спасти тех, кто до потопа были непослушны Богу, непокорны. Господь не думал там, ну вот я потерплю здесь какое-то время, неприятно здесь находиться, не хочу быть здесь. Нет. Иисус хотел быть там. Он хотел рассказать еще какому-то количеству людей, их было, наверное, сотни тысяч. Сколько жило во время Ноя, мы не знаем. Ну, наверное, богословы могут высчитать. Но он пошел туда, используя эту возможность, чтобы им рассказать о Боге. Это же делают миссионеры. Они едут в такие страны, где очень трудно. Едут там, где опасность, где терроризм, где Аль-Каида. Генри Мадава проповедовал в Пакистане много раз. Там орудовала Аль-Каида. Аль-Каида, он говорил так. Но, говорит, мне было легче, потому что я африканского происхождения. И он там проповедовал, его принимали как за своего, потому что он был темнокожим. Но, тем не менее, он тоже, ему тоже угрожала опасность. Он же христианин. Он же христианин. Он приехал обращать людей в веру. Так вот, многие миссионеры, они идут туда. Это чем-то похоже на то, как Иисус пошел в преисподние места земли, чтобы спасти находящихся там. Он им принес благую весть. Он ходил среди них не как побежденный, а как победитель. Он пролил свою кровь, чтобы они, когда-то подвергшись суду по плоти, жили по Богу Духом. Поэтому, представляете, мы в Царстве Божьем, когда придем туда, мы увидим, сколько, не знаю, людей, сотни, тысячи, которые были во время Ноя. Они расскажут нам, как строился ковчег, как все было. Они скажут, какие мы были неправы, какие мы были неразумные. Мы погибли, наши семьи погибли, потому что, я думаю, мы можем так фантазировать, потому что это будет примерно так. Мы встретим этих людей. Они скажут, как мы благодарны Христу, что Он пришел к нам в преисподнюю и рассказал нам благую весть. Дадим Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Я встречал братьев, которые разрывали Евангелие и с них делали папиросы. А они потом стали христианами, даже их Бог простил. Я встречал христианина, который брал Евангелие и швырял его, христианин, который, будучи заключенным и неверующим, ему дали в камере Евангелие, он лежал на кровати, и он с ненавистью бросал это Евангелие в угол. А потом, через какое-то время, он взял его и читал. И Господь спас его. Какая великая милость, какая великая любовь. Почему? Потому что была заплачена великая цена, величайшая цена. Она дороже, чем брошенные Евангелия в угол. Одна молодая женщина в журнале «Вера и жизнь» описывала ее свидетельство с Латинской Америки. Она была террористкой. Она была последователь Фиделя Кастро. Уго Чавес был ее личным другом. Просто ее другом, скажем так. Это было как бы пара. Это было время, когда она была революционером. Она владела всеми боевыми самбо и карате. Она призналась, что она 11 человек лично убила как революционерка. Это женщина, которая презирала Чавеса за то, что он размяк, за то, что он стал каким-то мягким и не таким уже резким. Эта женщина, представьте, какой дух был в ней.
Она ненавидела людей, она ненавидела западный мир. Она готова была бить, убивать, стрелять. Эта женщина, там ее имя указывается. Она попала на собрание евангелиста Луиса Палао. В Латинской Америке стадионное собрание. И она не знает, почему. Но ее потянуло тоже выйти туда вперед. Это была борьба внутри нее. Она вышла туда вперед. Вот эта женщина. Мастер боевых искусств. Убийца. Она вышла туда. И там была толпа. И к ней подошла одна женщина, помощница, которая хотела обнять и поговорить. И вдруг эта женщина как бы пришла в себя. Она вдруг поняла, где я нахожусь. Это не для меня. И она грубо оттолкнула эту женщину. И она убежала с собрания. Она прибежала к себе домой. Она пала на кровать и плакала. И она вспомнила, что однажды почтальон принес ей подарок. Кто-то прислал ей Библию бандероль. И когда-то она швырнула эту Библию в угол, в нижний ящик тумбочки. И это было долгое время прошло. Но теперь она плакала и уснула. Когда она уснула вот так, тогда вдруг она увидела во сне Иисуса, который висел на кресте и который говорил ей, по-моему, Ронни ее имя, или Ранни, «Я люблю тебя, я сделал это за тебя». Эта кровь текла. Она проснулась ночью в ужасе, у нее была борьба. Она достала эту Библию, она открыла и там прочитала какой-то стих. Я сейчас не могу вспомнить, извините, не хочу сказать, придумать. Там был какой-то явный стих, прямо говорящий к ней. И она приняла Иисуса. Она покаялась во всех грехах. Она стала служителем Господа. Она стала молодежным работником. Она стала работать с погибающими людьми, которые были именно развратны. Она стала служителем и проповедницей в Латинской Америке. Велик Господь. Это цена страдания Иисуса Христа. Слава и благодарение Богу. Эта история меня очень сильно поразила. Это было уже, может быть, пару десятков лет назад, как я читал это в журнале «Вера и жизнь». И это одна из историй, как Бог любит людей, как Господь хочет сильно нас спасать. Поэтому сегодня Евангелие звучит самым отъявленным грешникам, преступникам, бандитам, развратным людям, проституткам. Звучит Евангелие, потому что цена заплачена и за них тоже. И Господь яркий пример показал на кресте разбойника. Он яркий пример Его любви и милости. Это цена. Друзья мои, вот мы должны все сопоставлять с ценой. Есть ли столько, входит ли в это в цену Господа? И тогда, соответственно, относиться к человеку. Когда мы идем с вами в магазин, и мы набираем товар, иногда мы хотим убедиться, достаточно ли у меня денег. И, наверное, были такие моменты, когда вы начинаете считать. Я взяла вот это в корзину, вот это. А хватит ли мне? Правда же? Были у кого-нибудь такие случаи? Скажите честно, были, да? Были. И вы смотрите, есть ли у меня вот это, то есть достаточно денег. И тогда вы принимаете решение. Иногда вы выставляете что-то с корзины. Иногда что-то на кассе вы сказали, мне не хватило, извините. И товар как будто вы не можете взять. Но когда мы говорим о Христе, мы должны помнить, что Его крови достаточно. И как Мария нам говорила пару дней назад, одной капли крови вот вообще достаточно, чтобы человека полностью очистить, омыть. Достаточно, потому что кропление – это капли. Это капли. Это не нужно целый поток. Написано, вы призваны к краплению. То есть вот капелька упала крови. Она очищает от всякого греха. Это мощный концентрат. Это как стиральный порошок, который концентрированный есть. Но и все равно у него есть лимит. А кровь Христа, она очищает от всякого греха. Бог хочет, чтобы мы почитали Его кровь, Его страдания, потому что там куплено наше воскресение из мертвых. Там, это такая, кто из вас верит, что цена Сына Божия, она превышает жизнь и смерть, и вечную жизнь, которую мы получим с вами. Кто верит, что на самом деле Христос, Он сильнее? Это самая высокая цена. Поэтому, когда Он воскрес, то мы воскресли в Нем. То мы получили это право. То в Господа, в Его сокровищнице, я не хочу назвать кошельке, это будет слишком мало. В Его сокровищнице достаточная цена. Это кровь Христа. Это любовь Бога. Аллилуйя. Это удивительная милость, которой достаточно. Поэтому, зная людей, недостатки людей,
Постарайтесь на них смотреть глазами Иисуса, посмотреть и смотреть через ту цену, которую заплатил Христос. Нам это порой невозможно. Мы можем махнуть рукой, мы можем смириться с тем и сказать, что нет, это невозможно, только не это. Не этот человек, но нет. Давайте позволим Богу

очистит от всякой неправды. 1 Иоанна 1:7 и 1:9. Итак, что дала нам цена? Цена дала нам приобретение не только физического исцеления, которое мы можем по вере просить, да, принимать, не только прощение грехов, что Бог нас простил, но Он, написано, искупил нас, Он выкупил нас. Это значит, мы кому-то другому принадлежали. Он выкупил нас, ни за что были проданы, и ни за серебро будете выкуплены. И мы приобрели вечный выкуп, искупление. Итак, мы выкуплены у смерти. Поэтому смерти будет сказано, где твое жало? Когда воскреснут мертвые, когда Бог оживит свою церковь, когда святые вознесутся, то будет сказано смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Не будет победы у ада. Не будет у смерти победы, потому что Христос победил. Христос – первенец из мертвых. Он не просто сам по себе. Это не просто событие отдельной личности. Это событие, которое повлекло нас за собой. Он открыл нам двери в вечную жизнь. Он сказал, никто не придет к Отцу, как только через Меня. Поэтому воскресение – это прорыв. Это отваленный камень не только для Него, для нас всех. Итак, что мы имеем в воскресенье? Написано, воскресением Христа Господь нас возродил, то есть просто дал нам новый взгляд, новое отношение к упованию живому, живому, то есть к живой надежде, к наследству чистому, нетленному, неувядающему, хранящемуся на небесах для вас. Для вас хранится наследство на небесах. Оно бережется. Христос уже умер, а это значит, завещание вступило в силу. Так написано, да? Смерть действует после завещания. Смерти завещателя. Извините, завещание действует после смерти завещателя. Павел об этом пишет в послании евреям. И поэтому, когда Иисус умер, то тут же вступило завещание. Завещание значит все благословения во Христе Иисусе. Да и аминь. Все благословения, написано в Коринфянам, в Нем да и в Нем аминь. Дайте слава Богу, пожалуйста, в Нем все благословения. Здесь вопрос нашей веры, здесь вопрос нашего терпения нужно, здесь вопрос ожидания, надежды. Но это вопрос решен. Все благословения во Христе есть для нас, потому что Он заплатил всю цену. Поэтому, когда Христос воскрес из мертвых, то мы возродились к упованию. О, если Христос воскрес, первенец Христос, потом Христовые в пришествии Его. Слава Господу! Что дало нам воскресение? Римлянам 4:25, это 1 Петра 1:3, к упованию живому мы. Римлянам 4:25, к оправданию нашему. Мы были оправданы, ведь Господь взял наши грехи. А если Он победил наши грехи в преисподней, значит, мы свободны и мы оправданы. Аминь. Мы оправданы. Мы помилованы. И от этого слова праведность, оправдание. Христос, оправдание наше написано. Он сделался нашей праведностью, искуплением и примирением. И поэтому воскресение Христа оправдало нас. Ну, мы, может быть, не до конца это сейчас понимаем, и я в том числе. Но давайте представим это. Полностью оправдан человек на суде. Почему? Потому что Христос победил. Он победил наши грехи. Он имел с ними дело. Он заплатил за нас цену. И если бы человек стоял на суде, и у него был бы огромный долг перед государством там, или перед другими частными лицами или компаниями, и вот кто-то пришел, заплатил за него полностью, то это что-то похоже на оправдание. Человек был виновен, но кто-то внес полностью плату за него. Все, что требовалось. То это издалека частично напоминает нам о том, что Христос сделал для нас. Слава Господу. Поэтому это великое событие. Итак, мы получили оправдание во Христе благодаря... Если бы, повторяю, Он бы не воскрес, мы были бы еще в наших грехах. То есть, получается, наши грехи давлели бы на Иисуса. Иисус там пораженный, поверженный, придавленный камнем, поставлена печать, и Христос там побежден. Но, слава Богу, это не так. Он воскрес. Христос воскрес. И теперь дальше. Что мы получили через воскресение? Мы получили жизнь, обновление. Римлянам 6:4. Это совершенно новая жизнь. Павел говорит, чтобы нам ходить в обновленной жизни. То есть мы раньше были грешны, все мы не знали Бога, мы были в старости.

старой жизни. Все по-старому, все по-прежнему, все как-то не то, все неправильно. Но теперь Господь, так как Он умер, и мы умерли в Нем, то Он воскрес, и чтобы мы ходили в обновленной жизни. Поэтому это новая жизнь. У нас светлые мысли, чистые желания. У нас такие божественные стремления, мечты. Новая жизнь, новые ожидания, ожидания веры, молитва о ком-то, о чем-то. И это неописуемая жизнь, которую невозможно описать вот в двух словах. Это жизнь, которая называется «Кто во Христе, тот новое творение». Старое прошло, теперь все новое. Кто будет обвинять избранных Божьих? Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Христос умер, но и воскрес. То есть, раз Он воскрес, Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Никто не может обвинить, потому что наш Искупитель жив, наш ходатай, Он жив. Он стоит рядом с Отцом. Представляете, Павел, это глубочайший богослов, конечно, Павел. Мы пытаемся понять его откровение, но это действительно откровение. Он говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Чем Он нас оправдал? Воскресением Иисуса Христа из мертвых. Если мы покаялись, то наши грехи ушли в смерть Господа, и наш дух ожил для новой жизни. Поэтому верующие – это новые люди. Не отождествляйте себя с миром. Библия говорит, не отождествляйте себя, то есть не сообразуйте себя с веком сим. Мир пытается немножко утянуть нас, отвлечь нас новостями, своими событиями, своей критикой, своей ненавистью и так далее. Не будем на это отвлекаться. Не будем себя с этим отождествлять. Мы принадлежим к другой партии, партии христиан, партии свободных. Мы принадлежим к Иисусу Христу, к телу Господа, потому что мы выкуплены от суетной жизни. Аллилуйя! Слава Богу, дадим Ему большую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Что же нам мы получили из воскресения? Павел говорит Римлянам 8:11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, Дух Святой, живет в вас, то ожививший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Готовьтесь. Будем готовиться, потому что наше тело – это храм Святого Духа. И когда мы будем с вами, если мы будем умирать до прихода Христа, то наш храм, он будет восстановлен в нетленный храм. Аллилуйя! В нетленной красоте. И поэтому Господь написано, что Духом Святым, живущим в нас, Он оживотворит. Поэтому нам важно быть исполненными Духа Святого. Это чудесно. Итак, Римлянам 8:11. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Поэтому умирающие говорят, «Аллилуйя, я скоро увижу моего Господа! Аллилуйя!» Некоторые женщины пожилые говорят, «Спасибо, Иисус!» Американцы, некоторые, американка вошла, «Jesus, I will see you soon!» «Иисус, я увижу тебя скоро!» Но некоторые даже такие дерзновенные, «Аллилуйя!» Потому что мы живем верой, мы ходим верой. Что мы приобрели в воскресении? Мы приобрели жизнь силы и могущества. Ефесянам 1:19. Чтобы мы познали, какое величие могущества Его в нас, верующих, в действие державной силы, которой Он воскресил Христа из мертвых. Итак, Бог воскресил Христа такой силой, которая написана, чтобы мы познали, что это могущество в нас. Поэтому чудеса и знамения. Чудеса и знамения, прорыв, победа. Дух Святой будет действовать через вас, потому что в Дух Святой в вас Дух воскресения – это Дух силы. Это дух могущества. Об этом часто говорили проповедники в 90-е годы. По-гречески «динамис». «Динамис» — это энергия, мощь, это сила. Поэтому на велосипедах в Советском Союзе стояли такие динамики. Мы называем, да. Вращалось колесико об колесо. И оно создавало электрическое поле. И светил фонарик. Назывался «динамик». Но это греческое слово. От слова «динамис» — сила, динамит, мощно. Так вот, это сила. Это сила воскресения. И благодаря тому, что Христос воскрес, каждый верующий может находиться в силе Духа Святого, которая взята от силы воскресения Христа, то есть от силы Духа Святого. Ефесянам 1:19. Слава Господу Иисусу Христу. Отец, мы благодарим Тебя. Я хочу пригласить нас помолиться.

еда. Даже сама мысль о какой-то приятной для вас пище вызывает определенные изменения в вашем состоянии. Но питание – это не только об удовольствии. Эта тема прямым образом влияет на многие сферы жизни и, в первую очередь, на наше здоровье. Именно поэтому тема здорового питания приобретает такой большой масштаб. Или, может, все-таки тема правильного питания – это просто дань моде?

0: И об этом мы поговорим сегодня с нашими прекрасными гостями, с Викой, Таней, Олей и Машей. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, действительно ли питание имеет такое большое влияние на нашу жизнь?
1: Да, я считаю, что да, потому что все зависит от него. Что-то там волосы начали выпадать, это у тебя недостаток чего-то там, какого-нибудь железа или еще чего-то, который содержится вот в этом продукте, тебе надо налегать на него. Или там, например, тебе нужно употреблять йод, чтобы твоя мозговая деятельность была активнее. Ну вот что-то такое. Ну, мне кажется, из любой пищи можно какие-то макро- и микроэлементы выцепить.
0: Да, супер, спасибо.
2: Ну, да, наверное, влияет, скорее всего, согласна. Ну, как бы так и есть, да.
3: Угу. Ну, я тоже согласна. Говорят же, я есть то, что я ем.
0: Да, спасибо.
4: Я вспомнила такую поговорку: нужно есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Есть такая великая, да, мне кажется, очень мудрая мысль, и в ней заложена, мне кажется, вся мудрость.
0: Да. Спасибо большое, девочки. Но тогда у меня следующий вопрос. Если еда имеет значение, да, если она какое-то влияние оказывает на наше здоровье, и в то же время она является источником наших сил, да, то что, по-вашему, означает вообще такое правильное питание? Это о чем? Что такое правильно питаться?
1: Можно я скажу?
0: Да, конечно.
1: Потому что я питаюсь неправильно, но для меня, как для человека, который не очень в этом разбирается, это, знаете, это вот такой образ человека, который считает калории, который ест там правильно, чтобы там жиры, белки и углеводы, да, вот это вот, чтобы все там соотносилось в нужной процентности. И, короче, вот для меня вот это правильное питание, но я это не
4: соблюдаю. И здесь очень классная будет оговорочка о том, что это как раз-таки относится

0: к прекрасному понятию нервная анорексия.
1: Почему?
0: Потому что когда человек... ну, у нас расстройство пищевого поведения, оно делится на разные области. Мы о них чуть попозже поговорим. Да, если говорить про анорексию, или, к примеру, есть еще такое прекрасное название орторексия, это люди, помешанные на здоровом питании.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Это когда мы начинаем считать калории. Уже, кстати, доказано, что калории не приводят человека к действительно здоровому, обогащенному питанию. Также хочется сказать о том, что есть еще и нервная анорексия, когда человек судорожно тоже так же все начинает подсчитывать и употреблять очень малое количество пищи. Да, это относится к уже заболеваниям, да, к таким нарушениям, да, так скажем, да, и лечится уже с помощью и психотерапии, и уже с помощью гастроэнтеролога, да, потому что это приводит к каким-то неизбежным последствиям, нарушающим жизнедеятельность человека. Mm-hmm. Поэтому это не относится к здоровому питанию.
1: Ну, слушай, если все так страшно, то тогда вопрос. А где грань? Вот если говорят, что питание – это важно, что надо понимать, какие микроэлементы ты употребляешь, да? Если важно понимать, что там, например, тот же самый излишний вес негативно отразится и на твоем физическом, и на твоем эмоциональном здоровье, то как, на что ориентироваться для того, чтобы не впасть в другую крайность?
2: Для меня вот правильное питание – это не то, что вот вплоть все до 20 калорий в день. Нет, по мне это сбалансированное питание, где у тебя в тарелке все то, что как бы и ты любишь, что ты не насильно в себя в эти брокколи впихиваешь, а то, что ты с любовью будешь принимать, да, но при этом еще и как-то себе... Ну вот, ну короче, это должна быть вкусная пища, которую ты не будешь в себя насильно запихивать, но при этом она должна быть сбалансирована. То есть с умом надо к пище подходить, чтобы без срывов было.
1: Mm-hmm.
2: Там, например, если ты сидишь на диете там какой-то, или вообще в принципе. Вот, ну, ты хочешь мороженое съесть сейчас, ну, ты знаешь, что там много жиров, или там тебе не полезно это будет, много сахара. Да съешь ты это мороженое, чем потом ты будешь думать о нем каждый день, каждый час, и мучить себя этим, и съешь яблоко, потом еще морковкой заешь. Лучше съесть мороженое, чем потом еще вот каждый раз доедать.
0: А здесь мы знакомимся с другим понятием, да, это нервная булимия. Это когда мы начинаем просто открывать холодильник, здравствуйте, еда, здравствуйте, еда, и закидываем в себя все подряд. Да, также это связано, да, тем более так появляется лишний вес. Да. У лишнего веса по психосоматике мы понимаем, что есть очень много разных причин. Мы хотим скрыться, да, мы не чувствуем защищенности, также мы хотим чувствовать, ну, казаться больше, да, соответственно, чтобы меня не обижали, не трогали, отгородиться от внешнего мира. Но если мы рассматриваем это как то, что мы постоянно хотим в себя закинуть, да, это значит, что где-то у нас есть какие-то ограничения, да, то есть в чем-то мы себя ограничиваем. Возможно, мы когда-то сидим на диетах, а потом у нас приходит резкий срыв, и думаем, ну все, пора есть. Я же вот там не ел, да, ограничивал себя во всем.
1: Угу.
0: Вот. Это тоже не является здравым.
1: Ну, смотрите, тогда вопрос. Ну, если нельзя совсем не есть, это приведет к анорексии. Если нельзя много есть, это приведет к булимии. Тогда как же вообще есть?
0: А здоровое питание, анорексия, да?
1: Да, да. Вот мне очень понравилось то, что Вика сказала, что вот этот вот момент, как определить здоровое питание, это когда ты вот набрал всего полезного, но невкусного и сидишь давишься, или ты думаешь в том числе и о своем удовольствии, но при этом ты где-то вот нарушаешь какие-то принципы. Как правильнее? Как вы считаете?
2: Ну, по мне, если тебе так хочется, вот бывают моменты, когда хочется чего-то там вредненького.
1: Так.
2: Ну, дополни ты это каким-нибудь, не знаю, помидоркой, каким-то овощем, который ты любишь, или там, может быть, запечь. Ну, вот жаришь ты мясо, грубо говоря, хочется мяса. Ну, ты положи туда чего-нибудь такого, баклажанчик, кабачок. Ну, клетчатка какая-никакая все равно есть.
1: Угу.
2: Ну, почему нет? Убеди себя, что это правильно.
0: Одно из привычек успешных людей – является как раз-таки действительно сбалансированное питание, в котором они позволяют себе все.
1: Угу.
0: Это когда они понимают, что сейчас я съем какую-то такую гадость, да, ну вот гадость в каком плане, когда вот мы считаем, что, да, там, пережаренное там или жареное мясо, да, на каком-то там масле, да, или мороженое. Ну, вот,
1: или чипс.
0: Или, да, ну, то есть что-то такое, да, когда они понимают, что вот сейчас я это съем, я вот порадую, побалую себя.

0: да, но завтра у меня будет обычный режим в обычном моем, так скажем, то, что я ем, как обычно. Вот. Mm-hmm. То есть это вот, да,
1: просто
0: это здраво.
1: Просто не надо еду в культ возносить. Что вот, ой, а что же вот мне сегодня поесть? Я, наверное, составлю рацион на ближайшую неделю, вот у меня будет только пшено и так далее. А может быть, вот здесь я устрою читмил, там еще что-нибудь. Да. Вот ты правильно здесь сказала, ты ешь для того, чтобы выживать.
0: Вот здесь хочется сказать о том, что сейчас очень мы возвели действительно в культ еду. Это мода. Вы заметьте вообще, сколько сейчас появилось разных специалистов. Нутрициолог, диетолог, да, у нас все являются, кто-то просто специалист по здоровому образу жизни. Вообще, к специалистам здорового образа жизни есть вопросики, да, то есть, если вот вы такие питаетесь только здоровым питанием, ребята, где вы выражаете свою, ну, как бы, свои эмоции, да, то есть, где у вас какие, ну, как бы, есть выходы,
2: угу. Потому что... В смысле? Что, не поняла.
0: В смысле? Вот объясняю. Про то, что, к примеру, когда мы вот хотим что-то такое заесть, да, когда у нас, к примеру, стресс, у нас очень много выделяется кортизола, да, и нам хочется быстрее что-то такое вкусненькое, сладенькое, может быть, там съесть. И ты себе это позволяешь, да, но ты понимаешь, что, к примеру, ага, я заел стресс, да, это может входить в повседневную привычку, а может там, к примеру, просто там, или, к примеру, побаловать себя, порадовать, да, то есть ты ешь что-то вредненькое, ты уже как бы не зожник такой, который постоянно придерживается какого-то вот этого образа жизни, да, то есть это как раз-таки говорит о том, что ты себе позволяешь где-то иногда чуть-чуть смухлевать, да, позволяешь себе такое немножко дерзновение, да, побыть бунтарем в еде. Да, а когда мы понимаем, что человек только постоянно питается на здоровом образе жизни и не позволяет себе никаких выйти за рамки, да, вот этого своего, вот я ем только вот это, вот это, вот это, ем, например, допустим, только овощи, да, или, к примеру, ну, у нас разные есть направления в здоровом образе жизни, да, есть веганы, вегетарианцы, там...
1: Моноеды, сыроеды.
0: Да,
1: там можно
0: есть много кого, да, и я считаю, что это тоже просто определенное веяние, наверное, современных каких-то тенденций. Mm-hmm. Вот, поэтому... Здесь и возникает вопрос, если, к примеру, вы придерживаетесь, почему вы это, как вы это придерживаетесь, да, зачем, почему, да, и какие у вас вообще, ну, как бы, а в чем вы тогда не придерживаетесь, да, то есть если у нас есть какие-то определенные грани,
1: где вы
0: рамки,
1: на ком вы срываетесь,
0: да, на ком вы срываетесь, тогда у меня вопрос возникает.
2: Ой, я даже иногда не понимаю, о чем вы говорите, честно сказать, потому что у меня, когда стресс, я аппетит теряю, я не хочу ничего есть, а вы говорите заедать. Не все люди так реагируют, а вы говорите, как будто все.
0: Нет, конечно, так мы поэтому и говорим, что есть разные виды пищевого расстройства, поэтому, да, все по-разному реагируют на стресс, все по-разному как бы питаются.
2: Ну, вообще правильно, конечно, проблема в голове, потому что все сейчас, если захотят, то они... прекрасно найдут информацию, как правильно питаться. Ну, просто сила привычки и банальная лень. Там лень сготовить то, что полезно. Морковку потереть бывает лень. Легче бутерброд двумя движениями сделать и съесть, чем морковку потереть.
3: А еще дорого.
2: Что, ну, морковку?
3: Нет, ну вообще, в принципе, правильное питание, оно не дешевое.
1: А что это значит?
2: Ну, можешь
1: рассказать, что значит не дешевое?
4: Ну, сосиски дешевле двух авокадо, например. Ну, вот. Авокадо, ты сделаешь тост с половиной авокадо. Все.
3: На один день.
4: На один, ну, на завтрак. Угу. А если у тебя еще муж, сын, дочь, все любят авокадо. Два авокадо у тебя уйдет просто за один завтрак.
2: Ты что сосиски с авокадо сравниваешь? Ты сравнивай с курочкой, например, с отварной.
4: Ну хорошо, отварная курочка, что, сколько там?
2: Уже, ну, будет 200 рублей. А хватит на больше человек.
1: Ну, то есть это вопрос...
2: Смотри, с чем сравнивать.
1: Да, вопрос сравнения.
3: Но все равно это... дорого, я считаю. Угу. Ну, дорогое.
1: Тогда как же можно найти, какое можно найти решение? Вот мне зацепила вот эта фраза Машина, да, что вообще тема питания, она просто стала модной. А к чему приводит культивация, да, какой-то темы в среде, в которой мы находимся? К тому, что возникают разные представления о том, как эту моду реализовать непосредственно в жизни каждого. Те же самые фруктоеды, сыроеды, веганы, кто там еще, сидящие на кето-диетах, каждый из них пропагандирует, что вот его питание самое правильное, пытаются вот его
3: продвинуть,
1: и это приводит к тому, что возникают какие-то вот такие вот очень сильные перекосы, да, в каждой из диет. Но как по-вашему, вот ты говоришь, что питание правильное, оно дорогое. Но в то же время мы понимаем, что Бог предусмотрел для каждого там пояса, да, земли определенные продукты, которые доступны в этом регионе. Предусмотрел, что у нас есть определенная степень способности, ну, как бы противостоять негативному влиянию питания, да, предусмотрел определенные механизмы в нашем организме. И получается, что на самом деле все не так сложно. Сложно это именно тогда, когда мы прям вникаем в эту тему и пытаемся быть лучше всех. Вот если я теперь веган, то я не просто отказался от мяса и заменил его, да, чем-то, а я прям туда сейчас еще всякие семена чия, чтобы мне доставляли, чтобы финики мне из Турции привозили, чтобы нут у меня тоже откуда-то был прям самый чистый и прекрасный.
0: Но здесь я хочу сказать о том, что, да, обратиться ко всем тем, кто этим занимается, увлекается, да, что, может быть, для человека это важно, ну, то есть он в этом реализуется, да, и мы ни в коем случае не хотим никого оскорбить, да, или сказать о том, что вы делаете в жизни неправильно. Человек взрослый, он сам выбирает себе питание, да. Мы знаем, что у людей разное здоровье, да, и кому-то, к примеру, там, может быть, по аллергии, да, или по каким-то там йододефициту, да, что-то там, или, ну, каким-то эндокринным, может быть, заболеванием, да, или иммунодефициту, да, положено так или так питаться и кушать, да, то есть мы эти аспекты, конечно же, не затрагиваем, но хочется сказать о том, что здесь важно определиться, что если ты выбираешь там кето-питание, да, или какое-то определенное, да, ответвление, это своего рода как самореализация, как хобби, как некая тоже отдельная часть вот, ну, структуры личности. То есть человеку, значит, это важно. Это его определенная ценность.
3: Да, ну ты понимаешь, а некоторые на этом деньги делают. Они вот пропагандируют вот это вот сыроедение, мноедение, там, веганство. Вот, это все вот так вот надо, это все вот так вот нужно. Люди, не знающие, не ходящие никогда к доктору, не ходящие, ну вообще не знают, как нужно себя вести, они в это все верят, они соблюдают эти диеты, а потом они просто срывают все здоровье.
0: Да, полностью. Да, вот про это я хочу сказать, дали. Про то, что если ты это выбрал, это не значит, что ты должен это пропагандировать массу, что все это правильно, так это и должно быть, вот, это лично твой выбор, да, ты можешь об этом рассказывать, ну, в том плане, что делиться, что, о, вот у меня вот такое, вот такое, вот такое, да, ну, и говорить об особенностях, да, потому что мы знаем, что... У нас есть, да, дефициты разные в организме, и у всех организмов, в принципе, разные, да, по витаминам, да, и по каким-то макро- и микроэлементам. И кому-то, может быть, это будет нормально, хотя я не знаю, с чем человек это столкнется. Здесь очень важно, все те, кто питаются каким-то определенным образом, вы делаете тогда чекап своего организма, а что у вас хватает, чего не хватает, потому что это потом приводит к определенным действительно заболеваниям. Да, и человек, который не осведомлен, соответственно, ну, с этим потом столкнется. Вот. Ну, то есть, как бы, здесь вот важная грань. Ты можешь это в своей жизни реализовывать, но не, так скажем, не делай на этом деньги, да, и не заставляй других людей. Вот. То есть здесь должен быть полный спектр информации.
3: Я думаю, что сейчас люди помешались на еде и вообще на ЗОЖе из-за стандартов мировых, вот, что вот модели худенькие ходят, сейчас как раз очень опять набирают обороты, героиновый шик, наоборот, бодипозитив уже уходит, и вот эта вот худоба, болезненный вид, он сейчас снова приобретает вот эту популярность, и девочки просто, не знаю, уходят, они реально на водичке сидят, да на жвачке, и все, и чтобы вот только соответствовать стандартам нашего мира.
0: Мне кажется, здесь важно предоставлять информацию о том, что это за собой влечет, да, мы знаем примеры неоднократно моделей, да, которые, к сожалению, свою жизнь заканчивали не наилучшим образом, тем самым уходя в какие-то другие либо зависимости, да, потому что, опять же, здесь они сталкивались с ограничениями. А еще другой момент, да, с уходом того, когда у нас уходят макро-микроэлементы, да, тот же самый триптофан, который мы получаем, да, из рыбы, да, или из других продуктов питания, триптофан отвечает за антидепрессант природный, который у нас есть. И когда он уходит из нашего организма, соответственно, что с человеком происходит, да, он может столкнуться с прекрасной депрессией, да, и уже она ведет за собой интересные последствия. И поэтому, с одной стороны, да, как я в самом начале сказала про то, что еда, конечно же, она играет важную роль, но самое главное, мы живем ради чего? Ради того, чтобы есть? И, кстати, вот здесь хочется, наверное, затронуть такой очень классный аспект. Спасибо, что ты сказала про то, что Бог, на самом деле, предусмотрел для нас очень большое разнообразие пищи. И поэтому мне кажется, что самый главный аргумент – это сначала исследуйте себя. Как Бог говорил, исследуйте себя и Писание. Да? То есть исследуйте себя и физиологически. Что

0: вам подходит из еды. Потому что здесь есть еще один аспект. Наверное, очень многие сталкивались, ну, одно из тоже направлений расстройства пищевого поведения, это синдром раздраженного кишечника. Это тоже относится к нервным таким заболеваниям, да, когда у человека постоянно не усваивается пища. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что человек кушает, но происходит какой-то стресс, да, еда не усваивается, человек тем самым замыкается, потому что происходят какие-то процессы, да, такие брожения. Ему сложно выходить в общество, да, и здесь, соответственно, тоже нужно рассматривать и именно, да, причины этого заболевания, да, и также, соответственно, подбирать определенным образом диету, потому что она будет сопровождать его, соответственно, всю жизнь.
1: Но видишь, ты говоришь о том, что нужно исследовать себя, и не у всех есть деньги на это. А в бесплатной медицине очереди там на ближайшие полгода все расписано. И как тогда себя исследовать, если, ну, ты сам не знаешь. Даже проба аллергическая 11 тысяч стоит. Ну, как, куда с этим идти-то?
0: Окей. Смотрите, да, мы знаем о том, что, да, у Бога всегда было разнообразие. И были фрукты, овощи, да. Он когда-то даровал людям там мясо, рыбу. То есть мы понимаем о том, что... Да, с детства нам говорили о том, что у нас должен быть белки, жиры, углеводы. Это не про калорийность, да, не про подсчет калорий, а про то, что на нашей тарелочке, да, вот как раз-таки должно быть, во-первых, еда из нашего региона, потому что она усваивается нашим организмом. А второй момент, это должно быть, да, больше клетчатки. Мы знаем это, о том, что зелень, она способствует усвоению полученной пищи нами, да, то есть мы ее едим в первую очередь, это клетчаточка, да. Потом мы обязательно берем белочек, то есть оно идет в равном соотношении, да, и, соответственно, углеводов, а там уже, ну, как бы оставшаяся тарелка остается. Да, то есть мы понимаем, что вот, мы делим тарелочку на три, да, добавляем в нее ярких красок, да, там могут быть помидоры, да, или там, к примеру, огурцы, да, или что-то в зависимости от региона, в котором вы проживаете, да, и мы знаем определенные правила о том, что нам говорят, почему фрукты нам дают всегда на завтрак, потому что фрукты, да, в которых есть фруктоза, она усваивается хорошо утром, да, да, и не вызывает брожения в сочетании, к примеру, там, с овощами. А в обед мы употребляем овощи, да, с основным приемом пищи. Соответственно, вечером мы кушаем уже, ну, как бы определенным образом, да, в соответствии с нашей деятельностью. Кушаем там, не кушаем. Поэтому каждый подбирает уже по себе. Ты можешь ориентироваться на свой организм. Что тебе организм подсказывает?
1: Фастфуд я могу вообще...
0: Да? А через какое угодно время у тебя заболит желудок?
1: А он может и не заболеть. Может, я крепенькая.
0: Да, крепенькая, да? То есть ты
2: не чувствуешь тяжести? Меня ничего не болит. Я кушаю макарошки каждый день. Что?
3: Вот смотрите, то, о чем мы сейчас с вами говорим, оказывает, знаете, такое... указывает на один важный элемент. Вообще есть в Библии конкретная фраза, да? Пища не приближает нас к Богу. Но в то же время она формирует в нас определенную эмоциональную структуру. Потому что человек, который употребляет там раздражающую пищу, у него так или иначе повышены там какие-то гормоны, которые ведут его к большей вспыльчивости. Человек, у которого обедненная микроэлементами пища, он всегда с пониженным эмоциональным фоном ходит. И это приводит к тому, что даже наше с вами общение приобретает определенный характер. То есть нету такого, чтобы... вот обратите внимание, вы хорошо вкусно позавтракали или там понимаете, что сейчас будет очень вкусный обед, у вас уже меняется настроение, и вы разговаривать будете друг с другом по-другому. Так что получается, что все-таки питание – это не только про то, что я ем, это еще и про то, как я общаюсь с другими, и еще в какой-то мере это про то, насколько я готов слышать голос Божий. Потому что Бог имеет только один канал общения с нами – это наш мозг. И если наша кровь обеднена микроэлементами, если она загущена с помощью сахара, жира, да, то наши лобные доли работают хуже. И, следовательно, Дух Святой, который обращается к нам через осознанную часть нашей психики, а именно лобные доли, он просто не так отчетливо его голос слышим. И все-таки пища нас не приближает к Богу, но она является одним из инструментов взаимодействия с Богом, друг с другом и с самим
4: собой. Вот друг с другом, кстати, я вспомнила.
3: Да.
4: Читала, по-моему, Клайва Стэплза-Льюиса в каком-то произведении, не помню в каком. Он такой пример приводит. При чревоугодии. Чревоугодие же это в Библии осуждается. Человек может даже не подозревать, что он подвержен чревоугодию, потому что он ест мало. Но он при этом может быть кошмаром для своих близких, потому что никто на него угодить не может. И он придирается к

0: Приучается к тому, что они едят, он может быть кошмаром для гостеприимных хозяев, потому что что бы они ему подали, они ему не угодят. Если он приходит, или там она приходит в кафе, в ресторан, и официантка ставит перед ней тарелку, она говорит, уберите, это слишком много. Официантка уже с ног сбилась. Ну, ты же об этом не думаешь, тебе же слишком много. Как? Твои чувства утонченные. Не в состоянии смотреть на то, что тут слишком большая порция.
1: Интересный образ про чревоугодие. Мы как-то привыкли думать, что это когда ты обжираешься. Да? А в то же время действительно наши пристрастия пищевые могут повлиять на то, как мы относимся к другим.
2: И, кстати, вот здесь вот хотелось бы только единственное сказать про то, что если мы касаемся вообще всех каких-то разных пищевых, да, каких-то поведений, да, то здесь очень интересный наш, как ты сказала, опыт и какой у нас тип мышления. Да, потому что все пищевые расстройства, да, они с этим связаны. То есть, значит, у нас есть в голове какой-то пунктик по этому поводу. Мы тем самым замещаем еду, возможно, какой-то близостью, взаимосвязью с Богом, да, либо заполняем какую-то пустоту. То есть здесь, если у нас мы замечаем какие-то перекосы, важно понимать, а что у меня происходит внутри в голове. Почему так произошло? То есть вот именно тип нашего мышления как раз-таки ориентирует нас на то, что мы хотим кушать, как мы хотим кушать и, соответственно, что мы употребляем.
1: Да, кстати, получается, что пища — это не только про то, что я ем, но это про то, что я чувствую, про то, что я думаю. И получается, анализируя это, мы тоже можем сделать определенные выводы о себе и в том числе и корректировать, да, свое состояние. Согласны, девочки? Я, кстати, поделюсь последним опытом перед тем, как мы закончим. У меня дочь, она у меня достаточно тревожная, ей 10 лет. И я помню, что вот пока они были маленькие, я все время контролировала. Типа, не ешь много сладкого, попей обязательно водички, поешь вот это вот обязательно, почему ты это не кушаешь. И я заметила, что к 10 годам Алиса стала у меня так нервничать. Типа, мама, а мне сейчас хочется поесть, что мне поесть, скажи мне, что мне поесть. Я в какой-то момент поняла, что я сама создаю ей вот эту вот тревожную такую среду, в которой она уже ориентируется не на себя, не на то, в чем она чувствует потребность, а на внешний какой-то ориентир, связанный с моими словами. И я ей буквально там несколько месяцев назад сказала, Алиса, я с этого момента перестану контролировать все, что ты ешь. Хочешь, ешь сладкое, хочешь, не ешь сладкое. Хочешь, там, ешь макароны, не ешь макароны. Главное, чтобы ты научилась сама понимать, что твой организм хочет. Потому что мы зачастую заменяем наши эмоциональные потребности с помощью еды. Почему еда начинает приобретать такое большое значение? Потому что иногда едой гораздо легче перекрыть свои эмоциональные потребности. И вот, наверное, именно поэтому все-таки еда имеет значение. Но вопрос в том, что эта еда для нас скрывает, да? И поэтому я готова сделать какие-то выводы для наших зрителей. Друзья мои, как показано, вот эта вот обстановка в нашей студии говорит о том, что еда – это очень важно. Но в то же время, спасибо большое, Маша, за это предисловие, что мы живем не для того, чтобы есть. Еда всего лишь один из способов. И когда мы уделяем этому слишком большое внимание, и когда эта тема становится слишком острой, то остальные сферы нашей жизни теряют ту значимость, которую они должны иметь. Поэтому я призываю нас всех к тому, чтобы золотая середина, умеренность и, самое главное, радость от тех возможностей, которые дает нам Господь, мы могли реализовывать в каждом дне нашей жизни, в том числе и через еду. Почему бы нет? Спасибо большое вам, девочки, за участие в передаче.

Мы прибыли в очень важную отправную точку нашего путешествия – к Дамасским воротам. Буквально в нескольких стах метрах отсюда, в христианском квартале, находится всемирно известная церковь, храм Гроба Господня. И в 100 метрах отсюда, в арабском квартале Шейх Джарх, находится садовая гробница, о которой генерал Гордон писал своей семье. Я как никогда сейчас уверен, что та самая гора, которая находится у Дамасских ворот, есть не что иное, как Голгофа. Я вас приглашаю в сегодняшнее увлекательное путешествие в садовую гробницу вместе с израильским гидом Мариной Затульской.

буквально сотню метров отделяет садовая гробница от Дамасских ворот. Вам необходимо пройти по улице Наблус Роуд, поравняться с автобусным вокзалом Восточного Иерусалима и сделать резкий поворот направо, и вы попадете в искомую точку нашего сегодняшнего путешествия.

который очень напоминает нам с вами череп человеческий. Знаете, всегда возникает вопрос, ну почему это место было забыто, почему оно открыто только в 19 веке? Можно на эту тему размышлять, можно предполагать, но я хочу напомнить библейский пример. Господь дал Моисею создать медного змея, которого поднимали на шест, и всякий, взглянувший на него, исцелялся. Наступает время, когда иудеи начинают поклоняться медному змею, и Господь приказывает его уничтожить. Итак, у людей есть склонность все превращать в место для поклонения. Это часто переходит уже и в идолопоклонство, нередко. Я напоминаю, что Христа вывели на место, которое называется лобное. Оно должно напоминать человеческий череп. И Голгофа на иврите – это Гульголет. Гульголет – это череп. Где-то находится за пределами города, но рядом с городом. Посмотрите, зубчатая стена старого города. Она видна здесь. То есть место вне города, но рядом с городом. Мы с вами находимся сейчас у северной части старого города. Здесь находятся Дамасские ворота. Дамасские ворота – это значит, что из них выходила дорога на Дамаск. Помните, Павел берет грамоту и идет арестовывать христиан в Дамаске. Потому что Дамаск была тогда столица всей этой провинции Сирия. Это главная дорога, важная дорога, которая выходила из Дамасских ворот, и она направлялась в сторону Дамаска. Наличие важной дороги – это очень важный фактор, потому что римляне, которые распинали людей, они распинали обычно у важных дорог, чтобы эта мучительная, длительная смерть была показательной, чтобы она была устрашающей для всех, кто видел, и чтобы все боялись нарушать римские законы. Более того, друзья, мы с вами сейчас находимся на территории Садовой гробницы. У нас с вами буквально здесь, за стеной, находится территория католического храма Стефана Первомученика. Вы помните, Стефан предается смерти в тот же период, что Христос. Это первые ученики. Стефан – диакон Иерусалимской церкви, и он побивается камнями. И традиция говорит, что место побиения камнями – это здесь. И древнее название этого места было Бет Секилах – дом побиения камнями. Все это говорит о том, что, в общем-то, это место очень и очень подходит библейскому описанию. Давайте мы с вами сейчас вспомним. Евангелие от Иоанна, 19 глава. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись поставил на кресте. Написано было «Иисус из Назарета, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Воины, когда распяли Иисуса, взяли одежды его, разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде мои бросали жребий. Так поступили воины. И вот, когда Иисус жаждал, ему дали губку, напоенную уксусом, вкусил уксуса и сказал, свершилось, и преклонил голову, предал дух. Но тогда была пятница, то иудеи, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого разбойника, распятого с ним. Но пришедший к Иисусу, как увидели его умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. После сего Иосиф из Аримафея, ученик Иисуса, но тайны, из-за страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Это где-то 3,5 литра по нашим понятиям. И так они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он был распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. То, что мы читаем, друзья. Все, что мы сейчас видим, это является

0: Великолепные, великолепные иллюстрации к тому, что, может быть, это и есть место захоронения Христа, место воскресения Христа.
1: И сейчас отсюда мы совершим музыкальное путешествие на улицу Виа-Долороса.

0: Друзья, то, что мы с вами читаем в Писании, гробница Христа должна находиться внутри сада. Здесь, на этом месте, где называется гробница в саду, найден этот винный пресс. Давайте посмотрим вниз. Это то, что было найдено здесь, еще раз, не построено, найдено. Настоящий винный пресс. Здесь давили виноград. Обычно винный пресс строили прямо посреди сада, посреди виноградника. Почему? Потому что виноград – это слишком нежный плод. Пока его срежешь, пока его довезешь, он начинает лопаться, он начинает киснуть. Поэтому виноград давили прямо в винограднике. Мы видим с вами сейчас вот эту вот площадку, на которой стояли давящие виноград и босыми ногами давили виноград. Жолоб, по которому сок выдавленный стекал в отверстие. Мы видим с вами, как ванна такая, вместилище, куда стекает сок. И уже оттуда виноградный сок зачерпывали кувшинами и несли для того, чтобы сок перебродил и превратился в вино в пещерах, в сельскохозяйственных пещерах. Итак, винный пресс, он говорит нам однозначно о том, что здесь были виноградники, здесь был сад.
1: И здесь, у виноградного пресса, пришло время нам вспомнить о традиционной израильской пасхальной пище.
2: Друзья, мы сейчас с вами приготовим пасхальную мацу. Сама маца с еврейского языка означает «выжатый», то есть должно быть настолько... ничего нет. Его еще называют лахмания, то есть лехем – хлеб, ания – то есть хлеб бедности, хлеб скудости. И когда мы начинаем празднование Песаха, то, конечно, весь хомец или весь все квасное, все хлебное мы, конечно же, выносим из дому. И в эти дни мы едим именно этот хлеб в память, в то, что мы можем просто видеть, что Бог Всевышний сделал в еврейском народе, о том, чтобы из поколения в поколение мы смогли передавать то, что великое сотворил Господь. Итак, друзья, мы насыпали стакан полной муки, мы вмешиваем в эту муку третья часть стакана от воды. Что очень важно знать, друзья, что в Библии мы также находим место, где написано три меры муки и одна мера воды. Итак, мы должны замешать маца, мацот, выжатая, лишенная влаги. И сегодня мы запечем ее не в духовке, а на сковородке. Но на сковородку мы не добавим ни капли масла, иначе это уже не будет маца. Так, еще немножечко. И можно уже ощутить, что уже готов. И этот хлеб необходимо есть с горькими травами, которые также дают нам понимание, глубокое осознание того, что сделал Господь, что сотворил Господь. Она должна быть не толще, чем миллиметр полтора. Наш опресток сделаем круглым, поэтому срежем. Протыкаем даже насквозь. Ну что ж, нагреваем сковородку. Друзья, только что мы испекли пасхальную мацу. Мы готовы к Песаху.

Это оригинальная еврейская могила, которая была найдена здесь. То есть это не построено, это не иллюстрация, это то, что было здесь найдено. Давайте мы с вами вспомним могилу, которой был положен Иисус. Сказано, она была выдолблена в скале. Ко входу был привален большой камень. Посмотрите на этот жёлоб. Видите, это вот жёлоб, по которому катили камень. Вот такой вот круглый камешек – это образец. Образец большого камня, который катили, чтобы закрыть вход в эту гробницу. Итак, выдолбленная в скале, закрыта большим камнем. Мы с вами отходим.

0: входа сейчас можем увидеть, что находится внутри. Это комната, куда заходили, занося тело умершего человека. А вот здесь вот три места, где могли положить тело человека. Ну, друзья, на сей раз не ниша в скале, не то, что мы видели с вами, как печь, ниша, а скамья. У стены ложа. И мы с вами помним, что место, на которое было положено тело Иисуса, оно просматривалось прямо от входа. Вы помните это? Когда прибежали Иоанн и Петр к могиле, сказано, наклонившись в гробницу, увидел, что место пусто. Мы с вами сейчас зайдем вот здесь, там, где вход. Там сейчас пойдут люди. И мы увидим с вами, что все эти три места, они находятся справа от входа. Это то, что написано в Евангелии от Матфея. И положили его справа от входа. То есть места, где лежало тело, справа. Сказано, это была гробница новая, в которой еще никто не был положен. То, что мы увидим с вами, здесь есть еще одно место и еще одно место. Но эти места, они как бы только намечены, как бы только надсечены. Это место подогнано под чье-то тело. Здесь даже сделано изголовье, чтобы можно было положить тело во всю его длину. То есть могила новая, в которой никто еще не был положен, кроме одного, который был здесь положен. Это, смотрите, такая гробница, это удел богатых людей. Это бедняков хоронили в землю, хоронили среди поля. Богатые люди могли заказать себе гробницу и делали это заранее. И мы с вами читаем, что Иосиф из Аримафеи, богатый человек, который был последователь Христа, отдает свою гробницу готовую. Она была приготовлена для Иосифа, но он отдает свою готовую гробницу под тело Христа. И исполняется пророчество Исаии. Мы с вами сегодня читали. Ему назначен гроб со злодеями. Но он похоронен у богатого. Смерть через распятие – это для злодеев, мятежников, убийц. И Христа вместе с разбойниками должны были сбросить в одну яму. Но Иосиф идет к Понтию Пилату и просит тело Иисуса, чтобы положить его с почестями в своей готовой гробнице. Итак, то, что я хочу сказать, друзья, то, что говорят археологи, они говорят, это еврейская могила. Но периода первого храма, то есть период до Вавилонского пленения, до разрушения храма, они говорят, это гробница старше Христа лет на 500. Но с другой стороны, могилы, которые мы видели с вами, могилы второго храма, в храме гроба Господня, на Елеонской горе, эти ниши, они не подходят библейскому описанию, потому что место, где положено тело Иисуса, должно быть открытым для просмотра, не ниша внутри скалы, а открытым местом. Вот почему мы, как мы с вами понимаем это. Сказано, что когда Мария заглядывает в могилу, она видит двух ангелов. Один сидит у изголовья, а другой сидит там, где ноги. И сейчас представляете себе могилу, ниша Куким. Там, где изголовье, мы что-то можем видеть. Там сидит ангел, люди говорят, а какие ангелы, как они выглядят? Ну, как мы видим ангела в Писании? Как человек. Человек, говоря с ангелом, не понимает вначале, что это ангел. Потом, когда он чудесным образом исчезает или происходит какое-то знамение, говорит, ой, я видел Бога, а теперь умру. То есть вначале воспринимается ангел как человек. Это не одна сцена, которая есть. И в нише Куким не просматривается место, где положено тело, не просматривается изголовье. И те могилы, они не подходят описанию могилы Христа. Эта могила подходит идеальным образом. Так что, друзья, не важно, где он был похоронен. Главное, то, что он воскрес. Аминь, вы согласны?
1: Это удивительное место, садовая гробница, куда мы приехали вместе с паломниками из России. И мы увидели здесь огромное количество людей, которые приезжают из разных стран мира, чтобы посетить это место, посетить эту гробницу, пустую гробницу, посмотреть на Голгофу. И, конечно, здесь очень много факторов, которые говорят о том, что это вполне могла быть гробница Иосифа Аримафейского.

гробница в саду произвела на меня неизгладимое впечатление. Здесь так радостно, потому что, может быть, из-за того, что здесь много людей, которые поют песни, просто гуляют. Здесь хорошая атмосфера, наверное, еще из-за того, что это открытое пространство, здесь много цветов, здесь очень красиво. Я вам рекомендую обязательно посетить это место, даже если вы не верите в Бога, приходите сюда, просто побыть.

0: можно будет зайти посмотреть. Вы видите, сейчас поставили решетку металлическую. Как вы думаете, почему? Чтобы не приходили, не ложились на ложе, где действовала сила воскресения. Люди, они такие, они как...
1: Да благословит вас Господь. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Smith!

Swing! Bigger swing!

Дамы и господа, на днях я видел письмо, которое написал молодой человек перед тем, как застрелить себя. И он сказал: «Я не хочу больше быть бесчувственным, опустошенным, одиноким, разочарованным и печальным». И он подставил пистолет в своей голове и в возрасте 17 лет вышибил себе мозги пулями. Брэд Тоттл, подойди сюда. Друг, ты чувствуешь? Что ты чувствуешь, когда ты видишь вытекающую кровь из головы парня? Прежде чем Брэд Тоттл стал христианином, 4 или 5 лет назад он работал в больнице, в скорой помощи. Однажды ночью он увидел страшную картину. И, дамы и господа, и то, о чем он расскажет, случается 20, 30, 40 раз в день в Америке. Послушайте. Однажды я работал в третью смену в скорой помощи, и примерно в 2 часа ночи нам позвонили и сообщили, что скоро доставят 12-летнего мальчика, который только что застрелил себя в голову. Они доставляли его для того, чтобы реанимировать его. Через 10 минут раскрылись двери неотложной комнаты, и они переложили парня на коляску, отвезли его в неотложную комнату, переложили его на стол. И 12-летний мальчик лежал с полотенцем вокруг его головы. Оно было полностью пропитано кровью. Когда убрали с головы полотенце, я скажу вам, я посмотрел его лицо, и мне было трудно поверить, что там действительно была рана от пули, которую он сам себе всадил. Они положили его на стол в неотложной комнате. Я был там, я стоял рядом с ним и наблюдал, как врачи принялись делать этому молодому парнишке массаж сердца. Врачи вливали лекарства в его тело и кровь. Я видел, как трудились над ним медсестры. Я видел, как все усердно трудились над ним, чтобы сохранить ему жизнь. И эти ребята, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 лет, они еще и не начали жить. Еще многое можно успеть. И они трудились над ним 3 часа, над 12-летним мальчиком. Я никогда не видел, чтобы они так долго работали над кем-то. Через 3 часа этот молодой человек умер. И мне нужно было прикрепить ярлык его большому пальцу, написать его имя и завернуть его тело в одну из этих саванов. И мне нужно было переложить его на другую тележку, отвезти его в коридор больницы. Мне нужно было войти в лифт и отправиться в подвальное помещение больницы с телом 12-летнего мальчика, который был мертв лишь потому, что он выстрелил себе в голову. Потому что его потрясла жизнь. У него не было надежды, потому что ему не хотелось жить. Двери лифта открылись в подвальном этаже, и мне нужно было вести его через коридор. И мой разум постоянно задавал вопрос: «Почему? Почему?» Я подошел к двери. На ней было написано «Морг». Я взял ключи, чтобы открыть дверь, и я толкнул каталку с ним вовнутрь. И когда заходишь в морг, там так жутко и холодно. Я вошел туда, двери закрылись, и я подошел к морозильнику высотой 2 метра и шириной более 1,5 метра. Я взял ручку, и ручка холодильника была холодной. Я потянул ее, я открыл ее. Я взял тележку с телом 12-летнего мальчика, который только что выстрелил себе в голову, и я втолкнул ее в огромный холодильник. И я вышел оттуда. Я закрыл двери холодильника. И после того, покинув морг, я шел по коридору и начал размышлять. Ведь не должно быть так. Молодые люди не должны сами лишать себя жизни. И для этого я здесь сегодня. Потому что я гарантирую, что если хоть один человек в этой школе, который подумал: «Моя жизнь не стоит этого. Я хочу умереть. Я хочу умереть». Я хочу, чтобы эта стена из бетона символизировала самоубийство. И пусть эта кипа будет пристрастием к порнографии, к никотину, пристрастием к алкоголю. Зачем вы позволите этим химикатам, извращениям руководить и править вами и разрушить вашу жизнь?

Кто может остановить эту боль? Недавно я был в школе, и ко мне подошла девушка и сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки выглядели, как будто они были изрезаны бритвой. Я спросил, что случилось? И она ответила: «Мне было так больно, что я порезала себя. Я пыталась убить». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить боль? Вы слушаете меня? Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе? Эти ребята проходят через большую боль. Мне кажется, что все ребята в команде прошли через боль в сердце, или это от наркотиков, алкоголя, одиночества, или еще чего-то, разочарования, депрессии. Я знаю, что многие ребята сейчас смотрят эту запись и размышляют, и они думают: «Моей жизни стоит продолжение». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийстве практически во всех школах, куда бы мы ни приходили. Молодой человек подойдет к записке о самоубийстве и отдаст ее нам. «Я собрался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы пришли и сказали мне, что я чего-то стою, я не собираюсь этого делать». Не будьте в шоке. 50 миллионов семей ежегодно причиняют вред и наносят раны друг другу. Кто может остановить боль? Давайте будем откровенны. Вы слушаете меня? 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить боль? Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают? Боль настолько сильна. Кто из вас знает, что сегодня в обществе мы живем, которое заставляет вас соревноваться? Конкуренция. Со времен рождения ребенка все пытаются посмотреть, кто же красивый. Вы знаете, в старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, вы лучше. И если у ваших родителей есть деньги, то они богаты и знамениты, и вы лучше, чем кто-то другой. Если вы в спорте лучше, то вы лучше. Вы знаете, что соревнования, конкуренция порождает боль. Наше общество говорит: если вы будете богаты и будете иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же так много несчастных среди богатых людей? Они говорят сами себе: «Я богат, но я несчастен».

кто может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию. Знаете, 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Слава — это не все. Кто-то сегодня спросит, кто может остановить эту боль?

Вы понимаете, что каждый человек в этой комнате, кто здесь сегодня находится, спросил, кто может остановить эту боль? Кто может остановить эту боль? Вы знаете, что разрушаются браки. Вы знаете, что люди не созданы для развода. Люди созданы для брака. Ведь люди говорят, «Боже мой, кто же может остановить эту боль?» Я посмотрел в глаза молодому человеку. Его только что оставила жена. Он совершил попытку самоубийства. Он сказал, «Я не могу жить!» Он говорит, «Боже мой, Джон Джейкобс, кто может остановить эту боль?» Но дьявол вложил дух самоубийства, дух извращения. Уже давно в этот мир. И мы не нуждаемся в очередном семинаре или собрании. Что нам нужно сделать, это начать войну, чтобы совершить суд над дьяволом, чтобы он не смог украсть это поколение. Это не поколение потерянных, это поколение восставших. И я заявляю это во имя Иисуса. Когда я сломаю эти биты, я хочу, чтобы вы поверили, что вы не уйдете отсюда такими же, как и пришли. Что Бог сделает что-то в вашей жизни, и что ваша вера будет выше, ваши отношения с Богом будут прочнее. Когда я буду отдавать все свои силы, я хочу, чтобы вы поверили, что Бог тронет сегодня вашу жизнь. И когда вы отсюда уйдете, вы уже никогда не будете прежними. Ваша жизнь изменится к лучшему. Довольно часто у молодых людей бывает представление о христианстве как о религии, которая совершенно нерадостная. Я не могу этого сделать, я не могу это сделать. Вот так они чувствуют. Я не хочу этой религии. Но мы для этого здесь и делаем это все. Это почти как мой отец за меня, и никто другой не может быть против меня. Понимаете, во всем, что я делаю. Он воодушевляет меня в моих отношениях. Моя любовь к Господу растет, и она переполняется. И поэтому сейчас я действительно знаю, что такое жизнь. Я знаю, что делает меня счастливым. Это не религия. И не мир делает меня счастливым. Это истинный Христос. Я двигаюсь вперед и никогда назад. Я употреблял наркотики, алкоголь, профессиональный спортсмен, карьера профессионального футболиста мне не помогла. И мы находимся здесь в Орландо только для одной цели, чтобы повлиять на этот город. Повлиять на этот город, когда мы покинем его, чтобы посеянные семена здесь проросли. В Библии сказано, чтобы мы не стыдились Евангелия Иисуса Христа. Я хочу встать перед вами в Орландо и перед телеаудиторией. Те из вас, кто находится у себя дома, я хочу исповедать, что Иисус Христос есть Господь моей жизни. Но знаете что?

не всегда была так. Как и многие среди вас, которые сегодня пока не знают Иисуса, 23 года я жил вдали от Бога. Как уже сказал Джон, мой отец покинул меня, когда мне было 6 месяцев. Мой отчим издевался надо мной, пока мне не исполнилось 13 лет. Потом мои родители развелись. И знаете, я видел, что причинил дьявол семьям, и мне это противно. Но во имя Иисуса это должно прекратиться. Я пытался заполнить пустоту в своем сердце. У меня не было отца. Я рос без отца, а тот, который был рядом, я о нем говорил, почему он ко мне так относится. Я всегда искал отца. Я много занимался спортом, и каждый сезон у меня был новый тренер, который становился словно отцом. Я искал в нем поддержки и руководства, воодушевления. Но когда сезон заканчивался, он не возвращался вместе со мной домой. Мне приходилось идти к своей семье, моя семья тогда уже была разрушена. Поэтому я и начал употреблять наркотики еще в 9 классе. Однажды я подумал, я просто немного выпью первый раз, ничего страшного. Мои друзья это же делают, я хочу быть принятым ими. Но первый раз приводит ко второму, и второй приводит к десятому. А 10-й раз уже входит в привычку, от которой я долго не мог отвыкнуть. Я делал то же самое с марихуаной, с кокаином. Около 3 недель назад в Далласе, Техасе, я увидел наклейку на автомашине. Там было сказано «В поисках вечного алкоголя». Вот что мы ищем. Мы ищем что-то, что будет долго, а не просто несколько часов. В то, что будет продолжаться вечно.

Сегодня мы задаем вам вопрос. Для кого вы живете? Когда вы встаете утром, кому вы отдаете и посвящаете свой день? Посвящаете ли вы свой день Господу в молитву? В молитве? Господь, который умер на кресте ради вас? Или вы встаете в вашем энергичном деловом дне и вы проживаете его без единой мысли об Иисусе, без единой мысли о том, что Он умер ради вас на кресте? Сегодня многие из вас должны принять решение. И сегодня мы просим вас задуматься о том, кто отдал свою жизнь ради вас. Задумайтесь об Иисусе и о ваших с Ним отношениях. Все, кто здесь находится и слышит меня, повторите эту молитву за мной. Повторите эту молитву и примите Иисуса и спасение. Скажите: «Иисус, стань чемпионом моей жизни». Вы не будете прежними, если вы будете иначе относиться к своей жизни. И вы увидите перемены в своей жизни. Вы встретите лучшего друга, который никогда вас не предаст. Вы встретите учителя, которого нет в школе. Все повторите за мной. Все скажите: «Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне все мои неудачи и ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не позволишь мне проиграть, но Ты поможешь мне победить. И сегодня я выбираю победу. И я исповедую своими устами. И я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань чемпионом в моей жизни. Иисус, сделай меня чемпионом. Я заявляю это новое время. Это вечер нового начала. Царство Бога, войди в мою жизнь. И пусть воля Бога будет в моей жизни. Иисус, стань Господом в моей жизни. Во имя Иисуса. Я никогда не буду прежним. Господь Бог, прикоснись рукой к моей жизни. Этот мир не мой источник. Бог является моим источником. И если Бог за меня, да кто же может быть против меня? Если Бог мне помогает, кто же может меня остановить? И с сегодняшнего дня я принадлежу Богу. Я чемпион. Во имя Иисуса. Аминь. Лого силовой команды, возможно, видели картинку моряков, несущих флаг на холм. Вы видели это изображение? Есть картина силовой команды, несущей крест на холм, где говорится: самоубийство, извращение, оккульт, насилие, убийство. И мы говорим: вторжение. Мы хотим, чтобы вы вошли в будущее вместе с нами. Я имею в виду, что мы не можем это сделать без вашей помощи. Я что-то узнал, знаете, мы не будем сидеть сложа руки и наслаждаться устроительством приятных встреч в церквях по всей Америке. Несмотря на мою любовь к церквям и несмотря на то, что мы должны ходить в церковь, но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противостояние с ним. Вы что, думаете, что я позволю только группам тяжелого рока входить в определенные противостояния? Ни за что. Бог дал нам инструмент. Я хочу вам сказать, что недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока, он сказал мне: «Джон Джейкобс и силовая команда». Он сказал: «Я поверить в это не могу. У них есть потенциал обогнать все эти группы». И, дамы и господа, он сказал: «Я никогда в жизни не чувствовал себя ближе к Богу». И он сказал: «Спасибо вам. Спасибо, что вы смотрели. Благословит вас Бог».

Настоящее посвящение — это когда вы остаетесь верны Иисусу, даже когда это становится скучно. Вы заставляете себя быть возгретыми даже в холодной атмосфере. Потому что если у вас нет серьезного настроя, то вы не сможете называться настоящими искателями Бога.

В Евангелии от Марка, во второй главе, говорится о том, что Иисус не был в Капернауме несколько дней. И затем, когда Он вернулся, слух об этом быстро разнесся, и слышно стало, что Он в доме. Я с большим воодушевлением читал о такой реакции горожан. Его не было какое-то время, и затем, когда Он вернулся, в городе начался праздник. Я верю, что люди радовались Его присутствию потому, что когда Его не было, люди ожидали Его присутствия. Другими словами, когда конференция закончится и вы вернетесь домой, вам все равно нужно ожидать великого Божьего присутствия, Божьего движения, даже если вы не услышите колокольчиков и дудочек, которые вы слышали на этой неделе. Самое трудное, что вам предстоит дома, это в буквальном смысле заставить себя быть возгретым внутри, в этом светском обществе. Конференция RAMP может быть лучшим, что было в вашей жизни, но она может быть наихудшим, что было в вашей жизни, если ваше служение Иисусу будет целиком зависеть от всего того, что есть здесь. Когда вы вернетесь домой, заставляйте себя слушать музыку поклонения, заставляйте себя быть возгретым в холодной атмосфере. Вернувшись домой, вы можете встретить религиозных людей, которые будут не рады тому, что вы восхищены Иисусом. Служения в вашей церкви могут быть скучными, поклонение может быть не таким, как здесь, но вы должны поддерживать внутренний огонь, даже когда внешне все не так здорово, как было здесь. В вашей церкви не будет Перри, который возлагал на всех руки. Танцевальная группа «Избранные» тоже не поедет в ваш город. Поэтому заставляйте себя хранить этот огонь. Я знаю, что это самое трудное. Настоящее посвящение.

Прощение – это когда вы остаетесь верны Иисусу, даже когда это становится скучно. Это когда вы просыпаетесь, молитесь целый час, но ничего не чувствуете. Но на следующее утро вы снова просыпаетесь и молитесь целый час. Вы продолжаете молиться даже тогда, когда нет никакого восторга и воодушевления, какие бы ни были конференции. Потому что если у нас здесь нет такого серьезного настроения, то мы не можем называться настоящими искателями Бога. Библия говорит, что слух о возвращении Иисуса разнесся очень быстро, и дом, где он остановился, наполнился людьми до отказа. И вот четверо друзей принесли парализованного человека, но, подойдя к двери, они не смогли пройти внутрь сквозь толпу людей. Когда я читаю эту историю, я всегда возмущаюсь тем, что люди даже не подумали о том, что нужно дать пройти этим друзьям. Они не озаботились тем, чтобы помочь этим людям. Они совершенно не были обеспокоены тем, чтобы пропустить этих людей, которые пробирались не просто так. И далее мы читаем, что в доме было много книжников и фарисеев. Дом был наполнен людьми, настолько ослепленными собственной религией, что они даже и не подумали дать дорогу настоящим искателям Божьего присутствия, людям, которые в данный момент наиболее всего нуждались в Боге. Я хочу, чтобы сегодня вы запомнили одну очень важную вещь. Когда вы вернетесь к себе домой, и множество религиозных людей закроют вам дверь к Иисусу, у вас будет два варианта действий. Вы либо остановитесь и уйдете, либо найдете другой вход в дом. Четверо друзей забрались на крышу, разобрали эту крышу и спустили больного вниз через крышу. И затем они получили то, что им было нужно. Вернувшись домой, вам, возможно, придется искать другой вход. Вашему пастору может не понравиться, что вы громко воздаете хвалу в церкви, и вам придется либо сдаться, либо искать другую дверь. Я помню, как я был крещен Святым Духом. Я постоянно молился на иных языках, и вот я пришел в свою церковь. А там мне сказали, что это не Святой Дух, а дьявольский. Там мне сказали, что я одержим демонами, и мне срочно нужна госпитализация. А родители думали, что я просто сошел с ума. Друзья в школе больше не хотели со мной дружить. Товарищи из баскетбольной команды больше не хотели иметь со мной никаких дел. У меня было два варианта — либо все бросить, либо найти другую дверь. И если я не могу делать это в церкви, то я буду молиться у себя в доме, в машине, я буду молиться в лесу. Я могу делать это один, в тайне. Кому-то из вас придется искать другой вход, потому что найдутся те, кому не понравятся перемены, произошедшие в вас. Также, если вам постоянно будут нужны костыли, такие как большие конференции, громкая музыка и хороший проповедник, то это значит, что вы даже близко не подошли к вере. Ваша вера должна основываться не на конференциях, а на том, что Иисус Христос из Назарета коснулся вас. Конференции проходят, но нельзя переставать поиски Бога. Поэтому вам нужно определиться еще до того, как вы будете поставлены перед выбором. Когда вы вернетесь домой, вы можете столкнуться с тем, что ваши друзья отвернутся от вас. Знаете, как вместо друзей получить врагов? Нужно просто загореться любовью к Богу, и они станут врагами. Я возвращаюсь к той истории. Люди не хотели давать им дорогу к Иисусу. Иногда, когда люди не освобождают место, вы сами должны найти какой-то путь. Я часто прошу, чтобы люди рассказали мне о своих молодежных ячейках. И они рассказывают. Я привез своих ребят на конференцию, Бог коснулся их, они зажглись, всю дорогу домой они молились и постились, потому что тратили все свои деньги на книги. Но все же, когда они заходили в автобус, многие люди падали от Божьего помазания. Бог двигался, и это было чудесно.
Но когда они в воскресенье пошли в церковь, пастор с диаконом запретили им там молиться. Именно так. И

Когда вся молодежная ячейка ушла из церкви, это была катастрофа. Послушайте, это несерьезно. Если вы по-настоящему зажглись до костей, то никто не сможет отговорить вас. Никто. Я ищу в этом зале именно таких людей, кто получил не просто легкое эмоциональное прикосновение, а кто получил огонь Божий в своем сердце и в свои кости. И совершенно неважно, поддерживают вас или нет, вы будете служить Иисусу. Рады вам будут или не рады, вы все равно будете служить Иисусу. Никто не сможет погасить этот огонь. Легкое эмоциональное прикосновение можно легко вышибить, но если он коснулся ваших костей, никто не сможет выключить это. Когда вы вернетесь домой, вам нужно будет делать только одну вещь. Вам нужно подбрасывать дрова, чтобы огонь не погас, подбрасывать дрова. Хождение с Богом — это совсем не сложно. Нужно просто каждый день подключаться к этому огню, подключаться к тому, что Бог сделал для вас. Даже если Бог дал вам мечту сегодня утром, подключайтесь к ней каждый день. И даже если все, кто с вами был на этой конференции, затем сойдут с пути, не поддавайтесь их примеру, оставайтесь верны. Если все бросят это дело, вам нужно следить за огнем. Делать это гораздо сложнее, чем просто говорить об этом. Если уже не будет так весело, как было, если все друзья отпадут, что вы будете делать тогда? Как вы тогда отреагируете? На конференции все замечательно, все друг друга любят и все плачут. Но что вы будете делать, если потом все ваши друзья отпадут? Как вы на это отреагируете? Вы тоже упадете вместе с другими или все-таки вы немножко поборетесь? Я вам гарантирую, Иисус сотрясет все, что может быть сотрясено, чтобы то, что не пошатнется, осталось. Я научился тому, что если в нашей жизни кто-то сотрясается и отпадает, значит, нам не нужно для нашей судьбы, чтобы этот человек шел с нами дальше по жизни. Господь убирает только те вещи, которые вам не будут нужны. Итак, я рассказываю историю дальше. Четверо друзей каким-то образом забрались на крышу, и они затащили туда своего парализованного друга. И когда его опустили к ногам Иисуса, он исцелился. Интересен факт, что когда Иисус увидел этого паралитика, он даже не упомянул о его болезни. Он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть, другими словами, еще до того, как я дам тебе то, о чем ты просишь, я хочу исправить твои отношения со мной. Иисус сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И сразу же религиозные люди начали думать: «Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Тогда Иисус повернулся и сказал: «Я докажу вам, что имею право прощать грехи». И он сказал паралитику: «Встань и иди». И затем он спросил: «Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи»?» Этим исцелением он доказал свою власть прощать грехи. Так вот, если вы начнете ходить с Господом так, как никогда ранее, это докажет реальность того, что Бог действительно произвел в вас чудесную работу. И вам не обязательно ждать следующей конференции, чтобы воздать Иисусу хвалу. Вы можете сделать это у себя дома, в комнате, без этой толпы. И прямо сейчас вы можете это сделать. Ведь наша цель не собрать толпу, а заразить любовью к Иисусу. С нами и без нас. Вы можете говорить людям, что Бог коснулся вас и сделал с вами чудесные вещи. И люди смотрят все-таки не на слова, а на ваше хождение с Богом, которое изменилось. Потому что свидетельство не так сильно, когда кто-то рассказывает о нем. Свидетельство гораздо сильнее, когда вы видите перемены в жизни этого человека и видите их невооруженным глазом. В книге «Деяний» есть история, как один человек, хромой с рождения, сидел у красных ворот храма. Мимо проходили апостолы Иоанн и Петр, и он попросил у них милостыню. Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи».

и, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и ходил, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. А вы знаете, этому человеку было 40 лет, и он ходил хромым с рождения. Когда я размышляю об этом случае, то я думаю, каким образом человек, который вообще мог ходить еле-еле, он не просто начал делать маленькие шажки, а начал бегать и прыгать. И у меня, для сравнения, есть две маленькие дочки. Они родились абсолютно здоровыми. И они долго учились ходить, потому что они не умели этого делать. Это каким же сильным было это Божье прикосновение, что тот человек пропустил процесс обучения и сразу же пошел, побежал. Ему не пришлось учиться несколько месяцев, чтобы научиться держаться на ногах. И я верю, что если вы позволите Богу глубоко коснуться вас, то вы тоже мгновенно сможете стать такими, какими Бог хочет видеть вас. Тот человек, он никогда не ходил, но благодаря одному прикосновению он начал ходить так, словно он всю жизнь был здоров, и никогда не было с ним этой проблемы. И я верю, что Бог настолько сильно коснулся вас, что когда вы вернетесь домой, вам не придется иметь дело с постоянными падениями и спотыканиями, с которыми вы сталкивались многие-многие годы. Я верю, что одно это прикосновение поможет вам ходить так, словно вы были здоровы всю жизнь. Я верю, что Бог ускорит ваше обучение. Аллилуйя! И напоследок, я хочу рассказать еще одну историю исцеления из 8 главы Евангелия от Матфея. К Иисусу подошел прокаженный и сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Господь сказал ему: «Хочу, очистись». Мгновенно прокаженный очистился, и Иисус сказал: «Теперь пойди, покажи себя священнику». Я думал о том, почему он сказал пойти показаться священнику, ведь обычно священник осматривал человека, чтобы подтвердить, что он прокаженный и не может жить в общем стане. И вот Иисус очищает прокаженного и говорит: «Иди, покажись тому, кто объявил тебя нечистым, чтобы он увидел, что я сделал для тебя». Подобно ему, когда вы вернетесь домой, вы встретите каких-то людей, которые знали вас как нечистого. И эти люди увидят, что вы стали чистым. Люди, которые знали вас в прошлом, начнут называть вас чистым. И все это благодаря тому, что Иисус коснулся вас и очистил вас на этой конференции. Кто из вас верит, что Бог изменит мнение тех людей, которые знали вас как нечистого? Потому что они увидят, что вы очистились.

0: Добро пожаловать в клуб 700. Жить по правилам родителей Джой не хотела, и поэтому ей пришлось 12 лет жить по правилам сутенеров. Она принимала крэк и кокаин, чтобы отключаться, когда к ней приходили клиенты. Джой хотела убежать, но страх не давал ей это сделать. Мне приставляли к голове оружие и угрожали, что убьют мою семью. Они готовы были на все, чтобы я выполняла их приказы. В двухмесячном возрасте Джой Андерсон удочерили любящие супруги-христиане. Ее детство было наполнено смехом и музыкой. Девочка хорошо играла на пианино, но в подростковом возрасте увлеклась алкоголем и марихуаной, как многие ее сверстники. А вскоре ушла из семьи. Я жила в домах разных людей, потому что не хотела возвращаться домой, не хотела жить по правилам родителей. В 17 лет в клубе Джой познакомилась с женщиной, которая предложила ей стать проституткой, чтобы заработать много денег. Она достала несколько тысяч долларов. Для меня это были большие деньги. Я тогда была в отчаянии и решила, что сейчас именно это мне и нужно. Если вы не считаете себя достойной здоровой семьи, то оказываетесь во тьме и верите лжи. Так было и со мной. Я поверила. Я доверилась чужому человеку. Ее новая семья познакомила ее с наркотиками. Уже после одного приема она стала зависима. Я сразу подсела на них. Они мне были необходимы. Я могла отключаться в эмоциональном плане. Когда приходили мужчины, я не была с ними на все 100. Да, я и не хотела там быть. Никто бы не хотел. Нужно увеличивать дозы, чтобы принимать больше клиентов. И сутенеры знали об этом. Прошло несколько ужасных лет в зависимости и проституции, и Джой начала мечтать о нормальной жизни. Однажды мы с сутенером заехали на заправку, и я увидела, как подъехала какая-то семья с детьми. У них был минивэн. Я подумала, я хочу снова быть нормальной. Но из той тьмы, в которой я была, это казалось абсолютно невозможным. Я думала, что смогу сбежать. Но когда ты скована внутри, тяжело представить, что можно снова жить нормально. Это кажется абсолютно невозможным. Джой мечтала освободиться, но она боялась за свою жизнь и оставалась в рабстве. На протяжении 12 лет Джой переправляли по разным штатам. В 2015-м ее пустая жизнь превратилась в отчаяние. Я посмотрела в зеркало в ванной и просто не узнала себя. Я знала, что нужно выбираться. Я понимала, что мне нужен Бог. Я увидела себя в зеркале и обратилась к Нему. Я сказала, «Если ты слышишь меня, помоги мне. Я хочу выбраться». Сутенер Джой оказался целью ФБР. Через 2 дня после обращения к Богу Джой вызвали в отель. Когда я зашла в комнату и закрыла двери, мужчина обернулся и показал жетон ФБР. Он сказал, «Мы ведем дело о торговле людьми». И я заплакала. С ними была женщина, которая занималась жертвами сексуального рабства. Она сказала, «Бог послал нас сказать тебе, что Он любит тебя, что это твой выход. Если ты отдашь Ему свою жизнь, Он освободит тебя». Я расплакалась. Она добавила, что я бесценна, что Бог создал меня для чего-то лучшего, чем все это. Она сказала, что Он выведет меня из этой тьмы. Когда я услышала это, то вспомнила молитву, которую произнесла в ванной. Я поверила ей. Я увидела свет, настоящий свет, не шучу. Я знала, что это был Бог. Я знала это.
1: На протяжении следующих 2 лет Джой смогла избавиться от наркотиков и отдала свою жизнь Иисусу. Она начала вести прославление в поместной церкви.
0: Моя жизнь изменилась, все стало другим. У меня бегут мурашки по коже, когда я думаю о свободе, которую имею сегодня. Меня не преследует мысль, что я хочу быть в другом месте. Я хочу быть здесь, потому что Бог дал мне цель. Я очень люблю Его. Это изменило все. Мне нравится поклоняться Богу. Это не просто чувство. Я знаю, что создано, чтобы петь и прославлять Бога.
1: Джой несет через музыку то же послание, что получила сама. Любовь Божья может освободить пленника.

0: У вас есть ценность, есть достоинство. Бог любит вас. Вы здесь не просто так. Бог может дать вам новую жизнь. Он силен освободить вас от любых оков и дать вам прекрасное будущее. Вот это да! Какая удивительная история искупления и свободы. Когда я ее смотрела, вспомнила слова из Иеремии 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас». Это то, что написал Бог. Он знает планы для каждого из нас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Именно это он и сделал для Джой, которая 12 лет была в сексуальном рабстве. Она не могла представить, что будет свободна, но однажды девушка обратилась к Богу. Вы смотрите нас и понимаете, что вы в похожей ситуации. Возможно, вы не в сексуальном рабстве, а в другой ловушке, в оковах, которые сковывают вас. Вы не видите все ясно, но Бог послал нас, чтобы сказать вам, что Он может разрушить все оковы. Не имеет значения, как долго эти оковы держали вас, насколько сильна зависимость или проблема. У Бога есть сила, и в имени Иисуса есть свобода. Он пришел, чтобы освободить вас. Он освободил Джой и может освободить вас. Вам лишь нужно отдать себя Ему. Обратитесь к Нему, обратитесь к тому, кто может совершить перемены в вашей жизни. Обратитесь к Иисусу, потому что в Его имени исцеление, сила. В имени Иисуса освобождение. Я хочу, чтобы вы помолились со мной, где бы вы сейчас ни были. Скажите от всего сердца: «Иисус». Назовите Его имя. «Иисус». Он слышит вас. Господь Иисус, я хочу быть свободной. Я хочу иметь новую жизнь и радость, о которой говорили. Я хочу, чтобы цепи, которые сковывали меня много лет, распались. Освободи меня. Открой двери тюрьмы, чтобы я вышла из нее. Я услышала сегодня твое слово, увидела, что ты можешь сделать. Сделай это для меня. Измени мою жизнь. Господи, мне так тяжело. Я пробовала все, что могла. И теперь я обращаюсь к Тебе, потому что Ты пришел, чтобы освободить пленных. Господи, я благодарю Тебя за тех, кто смотрит нас сейчас и обращается к Тебе. Это родители, которые просят за освобождение своих детей. Сегодня мы обращаемся вместе, веруя, что Ты разрушаешь оковы, прокладываешь путь. Ты — Целитель, Спаситель и Освободитель. Мы просим, чтобы сегодня Ты освободил пленных, чтобы они изменились и стали как Джой, свидетельством Твоей благодати, любви и силы. Пусть они узнают, что Ты любишь их и имеешь хороший план на их жизнь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты кардинально меняешь их жизни с этого дня. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Кэм — мать-одиночка, которая работает на ананасовой фабрике. Она чистила по 50 ананасов в час, и этим зарабатывала на жизнь. Я за час могу почистить разве что один. Из-за ковида фабрику закрыли, и у Кэм не было ни денег, ни еды. А ей нужно было заботиться о двух дочерях.
0: Кэм убежала от мужа-абьюзера, и у нее возникли финансовые проблемы, ведь ей пришлось в одиночку заботиться о двух дочерях. Она работала на ананасовой фабрике в Таиланде по 10 часов на день, иногда по 7 дней в неделю. «Моя мама очистит 50 ананасов в час. Она очень быстрая. Я горжусь ей». «Мне тяжело самой заботиться о дочерях. Но когда я сильно устаю, смотрю на них и наполняюсь новой силой». Однако Кэм потеряла работу. «Я не знала, что делать, когда у нас не стало еды. Я одолжила у соседки 50 центов, чтобы купить 2 яйца и немного риса. Иногда мама доедала за нами. Не думаю, что она сильно наедалась.
2: Обетование сироте познакомились с этой семьей, когда девочки пришли на внешкольную программу в церкви. Там им помогали с учебой, кормили горячей едой и познакомили с суперкнигой. Когда Кэм потеряла работу, мы дали ей все необходимое для того, чтобы открыть свой бизнес по производству и продаже банановых чипсов. Кроме оборудования и сырья, мы научили ее вести бизнес. Теперь Кэм доставляет чипсы в 7 местных магазинов и зарабатывает достаточно для того, чтобы прокормить семью и оплатить счета.
0: Теперь у нас всегда достаточно еды. Спасибо вам за помощь нашей семье.
2: Посещая местную церковь, вся семья приняла Иисуса.
0: Я не знаю, где бы мы были, если бы не обетование сироте. Мы очень-очень благодарны вам.
1: Более 2 лет здоровье Лэри ухудшалось. Он потерял память, способность самостоятельно есть, одеваться и даже ходить. Когда диагностировали деменцию, было слишком поздно для лечения. Врачи сказали его жене Джейн, что Лэри осталось 2 недели.
2: Иногда муж был прежним Лэри, а в остальное время болезнь меняла его. В ноябре 2016-го я начала вести дневник.
1: Прошло 1,5 года с того момента, как у мужа Джейн Брикс Лэри случился так называемый мини-приступ. Это было в середине 2015-го. Это был лишь один из многих эпизодов, которые начали проявляться все чаще и чаще.
2: Он потерял чувство равновесия, память и речь. Все это указывало на болезнь. Мы приехали в больницу и 3-4 дня делали тесты.
1: У него было много госпитализаций и различных диагностик. Через 2 года эти приступы уже возникали ежедневно, но у врачей все еще не было диагноза. Лэри, полицейский капеллан и служитель церкви, оставил обе работы. Его жена наблюдала за тем, как он терял физическое и психическое здоровье.

0: здоровье и изливала свое сердце в дневнике, обращаясь в молитве к Богу.
1: Я знала, что были люди, их друзья и друзья этих друзей, которые молились. Их молитвы дали мне мудрость и силы, чтобы жить дальше.
0: Вскоре Лэри стал нуждаться в круглосуточной заботе. Он не мог сам даже одеться. Кэти Коффман, медсестра и подруга семьи Брикс, пришла им на помощь.
1: Это было грустное зрелище. Он не помнил, кто он. Он смотрел пустыми глазами. Мы пошли в церковь, и он спросил, а кто это стоит? Это был наш сын. Был какой-то выключатель, который просто сам включался и выключался. Клац, и Ларри не может есть. Он то включался, то выключался, а затем выключился полностью.
0: Но люди продолжали молиться.
1: Бог может исцелить его? Хорошо. Бог может забрать его? Хорошо. Все останется как есть? Хорошо. Я не знала, каким был план Бога, но продолжала доверять ему.
0: В итоге, в мае 2017-го, команда врачей Университета нейрологического центра в Вирджинии диагностировала у Лэри деменцию Луи Бади. Это заболевание мозга, которое имеет симптомы прогрессирующей деменции и болезни Паркинсона. За 2,5 года состояние Лэри стало неизлечимым.
1: У вас осталось около 2 недель. Они были правы. Через 9 дней Лэри утратил все функции. Он больше не мог есть сам. Он был потерян. Хоть он и остался жив, в июне и июле его состояние ухудшалось стремительно.
0: По крайней мере, изначально.
1: Он вдруг сказал, «Я чувствую себя хорошо». А я ответила, «Я вижу». Я застыла в дверях, когда поняла, что он ходит. Это было чудо.
0: Лэри встал, оделся и готов был пойти на молитвенное служение в церкви.
1: Я ехала, а он вел себя так, словно ничего не случилось. Он вернулся.
0: Медсестра Кэти боялась, что Джин приняла ложную надежду.
1: Многим людям становится лучше перед ухудшением. У них бывает небольшой период, когда они начинают выглядеть лучше и делают все, что хотят, говорят с родными, а потом умирают. Но Лэри становилось все лучше и лучше и лучше.
0: Я сказал, «Доктор, я исцелен. Бог исцелил меня». Он был в шоке. Он смотрел на меня, сказал, чтобы я прошелся, а потом покачал головой и сказал, «Прекрасно». Было такое чувство, словно я лег спать и проснулся 2,5 года спустя. Врачи сделали новые тесты, и все результаты анализов оказались нормальными. Он выглядит совсем иначе. Для меня это просто... невероятно.
1: Это побуждает иначе посмотреть на веру. Ты начинаешь смотреть на все не клинически, а более духовно.
0: Лишь когда Лэри прочитал дневник Джин, то понял, какое чудо сотворил для него Бог. Я не помню, что было со мной 2,5 года. Я действительно верю, что то утро, в которое я проснулся, было даром.
1: Бог хочет, чтобы люди знали, что Он каждый день работает в вашей жизни, даже в самые сложные и темные времена. Он рядом. Он рядом.
0: Какая удивительная история. Лэри говорит, я лег спать и проснулся через 2,5 года. Пусть эта история ободрит вас. Часто, когда мы обращаемся к докторам и проходим лечение, мы хотим собирать консилиумы и знать, какая польза от препаратов. Мы хотим клинических данных. Но разве не удивительно, когда человек, который варится во всем этом, говорит: «Эта история изменила мой взгляд. Теперь я смотрю на все не клинически, но духовно». И когда вы начинаете смотреть духовно, просите Бога открыть ваши глаза и уши, чтобы видеть и слышать Его, чтобы Он исцелил вашу болезнь. Это то, о чем говорится в Исаии. Сам Иисус цитирует это место, чтобы показать нам ключ к чудесам. Вы можете найти этот стих в своей Библии. Откройте свои уши и глаза. Как приходит вера? От слышания. Вам нужно услышать это. И когда вы слышите это внутри, а не фокусируетесь на клинических данных, вы получаете духовный результат. Я хочу задать вам тот же вопрос, который Бог задает Исаии. Чьей истории вы поверите? Давайте сегодня верить истории Господа. Она говорит, что Бог прощает ваши беззакония. Вы не заслуживаете этого. Он делает это просто так, как дар. Спасение — это дар. Он исцеляет все ваши болезни. Вы тоже не заслуживаете этого. Вы не платите за это. Он дает это вам. Когда вы получаете этот бесплатный дар, вы получаете все, в чем нуждаетесь. Мы будем молиться. И перед тем, как помолиться, вот другие чудеса. У Уилсона Смита из Пайлот Маунтин, Северная Каролина, возникли проблемы с пищеварением, которые приводили к тошноте и кислотному рефлюксу. Ожидая результата УЗИ в больнице, Уилсон смотрел «Клуб 700» и услышал, как ведущий молился о нерешенных проблемах с пищеварением. Результаты Уилсона оказались хорошими, и проблем больше не возникало.
1: Прекрасно. Вот что пишет Пенни. Более 20 лет назад она упала и серьезно повредила копчик. А врачи ничего не могли сделать, чтобы ускорить заживление. Пенни чувствовала себя плохо, боль не давала спать по ночам. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал: «У кого-то сломан копчик, и врачи сказали вам, что ничем не могут помочь. Положите руку на это место сейчас, Бог исцеляет вас». Пенни сделала так, как сказал Гордон, и приняла исцеление. Воспаление и боль сразу же ушли. Впервые за много лет она спокойно спала. После этого у нее ничего не болело.
0: Слава Богу! Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе, веря в Твое Слово, что Ты исцеляешь все наши болезни. Мы принимаем сейчас эту весть в наши тела. Мы говорим вслух над собой: «Исцелись и восстановись». Есть человек по имени Ленни. Вы ощутили, как сила сошла на ваше тело. У вас проблемы с правым плечом. Поднимите руки и примите исцеление в каждый сустав и каждую мышцу. Во имя Иисуса. Исцелитесь. Шарлотта.
1: Кто-то получает сейчас исцеление. У вас проблемы с кровью. Врачи не давали вам надежды. Но Господь говорит: сегодня к тебе пришла вера, когда ты услышал слово, которое дал Господь. Господь говорит: ты исцелен. Примите это во имя Иисуса.
0: У кого-то болят сломанные пальцы. Бог исцеляет их прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Поделитесь радостной вестью и напишите нам. Если вы нуждаетесь в молитве, мы рядом. А закончим мы со стихом из Исаии. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Увидимся в Клубе 700. Будьте благословенны.

И у нас много добрых новостей и хорошей музыки для вас. Добро пожаловать на передачу «Gospel в Америке». И наша программа посвящена хорошим новостям и хорошей музыке. Моя первая гостья провела 10 лет, служа своей музыкой по всему миру. Люди в более чем 20 странах мира услышали об Иисусе Христе от этой жительницы Калифорнии. Она прекрасна, и она поет невероятно, и вы это услышите. Она выступала суперзвездой христианской музыки Ларнеллом Харрисом с Day of Discovery, Сэнди Петти. Сейчас она выступает в Эпкоте в Орландо, Флорида, с голосами свободы. Так что поприветствуйте прекрасную Тиффани Мари.

0: О, Тиффани Мари, это прекрасно.
1: Спасибо.
2: Могу я спросить, откуда эта песня? Я с ней не знаком. Эту песню Лю Гэрит исполнял много лет назад, но я впервые услышал ее на Пасху в церкви в Орландо. Она говорит так много прекрасного, и ты поешь ее несравненно просто. Как у артиста, у меня бывало это чувство, когда я летел куда-нибудь и смотрел на закат, я называю это Божий калейдоскоп. И я думаю, что он восхищается, когда мы замечаем его творение. Ну, абсолютно, и это... Мы недостаточно это делаем. Как говорит песня, все, что мы видим, было сотворено для нас, и он считает нас своим самым лучшим творением, потому что мы были созданы по его образу. Спасибо, что ты так поэтично и музыкально все это выразила. Ты пела в довольно хорошей компании некоторое время. Да, расскажи нам об этом. Я вообще-то выступала со своими концертами уже пару лет, но до этого я пела около 10 лет с разными группами. А с кем? С такими артистами, как Ларнелл Харрис и Труф, и недавно с Сэнди Петти. Сэнди Петти — это здорово. Она самая прекрасная артистка. Это лучшая евангельская музыка. И, конечно, настало время услышать тебя саму. Ясно и четко. И мы это делаем. Мы с тобой оба из Флориды и из Калифорнии. Правильно, Анахайм, Калифорния. Я там родилась и выросла, но я переехала в Орландо, штат Флорида, в 89 году, чтобы вступить в группу «Голоса свободы» в центре Эпкот. Так что ты сейчас живешь... В центре земли Микки Мауса. Это хорошее место для житья. Там прекрасно? О, там отлично. Там немного жарко для меня, но ничего. А что будет в будущем для Тиффани Мари? Люди хотят услышать больше твоего пения, и как это им сделать? У меня еще нет компакт-диска, но я сейчас записываю. А как насчет концертов? Концертов? Я делаю столько концертов, сколько могу в настоящее время. А где ты в основном поешь? В церквях? Сейчас в церквях. Я пела на женских конференциях, молодежных собраниях. Но сейчас в основном я пою в церквях, конечно. И я знаю, что ты недавно вышла замуж. Да, всего 2 года назад. И он прекрасный человек. Да, я познакомился с твоим счастливым мужем, так что у вас все еще медовый месяц. Да. Расскажи мне о следующей песне. Еще одна прекрасная песня. Эта песня говорит о том, что мы недостаточно думаем. Она называется «В тот день». Она говорит о том, что когда мы снова увидим Иисуса, и как все это будет, трубы зазвучат, и ангелы закричат. И это просто недостаточно скоро для меня. Да, мы уйдем отсюда. И мы не останемся здесь. Многие из нас уходят отсюда, и не потому, что мы хотим покинуть тонущий корабль, но потому, что Бог сказал, что Он заберет нас в конце. Я хочу быть с теми, кто уйдет. Я тоже. Я с нетерпением жду того времени. Итак, Тиффани Мари.

Просто прекрасно, Тиффани Мари. Вы, скорее всего, хотите еще раз услышать то, что я вам скажу. Возможно, вы предпочитаете других исполнителей или другие виды музыки Gospel. И мы уделяем этому внимание. Вот почему этот адрес появился у меня на груди прямо сейчас. И когда вы пишете нам, ваши письма или открытки попадают в почтовый мешок. И время от времени мы проводим лотерею и вытаскиваем письма и посылаем их авторам компакт-диски или кассеты, которые мы получили от исполнителей на Gospel в Америке. Так что мы продолжаем эту операцию и распространяем послание и распространяем музыку. И вы можете получить эту музыку тоже. Так что напишите мне. Наш следующий исполнитель — талантливый сочинитель песен и композитор. Его акустическое звучание поп сделало его одним из новых исполнителей современной христианской музыки. В августе 1995 года, когда был выпущен его первый альбом «Простая истина», он был очень популярен. И сегодня он продолжает писать новую музыку. Он проводит много времени в студии. Его друзья-артисты высоко ценят его музыку и говорят, что она проникает в сердце, разум и жизнь слушателей. И сегодня мы познакомим вас с новым стилем. Итак, поприветствуйте Джеффри Эллен Уэйд.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен, вот почему мы захотели вот так собираться. Видите адрес сейчас на экране? Нет? Сейчас он появится. Я хочу услышать от вас, и я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых хотели бы вы услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. Мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток, и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. Я надеюсь, что вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери, вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен, и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже не знали, что он записал многие из этих песен. Это было последнее, что он когда-либо делал. В его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа, перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности, по-моему, была его прощальной песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Тема нашей встречи сегодня – тайна посмертной участи и апокалипсис Петра. В гостях у нас филолог и литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, тема немножечко звучит устрашающе.
1: Да.
0: Но не менее устрашающе. Вот мнение человека, когда речь идет о смерти. Ну, как бы мы не хотели, это участь каждого человека.
1: Данность.
0: В зависимости от дел человек попадает либо в рай, либо в ад. Вот такое поверье, да. Вот такое мнение. Вот... Как с этим быть? Правильно ли вот такое мнение, что в зависимости от дел попадает человек либо в ад, либо рай, либо ошибочное?
1: Мы давайте начнем эту тему с средневековья. В представлениях людей за плохие дела люди идут в ад. Это весьма удобно эксплуатировалось рядом людей, которые продавали индульгенции. Бумаги, юридически утверждающие, с подписями священника, соответствующими печатями, что людям прощаются какие-то грехи их. Поскольку ад вызывал у людей страх. Откуда это взялось?
0: Ну да, интересно.
1: Была такая книга. Ее даже хотели поставить в канон некоторые отцы. Называлась «Апокалипсис Петра». Жуткая книга. Вот оттуда, к примеру, черпал вдохновение Данте Алигьери, описывая 9 ступеней ада в своей гениальной божественной комедии. Вот оттуда, из «Апокалипсиса Петра».
0: Оно даже как-то так отрезонировало так очень.
1: Да, воронки, которые ведущие вниз, вглубь ада, вот к этому самому замерзшему в льдах озеру, где находится сам дьявол. Девятому уровню.
0: Страшное описание.
1: Да. Страшное описание. К примеру, за разные проступки люди подвергались разным наказаниям. Например, там, те, кто много говорили, или льстили, или были клеветниками, или сплетниками, были подвешены за язык. Другие постоянно там некое острое оружие пролетало и в гной погружались. Кто-то вынужден был прыгать все время, забирался на гору, прыгал там на острые мечи, опять забирался на гору. В общем, там жуткое зрелище, и, по сути, «Апокалипсис Петра» рассказывает нам экскурсию, Петр проводит по этому самому аду, где каждый люди, сделав определенные грехи, наказывались определенным образом. Это перешло в сознание христиан, и это было в Средневековье очень-очень популярно.
0: Но влияние Данте также оно оказало?
1: Конечно.
0: Влияние
1: ведь,
0: на христианскую мысль?
1: Конечно, ведь Дант, по сути, черпал вдохновение там. У Гомера он не мог найти. Там Одиссей спускается, к примеру, в ад. Вот для того, чтобы встретить пророка и приносить ему жертвенную кровь. Но именно «Апокалипсис Петра» дал развернутую картину ада, якобы существующего.
0: Тогда нам надо разобраться, да. Что из себя представляет все же этот ад. Человек на слуху очень как-то вызывает действительно очень страшное такое впечатление от этого слова.
1: Так, мы сейчас сразу посмотрим в Библию и пойдем по Библии разбираться.
0: Я думаю, что только Писание
1: В сознании христиан, больших христиан, люди после смерти идут либо в ад, либо в рай.
0: Да.
1: Я вам утверждаю со 100% гарантией, все умершие люди идут в ад.
0: В ад?
1: Да.
0: Вы утверждаете?
1: 100%, согласно Библии.
0: Но неутешительно.
1: Давайте прочитаем.
0: Ну...
1: Вы поможете мне в чтении?
0: Я, конечно, конечно.
1: Книга «Бытие» — это самые первые... Мы откроем с вами самые первые 4 упоминания слова «ад» в Библии.
0: Все-все?
1: 4 самые первые. 4 самые первые, да. В книге «Бытие» слово «ад» встречается 4-жды.
0: Хорошо.
1: И мы все эти 4 места откроем. Ад. Ну, или древнегреческое «шеол», которое потом в «Септуагинте» в древнегреческом переводе. Древнееврейское «шоул», которое в древнегреческом переводе в «Септуагинте» уже звучит как «адес». «Адес». Давайте откроем.
0: Давайте.
1: Итак, книга «Бытие», 37 глава, 35 текст. Ну, поясню для вас и для наших слушателей и зрителей. Вы будете читать синодальный перевод, а я прибегну к Елизаветинской Библии, церковнославянскому
0: это
1: тексту. Какой? Церковнославянский текст.
0: Это очень еще такое добрание, да?
1: Это не русский перевод, это церковнославянский перевод.
0: 17 столетие.
1: Церковнославянский текст.
0: Хорошо.
1: Елизавета Петровна.
0: Хорошо.
1: 37 глава книги «Бытие», 35 текст, пожалуйста.
0: 35 текст. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду я к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его».
1: Итак, помните ситуацию. Братья приносят цветную одежду Иосифа отцу Иакову.
0: Да.
1: Цветную одежду, которую они измазали кровью ягненка закланного. И говорят, вот мы нашли, посмотри. И Иаков, думая, что его любимого сына Иосифа растерзали дикие звери. И вот дальше он читает, и он говорит такие слова. «С печалью сойду к сыну моему».
0: В преисподнюю.
1: Позвольте...
0: Тоже слово знакомо тоже для нашей
1: да,
0: культуры.
1: Позвольте я прочту 34 и 35 тексты в Елизаветинской Библии.
0: Церковнославянском.
1: Да, в церковнославянском тексте. «И растерза Иаков ризы своя, и возложи вретище на чресло своя, и плакашеся сына своего дни многие». Вот он оплакивает своего сына. Ну, и 35-й текст. Обратите внимание, как церковнославянский текст передает слово «преисподняя» да. из синодального
0: вот
1: перевода.
0: Хочется услышать.
1: «Собравшися же все сынови его и чери, и придоша утешите его, и не хотяше утешитеся глаголя, яко сниду к сыну моему, сетуя во ад».
0: «Во ад».
1: «И плакася о нем отец его». Итак, вы помните, Иосиф был хорошим пареньком, мальчиком, юношей или негодяем?
0: Нет, это вообще не представляю. Он говорит, сойду в ад. То есть человек, ну, сказать, вот поверить.
1: Будем разбираться, да. То есть он был хорошим, Иосиф, помните его историю?
0: Он был, конечно. Он посвящен богобоязни.
1: Богобоязни.
0: То есть он даже в искушениях...
1: Но там это
0: не
1: потом.
0: Не
1: потом.
0: Поддался. Да.
1: То есть прекрасный юноша.
0: Да.
1: И в сознании Иакова, он думает, что сын умер, в сознании Иакова умерший сын где находится?
0: В аду.
1: В аду. Так, давайте, 42 глава книги «Бытие», 38 текст.
0: Какая
1: вы
0: глава?
1: Читаете 42 «Бытие», 38 текст, вы читаете в синодальном переводе, я в церковнославянском.
0: 38, да?
1: Да, да, 38 текст, 42 главы. Сейчас. Вспоминает эту же самую историю. Вспоминает. Пожалуйста.
0: «Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб».
1: Ох, красавцы, смотрите, смотрите. Я читаю церковнославянский текст. Он не хочет отпускать Вениамина с братьями в Египет за зерном, потому что боится, что Вениамина постигнет та же самая участь, которая постигла
0: Иосифа.
1: Его родного брата от Рахили, Иосифа.
0: Да.
1: Послушайте, гроб, с печалью во гроб. «Он же речи, не пойдет сын мой с вами, яко брат его умре, и то един оста». И случится ему зло на пути, в он же аще пойдете, и сведете старость мою с печалью в ад.
0: В ад.
1: О! Вы понимаете? В предыдущем случае

0: преисподняя в церковнославянском тексте ад. Здесь
1: гроб.
0: Гроб. Ад. И давайте еще откроем 44 главу, 29 и 31 текст.
1: Давайте. 29
0: и 31 текст.
1: Угу. Вместе зачитывать или
0: поделить? Да, 29, а потом 31, да, с залпом так вот.
1: «Если из сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб».
0: И 31, пожалуйста.
1: «То он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твою, отца нашего, с печалью во гроб».
0: Это они уже пересказывают слова, слова Иакова премьер-министру Египта, ну, Иосифу переодетому. 29 текст. «Аще убо поймете из сего от лица моего, и случится ему зло на пути, и сведете старость мою с печалью в ад». И 31. «И будет, егда увидит он, несуща отрочища, с нами умрет, и сведут рабы твои старость раба твоего отца же нашего с печалью в ад». Смотрите.
2: Итак, сразу возникает вопрос.
0: Итак, в представлении Иакова, его сыновей, того мира. Человек умерший, любой умерший,
1: и даже, в ад.
0: И даже хороший, как
1: но
0: Иосиф.
1: Но здесь, по крайней мере, положительные примеры. Да.
0: Идет куда?
1: В ад.
0: Ну, все согласны. Идут в ад. Давайте откроем книгу
1: Екклесиаста. То есть вот сейчас уже в какой-то степени можно с вами согласиться, что...
0: Подождите, давайте туда. Откроем книгу Екклесиаста, третью давайте. Главу. Давайте, давайте вот увидим с вами. Итак, третья глава Екклесиаста, Соломон. Третья глава, с 19 по 21 текст. Смотрите.
1: Какая глава?
0: Третья глава Екклесиаста, с 19 по 21. Угу. Екклесиаст говорит, Соломон, мудрейший. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возрастится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Все идет в одно место. Праведный человек, неправедный человек, человек, животное, все идет одно, в одно место. Из праха ты сотворен, и в прах возвратишься». И вот это самое место в Библии называется как?
1: Ну, ад.
0: Ад. Ад.
1: Особенно очень ярко церковнославянский.
0: Он более последователен в переводе.
1: Да.
0: Более последовательно в переводе.
1: То есть, если здесь еще хоть используется там преисподний гроб, то здесь ад, ад
0: но,
1: и ад.
0: Да, да, но они правы, то, что они делают. Это правильно все. Всякий умерший идет в могилу, в землю. Это и есть ад. Давайте разберемся подробнее.
1: Ну, вот, может быть, вот это слово вообще ад, вот чтобы как-то понять, почему
0: ну,
1: ад.
0: Ну, чуть-чуть отвернемся. Позвольте короткий пример из фольклористики, из белорусской фольклористики. Есть такая пословица в белорусском народе: «Не лезь уперед батьки у пекла».
1: Угу. Пекло – это ад.
0: Да, пекло – это ад. Вот, «не лезь уперед батьки у пекла». Угу. Знаете, что оно значит? Как бы вы сказали?
1: То есть, ну, не вмешивайся как-то в дела отца, то есть, или не лезь вперед отца своего. Вот. Там.
0: Ну да, оно такое значение приобрело сейчас. Но на самом деле оно имело вполне ритуальное значение.
1: Да, даже так.
0: Конечно. Оно предписывало определенные
1: никогда
0: действия.
1: Никогда даже не представлял.
0: Для пожилых и стариков. Говорю вам, человек знакомый с фольклористикой. И немного вам с ней имеющее дело. А смотрите, что оно значило. Вот очередные похороны, например. Человека несут на погост, на кладбище, хоронят, закапывают в землю. И что происходит дальше?
1: На поминки.
0: Ну, люди начинают оставлять кладбище.
1: Да.
0: В каком порядке?
1: Не в курсе я.
0: Так вот. Раньше ни в коем случае молодой не имел права уходить с кладбища первым. После похорон уход с кладбища был строго регламентирован. Уходит самый пожилой и в очередности возраста. Самый молодой уходит последним. Потому что считалось, что первый ушедший первым и вернется. Только уже в качестве не живого человека, от трупа мертвого человека. Поэтому пословица «не лезь у перед батьки у пекла» регламентировала порядок ухода с похорон, с захоронения, потому что считала, что если уйдет первый молодой, он сюда первый вернется. Таким образом, пекло – это не нечто, где упечи пякуть, ну, печется в печи что-то, а этим словом называлась и могила.
1: Но весик в белорусский вообще какую-то окраска приобретает.
0: Да,
1: вот слово
0: печь.
1: От пекла.
0: Да.
1: Тоже где-то все
0: да,
1: вот жжется, да, печется, да, горит.
0: Да.
1: Страшно.
0: Давайте вот такую вещь с вами обозначим, очень важно. Это семиотика. Есть такое понятие, семантический треугольник Огдена-Ричардса. Я вам объясню все понятно, понятными словами.
1: Да,
0: смотрите,
1: я даже
0: смотрите.
1: Объясните просто.
0: Есть предмет. Вот реальный предмет. Книга. Книга. Предмет. У этого предмета есть обозначение, слово, его обозначающее. Либо слово звучащее, фонетический комплекс, либо слово написанное, графический комплекс. Есть предмет, слово. И третье в этом треугольнике, три точки, это представление, значение. Предмет, слово, значение. Если я слышу «книга», то я в голове пытаюсь себе представить предмет. Есть реальный предмет, есть слово, обозначающее его, и есть значение, возникающее в моем сознании. Предмет, слово, значение. Понимаете?
1: Да, понимаете? Понятно, сейчас понятно.
0: Сыграем с вами в игру. Ну, пожалуйста, я не буду вас оскорблять.
1: Но я надеюсь.
0: Я должен сказать то, что я сейчас скажу. А вы, значит, есть предмет, слово и значение. Предмет, слово, значение. Так?
1: Да.
0: Я говорю слово, я не ругаюсь, нет. Я просто говорю слово. Это древнерусское слово, понимаете, да?
1: Ну, я попытаюсь.
0: Те, кто нас смотрит и слушает, да. Я говорю просто слово. Древнерусское слово, я все объясню потом. Предмет, слово, значение. Итак, слово. Задница.
1: Но в нашей культуре оно сегодня приобрел, я не знаю, как в прошлом, но в настоящем часть физиологии. Там.
0: Позвольте я... Перевод, ну, одно слово, словосочетание сочетаю. Это пишет Лесков в письме Льву Николаевичу Толстому. Он пишет так. «Тяжайте о задницу». «Тяжайте о задницу». Что это такое, как вы думаете? «Тяжайте о задницу».
1: О чем-то надо заботиться.
0: О чем? О чем мне хочется спросить? Так вот. «Задница», «тяжайте о задницу» — это иметь спор о наследстве. Вести тяжбу о наследстве. Потому что задница, не задница, задница — взгляните в словарь ударений древнерусского языка, Залезняка Андрея, и вы увидите. Задница. Задница в древнерусском языке — это было наследство. И имело еще и значение другое. Седалище.
1: То есть хрестоматийные могут наши зрители,
0: конечно,
1: достать книги
0: вы
1: и найти это слово.
0: Житие,
1: да?
0: Андрея Еродьева прочесть. Там речь идет о заднице.
1: Ну, это просто так, ради
0: любопытства. Смотрите,
1: я думаю,
0: смотрите.
1: Что нет смысла к этому там отправлять наши зрители, чтобы они ходили.
0: Смотрите, смысл следующий. Есть предмет, слово, значение, возникающее. В современности на это древнерусское слово, простите, ну, повторюсь, то, что оставляют родители после себя, за собою.
1: За собой.
0: Отсюда
1: все
0: и это слово, да. В современном русском совершенно другой предмет и другое значение возникает в голове, при упоминании этого слова, понимаете?
1: Да,
0: понимаете.
1: Конечно.
0: А у древнерусского человека в сознании возникало...
1: То есть это нормальное слово?
0: Наследство, да. Или другое слово, прелесть. Это что такое? Прелесть.
1: Ну, что-то хорошее, приятное, красивое.
0: А я вам из Суздальской летописи зачитаю небольшой фрагмент. «Вступив в прелесть лжагу пророка Махмеда». Это как? Вступил
1: не...
0: нечто приятное, хорошее, живого пророка Магомета?
1: Не знаю, Александр. Вот,
0: так вот,
1: поясните.
0: Прелесть в древнерусском — это прельстить.
1: А, прельстить. Да, прелесть уже,
0: да,
1: конечно.
0: Вы понимаете. То есть прелесть — это соблазнить, это некий соблазн, это некое преступление, нечто плохое.
1: Угу.
0: Смотрите. Да. То есть слово, предмет, слово, значение. Когда идет время... Когда слово перескакивает в другие культуры, очень часто за вот этим графическим или фонетическим комплексом, за словом, вдруг закрепляются новые предметы и новые значения. Понимаете? Да. Теперь давайте разберемся со словом

0: ад.
1: Ад. Да, вот это
0: древнееврейское
1: интересно.
0: Шеол.
1: Вот как оно вообще вот
0: древнееврейское шеол
1: попало к нам?
0: Имеет вполне конкретное значение. Это место, куда идут все умершие.
1: То есть, смотрите, Александр, вот все, что мы прочитали, вы церковно-славянском, да. Мы здесь в Синодальнем, гроб, преисподний, либо ад, это еврейское слово шеол.
0: Да.
1: Шеол.
0: Еврейское слово шеол имеет следующие значения. Могила, гроб, место, где находятся все умершие. А где находятся все умершие?
1: В могиле.
0: Могила, гроб.
1: То есть независимо от грешники, не грешники, да. Праведники, не праведники.
0: Так? Так было, да, все вместе. То есть, более того,
1: всех участь.
0: Тузики, мурки, там, буренки.
1: Вот поэтому вы так уверенно сказали, что все попадут в ад.
0: Все попадут в ад.
1: Но не в тот, которым имеет представление
0: конечно,
1: современный человек.
0: Конечно, вы сообразительный человек. Смотрите, вот это еврейское слово шеол. Когда появилась нужда, и переводился древнееврейский текст Библии, ну, то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, на древнегреческий, то вместе надо было найти слово, подходящее шеол. Нашли. Есть у древнегреков такое слово?
1: Какое?
0: Адес.
1: Адес.
0: Адес. А, да. Там еще есть йота субскриптом, но об этом скажем чуть позже. Йота подписная. То вместе с переводом этого слова к шеолу добавились новые значения. Это по-прежнему могила.
1: То есть как синонимы, да?
0: Нет,
1: не как синонимы.
0: Это слово полисемическое, многозначное.
1: А, все понятно.
0: И в греческом у слова «ад» есть такое значение, какое нет у древнееврейского шеола. Но при переводе человек, читающий древнегреческий текст, невольно думал о том, о чем древнееврейское слово не говорило. Не говорило. Итак, смотрите, какое же значение оно имело в греческом, древнегреческом, которого не было в древнееврейском. Очень просто. Было место Аид, и был человек, Бог Аид. Вот это Адес, но йота, Аидес. Но оно не читается.
1: По крайней мере, понятно, вот, да, прочтение Адес.
0: Ну, да, понятно.
1: Русское вот значит, трансформировалось ад.
0: Царство Аида и сам Аид носили название, именовались Адом, Аидом. Теперь. Причем здесь Аид к древнему Израилю и Библии древнего Израиля, Священному Писанию.
1: Да.
0: Но царство Аида там мертвые, как тени живут. И когда Священное Писание было переведено на древнегреческий язык, и слово «шеол» переведено на древнегреческий при помощи слова «аид», оно транслитерировано на русский язык, то вкралось древнегреческое значение, одно из значений, пункт, которого не было в изначальном. А вместе с ним вкралось ложное представление о неком царстве теней, царстве мертвых, где мучатся, где есть разные уровни.
1: Только вот это интересно.
0: Понимаете?
1: Хорошо,
0: как
1: одно значение вроде бы разобрались. А вот, да. Вот эти все муки, эти все страдания, это, там, как вот в белорусском слове «пекло», то есть люди там мучаются, вот. Это именно с греческой мифологией оно пришло?
0: Да, это тоже пришло с древнегреческой мифологией. Мало того, что понимаете, как ад пришел.
1: Апокалипсис Петра, он как-то повлиял тоже?
0: Да, он, собственно, и создал.
1: Создал,
0: он,
1: да?
0: Он стал фундаментом этой идеи.
1: А что, какие-то там вы можете сказать, вот какое-то, ну, вкратце содержание об этом, в этом апокалипсисе Петра?
0: Ну да, вот там экскурсия по аду, по
1: там
0: сути.
1: Экскурсия
0: Петр
1: по аду,
0: проводит
1: там
0: экскурсию
1: мучаются,
0: по аду.
1: Страдают, да. Там подвешены люди и так далее.
0: В зависимости от тех грехов, которые они творили, то они и страдают. Там жуть, бесконечно страдают.
1: То есть вот в такой цепной реакции, пошагово, да. Вот как перекочевала, да, эта идея христианства, да,
0: да? Да, из древнегреческой мифологии через перевод слова «шеол» словом «адес» и идея ада древнегреческого вдруг появилась в Писании. Но она появилась еще в иудаизме, в момент, когда эллинская культура, когда весь мир был полонен, древнегреческой культуры. Уже тогда оно влезло туда. Понимаете? Это не было присуще там, персидскому периоду или вавилонскому периоду или периоду Древнего Израиля. Но оно вкралось вот через
1: это. Знаете, Александр, начинаешь ценить вот эту дисциплину богословия, то есть благодаря исследованию. Ну, конечно.
0: Вот
1: какие-то вещи понятны.
0: Ну,
1: то есть человек, оно из этого заблуждения, невежества, оно дает, ну, ясное понятное представление,
0: да.
1: Что есть и как в Священном Писании.
0: Давайте откроем два места из Библии. Первое послание Коринфянам, 15 глава. В Библии есть другое слово, гиенна.

0: 1 Коринфянам.
1: 1 Коринфянам, 15 глава, 55 текст. Апостол Павел, когда говорит о будущем, о втором пришествии Иисуса Христа, о том, что произойдет, он говорит такие слова. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. А ад и смерть будут побеждены», говорит Павел, говоря о грядущем пришествии, пригласе архангела и трубе Божией. Ад будет побежден, и смерть будет побеждена. Давайте откроем еще Откровение, 20 главу. 14 текст – это окончательный суд. И мы читаем такое: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Ад и смерть будут уничтожены. Как же мы тогда можем говорить о вечном аду, о вечно горящем аду, если он сам будет сожжен в огне гиены огненной? Ад – место, где находятся все умершие. По сути, могила, гробница.
2: Это, Александр, даже вот возвращаясь к прошлой нашей теме, когда мы говорили, вот якобы мнению христиан, что Дух Христа там кому-то проповедовал. Сегодня вот эта идея о мучениях в аду, то есть она
1: не библейская.
2: Не просто чужда вот библейская, но она еще и опасна, наверное, да?
1: Она опасна.
2: Вот и в чем вот, ну, все же вот
1: ее как опасна, потому что искажает характер Божий. Она опасна, потому что является средством манипулирования людьми.
2: То есть как это было в Средневековье. Да. То есть...
1: Позвольте вот по характеру Божьему особенно важно сказать. Бог справедлив, вы согласны с этим?
2: Так я не сомневаюсь.
1: Я скажу больше. Бог более милостив, чем справедлив. Так? Справедливость Божия в Ветхом Завете выражается, к примеру, в словосочетании «око за око и зуб за зуб». Ну, равное воздаяние.
2: Да.
1: «Lex talionis», сказали бы латиняне. Закон равного возмездия. Справедливо ли Феклу Феоктистовну, которая часть своей жизни гнала самогон и спаивала по деревне других мужиков, за это мучить миллионы лет? Когда, ну сколько той жизни? Она спала, она работала, ну какие-то выходные там грешила и не раскаялась.
2: Даже очень страшно себе представить.
1: Равное возмездие.
2: Что даже Господь такое может допустить.
1: Конечно. Бесконечное мучение. Это ложь. Библия говорит, что грядущий день попалит их в огне. Они будут как солома. Поэтому Господь милосерден. И ад – это могила, куда уйдет каждый. Но Господь воскресит тех, кто верует в Него.
2: Александр, у нас больше времени нет, но вам большое спасибо, что вы очень хорошо объяснили вот эту тему, которая, я думаю, для зрителей очень важна. Дорогие друзья, доверяйте свою жизнь Господу. Господь в Своем Слове говорит, что «Я – путь, истина и жизнь». Пройдите этот путь вместе со Христом. Он ждет вас и готов пройти, и хранить и берегать вас, и благословлять в жизни. Будьте счастливы, чтобы мир был в ваших семьях, в вашей жизни. Всего наилучшего. И будем ждать на новых программах. До свидания.

благотворящий бедному, дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Евангелие повествует о том, что когда на земле родился Иисус Христос, почтить его, как родившегося царя, пришли с востока три волхва. Они принесли дары – золото, ладан и смирну. В Библии не указаны их имена, но есть предание, которое говорит о том, что их звали Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Написано, что они увидели на небе звезду, появление которой возвещало о рождении великого царя. Но кроме повествования об этих трех мудрецах, есть легенды, и не одна, о том, что якобы был еще четвертый волхв. И в одном из повествований его зовут Артабан. Артабан. И вот легенда повествует о том, что Артабан был человеком богобоязненным и не мог не поклониться великому царю. Он мечтал увидеть его лик. И вот он договорился встретиться с другими волхвами, чтобы вместе с ними отправиться в далекий путь. А дело в том, что в те времена путешествия были опасными, и лучше было бы все-таки ехать вместе. И вот, договорившись о месте встречи, Артабан продал свое имение и на вырученные деньги купил три драгоценных камня – сапфир, рубин и жемчужину. Громадной цены были эти камни. Итак, взяв их с собой, он отправился на место встречи, чтобы поехать туда, куда указывала звезда на небе. Ехать до места встречи было несколько дней, и вот, когда осталось проехать несколько верст, его конь вдруг встал, как вкопанный. Не поняв, в чем дело, мудрец слез с коня и увидел, что под его ногами лежит полуживой человек. Несчастный оказался больным евреем, которого свалила лихорадка. Артабан не мог ехать один, не мог оставить больного, это не позволяло ему его совесть. И он уделил больному довольно много времени, чтобы его исцелить. Наконец еврей встал на ноги. «Кто ты?» – молвил он. «За кого я и моя семья будем благодарить Бога до конца наших дней? Куда ты направляешься? И отчего лицо твое такое?»

так печально? Какое горе смущает тебя? Артабан с грустью поведал, кто он, куда и едет. И, наверное, что говорит, теперь уж опоздал, и не получится ему увидеть великого царя. «Не грусти, благодетель», — сказал еврей. «В священных книгах написано, что обещанный царь должен родиться в иудейском городе Вифлееме. Поезжай туда, и если Мессия родился, ты найдешь его там». О том, чтобы одному человеку ехать через пустыню, не могло быть и речи. Пришлось продать сапфир, чтобы снарядить караван верблюдов, нанять проводников. Но мудрец не унывал. Он ведь знал, что у него есть еще рубин и жемчужина. Да, когда Артабан пришел в Вифлеем, он узнал о том, что его друзья давным-давно уже были здесь и уже ушли. Мудрец не знал, где искать царя, как вдруг на улице он увидел, как воины убивали детей. Один воин отнимал у матери ребенка, чтобы убить его. Мать кричала, стараясь вырвать дитя из рук солдата, неистово звала на помощь. Ну, недолго думая, Артабан показал солдату рубин, обещая отдать его за женщину и ее ребенка. Солдат взял камень, отпустил женщину и ее сына. Благодарная мать! Не знала, как благодарить мудреца. Она рассказала, что воины искали как раз вот того маленького царя, к которому шел Артабан, и что его мать с мужем и сыном убежали в Египет. Так отправился мудрец искать царя в Египет. Искал он его 30 лет. Через 30 лет оказался он в Иерусалиме и увидел толпу людей, которая куда-то двигалась. И узнал, что люди спешат на Голгофу. Там сегодня распинают великого царя, некоего Иисуса из Назарета, который исцелял людей и называл себя Сыном Божиим, царем иудейским. Артабан решил было, что опоздал, но вдруг подумал о том, что у него ведь есть еще жемчужина. Он может ведь эту жемчужину предложить как выкуп за царя, к которому Артабан так долго шел. Но по дороге он встретил воинов, которые вели женщину. И узнав, что ее отдают в рабство за неуплату долгов, он не выдержал и отдал последнюю жемчужину, решив, что недостоин он предстать пред царем, коли Бог посылает ему страдальцев на пути. Как только он отдал жемчужину, раздались гром, молнии, свет осветил его с неба, и волхв услышал с небес голос, который говорил слова благодарности. «То, что ты сделал ближним своим, ты сделал мне», – сказал Господь и забрал его в свое царство. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Конечно, это легенда. Но слова о том, что если мы что-то сделали своим ближним, то сделали Богу, они записаны в Священном Писании. Давайте прочтем это место. Это Матфея, 25 глава. Там написано: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня,
Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Но когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен, и в темнице, и не посетили меня. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот два вида людей. Чем они отличаются? Мы видим, жизнь одних была наполнена добрыми делами, а другие таких порывов не имели. Причем при первом прочтении создается впечатление, что если я не помогаю кому-то, то с Богом у меня общего ничего нет, и надо постараться затянуть поясок, поискать в себе силы и желания, чтобы стать меценатом, благотворителем, и, делая вот такие дела, я буду спасен. Причем, да, конечно, о делах Библии говорит много, они должны быть, но вот в чем дело. Апостол в своих посланиях говорит, что добрыми делами не спасется никто. Об этом написано в послании к Ефесянам во 2 главе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Смотрите, что пишет Павел: делами не спастись. Так важны дела или нет? Давайте посмотрим на одно обстоятельство. Дело в том, что там же в Евангелии от Матфея описаны люди, которые в самом деле стремились делать дела. Ну, например, 7 глава. «Многие, написано, скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? И не Твоим ли именем чудеса многие творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь говорится о людях, которые, ну, как минимум, служители. Смотрите-ка, они даже творили чудеса, но нельзя сказать, что они ничего не делали. Им есть что сказать. И они это говорят. Смотрите, чудеса творили? Творили. Бесов изгоняли? Да. Пророчествовали? Что значит пророчествовали? Проповедовали от имени Бога. В чем же дело? Ну, давайте попробуем проанализировать, сравнить тех людей из притчи Христа и этих из 7 главы Матфея. Ну вот скажите, если вы что-то специально сделали для Бога, чтобы угодить Ему, вот будете ли вы об этом помнить? Я думаю, да. Ну хорошо, возьмем не Бога, а вашего начальника на работе. Вот вы захотели как-то отличиться и делаете что-то для того, чтобы ваш начальник на работе вас выделил и, наверное, прибавил вам жалование или повысил в должности. Вот будете вы помнить о ваших стараниях? Ну вот посмотрим, как вы будете себя вести, если в конце концов кто-то попробует вас дискредитировать в глазах начальства и будет пытаться сказать о ваших недостатках и промахах. Я представляю, как вы скажете что-то вроде того: «Да что вы говорите? А вы пробовали то и другое, ну, скажем, не спать по ночам или торчать день и ночь за компьютером? Ну да, вы же знаете, чего стоили ваши старания». А теперь посмотрим на тех людей, которым Иисус говорит, что они что-то сделали для меньших его. Как там написано? «Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи,
Когда мы видели тебя алчущим,

накормили, или жаждущим и напоили. Смотрите, они не помнят. А почему? А не потому ли, что они делали это вовсе не для того, чтобы выслужиться перед Богом или спастись? Они все это делали потому, что не могли не делать в силу своих человеческих качеств. Вот как же так получилось, что они приобрели эти качества? Пожалуй, в процессе богопознания, в процессе того, как Бог меняет человека, и он становится другим, и приобретаются эти качества. Плод Духа Святого вырастает постепенно. Любовь, радость, мир, долготерпение. Тут важно поливать, культивировать. Посаженное в душе вот это семя, которое есть Слово Божие. И оно дает свои всходы, и человек постепенно меняется и приобретает какую-то новую сущность. Важно не стремление пытаться задобрить Бога, пытаясь делами как-то создать впечатление о себе. Важно стать новым творением. А дела, ну, дела, они появятся как бы сами собой. Вот Павел-то и говорит, что делами не оправдается перед ним ни одна плоть. А интересно, что написано дальше. Это 10 стих. Буквально продолжение такое. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам выполнять». Вот и все. Делами не спасаются, дела просто делают в силу человеческих качеств, которые должны быть. Надо не стремиться делами оправдаться, а познать Бога, и вот в этом процессе человек уподобляется своему предназначению от Бога. Ну, хотел ли мудрец из легенды задобрить Бога делами? Нет, отнюдь. Он желал увидеть царя и почтить его. Дела, они случились сами собой в силу его характера. Господь говорит, благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Ну, еще хочется сказать несколько слов о деньгах. Но ведь часто добрый поступок требует пожертвований в материальном смысле. Хотя далеко не всегда. Вопрос. Деньги – это добро или зло? Ну, говорят, деньги – это зло. И шутят. Ну, как же зла-то не хватает? Или говорят, деньги не пахнут. Кто-то может упрекнуть за то, что мы живем только ради денег. А кто-то возразит и скажет, а что, я поработал, простите, теперь хочу получить. И он прав. Разговором о деньгах часто спекулируют. Я вспоминаю, когда увлекался театром, режиссер наш, глядя на этюды, которые мы разыгрывали, на сцене как-то грустно на нас смотрел. И однажды он прямо сказал, что мы играем полную ерунду. Ну, надо показать жизнь. А она не такая простая. И знаете, что он сделал? Он раздал каждому по 6 спичек, и попросил составить из них 4 треугольника. Как мы ни пытались, у нас ничего не получилось. Режиссер терпеливо ждал, и в конце концов мы сдались. Он положил 3 спички треугольником, а еще 3 поставил стоймя в виде пирамидки. И тут стало понятно, что мир не такой простой, в котором мы живем. Мы привыкли все видеть в одной плоскости, а пространство, между прочим, трехмерное, и жизнь тоже непростая. И если этого не учесть, то мы будем судить обо всем слишком предвзято, не учитывая многие за и против. Так деньги – это хорошо или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Если, во всяком случае, речь идет о деньгах, они имеют ценность. Но не все можно на них купить. Есть вещи важнее. И надо это учесть.
Возможно, помощь человеку может и заключается в том, что нужно расстаться с деньгами. Хотя, добавляю, далеко не всегда. И это тоже надо правильно понять и представить. Их попросту может не быть. Есть люди, у кого денег предостаточно. А это то, чем кого-то можно спасти. Вот как Иисус однажды отнесся к одному богатому юноше. Здесь он, пожалуй, противоположность тому Артабану, о котором мы говорили. Так вот, однажды к Иисусу подошел богатый юноша и спросил, что сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Иисус обратил его внимание на закон Божий. Но юноша уверил Иисуса в том, что закона он не нарушал. Иисус сказал ему, «Ну, если ты хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще, говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Заметьте, не сказано, что невозможно. Сказано, что трудно. И нам надо понять, в чем же заключается трудность. В чем проблема богатого юноши? В том ли, что ему посчастливилось иметь много денег, в то время как у других их нет? Я думаю, что нет. Я в Евангелии, например, прочитал о том, что были состоятельные люди, которые своими деньгами послужили самому Иисусу Христу. Вот, посмотрите, это Евангелие от Луки, 8 глава. Там написано, что некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Смогли бы эти люди послужить Иисусу Христу, если бы у них не было имения? Вопрос риторический. Хоть мы и не знаем, сколь велико было их имение, каждая из этих женщин, но все-таки оно было. И тут не написано о том, что Иисус просил все продать и раздать нищим, как он это сказал богатому юноше. В чем же тут дело? Давайте продолжим читать, что сказал Иисус после разговора с богатым юношей. 19 глава от Матфея. Услышав это, ученики весьма изумились и сказали, кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Видите, юноша на такое не способен. Я бы удивился, если бы этот юноша тотчас побежал продавать имение. Он на это не способен. Важно, на что способен не человек, а Бог. Он может изменить человека по своему образу и подобию, сделать совершенно таким, каким задумал его при творении. Бог сделает его новым творением, только к нему нужно стремление. Правда, что говорить? Стремление к Богу, кстати, у этого юноши было, иначе бы он не подошел ко Христу. И я очень рад, и можно верить, что со временем Бог его и изменит. Ну, если тот, конечно, позволит Богу это сделать. Сейчас я хочу сказать об одной богоугодной возможности инвестирования средств. Ну, вообще, надо сказать, инвестирование сегодня распространено. Хотя, надо сказать, связано с риском. Можно в один час лишиться всего. Это нужно иметь смелость это делать, и что говорить? Наверное, ум и талант, что ли. Но есть один банк, в который Иисус Христос даже советует делать вклады. Да, только не все хотят стремиться к совершенству. Ведь для этого его надо поставить на самом верху в системе ценностей жизни.
как пишет апостол Павел, человек изменяется, когда взирает на его славу. Да, так он и пишет, что мы, взирая на его славу, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Сегодня молодежь, да и не только, любит взирать на всякое. Ну, например, на дисплей компьютера. Там всякие игры или развлечения, или фильмы с самым разным содержанием. И, конечно же, иногда становится не по себе, в какой же образ они преображаются, и к каким делам будет благоволить их душа. Как важно взирать на Бога, который сделает совершенными душу и помыслы. И вот тогда открывается возможность инвестировать средства в небесный банк Иисуса Христа. Не с целью задобрить Бога, мы об этом поговорили. А сам Господь обещал хорошие дивиденды. Где этот банк? На небе, где же еще? Как туда сделать вклад? Как открыть брокерский счет? Давайте прочитаем в Евангелии от Матфея в 19 главе. «Иисус сказал, пойди, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мной». Господь говорит, что если сделали меньшему моему, то сделали мне. Вот он, брокерский счет. Вот как делается вклад. И Иисус призвал в Евангелии от Матфея, об этом записано. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». И Господь обещает дивиденды. Только где и когда ими пользоваться? Ну как где? В Его Царстве, после воскресения. Там ведь наши с вами сокровища. Благотворящий дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его. Это Господь обещал, Он это выполнит.

рассказывают историю об одном прорабе. Он отработал достаточно долгое время на ту корпорацию строительную, в которую вложил много усилий и труда. И вот вы знаете, когда пришло время для того, чтобы завершить свою карьеру, он почувствовал, что уже пора уйти на пенсию. Он пришел к главе компании и сказал о том, что хотел бы выйти на пенсию уже в этом месяце. Конечно же, глава компании сказал о том, что для них очень жалко потерять такого ценного и нужного сотрудника. И тогда было заключено следующее соглашение. Глава компании сказал: давайте так, вы сделаете еще один жилой небольшой домик для небольшой семьи, и это будет завершающим аккордом всего вашего труда, всей вашей работы, и для нашей компании это будет очень важным событием. Ну а вас мы обязательно отблагодарим хорошей премией. У прораба были внуки. Желание было быстрее закончить с работой. И, конечно же, человек, который всегда скрупулезно относился к своим заданиям, вдруг решил немного экономить. Он стал торопиться с тем, чтобы закончить это строение как можно быстрее. Он экономил на одних материалах, он экономил на квалифицированных рабочих, иногда нарушал технологию процесса возведения здания. И вот с большим темпом, с большой отдачей он реализовал этот проект для того, чтобы в самые кратчайшие сроки его закончить. И вот тогда, когда уже были все готовы к тому, чтобы открыть это здание и передать его для будущих жильцов, прораб позвонил в свою компанию и пригласил генерального директора пройти с приемкой этого объекта. Генеральный директор сказал: обязательно давайте назначим день, в который состоится приемка. И вот настал этот день, прораб ожидал комиссию, к домику подъехал целый автобус людей, по сути дела все руководство компании присутствовало здесь, и он сразу не мог понять, в чем дело, почему такое представительство, но затем, когда все прошли по всем комнатам, прошли по территории этого дома, руководитель компании обратился к нему и сказал: нам нравилось сотрудничать с вами. Мы хотели от имени нашей компании для вас сделать большой подарок. И мы решили, что вашим последним заданием будет построить дом, который впоследствии станет вашим жильем. Поэтому от компании мы дарим вам этот дом. Вы можете пользоваться им и радостно прожить все годы своей старости. Конечно же, прораб краснел. Ему было очень тяжело понимать, что весь тот процесс, все те нарушенные технологии, все те скрытые дефекты, недоделки, которые были спрятаны от глаз комиссии, его наследство. То, что он получил от компании, казалось большим подарком. И все сотрудники смотрели на этого краснеющего прораба и думали: наверное, этот человек такой стеснительный и робкий, поэтому он молчит и не говорит ни слова. И только ему самому было понятно, что он сделал самую страшную ошибку в своей жизни, потому что все то, что было сделано наспех, все то, что было сделано некачественно, теперь придется исправлять именно ему. А все могло быть иначе, если бы он отнесся к этому делу столь же скрупулезно, как относился ко всем своим объектам до этого момента. И тогда мне хочется перевести ваш взгляд от этого прораба, который получил для себя в наследие вот этот не очень правильно сделанный дом, на вопросы нашей веры. Потому что когда мы задаем вопросы веры, когда мы строим свой духовный дом, когда мы складываем здание своего взаимоотношения с Богом, важно, чтобы мы не нарушили никаких принципов устройства этого здания. Потому что наше отношение с Богом – это то, что связано с нашим будущим, с нашей вечной участью, это то, что связано с нашей перспективой, которая будет исчисляться взаимоотношениями с Небесным Отцом.
Здесь не может быть спешки. Мы должны быть внимательны к каждому действию. Но вместе с тем ошибки в выборе в этот момент присутствуют и очень известных людей. Я приглашаю вас посмотреть на Евангелие от Иоанна, 21 главу. Мы будем читать с вами текст, который расположен именно здесь, после событий, связанных с воскресением Иисуса Христа. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Когда мы с вами смотрим на эту историю, она кажется нам удивительной. Люди, которые последовали за Христом, именно те, которых Христос призвал для того, чтобы они распространяли Слово Божье по территории всего окружающего мира. Именно те люди, которых Он призвал для того, чтобы сделать их ловцами человеков. Когда Иисуса Христа не стало рядом, почему-то отложили эту главную цель, которая перед ними стояла. Они почему-то озадачились другими вопросами. Евангелист Иоанн в 21 главе говорит: после этого Иисус Христос приходит к тем ученикам, которые сидят вместе, которые общаются, и которые почему-то от высоких и важных вопросов духовного возрождения всего Израиля и остального мира перешли к простым бытовым вопросам. Где взять рыбу для того, чтобы кормить своих детей, свои семьи? Они перешли к тому, в чем видели свое изначальное предназначение до встречи со Христом. И поэтому сейчас, когда мы смотрим на них, стоящих рядом, слышащих призыв Петра «иду ловить рыбу», они соглашаются с его решением: «Идем и мы с тобою». Куда приглашает их Петр? На самом деле неправильное решение, решение, которое ведет к заблуждению, оно может прийти в сознание и весьма опытных людей. Садятся в лодку, отплывают, ловят всю ночь, и в итоге, в завершении этой ночи, итог печальный. Священное Писание говорит: «И не поймали в ту ночь ничего». Разочарование. Знали как, знали где, умели этим заниматься, были профессиональными рыбаками, решили с помощью рыбалки теперь вернуться в обычный размеренный ритм своей жизни, направляются на озеро и не ловят ничего. Почему такое разочарование? Почему Бог допускает это в опыте Петра? То же самое случается и в нашей жизни, дорогие друзья. Когда, избирая неверный путь, неверную дорогу, мы теряем главный приоритет. Мы теряем цель, свое предназначение в этом мире. Мы теряем ее из виду и идем совершенно в неверном направлении. И вот здесь, когда Иисус Христос видит их такими разочарованными, которые понимали о себе, что они сделали правильный выбор, не оставляет их такими. В этом есть проявление великого Учителя, любящего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему не безразлично состояние и переживание Его учеников. Он хотел бы, чтобы Его ученики могли для себя понять интерес со стороны Бога к каждому из них. И именно поэтому евангелист Иоанн продолжает это описание и говорит нам в 4 стихе: «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». Воскресший Господь, видя разочарованность своих уставших от ночной рыбалки учеников, приходит к ним для того, чтобы встать на берегу.
Посмотрите, как красиво дальше развиваются события. Иисус Христос не просто встал здесь. После того, когда Иоанн описывает нам, где находится Иисус Христос, он говорит следующее. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Вы сделали свой выбор. Вы думали о том, что теперь вы будете заботиться о своих детях, вы их будете кормить и обеспечивать всем необходимым, а долгими зимними вечерами вы будете рассказывать истории, как вы ходили вслед за Иисусом Христом по Галилее, по Иудее, проповедовали, как люди обращались, как люди слышали Слово. Вы думали, что вы таким образом сможете дать пищу, но Христос призвал вас не для этого. Христос призвал вас для того, чтобы вы дали пищу духовную для людей. Именно поэтому Христос обращается к ним и говорит: «Дети, а есть ли у вас какая пища?» Задумайтесь, вы достигли той цели, которую вы ставили перед собой. Вы думали, что это зависит от вас, успех в вашей работе зависит от вас. Но теперь вы разочарованы. Ночь прошла, профессионалы уставшие, немножечко разозленные этим обстоятельством, раздраженные, неудача. Есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему: нет. Нелегко дался им этот ответ. Потому что идея, ради которой они собрались и сели в лодку, решение, которое казалось им очень правильным, на самом деле не принесло ожидаемого результата. Наши решения в нашей жизни, в отношении строительства духовных ценностей, в отношении возведения здания, которое могло бы отражать нашу веру и наши отношения с Богом. Неверное решение, неверный поворот в этом деле может привести нас к разочарованию. Потому что мы много усилий приложили для строительства бытовых вопросов. А как мы отнеслись к тому, что определяет нашу вечность? Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда мы читаем с вами этот отрывок, мы можем обнаружить в его повествовании очень четкий уклад событий, которые подчеркивают авторскую задумку. Как Христос приходит к разочарованным людям? Как Он желает открыть Себя для разочарованных людей? Он говорит им о том, что есть Тот, кому не безразлично их состояние. Тот, к которому они должны были обратиться сразу. Тот, у кого они должны были попросить благословения для каждого шага. Тот, от которого зависит все благословение. Он рядом. Он стоит на берегу, он ждет, что к нему обратятся, но его не замечают, потому что заняты своими переживаниями. И поэтому сейчас, когда они обратили на него внимание, они заметили того, от кого зависит всякий успех в жизни. Заброшена сеть, и теперь она настолько полна, что ее невозможно поднять, потому что невозможно увидеть весь объем той рыбы, которая поймана по слову Иисуса Христа. Те люди, которые должны были стать ловцами человеков, смогли поймать рыбу. Но они смогли поймать рыбу только благодаря тому, что Господь Иисус Христос повелел им сделать это действие. Потому что все зависит от Его благословения. Бог дает для нас в этом уроке, в этом евангельском отрывке великие назидания. Все в нашей жизни зависит от доверия Ему. Но прежде всего Он ожидает, что мы потратим свои усилия на строительство духовных вещей.
Ведь если бы они поставили задачу провозглашать и проповедовать о Христе, распространять Царство Божье, конечно же, Иисус Христос позаботился бы о том, чтобы в их доме дети были накормлены. Но как важно поставить правильный приоритет. В этом было их упущение. И поэтому теперь, когда это все случилось, Петр бросается в воду, он плывет для того, чтобы встретить Иисуса Христа воскресшего. Это величайшая встреча, это величайшая радость, которая отражает заинтересованность учителя в своих учениках. Ему не безразличны их эмоции, ему не безразличны их переживания, но он заинтересован в том, чтобы они обрели для себя четкое понимание того, ради чего он приходил на эту землю, для чего он призывал их следовать за собой, почему они, именно они стали свидетелями всех этих событий исцелений, всех этих событий, связанных с проповедью, всех этих фактов, которые были открыты в описании характера Божьего. Почему это все было сделано именно для них? Потому что они должны стать носителями Его истины. И когда они являются этими носителями Его истины, они передают, открывают Царство Божие для окружающих людей. Когда мы с вами смотрим на продолжение этой истории, она является потрясающей картиной любви. Потому что Иоанн записывает в 9 тексте и говорит: «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Другими словами, Иисус Христос, пришедший на берег, понимал, что рыбалка у них там будет неудачной. Но Он любящий Учитель, Он любящий Бог, который хотел бы преподать урок. И этот урок состоит в следующем. Если вы доверитесь Богу, если вы отдадите свою жизнь в Его руки, если вы будете полагаться на Него, то даже когда случится неудача, знайте, что Бог позаботится о вас. Потому что когда ученики выходят из лодки, обратите внимание, как Иоанн четко прописывает эту деталь. Когда они выходят на берег, что они видят перед собой? Уставшие мужчины, которые провели так много времени в очень ограниченном пространстве лодки, которые пережили состояние неудачной рыбалки, которые разочарованы в своем выборе, но увидевшие Иисуса Христа, что они видят перед собой? Мы читаем, здесь написано так: «Разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Иисус Христос позаботился о прекрасном завтраке, который мог бы стать подкреплением сил для его учеников. Он хотел, чтобы сейчас, когда они вышли на берег, они увидели, если вы доверяете Богу, если вы доверяете Его Слову, если вы призваны для служения и распространения Его Царствия, можете следовать за Ним, знайте, будет тот, кто позаботится, чтобы у вас был завтрак. Даже сейчас, когда вы прошли испытание этой ночи, сам Иисус Христос приносит вам завтрак. Он готовит его на огне для того, чтобы вы имели рыбу и хлеб. Это то, что необходимо для того, чтобы насладиться и подкрепить свои физические силы. Он заинтересован в том, чтобы эти силы были подкреплены с радостью. Он приготовил для них завтрак. Почему? Потому что Он любит их, как никто другой. Он заинтересован в их миссии, как никто другой. И он хотел сделать это для того, чтобы их дух взбодрился, чтобы они ощутили себя важными, нужными, людьми, которые должны посвятить свою жизнь проповеди Евангелия. Они должны были донести эту весть до краев земли. Именно к этому он их призывал. И поэтому сейчас, когда они не видели Иисуса Христа рядом с собой, они сделали неправильный выбор. Они приняли неправильное решение в своей жизни. Но Он не пришел их обличать за их решение. Обратите внимание, как красиво и изящно Иисус Христос настраивает эти отношения. Как часто мы в отношениях со своими детьми, со своими родными и близкими используем более короткий путь, четкого назидательного разговора. Но Христос делает не это. Когда человек разбит, разочарован, когда он находится в нужде, мы должны ответить ему так,
как отвечает воскресший Христос своим детям, своим ученикам, тем людям, которым Он посвятил так много времени. Он приходит к ним, дает им рыбу и хлеб, чтобы они могли подкрепить свои силы. Мы далее читаем с вами этот отрывок, и здесь написано: «Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: „Придите, обедайте“. Из учеников никто не смел спросить Его: „Кто ты?“, зная, что это Господь». Для нас с вами очевидная ситуация. Когда Иоанн записывает эту историю, он тщательно, детально подчеркивает, что рыба, которая находится на костре, это то, что для них приготовил Христос. Все, что было поймано, оно отдельно, оно посчитано, оно собрано. Все это огромное благословение. Благословение очевидное, понятное, что оно пришло не от человека, а от Бога. Но главное, что делает Иисус Христос? Он говорит о том, чтобы они могли пообедать. Из учеников же никто не смел просить Его: „Кто ты?“, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Когда мы с вами читаем эти слова, мы видим, что Иоанн, прописывая все детали, подчеркивает, что Иисус Христос совершает действие, которое было знакомо для них. Это действие отражает момент, связанный с тем опытом преломления хлеба, который был понятен для них в верхней горнице. Именно там, преломляя хлеб и раздавая ученикам, Иисус Христос делился с ними благословением. И теперь здесь, когда Иоанн описывает Иисуса Христа, он говорит: приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Христос, подавая им хлеб и рыбу, угощая, заботясь о них, передавал этим жестом, своим действием, то, что никогда они не останутся одинокими. Они никогда не будут теми людьми, которые потеряли всякую опеку со стороны Иисуса Христа. Он всегда будет рядом. Он не оставит их одних на этой земле. Но главное, они должны делать правильный выбор своей жизни. Они должны последовать тому призыву, к которому призвал Он их когда-то, пригласив от этого постоянного занятия, от этой рыбалки, которой они посвящали свою жизнь. Он пригласил их для того, чтобы они проповедовали и благовествовали весть этому миру. Они должны были рассказать о действиях Христа, о чудесах Иисуса Христа, о любви Христа, проявленной к нуждающимся и слабым людям. Они должны были представить Его характер этому миру, потому что Он

он нуждался в том, чтобы его представили. Они должны были убедить людей последовать за Христом. Для этого призывал Иисус Христос своих апостолов. Давайте посмотрим на этот отрывок, чтобы сделать несколько важных выводов для нас. Оказывается, мы можем принимать решения под влиянием бытовых вопросов, бытовой ситуации не в пользу главного приоритета. Людям свойственно прежде всего думать о том, что является их насущной нуждой. Но Иисус Христос, передавая для нас это слово через Иоанна, показывает, что главным приоритетом для человека должны быть духовные ценности. Духовные ценности – это то, ради чего мы должны жить. Потому что приоритетом христианина должно быть рассказывать о своем Господе. Вера христианина должна отразиться и наполниться опытом провозглашения о тех действиях, которые Христос совершил именно для вас. Именно поэтому здесь в Евангелист Иоанн говорит для нас эту важную весть, подчеркивает ее в передаче информации. Воскресший Христос приходит к ученикам для того, чтобы еще раз побудить их сделать правильный выбор. Более того, когда мы с вами смотрим на продолжение этой истории, мы видим, что Иисус Христос не только говорит им о правильном выборе, не только через Иоанна показывает, что выбор был неверен. Иисус Христос не ругает их, как тех, которые поступили неверно. Он не делает что-то такое, что могло бы унизить или оскорбить их. Наоборот, Иисус Христос приходит рано утром на этот берег для того, чтобы спросить у них и задать им один вопрос. Вы удовлетворены своей рыбалкой? Есть ли, дети, у вас какая-то пища? Можете ли вы поделиться этой пищей? Ведь ради этого вы садились в лодку и отплывали на глубину. Но пищи не было. Не была удовлетворена та цель, ради которой они приняли это решение. Потому что пища и духовная, и физическая – зависит от Божьего благословения. И поэтому, когда они принимают Иисуса Христа, когда они видят Его, когда они радуются тому, что Он пришел к ним, воскресший, живой, реальный Господь, тогда они готовы принять дары, которые Он приготовил для них. Что делает Иисус Христос? Он делает то, в чем они больше всего сейчас нуждаются. Он делает для них то, в чем у них самая большая потребность. Они хотят подкрепить свои силы. Именно поэтому здесь рыба и хлеб. Все продумано. Обо всем позаботился любящий Господь, чтобы все это было накрыто на стол, чтобы они могли ощутить Его внимание именно к себе. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Иоанн ведет статистику. Он описывает первую встречу Христа с воскресшего с учениками, вторую, и вот теперь уже третью встречу он описывает. И он говорит нам через эти встречи с воскресшим о том, что Господь Иисус Христос не только открыл характер Божий в Своем земном служении, Он также показал нам свою любовь. Он представил эту любовь. И третье, что очень важное, Он обеспечил нас всем для того, чтобы мы могли сделать правильный выбор в своей жизни и последовать за Ним. Потому что в Нем есть спасение. Потому что Он дает нам надежду, и Он вселяет особые реальности Царствия Своего в нашу жизнь.

Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Делать аборт или нет? Принимать подобное решение, как правило, очень сложно. Но за такими решениями всегда стоят очень глубокие взгляды на жизнь. Какие именно? Мы продолжаем тему абортов, и на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте. Очень рада, что мы можем с вами встречаться несколько раз в нашей студии, чтобы обсуждать непростую, очень деликатную, очень тонкую и серьезную тему, тему абортов. Итак, что же движет